от имени одного из родителей Майкла Стратичука и его детей. В ней указывается, что решение округа нарушает первую поправку к Конституции США, запрещающую препятствовать какому-либо вероисповеданию, а также противоречит свободе слова и академической свободе, лишая детей Стратичука права получать информацию и идеи. Рождество – национальный праздник, и религиозная музыка, звучащая в школах, часть богатых традиций, связанных с этими днями, заявил представитель центра имени Томаса Мора Роберт Мьюис. Прячась за понятие толерантности, враги этих традиций вершат дела совершенно нетолерантные. Чтобы уважать чужие традиции, обычаи, привычки и верования, нужно не жаловаться, что они тебя оскорбляют и пугают, а стремиться понять их смысл и эмоциональную ценность. Обозреватель телеканала Fox Джон Гибсон несколько лет назад выпустил книгу «Война с Рождеством», где собрал подобные казусы. С его легкой руки это словосочетание стало термином. Так в Нью-Джерси образовательный округ на Рождество разрешил только песенки «Зимнее чудо» и «Фрост и снеговик», наложив полный запрет на песни и мелодии, где упоминается не то что Христос, но хотя бы Санта-Клаус. На праздниках не разрешили выступить хору имени Мартина Лютера Кинга, потому что в его репертуаре религиозные песнопения «Госпелс». А с программок и афиш праздничных концертов велели убрать всю рождественскую символику, даже елки. В целях экономии будут закрыты 54 католические церкви. Епархия Гильдесгайм в Нижней Саксонии приняла решение в целях экономии и сокращения расходов закрыть 54 церкви, сообщает Лента.ру со ссылкой на Вельт и на заявление епископа Норберта Треле. Изначально планировалось закрыть 80 церквей, однако после переговоров с местными жителями и властями список сократился. Епископ Трели назвал закрытие церквей болезненным, но необходимым. По его словам, это связано с недостатком средств. Потребность в инвестициях составляет 115 миллионов евро. Церкви должны быть закрыты не позднее 2020 года. К этому времени будет принято решение, что делать со зданиями – сносить или использовать в других целях. Не исключено, что некоторые из церквей могут быть переданы евангелическим или православным конфессиям. Передачу или продажу зданий сектам или мусульманам в епархии Гильдесгайм категорически исключают. Всего, как отмечает Вельт, в Нижней Саксонии и Бремени располагается 3077 католических церквей. Неизвестные попытались поджечь церковь. Корреспондент портала Credo.ru сообщил, что неизвестные попытались поджечь баптистскую церковь «Благая весть» во Владивостоке. Злоумышленники разбили окно и бросили внутрь помещения две бутылки с зажигательной смесью, предварительно проникнув за забор, отделяющий территорию церкви от улицы. Благодаря ночному дежурству в здании членов общины удалось вовремя обнаружить возгорание, предупредить распространение огня, оперативно вызвать пожарных и милицию. Тем не менее, огонь уничтожил оконную раму из пластика и оставил следы копоти на стене и потолке. Предыдущая попытка поджога фасада здания имела место в ночь на 23 августа. Участники поджога до сих пор не найдены. Христиане покидают страну. Христиане Ливана, вытесняемые радикально настроенными мусульманами, покидают страну, опасаясь ее исламизации, заявил в интервью ливанской англоязычной газете The Daily Star священник ордена иезуитов Шамиль Халиль, который руководит Центром научных исследований арабских христиан, сообщает РИА Новости. Он напомнил, что во время гражданской войны в Ливане, которая длилась с 1975 по 1990 годы,
страну покинула треть христианского населения. Когда-то христиане составляли половину населения страны, а сейчас их осталось не более 34%, сказал Шамир Халиль. Он добавил, что подобные тенденции заметны и в других странах Ближнего Востока, что может привести к нарушению сохранявшегося в регионе десятилетиями баланса между христианами и мусульманами. По его словам, Ливан всегда был страной религиозной толерантности, а сейчас в нем все сильнее становится влияние процесса исламизации, который более наглядно можно наблюдать в Ираке и Египте. Мечеть Святого Иисуса строят в Турции. Строительство первой в мире мечети, посвященной Иисусу Христу, началось в турецком городе Диярбакыр. Как сообщает турецкий СМИ, тем самым мусульманская община хочет сделать шаг доброй воли навстречу представителям другой религии, передает Благовест-Инфо со ссылкой на АПИК. Иисус Иса почитается у нас как пророк, заявил ответственный за строительство Мустафа Узун. Посвятить ему мечеть – огромная радость для нас. По словам муфтия общины Абдул-Керима Мелик Аглы, реакция общества на это решение была неоднозначной, но чаще все же положительной. Муфтий, в свою очередь, также подчеркнул, что Иса упомянут в Коране, и потому ничто не мешает посвятить ему мечеть. Священник сирийской неправославной церкви Нихалкидонской в Диярбакыре Юсуф Акбулут оценил этот шаг как революционный, подчеркнув, что это, по всей видимости, первый в истории случай, когда мечеть посвящается Иисусу. Протестантский пастор Ахмед Гювенер увидел в этом строительстве жест толерантности по отношению к христианам. В Диярбакыре, что расположен в юго-восточной Анатолии, ранее существовала очень большая христианская община, по преимуществу армянской и сирийской православных церквей. В 1915 году эта община подверглась жестоким преследованиям и в последующие годы практически исчезла. На данный момент в Турции есть несколько мечетей, носящих имя Исы, но посвящены они не Христу, а одному мусульманскому духовному лицу, носившему это имя. Раздел ведет Катерина Гертель. Источник – портал Кредо.ру, лента новостей.

Международная газета об Израиле накануне. Случалось лечь, готовые костьми, за блеск слепящей ценности фальшивых. От Бога отворачивались мы, но только не Господь от нас, строптивых. Казалось, все, доверие лимит исчерпан, и не будет нам прощения. Вот-вот, казалось, голос прогремит, окончилось мое долготерпение. Но каждый раз, нам все грехи списав, грядущий свет в людских сердцах лелея, порой от нас же, нас Господь спасал, что, если честно, во сто крат труднее. Из плена вышло, через Холокост прошло Всевышним избранное племя, чтоб все-таки подняться в полный рост ему, уже бессмертному, как время, и распахнуть волнующую даль, понятную пророкам и невеждам, отлив свою вселенскую печаль в божественный, щемящий свет надежды. Юрий Каминский.

мысли вслух. Утешит Господь Израиль. А Сион говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Исаия 49:14-15. «Плачет мое сердце в молитвах за Израиль. В тот давний день Божьего посещения Иерусалим не узнал, да и теперь не узнает простершего к нему в своей любви руки Мессии. Пришел к своим, и свои его не приняли». Иоанна 1:11. «Помню еще на заре моего уверования во Христа, мне немного обидно было читать жесткий, как тогда казалось, ответ Иисуса Христа Хананиянке, просившей его о помощи: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Матфея 15:24. Лишь позже мне открылся чудесный план Божьего спасения всех людей, и евреев, и язычников. И все-таки Израиль — первенец, любимое, незабвенное дитя Бога. Да, они приткнулись, не приняв Иисуса, но и это премудрый Господь повернул ко благу. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения — спасение язычникам. Римлянам 11:11. «Молюсь и верю, природные ветки, Израиль, Бог опять привьет к хорошей маслине, ибо дары и призвание Божие непреложны». Римлянам 11:29. «Многократное горе вам в обращении Иисуса к еврейским книжникам и фарисеям» — смотрите Матфея 5:3 — «сменится торжествующим Божьим гласом: радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». Исаия 49:13. «Иерусалим, ты не узнал, как жаль царя царей и Господа Господь? Он так хотел к своей груди прижать возлюбленный и избранный народ. Осанна! Восклицали все вокруг: благословен вовек грядущий царь. Средь ликования он заплакал вдруг, предвидя боль тернового венца. Смоковница не принесла плода, на город глядя, царь прощался с ним. День посещения не узнал тогда ослепший от грехов Иерусалим. С ним, расставаясь, плакал Иисус. Нависла над землей Голгофы тень, но знал Господь: воскресну и вернусь, Израилю подарю спасение день». Размышления и стихотворения Светланы Тимохиной. Украина.

невыдуманные истории. Мы предлагаем вам по разрешению редакции некоторые главы из книги Фриды Э. Русван Хессен «Потрясающая история веры и храбрости». Это яркая, правдивая история о Фриде Рус ван Хессен, которую рассказывает о себе певица еврейской оперы и концертирующая певица. Вместе с подругой Микой пережила она одно за другим полные опасности события в период нацистской оккупации Голландии, когда близкие друзья и члены семьи были уничтожены нацистами. Фрида ван Хессен была названа одной из мировых оперных концертных певиц. 19 лет она исполняла ведущую партию в датской версии «Белоснежки» Уолта Диснея. 21 год ван Хессен была награждена дипломом «Грант» на мировом конкурсе в Женеве, в Швейцарии, где судьи назвали ее одной из 8 лучших певиц мира. В 24 года она была солисткой в спектакле «Верди Реквием» для голландской королевской семьи. К сожалению, Вторая мировая война разрушила карьеру Фриды ван Хессен. Ее последний спектакль состоялся в Амстердамском концертном зале, по своей значимости равному Карнеги-холлу в Нью-Йорке. Письмо для моей дочери. Осень. 1949. Моя дорогая Фелиция, ты еще слишком мала, чтобы понять, какие ужасы, несчастья и беды несет война. Но ты подрастешь, родная, и захочешь узнать, что мы пережили войну, как с Божьей помощью мы выжили и смогли заново построить свою жизнь в другой стране, родить чудесных детей в надежде, что это новое поколение будет использовать свой разум для просветления человечества, а не для его уничтожения. Я не знаю, каким был день моего рождения, но мне почему-то кажется, что в тот день на голубое небо набегали темные тучи, которые уносились прочь, снова открывая синь небес. Такой была вся моя жизнь, ведь это Бог по своей милости узрел меня в Холокосте и вывел меня из тьмы войны. Так я обрела Иисуса своего Мессию. Игра в прятки со смертью. Переполох в театре. Наступил 1942 год. После закрытия еврейских театров еврейский совет обратился к артистам с просьбой об оказании помощи людям, находящимся под арестом у немцев и зданиях театров, ожидающих депортации в лагеря смерти. Так Мика и я стали социальными работниками и начали выполнять самую печальную миссию милосердия. Мы пытались успокоить матерей, бьющихся в истерике, и их детей, обреченных на смерть. Мы приносили им еду, которую передавал нам владелец еврейского ресторана. К сожалению, тогда я не могла предложить им пищу духовную. Я не умела тогда еще молиться. Там последний раз мы видели многих дорогих нам людей. Невозможно передать их плачи и стенания, крики детей, вздохи стариков и больных, их страх перед неизвестностью. Человеческое сердце этого вынести не может. Наши сердца сжимались при виде страданий невинных людей. Стар и мал, больные и здоровые, все были приговорены к смерти, и не было возможности ее избежать. Моему дяде Джо было 87 лет. Его жену Розу, как, впрочем, и всех моих ближайших родственников, кроме брата Бернарда, депортировали и уничтожили. В театре не могло быть и речи о соблюдении правил гигиены. 9000 человек на 2 уборных и 1 зрительный зал на 1000 посадочных мест. Вши, паразиты и болезни распространялись со скоростью чумы. С тех пор, как фашисты захватили Голландию, мы испытывали недостаток в таких заурядных предметах гигиены, как мыло и шампунь. В довершение ко всему было объявлено о введении комендантского часа. После 8 вечера запрещалось выходить на улицу, поэтому нам с Микой приходилось ночевать в театре. Мы спали на полу или на матрасе. Одеяло и постельное белье, их не было и в помине.
Каждый день фашисты пригоняли около 9000 человек. У нас было много работы, и после долгого дня голые грязные матрасы были пределом мечтаний. Еврейские аресты были тщательно спланированы. По улицам медленно ехали патрульные машины с вооруженными солдатами и штурмовиками, а эсэсовцы тем временем вытаскивали попавших в ловушку евреев из их домов. Дебора прячется. Я уже говорила, что отец нашел место, где я могла бы укрыться от преследования, но я работала в проклятом месте для обреченных и успела подхватить вшей и чесотку. Поэтому я считала, что принести в чей-то дом это хозяйство будет непростительно. Я даже подумать об этом боялась, поэтому и отказалась от надежного и чистого укрытия. Но мы решили, что им вместо меня может воспользоваться Дебора, старшая дочь Мики. Когда за мной пришел человек из подполья, мы посвятили его в суть дела, и он пообещал что-нибудь придумать. Генриетта и Симон. После него к нам пришла еще одна посетительница. Ее звали Генриетта. Она и ее муж Симон были прославленными мастерами-стеклодувами. Их имена были широко известны по всей Европе, а теперь у них был свой способ борьбы с фашистами. Симон подделывал регистрационные карточки. Эти люди были одними из самых надежных друзей в нашей жизни. Генриетта сказала, что она позаботится о том, чтобы подполье взяло опеку над Деборой, и была готова стать нашей связной, но при этом выдвинула одно условие, чтобы оградить ребенка и семью, которая ее примет от опасности. Мы не должны предпринимать попыток выяснить, где находится Дебора, даже если война затянется на многие годы. Единственное, что нам обещала Генриетта, это ежемесячно сообщать нам о том, как себя чувствует Дебора и жива ли она. Стоит ли мне говорить вам, чего стоило матери такое решение? Но у нас не было ни времени, ни выбора. Поэтому Мика решилась отдать ребенка в руки подпольной организации в надежде, что им удастся спасти ее дочь от смерти. Из окна мы смотрели вслед Генриетте и Деборе. Ребенок плакал, а Генриетта уговаривала ее идти. Мы с Микой выплакали все глаза. Я любила эту девочку как родную. Мы не могли тогда знать, что увидимся с Деборой только через 3 года. Суд над Максом. После того, как Макс провел 14 месяцев в тюрьме, судьи Гааги признали его виновным в продаже продовольственной карточки. Его депортировали. Стоит ли упоминать, кто выносил приговор? Мика ходила на открытые слушания по делу. Она сказала, что в зале суда ни слова не было произнесено по-голландски. Только охранники Макса были голландцами. Мы не знали, куда они сослали Макса. Но уже после войны через Красный Крест нам удалось выяснить, что он, возможно, был отправлен в Ригу, где, скорее всего, и скончался. Удочерение Ани. Мы не знали, где была Дебора, где-то в Голландии, но у нас на руках была еще малютка Ани, за безопасность которой мы очень беспокоились. Но Карл, помните, глава департамента занятости и лидер подполья, о последнем фашисте и не догадывались, подал на блестящую идею. Ему сделали бумаги, в которые Ани числилась его собственным ребенком. Таким образом, он и его жена Трус стали приемными родителями Ани. Мика только что пережила расставание с Деборой, и вот ей предстояло проститься и с Ани. Малышка жила с Трус и Карлом и многие годы не подозревала, что тетя Катрин, которая иногда навещала ее, в действительности была ее родной мамой. Странно, но, казалось, малышка чувствовала это, потому что всякий раз, когда тетя Катрин собиралась домой, Аня устраивала дикий рев. Каково же было матери, не знающей, где находится старший ребенок, слышать, как ее маленькая дочь называет чужих людей, пусть даже друзей, мамой и папой. Вши и другие напасти. Детей забрали, мы с Микой остались одни в огромном доме. Мика тяжело переживала расставание с детьми. Ее очень волновало, чем кончится суд по делу Макса. Я же полностью
завшивело, и все мое тело было покрыто чесоточными струпьями. Мне нужно было срочно обратиться к врачу. Мы нашли еврейского врача, которого еще не лишили разрешения на частную практику, и только через 3 недели я поправилась. Все еще будучи предписанным еврейским советом работать на переправочном пункте в театре смерти, мы понимали, что нас когда-нибудь тоже так же депортируют, но нам пообещали, что мы будем в числе последних. Не знаю, но в глубине сердца я чувствовала, что этого не случится. Я повторяла про себя, что живой им никогда не дамся. Но у Бога были другие планы относительно Фриды. Продолжение следует.

Читая Библию, откуда он пришел? Новый Завет начинается Евангелием от Матфея. Матфей был мытарем, сборщиком податей в Израиле. Иисус призвал его следовать за собою и избрал его в число 12 апостолов, в число самых близких своих учеников. Матфей и написал впоследствии это Евангелие, будучи очевидцем описанных им событий, дел и слов Иисуса. Матфей написал свое Евангелие первоначально на древнееврейском языке. Оно было предназначено первоначально для еврейского народа и лишь впоследствии было переведено на древнегреческий язык. Мы читаем в этом Евангелии: «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус. Еврейское Иешуа, то есть спасение. Ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, еврейское Иммануэль, что значит «С нами Бог». Матфея 1:18-23. Здесь Матфей цитирует древнееврейского пророка Исаию, Исаия 7:14. Исаия жил примерно за 750 лет до рождения Иисуса. Далее Матфей пишет о том, что Иосиф не знал Марию как женщину до рождения Иисуса. Очень важно, что в древнееврейском подлиннике книги пророка Исаии слову «дева» соответствует древнееврейское слово «альма», которое переводится как «девушка», «девица». Другое еврейское слово «иша» переводится как «женщина». Итак, евангелист Матфей подтверждает, что при рождении Иисуса сбылось древнее пророчество Исаии. Да, родила Иисуса именно девушка, дева по имени Мария, еврейская Мирьям. И Мария, и Иосиф, еврейская Иосиф, были из еврейского народа, из рода царя Давида, и жили, естественно, в Израиле. Но вот зачатие и рождение Иисуса было сверхъестественным, без участия Иосифа. Вы скажете, трудно в это поверить. Но почему верили в это древние еврейские пророки и праведники? А мы, люди 21 века, стали настолько интеллигентными и умными, что уже не можем в это верить. Как мы видим, в том, что христиане называют догмом непорочного зачатия, нет ничего нееврейского. Написано еврейским евангелистом Матфеем для еврейского народа на древнееврейском языке, на основании пророчества древнееврейского пророка Исаии. И произошло это событие, как и было предсказано на земле евреев, в Израиле. И означает это то, что всемогущий Бог следил и продолжает следить за исполнением слова своего. И означает это, что Иисус не просто обыкновенный человек, но что Он Сын Божий, обещанный Богом от начала. Он родился не от брака Бога с еврейской девушкой, но то, что непонятно нашему разуму, то можно постичь верою в Слово Божье, верою в свидетельства Ветхого и Нового Заветов. Конечно, по плоти Иисус был еврей, Сын Человеческий, но по Своей предвечной сущности Сын Божий, не имеющий национальности. Он и только Он исполнил закон, данный Богом еврейскому народу через Моисея, еврейское Моше. Он подчинился закону, чтобы искупить подзаконных,
Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галата 4, 4-5. Поэтому поднимемся выше своей образованности и примем свидетельство непогрешимого, богодухновенного Слова Божия. Шалом Йод. Смотрите библейский справочник Гилея, страница 413.

Письма из-за колючей проволоки. Мне интересно все. Прочитал газету «Забытый алтарь». Газета интересная, но главное преимущество, на мой взгляд, в том, что в ней уделяется место для освещения деятельности мессианских общин и миссий. Деятельность еврейского народа в теле Христовом меня очень интересует, так как им принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Мне интересна культура, история, традиции этого народа. Хочу более полно познать Иисуса Христа. Хочется общаться с кем-нибудь из иудеев, верующих в Иисуса Христа и принявших Его в свое сердце, как Господа и Спасителя. Сам я по плоти не еврей, но таков по духу. Римлянам 2:29. В Иешуа Машиаха уверовал в камере смертников в октябре 1998 года. На данный момент нахожусь в колонии для пожизненно осужденных. Еще просьба к вам. Пожалуйста, подпишите меня на газету «Забытый алтарь». Буду вам очень признателен. А теперь мое стихотворение для Израиля. Израиль, как я жду твоего покаяния, чтобы вновь пребывал ты на лоне Отца, чтобы жизнь воссияла твоя чудным светом, как и в прежние годы Давида царя. Ты не веришь в Христа, но я буду молиться, чтобы принял бы ты от Отца благодать, чтобы сердце открылось твое для Иисуса, а иначе не сможешь ты в царство попасть. Но я верю пророкам, ты снова восстанешь, когда время язычников в мире пройдет. Ты признаешь Христа и преклонишь колени, Он вновь на землю с небес к нам придет. Ты воскликнешь и скажешь: «Мой Бог и Спаситель!» И мы будем в тот день вместе славить Христа, что призвал нас от мира, услышав молитвы, даровал нам спасение и царство Отца. О, мой брат, как я жду твоего покаяния, чтобы вновь пребывал ты на лоне Отца, чтобы жизнь воссияла твоя чудным светом, как и в прежние годы Давида царя. Андрей Ожогов, тюрьма, Соликамск, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

ресницах блеснула слеза. Не стучися, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой

Тяжелый крест сгибает его плечи, и смех вокруг с циничной злобой. Нет, не искал он в жизни, где полегче. Служил он людям, жертвуя собой. Служил он людям, жертвуя собой.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

Слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: Однажды на земле появится человек, который будет управлять всем миром. Библия называет его Антихристом, потому что он будет утверждать, что является Богом во плоти. А знаете ли вы, что у Антихриста будет также собственное вероучение или религия? В сегодняшней передаче мы поговорим об этом, когда будем изучать первое послание Иоанна. Спасибо, что слушаете нас. Надеюсь, вы уже открываете свои Библии на первом послании Иоанна. Мы продолжим чтение с 18 стиха 2 главы и, как всегда, начнем наше изучение с молитвы. Господь, прошу Тебя, когда мы будем продолжать чтение первого послания Иоанна, благослови Твое слово для всех, кто его слышит по радио. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Иисуса. Аминь. В нашей прошлой передаче мы говорили о том, как Иоанн предостерегает нас от следования за миром и призывает христиан не любить мир. «Если вы любите мир, в вас нет любви очи», — утверждает Иоанн. Мы говорили о том, что в Писании мир изображается в виде блудницы, падшей женщины, и если христианин не любит Бога, значит, он прелюбодействует с миром. В 28 стихе этой главы сказано: «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Предостережение Иоанна относится к христианам. Оно призывает нас оставаться в общении с Иисусом Христом, потому что однажды Он вновь придет на землю, и если в тот момент мы будем не с Ним, нам будет очень неловко. Мы действительно почувствовали бы ужасный стыд при Его пришествии. Если христианин не пребывает в общении с Иисусом, он пребывает в общении с миром. В наших отношениях с Богом нет промежуточного состояния. Если вы не любите Его, вы любите мир. Быть мирским христианином значит быть тем, кто не только общается, но и пользуется услугами проститутки, потому что связь с миром отождествляется в Библии с духовным прелюбодеянием. Другими словами, я хочу сказать, и надеюсь, что никого этим не шокирую, что при втором пришествии Иисуса будут такие христиане, которые в духовном смысле будут как бы держать в объятиях проститутку. Как стыдно им тогда будет! Именно поэтому многие христиане будут посрамлены. Когда Иисус придет опять, окажется, что кто-то, вместо того, чтобы ходить с Ним, обнимает отвратительную проститутку. Библия говорит: «Прелюбодеи и прелюбодеицы, разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Какая горькая и печальная картина! Не любите мира, ни того, что в мире. Может быть, кто-то захочет сейчас сказать: «Да, я действительно поглощен суетой мира. Я завидую чужим деньгам, вещам и даже женам. Как же мне освободиться от этого?» Я говорил об этом в нашей прошлой передаче, но мне кажется, кое-что из этого стоит повторить. Я никогда не забуду совета, который дал христианский психолог одной девушке, обратившейся к нему с просьбой помочь ей во взаимоотношениях с ее молодым человеком. Проблема заключалась в том, что каждый раз, когда они оставались наедине, он начинал склонять ее к сексу, и она спрашивала, что ей следует делать. Психолог посоветовал ей просто взять Библию и положить между собой и им. Это должно было помочь им держать себя в руках и избегать ссор. Здесь можно провести духовную параллель. Единственное, что может уберечь нас с вами от мира, этой старой блудницы, — Слово Божие. Больше ничто. Если мы пренебрегаем Словом, мы пренебрегаем самим Богом. Если же мы без внимания относимся к Богу, то скоро убедимся, что соблазны этого мира начинают сильно искушать нас. Божье Слово очищает нашу жизнь. Нам следует пользоваться теми богатствами, которые оно дает нам. Это почти преступление, когда христиане пренебрегают Словом Божьим и его ежедневным чтением. Они могут часами читать журналы или смотреть телевизор и не уделять ни минуты Божьему Слову. Божье Слово очищает. Если вы безразличны к Нему, вы становитесь плотским христианином. Слово «Евангелие» имеет очень интересное происхождение. Его корень буквально означает «продавец мыла». Разве это не любопытно? В первом веке нашей эры торговцы мылом шли на рыночную площадь, имея при себе определенный запас товара. И когда народ собирался, чтобы посмотреть, что же такое они продают, они выбирали из толпы самого грязного человека и, поливая его водой, намыливали с ног до головы. Тогда все видели, как чисто моют их мыло и с удовольствием покупали их товар. Разве это не интересно? Слово «Евангелие» берет свое начало в слове «торговец мылом». Само слово указывает на то, что проповедь Божьего Слова очищает человека. Иисус сказал: «Освети их истиною Твоею». Слово Твое есть истина. Божье Слово очищает человека изнутри. Причина, почему от многих христиан исходит духовный смрад, в том, что они не очищают себя тем средством, которое дает Бог, Его Словом. Представьте себе, друзья мои, что произошло бы, если бы вы не мылись, скажем, месяц. Я думаю, от вас исходил бы не самый приятный запах. В духовном плане происходит точно так же. Если вы пренебрегаете Словом Божьим, вы будете распространять вокруг себя духовный смрад, и нет такого дезодоранта или одеколона, который мог бы перебить этот запах. Вы не сможете скрыть его. Можно, конечно, постоянно повторять «Слава Богу», добавив это выражение к своему лексикону, но все равно будет чувствоваться духовное зловоние. Мир увлечет вас. Как было бы стыдно оказаться в таком положении в тот момент, когда вернется Иисус. Библия призывает нас пребывать в Нем. Это означает быть близким к Иисусу, чтобы стоять твердо и не устыдиться при Его втором пришествии. Не пренебрегаете ли вы Божьим Словом, друзья мои? Не делайте этого. Изучайте его с духовным рвением. Оно очистит вас и приблизит к Богу. Вот такое наставление я хотел вам сегодня преподать, но не думаю, что на этом вопросе стоит далее останавливаться. Давайте продолжим читать с 18 стиха и посмотрим, как изменяется здесь направление мысли Иоанна. Послушайте. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Иоанн говорит: пришествие Христа близко. Только посмотрите, вы слышали, что человек греха, правитель мира, также явится в конце времен перед пришествием Христа. Так вот, такие антихристы уже появились среди нас. Они его предвестники, свидетельствующие о том, что мы находимся на пороге явления настоящего антихриста. К кому могли в первом веке нашей эры относиться эти слова? Я могу предложить вам несколько объяснений этому. В Римской империи было 12 великих цезарей. Один из них, царь Нерон, необычайно жестокий и кровавый правитель. Именно он организовал огромное гонение на христиан. Каждый из этих 12 великих цезарей заявлял, что является Богом во плоти. Так что же, спросите меня вы, это и были те антихристы? Нет, антихрист еще не приходил на нашу планету. Эти императоры были лишь прообразами того, кто появится в конце времен. Антиох Эпифан, правитель времен Ветхого Завета, также был прообразом грядущего антихриста. Он обладал всеми чертами того, кто появится в последние дни. Антиох был ярым антисемитом. Он ненавидел еврейский народ, так же, как это будет делать и Антихрист. Антиох пришел в Израильскую землю и полностью запретил иудеям поклоняться Богу по закону Моисея. Он издал указ, грозящий смертной казнью каждой женщине, которая позволит провести обрезание своего ребенка в восьмой день. Но, вопреки повелению Антиоха, сотни тысяч иудейских женщин обрезали своих сыновей. Что же сделал правитель в ответ на их непослушание? Он приказал привязать этих детей к их матерям и сбросить с обрыва скалы. Погибли сотни тысяч человек. Невероятная жестокость. Он также принес в жертву свинью, нечистое, по мнению иудеев, животное, на алтаре в Иерусалиме. Он заставил священников есть мясо той свиньи, нарушив запрет закона Моисея, а затем, взяв свиную кровь, окропил ею святое святых, совершив тем самым невероятное святотатство. И это было еще не все. После этого Антиох, этот прообраз Антихриста, поставил изображение самого себя в храме. Интересно заметить, что в книге Откровения именно это делает Антихрист. Он ставит свою статую в Святом Божьем храме в Иерусалиме, совсем как Антиох. А знаете ли вы, что Антиох сам присвоил себе второе имя Епифан? Это еще раз показывает, что он был прообразом грядущего Антихриста. Антиох не получил имя Епифан при рождении, он сам назвал так себя. Имя это буквально означает следующее – «явившийся Бог». Не очень-то он был скромен. Антиох был уверен, что он и есть сам Бог всемогущий во плоти. И, друзья мои, человек греха, придущий на землю в последние дни, будет также утверждать, что он и есть Бог во плоти, и большая часть человечества поверит ему. Иоанн говорит: «Берегитесь, мы живем в последнее время, потому что среди нас уже есть злые развращенные люди, которые являются предшественниками будущего Антихриста. Берегитесь их, они несут обманные учения, которые уведут вас от истинного Бога». Что это за учение? Мы узнаем об этом из 22 стиха. «Кто не лжец, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, кто скажет вам, что Иисус не является Христом, несет учение Антихриста». Но что это значит? Имя Иисус божественное. Само по себе оно означает «Господь спасает». Слово же «Христос» по-еврейски означает «помазанник». Божий помазанник. Если кто-нибудь утверждает, что Бог никогда не становился человеком, он несет учение Антихриста. А теперь послушайте очень внимательно то, что я скажу. Есть только одно имя под небом, данное людям, которым мы можем спастись. Мне неизвестно, какого вероисповедания вы придерживаетесь, но я знаю одно. Только Иисус может спасти вас. Он есть Спаситель мира. Бог стал человеком 2000 лет назад. Он облегся в человеческую плоть для того, чтобы отдать свою жизнь за наши грехи на кресте. Только Он один является нашей надеждой. Сатана не хочет, чтобы человек верил в это или знал об этом, и поэтому он старается внушить людям, что Иисус был только человеком. В конце концов, Антихрист заявит, что Он есть сам Бог во плоти, таким образом отрицая, что Иисус был воплощением Бога телесно. Иоанн восклицает: «Берегитесь! Такие учения уже появились в наши дни». Заметьте, в 19 стихе он также говорит: «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Даже в поместных церквях появились люди, которые заявляли, что Иисус не был Богом. Сначала они казались настоящими христианами, но на самом деле они никогда ими не были. Они были притворщиками, лицемерами и лжецами. Даже в небольшие собрания верующих прокралось это учение, но его сторонники очень скоро покинули церковь. Они вышли от нас, но не были наши. Были ли такие люди христианами, потерявшими свое спасение? Нет, они никогда не были христианами. Именно об этом пишет Иоанн. Если бы они были наши, то есть если бы они действительно были рождены свыше, они остались бы с нами. Они не стали бы сторонниками учения Антихриста. Друзья мои, мы с вами можем многому научиться на этом примере. Первый из них. Не думайте, что если кто-то ушел из церкви, возвратившись к жизни во грехе, то потерял свое спасение. Возможно, он не терял его. Скорее всего, он никогда его не имел. Иисус рассказал как-то притчу о пшенице и плевелах, растущих вместе. Одно из этих растений истинное, другое только похоже на него. Тот, кто действительно рожден свыше, остается с Богом. Конечно, всякий может впасть в грех, но блудный сын вернется к отцу, потому что он его сын. Он всегда был и остается сыном. Да, он опустился до того, что ел из грязной кормушки мира. Да, он жил среди свиней какое-то время, но он вернулся. Те, кто не приходит назад, не являются сыновьями. Они никогда ими не были. Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь историю о блудной свинье. Возможно, она поможет вам более ясно меня понять. В Библии сказано: «Вымытая свинья идет валяться в грязи». Так вот, послушайте мой рассказ. Блудный сын был рожден нам свыше Сыном Божьим, ушедшим от Отца. Он опустился до всех грехов мира и, в конце концов, стал кормить свиней. Какое низкое положение для Божьего Сына, не правда ли? Скорее всего, он выглядел тоже как свинья. Он был весь в грязи и ел ту же самую пищу, что и его подопечные, кукурузные кочерышки. Если бы кто-то увидел его в тот момент, то обязательно подумал бы, что такой человек, конечно же, не спасен. Но только взгляните на него. Он живет точно так же, как и мир вокруг него. Он похож на свинью. Но нет, он оставался сыном. Он просто вел себя как свинья. Но мы знаем, что в один прекрасный день блудный сын осознал, в каком ужасном положении находится. «Что же я делаю, валяясь в грязи со свиньями? В доме моего отца так хорошо. Я обязательно выберусь из этого свинарника и пойду домой к отцу». Итак, блудный сын перелез через ограду, но тут одна свинья, с которой он познакомился в свинарнике, спросила его: «Эй, ты куда?» «Домой», — ответил блудный сын. «А можно мне с тобой?» — спросила свинья. «Конечно, выбирайся из свинарника и пошли». По дороге свинья помылась, стерла с себя грязь, повязала на шею бантик и даже, наверное, побрызгалась духами, чтобы отбить неприятный запах. Итак, блудный сын вместе со свиньей пришли в дом отца. Придя домой, сын был просто счастлив вновь быть с отцом. Свинье тоже было интересно поучаствовать в торжествах по случаю их прибытия. Дом отца и общение с Богом — это духовное общение. Свинья скоро научилась говорить «Слава Богу», читать Библию и приходить на собрание. Но через некоторое время ей все это надоело. Сын любил духовное общение с отцом. Даже когда он был в свинарнике, он помнил о нем и скучал без него. Но свинья никогда не стремилась обрести это общение. Оно никогда ей не нравилось, особенно в субботу вечером, когда в окно доносилась веселая музыка из соседнего бара. Свинья скучала по свинарнику и своим друзьям. И вот однажды свинья собрала свои вещи и убежала из дома отца обратно в свинарник, где с удовольствием плюхнулась в грязь. Знаете почему? Потому что она никогда не была сыном. Она всегда была свиньей. Она помылась только снаружи. Именно так обстоит дело со многими членами местных церквей. Возможно, среди вас, в вашей церкви, есть неспасенные люди. Это те, кто чист только снаружи и готов в один прекрасный день навсегда покинуть церковь и вернуться в мир. Не думайте, что они потеряли свое спасение. Они никогда его не имели. Их чистота была только внешней и недолговременной. Среди 12 апостолов Христа тоже был один такой человек. Его звали Иуда Искариот. Если даже с самим Иисусом, нашим Господом, была рядом блудная свинья, то почему мы удивляемся, когда в нашей церкви появляются такие люди? Удивляться не стоит. А теперь я хотел бы обратиться к тем, кто, возможно, в первый раз слушает нашу передачу. Были ли вы рождены свыше? Омыты ли ваши грехи? Кому вы поклоняетесь? Идолу или истинному живому Богу? Живут ли в вашем сердце радость и мир? Никакие идолы не дадут вам их. Только Бог может сделать это. Бог любит вас. 2000 лет назад Он доказал это, послав Своего Сына в мир, чтобы Он умер на кресте, заплатив за наши грехи. Но Иисус не остался мертвым. Через 3 дня Бог воскресил Его, доказав этим, что Он Его Сын. Бог спасет вас, если вы призовете имя Иисуса. Вечная жизнь и спасение — это безвозмездный дар. Его невозможно купить или заработать. Вы не можете его заслужить. Бог даст его вам, если вы просто попросите Иисуса спасти вас. Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Призовите имя Христа прямо сейчас и познайте прощение грехов, о котором мы говорили. А нашу следующую передачу вы сможете услышать через неделю, в это же время и на этой же волне. До встречи в эфире, и пусть Господь благословит вас.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Почти 300 лет тому назад Уильям Лоу описал самую короткую дорогу к счастью.
0: О, я, кажется, о ней слышала. Это одно постоянное правило на каждый день.
1: И состоит оно в том, чтобы человек благодарил и прославлял Господа за все, что с ним случается, так как, что кажется бедой, может стать благословением, если за это поблагодарить Господа Бога.
0: Наверное, наши слушатели удивлены или даже растеряны от того, что все так просто.
1: А я хочу посоветовать, прежде чем вы скажете себе «только не сегодня», провести эксперимент ради интереса и с научной аккуратностью посмотреть, а сработает ли этот способ достижения счастья сегодня.
0: Лоу советовал благодарить и прославлять Бога за все, что с вами происходит. Он уверял, что беда может обернуться в благословение. Может ли быть так на самом деле?
1: А почему бы вам не решиться благодарить Господа за все, что есть в вашей жизни, и хорошего, и плохого? Скажем, до конца этого месяца. А затем проанализировать ваши ощущения. Вы могли бы вести дневник событий вашей жизни и вашего поведения в течение этого периода.
0: Тот, кто из наших слушателей решился на этот эксперимент, поймет, что прославление и благодарение Бога за все есть подтверждение веры в то, что Бог жив и сегодня, и что именно Он управляет нашей жизнью, а не случай или судьба. Прославление Господа за все, что происходит, вовсе не означает, что вы понимаете, почему все так происходит, когда сердце спрашивает «почему?».
1: Господь отвечает: «Просто поверь мне, разве я не заставлял мир вертеться достаточно долго, чтобы ты сомневался в том, что я могу решить твою проблему?»
0: И потом, Лоу не первый описал самую короткую дорогу к счастью. Даже одна известная поговорка гласит, что не было бы счастья, да несчастье помогло.
1: Апостол Павел почти 2000 лет тому назад писал: «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе».
2: Желаем успехов! Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ 555. Наш электронный адрес мост@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».
1: Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Иисус говорил о качествах, которые появляются в человеке после принятия Иисуса Христа. Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

Я еще раз хочу, чтобы мы посмотрели на 7 главу Евангелия от Матфея, стихи с 21 по 29. Поскольку мы уже обсуждали стихи с 21 по 23, я хотел бы сосредоточиться на стихах с 24 по 27, а затем кратко прокомментировать завершающие стихи. Начиная с 21 стиха, Господь подводит нас к кульминации проповеди и говорит: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не о Твоей воле имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ явился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Христос изображает двух человек, строящих свои дома. Один человек не задумывается о том, что может произойти в будущем, и не придает большого значения фундаменту. Он назван безрассудным, стих 26. Другой же, также возводящий дом, хочет быть уверенным, что дом будет стоять на камне, и он назван благоразумным, стих 24. Очень простая история. Двое строят дома. Один благоразумный, другой безрассудный. И то, что кажется простым примером, в действительности оказывается поразительным и ярким прообразом людей, которые обладают знанием, но имеют пустое сердце. Заметьте, что в 24 стихе он говорит «всякого, кто слушает», и в 26 стихе «всякий, кто слушает». Это те люди, которые слушают, они слышат послание и понимают его, но мудрые с этим что-то делают, а глупцы не делают ничего. Иисус заканчивает проповедь призывом. Этот призыв содержится в 13 и 14 стихах. И призыв этот в действительности гласит: «Входите узкими вратами, идите узким путем, который ведет к жизни». Но это не просто будет сделать по двум основным причинам. Первая – это лжепророки, вторая – ложное исповедание. Вы будете обмануты другими и будете обманывать сами себя. Во-первых, говорит Иисус, есть те, которые говорят, но не делают, стихи с 21 по 23. Они делают словесное исповедание, они говорят, что принадлежат Царству, говорят, что знают Христа, но не исполняют того, что Он говорит. А затем в стихах с 24 по 27 говорится о тех, которые слушают и не исполняют. У них знания в голове, но не в сердце. У первой группы пустые слова, у второй – пустые сердца. Люди могут обманываться любым способом. Либо пустым исповеданием, вы продолжаете повторять и повторять его, пока сами себя не убедите в том, что это правда, хотя и нет очевидного подтверждения, либо интеллектуальным знанием. Есть люди, которые ложно полагают, что они христиане, потому что они очень много знают о христианстве. Так же, как есть люди, которые думают, что они христиане, потому что они очень много об этом говорят. Теперь в стихах с 24 по 27 Господь снова напоминает нам, что праведность является условием входа в Царство Божье. Если твоя жизнь не соответствует этому требованию, то независимо от того, как она выглядит внешне, независимо от того, какое знание ты имеешь, или как ревностно исполняешь религиозные обряды, когда придет наводнение, тебя смоет. Евреи создали систему дел и праведности, которая не могла дать полной праведности. А Бог пришел и предложил им истинную праведность. Но прежде чем принять Божью праведность, они должны были признать всю несостоятельность их собственной системы.
Вот почему они должны были прийти к такому состоянию, которое описано в блаженствах. В Нагорной проповеди Иисус часть за частью сметает их бумажный домик, и к 7 главе Он уже полностью уничтожает всю их религиозную систему. А затем, в 13 и 14 стихах, Иисус заставляет их сделать выбор. Он говорит им, что выбор будет непростым, потому что и лжепророки будут обманывать их, и сами себя они будут обманывать. Итак, в стихах с 24 по 27 противопоставляется два человека. Один слушает и исполняет, другой слушает и не исполняет. Примером для этого служат два строителя. Эти слова обращены к тем, кто на словах исповедует, что знает Бога, кто думает, что является частью царства, кто считает себя христианином. 24 стих начинается словами. Итак, «всякого, кто слушает слова мои сии». А стих 26 – «а всякий, кто слушает сии слова мои». В обоих случаях речь идет о людях, которые слышат проповедь Христа, слышат Слово Божье. В конце 24 стиха сказано «построил дом свой». И в конце 26 стиха также сказано «построил дом свой». Они слушают, они участвуют в определенной духовной работе, они оба принадлежат к собранию верующих, оба, вероятно, читают Писание, посещает собрания в церкви, заняты созданием некой системы духовных ценностей, построением какой-то духовной работы. Но между ними огромная разница. Один благоразумен, другой безрассуден, потому что один строит на камне, а другой на песке. Позвольте мне еще кое-что добавить. Фундамент не видим, ведь когда строение возведено, то фундамент вы больше не видите. И мы можем обманываться так же, как многие люди, которые обманывают сами себя. Теперь, возлюбленные, позвольте сказать вам одну простую истину. То, что говорит Христос, очень просто. Многие люди слышат учение Христа, но только исполняющие его входят в Царство. Это понятно? Это итог. Многие слышат. Но если вы исследуете свою жизнь, и все, что найдете, будет слышанием, а не исполнением, то не обманывайте сами себя, считая, что вы христианин. В действительности Господь говорит, что только буря сможет показать истину, и тогда мы узнаем, кто благоразумен, а кто безрассуден. Здесь есть несколько аналогий, и я хочу, чтобы вы их увидели. Во-первых, оба человека построили дом. Они оба вовлечены в какую-то духовную работу, оба связаны с чем-то, что имеет отношение к Царству Божьему. Во-вторых, очевидно, что оба построили свои дома в одной местности, так как буря постигла оба дома. В действительности, истинно верующие и ложные верующие живут бок о бок в одном квартале, посещают одну церковь, одни занятия по изучению Библии. Они так похожи между собой в том, как они строят, что это неразличимо для большинства окружающих. В-третьих, я могу добавить, что строят они одинаково, потому что единственное отличие, как говорит Господь, в основании. Он не подразумевает, что сами дома были разные. Оба человека строили дома. Они построили свои дома в одном месте и одним способом. Иными словами, они носят Библию, участвуют в молитвах, участвуют в работе, несут материальное служение. Все выглядит одинаково, пока не добираешься до сути, до основания, которое, как я уже сказал, мы не видим, когда строение уже возведено. И только искреннее и пристальное исследование своей души может открыть правду. Один строит на камне, конец 24 стиха. Петра, что по-гречески означает «каменное ложе». Есть слово «петрос», которое означает «камень» или «валун». А здесь «петра» – «каменное ложе». Другой строит на песке, стих 26. Это очень простое слово в греческом языке – «аммон». Оно означает «песок», как на морском берегу. Мне довелось побывать в двух городах в Иорданской долине. Один называется «Аммон», другой – «Петра». «Петра» – город, который на самом деле построен из камня. И когда мы въезжали в этот город на лошадях, то проезжали через узкий проход. Один человек мог охранять весь этот город, поскольку попасть в него –
можно было только через этот узкий проход в скалах, а весь город высечен в скале. И есть еще Амон. Не знаю, бывали ли вы когда-нибудь в этом городе, но когда туда едешь, не видно ничего, кроме песка. Песок повсюду. Итак, мудрый строит на камне, а глупец на песке. И вновь мы видим сильное осуждение фарисейской религии. Они не беспокоились о духовности, о чистоте сердца, о добродетельном поведении, о служении Богу. Они возводили свое большое духовное строение на сыпучем песке. Безусловно, они молились, постились, творили милостыню, но делали это только для публичной демонстрации своей предполагаемой духовности, попытки укрепить свою репутацию. Они практиковали религию внешних атрибутов, а это песок. Артур Пинг сказал: «Они приносили к дому молитвы свои тела, но не души. Они поклонялись устами, но не в духе и истине. Они настаивают на крещении погружением и причастии рано утром, но совсем не задумываются о состоянии своего сердца. Они хвалятся своей ортодоксальностью, но не чтут заповеди Христа. Множество людей, исповедующих себя христианами, сторонятся актов физической жестокости и насилия, но не задумываясь, отбирают у своего ближнего доброе имя, распространяя злые сплетни о нем. Они регулярно жертвуют на плату пасторского труда, но не дрогнув, говорят ложь о своем товаре и обманывают покупателей, убеждая себя, что бизнес – это бизнес. У них больше уважения к человеческим законам, чем к законам Божьим, и нет у них страха Господня. Песок – худое основание. Они не вошли узкими вратами, и знаете что? Широкий путь, ведущий к смерти, весь из песка, весь песчаный».

закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. В воплощении Христа явилась полнота Божья. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: В древнегреческом оригинале изречение Иоанна «Слово обитало с нами» буквально читается так: «Слово разбило шатер среди нас». Стало быть, он не желал построить себе хоромы и прочно осесть на этой земле, а расположиться на время в шатре, как ковчевник, подобно бедуинам. Через некоторое время он собрал свой шатер и перенес его в другое место. Так Христос был среди нас недолгое время, после чего возвратился к себе на небеса. Все апостолы в один голос свидетельствуют, что они видели славу Христову. Их свидетельства раздаются, как возгласы радости, ведь они были очевидцами Сына Божьего во плоти. Верой у них открылись глаза, и они узрели божественность Иисуса в Его любви и долготерпении, смирении и верности. В Его непорочности они увидели самого Бога. Что же касается славы, то в Ветхом Завете это слово выражало совокупность черт Божьего характера. Все эти черты апостол Иоанн в своем свидетельстве без колебаний приписывает Иисусу, потому что он сам лицезрел в нем сокрытое сияние славы Господней, Его красоту и величие. По вдохновению Святого Духа Иоанн назвал Бога Отцом, а Христа Сыном. Нам никуда не уйти от этой формулировки. Откровение Святого Духа прорывает занавесу, заслоняющую имя Божье, и утверждает нас в понимании того, что вечный и святой Творец, всемогущий Создатель – это Отец, и у Него есть Сын, равно Ему святой, славный и вечный, исполненный любви. Бог не только грозный судья, отмститель и губитель, могущественный, страшный. Он также милостивый, добросердечный, долготерпеливый, милосердный и сострадательный Отец. Таков же и Его Сын. Через познание Отца и Сына мы проникаем в самую сердцевину Нового Завета. «Видевший Сына, видел Отца». Это откровение произвело коренной переворот во взглядах на образ Божий, явленный в других религиях. Оно открыло нам глаза на любовь Божию. Если ты хочешь понять Бога, изучай жизнь Иисуса. Что увидели в Иисусе Его ученики? Каково вкратце содержание их свидетельства? Они увидели Божию любовь, соединенную с благодатью и истиной. Поразмысли над этими тремя понятиями в молитве, и ты ощущишь полноту Божьей славы, обитающей во Христе. Он не являет свою святость в убийственных лучах света, а приносит нам незаслуженную живительную благодать. Все мы законопреступники, и нет среди нас ни одного праведника. То, что Христос пришел к нам, нечистым людям, это одна лишь благодать. Он не устыдился назвать нас братьями, но очистил и освятил нас, обновил и наполнил своим духом. Разве все эти дела, это спасение, не являются благодатью на благодать? Но еще большей благодатью является то, что мы удостаиваемся быть детьми Божьими. Слово о благодати – это не вымысел и не заблуждение, а чистая правда. Воплощение Христа подтверждает истинность Божьего спасения. Христова благодать – это основание нашей веры. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, святой младенец в яслях, как поклонились Тебе пастухи и волхвы в Вифлеемском хлеву. Ты, Бог во плоти, Ты приблизился к нам, Ты не устыдился назвать нас своими братьями. Твой свет во тьме светит. Прими мое грешное сердце, очисти его полностью, чтобы оно стало вечными яслями для Тебя. Я славлю Тебя вместе с верующими, ибо слава Твоя обрела скромный вид простого тела. Мы молим Тебя, чтобы многие несчастные люди вокруг нас познали свое новое право на Твою благодать и приняли Тебя. Вопрос 12. Что значит воплощение, то есть инкарнация Христа?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 15 и 16 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать».
0: Во время спора с иудеями Иоанн Креститель, вдруг громко воскликнув, заявил, что идущий за ним Христос существовал прежде него, вне времени. Креститель исповедовал веру в вечное существование Христа и свидетельствовал о том, что Христос выше всякого времени и пространства, нетленный и ничем не ограниченный Бог. Вопиющий в пустыне страдал от греховности своего народа и учил о покаянии и отпущении их грехов. Когда он понял, что пришел Мессия, его сердце готово было выпрыгнуть из груди от радости, потому что родился исполненный истины вечный человек, над которым смерть не имеет власти. Явление Божьей вечной жизни в человеческой плоти является источником нашей рождественской радости. Ведь именно с этого момента начинается победа жизни над смертью и устранение греха как ее первопричины. Когда Иоанн Богослов постиг глубину этой благодати, его сердце взыграло в нем от восторга. Из его груди вырвался крик ликования, и он прославил полноту Божью, обитавшую во Христе, как об этом убежденно писал апостол Павел: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стихи. Об этом же свидетельствует Иоанн, выражая свою мысль в кратких словах: «От полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Что же такое Христова полнота? И как мы принимаем от нее благодать на благодать? Вспомним, что говорит Иоанн о личности Христа в предыдущем 14 стихе. Познавая его величие, мы поймем, как благодать день за днем, словно море, окружает нас. Во-первых, Христос – это Божие Слово, которое исходит от Отца, как обычное слово из уст человека –

еще не достигли сознательного возраста. Я не сомневаюсь, что сейчас меня слушают многие из тех, кому довелось в жизни пережить потерю своего маленького ребенка. Подобное произошло и в нашей семье. Мне трудно описать, какое горе мы тогда испытали. И несмотря на то, что наш ребенок уже многие годы пребывает с Господом, я знаю, что однажды Иисус скажет моему ребенку те же слова «Встань, дитя». Он скажет эти слова нашим детям, и тогда эти ушедшие от нас когда-то дети воскреснут, обретя свои прославленные тела, и мы вновь встретимся с ними. Это чудесная и утешительная мысль для любого родителя. И еще это демонстрация его силы. Читаем 42 и 43 стихи. «И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть». Здесь мы видим совершенно естественную ситуацию. Если маленький 12-летний ребенок просыпается от долгого сна или поправляется, что ему нужно? Конечно, еда. И поэтому Господь велит накормить дитя. Я полагаю, друзья, что эти три чуда демонстрируют основную мысль Евангелия от Марка. Иисус – это Божий слуга, обладающий божественной властью. Он пришел не для того, чтобы ему служили, а для того, чтобы служить самому и чтобы отдать свою жизнь для искупления многих. Именно это мы и видим на примере трех чудес, описанных в этой главе. На этом мы закончим сегодня. Но в следующий раз мы продолжим изучение Евангелия от Марка.

Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы – Алексей Наидион. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Кириллович Сипко. Приветствую вас!
4: Приветствую!
3: Юрий Кириллович, я хочу вам сказать, что обычно вот это место напротив ведущего программы занимают люди, у которых очень такие тяжелые, сложные судьбы, и которые сделали выбор в своей жизни. Они отдали свое сердце Иисусу Христу и сегодня свидетельствуют своим друзьям в прошлом о том, что есть выход действительно из этой системы, есть возможность получить такую... Знаете, человек, когда выходит из зоны, ему дают справку об освобождении. Но она не всегда действительна, на мой взгляд. Она не отражает сути, поскольку освободить нас может только сам Господь наш Иисус Христос. Да. И для меня очень почетно сегодня и большая честь, что вот вы пришли к нам на это общение и хотите тоже этим людям сказать слова, наверное, ободрения, утешения, наставления. И прежде всего, наверное, чтобы познакомить вас с нашими слушателями, я хотел, чтобы вы несколько слов сказали о себе. И после этого о Российском союзе евангельских христиан-баптистов.
4: Хорошо.
3: Я думаю, нам это будет интересно.
4: Хорошо. Приветствую еще раз вас, дорогие слушатели, также. Я думаю, Алексей, что тяжелые судьбы у всех у нас, как говорят, кому сейчас легко. Но вместе с тем, конечно, для некоторых выпадают особые переживания, и не каждый даже в силах их вынести. Поэтому к тем, кто сегодня еще несет на себе тяжелый груз жизненных ошибок, и, может быть, вдвойне тяжел, потому что немало людей, которые остаются кажущейся свободе, но и не осужденные, чаще, может быть, не пойманные, и внутренне не пережившие осознание того, что случилось, может быть, еще в худшем положении находящиеся. Поэтому я лично не ставлю здесь такой предел, за которым как будто бы черная метка преследует этих людей. Поэтому, обращаясь к вам, мне хочется сказать, как к братьям по вере, находящимся сегодня в узах, в тяжелых обстоятельствах жизни, наш с волей вам привет. Говорить о себе много не умею, но родился, когда еще Сталин был живой, родился в христианской семье, мои родители верующие были. Нас у них было 12, было и есть до сих пор, хотя и отец, и мать уже почили. Детство мое прошло в советское время, октябрьская звездочка, попытка надеть на меня пионерский галстук, который не увенчалась успехом, я так и не носил его, естественно, уже комсомола не испытывал, вот. Но жил все-таки жизнью такого пацана мирского, и учиться пошел уже из родительского дома уйдя, и в дальнейшем женитьба, и работа, все это было в жизни такого стандарта сына блудного, не знающего Евангелия. Вот. Но наступил момент, когда Господь коснулся моего сердца, это случилось как раз тоже далеко от дома, в Якутии, в посёлке Табага я жил, там вместе с женой, с двумя детьми, там зона на тот период строгого режима, вот. И я там работал, у нас было лесопроизводство, как называлось, вольно-наёмный, а основной рабочий контингент – это как раз обитатели этих бараков, которых с утра выводили, вечером заводили, все это было мне близко и знакомо. Вот там уже живя, мы познали Христа и стали христианами вместе с женой. В настоящее время мы имеем 10 детей, 7 внуков, служим Господу, счастливые и искупленные, имеющие справку об освобождении действительную, потому что не только свобода от внешних обстоятельств и уз различных, которые, как суд совести, преследовали нас, мы имеем свободу в Господе, и самое важное – эту свободу совести в нашей молитве, в нашем уповании, счастливы служить Господу.
3: Ну вот о работе председателя Российского Союза.
4: Вообще, такое работа председателя не очень милое определение, но, с другой стороны, куда деваться, наверное, точное определение. Российское братство – это 1700 церквей евангельских христиан-баптистов, которым в этом году 140 лет, истории нашей русской, рожденные вот в ту пору, когда еще крепостное право только-только отменили, и рожденные в ту пору, когда Евангелие, Библию перевели на русский язык, когда в православных церквах, в городах, в поселках стали читать Евангелие, живое Божье слово, люди сразу стали воспринимать это как откровение и менять свою жизнь. Есть потрясающие свидетельства, когда целые деревни в нашей пьяной России прекращали пить, потому что они читали Евангелие и видели вот этот божественный запрет. Пьяницы Царствия Божия не наследуют. Восстала власть тогдашняя, запретили, было создано общество трезвости, остановилась вся прибыль от торговли этим спиртным. Потрясающие вещи.
3: Удивительно.
4: Вот этих людей называли в православных приходах православные, живущие по Евангелию. Они оставались православными, но жили по Евангелию. Они, конечно, в церквах, в православных возбуждали такое иногда любопытство, а иногда и неприязнь. И в итоге все-таки этот поиск чистой жизни закончился изгнанием их из православных приходов. Евангельское христианство родилось в таких муках и поисках, оно с тех пор вот в таких буквально условиях гонений и преследования, потому что их изгнали сперва из приходов, потом их изгнали из деревень, потом их изгоняли из Российской империи. Молокане были такие, их сейчас найдете в Канаде, их найдете в Австралии. Остатки их мучатся по нашей родной земле. Их изгнали, потому что они тоже жили свято. Евангельские христиане, духоборы, еще ранее существовавшие как первые поиски евангельской истины. И таким образом все-таки наступила революция, небольшое изменение, тогда всех за веру посадили. Это было, конечно, время, как говорил Райкин, жутчайшее. За веру в Бога сидели люди в тюрьмах. Это было время гонений и истребления веры, разрушения храмов, сожжения Библии, священники в тюрьмах. Просто говорить об этом без боли невозможно. Фактически мы только вот с 1986 года, когда перестройка пришла, и в 1988 году праздновали тысячелетие крещения Руси, когда этот праздник стал неким признанием христианства как реальности, и плюс еще как самой позитивной реальности в истории уже не только России, а в истории всего мира. Это стало, наверное, точкой отсчета, когда на нашу Русь пришла свобода, и Советский Союз, безбожный атеистический режим, пал. Вот это было потрясающее время. Уже подзабытое немного. И практически вот 17-18 лет свободы, в которых евангельские церкви стали развиваться. И, конечно, председательство в данном случае – это труднейшее и радостное служение церквам, которые рождаются вновь в самых отдаленных точках России. Крещение, обучение вере, подвижничество, различные способы служения милосердия, добродетели, семьи христианские. Потрясающее счастье служить Богу, потому что в каждой душе человека, как бы он ни был вот этой жизнью испачкан и согбен, он вдруг распрямляется, когда встречается с Богом, и виден этот, знаете, как бы свежий, совершенно новый человек, у которого очи открыты, блестят радостью спасения. И это потрясающее, на самом деле, служение, служить Богу. И я этим занимаюсь с радостью.
3: Слава Богу. Ну, я для чего задал этот вопрос, вы на него так прекрасно ответили, Юрий Кириллович, что мы понимаем, что перед нами сидит не, так сказать, главный баптист Российской Федерации, а, может быть, служитель, вот именно раб в том Божий. Смысле, что как, служить церквам, служить братству, и вот, наверное, слово «главенство» здесь никак не подходит, здесь вот да. Более подходит слово «служение». И я думаю, что это служение развивается во многих отношениях, открываются новые церкви. Вот, может быть, какие-то примеры, что с церквами, которые оказались сейчас за границей Российской Федерации, вот как здесь взаимодействие у Российского Союза?
4: Большой вы задаете такой вопрос. На самом деле, большая часть русских верующих, евангельских христиан-баптистов с наступлением свободы получили возможность выехать Большая часть немцев, у нас ведь 400 лет как немцы на Руси, приглашенные еще когда-то древней императрицей для того, чтобы помочь показать пример нормального ведения хозяйства. Было же у нас Русь языческая, она так и не освоила приемов ни построения своего хозяйства, ни построения семьи. И вот эти немцы жили, они были тоже частью нашего российского общества. О последующем, наверное, мы все знаем, когда война отечественная, когда их выселили в Сибирь, и в последующие годы насилия жутчайшего, когда им просто не давали права быть человеками, наступила свобода, Германия всегда их считала своими сынами, открылись двери, и они эмигрировали. Очень большая часть евангельских христиан-баптистов, будучи немцами, уехали в Германию. Открылись двери в другие страны – Австралия, Аргентина, Америка, Канада. И верующие вдруг оказались такими подвижными и способными, и желанными, надо сказать, желанными. Их принимали большими семьями и выехали в сотни тысяч людей. Выехали за границу, живут и организовали церкви, я бывал там. Скажу, что я должен заметить, что евангельское христианство, созидательное христианство, потрясающие силы духа. Я видел русских людей, которые выезжали отсюда как беженцы, я знал их. Они здесь были действительно презренные и гонимыми. Мы же помним это советское время, когда людей за веру гнали в тюрьмы, да? И вот они вышли из тюрем, почти босоногие, единственное, у них под мышками дети. По 5, по 7, по 10. И они приехали в эту страну чужую, а сегодня у них там преуспевание, от которого просто, знаете, восторг и благодарность Богу и признание. Русский народ силен и более силен, когда в нем живет Евангелие, когда он просвещен светом Святого Духа, у него открывается не только второе дыхание, у него вырастают мышцы, он способен эту землю превратить в красавицу, он способен построить свой дом, не просто стены и крышу, а дом как семью, благочестивую, верную, в которой дети ухожены, дети, которых нацелены к прекрасной цели, дети, которые законопослушны. Это все я видел там. Вот в этом закордонье. И внутри евангельское движение, конечно, вы говорите, как создаются новые церкви. Они создаются удивительно действием Святого Духа. И не под копирку, и не по каким-то расчетам логарифмической линейки. Они создаются так, что невозможно повторить. Где-то случалось так, что на базарах, когда люди еще вот в эти 90-е годы, когда инфляция под 1000%, они там искали молока и кусок хлеба и митинговали, я помню, в одном северном городе, не буду называть его имя, одна женщина-христианка тоже на этот митинг попалась волей случая. И вот, услышав этот возмущенный крик всех, она остановилась, потом захотела сама взять слово, попросила внимания, говорит: «Люди добрые, о чем мы здесь воюем? Наши проблемы может решить только Бог. Давайте мы станем молиться, давайте мы станем читать Библию, и Бог нам поможет». И оказалось удивительно, попала в самую точку. Люди говорят: «А где Библию взять? А как ее можно читать?» Организовалась община таким образом. Потрясающе. На базаре, почти как рябошапка, вот таким простым методом. Таких примеров очень много, когда люди каким-то образом духом принимали от Господа сигнал, находили Библию, и Бог менял их сердца. А сколько было этого удивительного в зонах за этими самыми колючими проволоками, я помню.
3: Наш первый поход. Да, вот эта тема нам особенно интересна.
4: Первый поход. Один человек, это было в Омске, у него была верующая мама. И она ему написала о вере своей. Он сидел в зоне, зона была связана с преступлениями наркотического характера, да. И вот она ему написала, и он вдруг пишет просьбу. А тогда еще только-только пробовался закон, что священники могут посещать людей, находящихся в местах лишения свободы. И он написал письмо, поскольку ему дали адрес: «Придите, я хочу вот так побеседовать о Боге». И пока он написал, пока мы просили разрешения, это был первый опыт, власти не знают как, но тем не менее мы пришли. Пятеро ребят захотело с нами встретиться. Пятеро ребят, которые вывели к нам в робах, мы привели туда, взяли с собой колбаски, сальца. Ну, мы все понимаем, что такое в зоне. Ничего нам не разрешили. Оказывается, тот лишенный права на посылку, тот получал уже в этом году. Одним словом, это вторичные вещи. Но главное, на пятерых ребят мы пришли втроем от церкви евангельских христиан-баптистов. А, наверное, человек 8 этих замполитов и прочих начальников, которые окружили в большой комнате, да. И мы расцеловались с ними и начали беседовать о Боге. И это было потрясающее явление. В той зоне началось удивительное явление. Потом, через некоторое время, мне замполит на одной из встреч, когда я приходил беседовать, мы с братьями посещали там находящихся в зоне, и я его спрашивал, как мы, потому что и с ним беседовали о Боге, и помню его звание капитан, и он говорит: «Я не понимаю, что происходит, это же вот этот», и он называет имя одного человека, он же, говорит, из ШИЗО не вылазил,
5: А что с ним стало? Что вы с ними делаете? Это такие удивительные вещи Бог творит, потому что в этой зоне, где они действительно из ШИЗО не вылазили, вдруг молитвенная группа собираются на молитву. Куда в красный уголок кого загонишь? Они сами туда приходят и читают Библию. Это делал Бог и продолжает делать и сейчас.
3: Юрий Кириллович, долгое время вы посещали. Вот для меня новость – это оказывается, что вы тоже тюремный служитель.
5: О, да, я это особенно любил, потому что это было потрясающее явление. Мы проходили через этих 7 заборов. Может быть, еще и потому, что мое христианство началось там, где, собственно, лагерь. Я когда работал, вот рассказываю, и это было мое обращение к Богу. Общины никакой не было. Мы жили там фактически вдвоем с женой, и никакого общения. Это было далеко, в Якутии, там не было церкви. Но когда я стал верующим, там, где я работал, мне ребята сразу говорят: ты такой чудаковатый, ненормальный, у нас есть один такой. И там оказалось, что сидел Винс Георгий Петрович в этой табагинской зоне. Конечно, я не знал его, и кто он такой, но мне потом отец написал письмо и говорит: там есть у вас такой, и Писание говорит, вы были, ко мне в вузах пришли, посетили меня. Я попросил, чтобы меня с ним познакомили. Я, конечно, был мало соображающий, что это опасно, потому что, на самом деле, нас лишали пропуска, если мы туда передачку несли, там, молочка сгущенного, чаю, плитку, это такой особый кайф.
3: Да, связь осуждённая. Да.
5: Конфеток там несколько, так что это был режим не очень приятный, но, тем не менее, нашли мы там пустующий цех, и нас познакомили, и мы побеседовали, пообщались. Потом еще было несколько встреч с ним. А потом, значит, приезжала его семья на свиданку к нему, они останавливались у нас. Но самое важное, что все-таки это было для меня по-особенному дорого место, не только потому, что вот эта встреча была, и отец мой в свое время был осужден, но какое-то удивительное действие Бог производит в сердцах людей, показывая на тех именно, кто самую-самую, может быть, тяжелую долю в жизни испытывает. Потому что в моем понимании есть такое убеждение, что те люди, которые оказались за колючей проволокой, это вовсе не самая-самая низшая часть нашего общества. В большинстве своем, особенно в нашем советском режиме, в советском режиме особенно, людей одевали в эти страшные одежды полосатые, чаще всего сильных, способных к самостоятельному мышлению, ищущих какого-то выражения достойного жизни человеческой. И вот в этой рутине беспросветной, встречающей всю эту вот болотную тину, не выдерживающей ее, они взрывались, они вырывались, и это, естественно,
3: было... Да, но только они не знали выхода правильного.
5: Да, да.
3: Они поэтому... не могли сделать правильный
5: но
3: выбор.
5: Но, с другой стороны, на самом деле, когда Господь Христос говорит: «Я пришел взыскать и спасти погибшее», это на самом-то деле потрясающая вот такая вот происходит метаморфоза. То, что в мире котируется как наивысшее, да, вдруг оно остается в своем горделивом самолюбовании, наивысшее это, как будто бы не нуждающееся в Боге. А что, я сам все делаю, да? У меня же рычаги и кнопки, я послал, и мне принесли, я управляю своей судьбой. Да, душа-то все равно в потемках, но осознает-то эту темноту тот, кто оказался отверженный, тот, кто оказался жизнью избитой, тот, кто оказался действительно у последней черты. И Бог говорит: я пришел взыскать и спасти погибшее.
3: Да, как трудно Богу действовать вот в таком сердце, которое заполнено лишь своим «я» и надеждой на деньги, на власть. Это ужасное состояние. Действительно, понимаешь его только тогда, когда оказываешься вот как в 15 главе Евангелия от Луки мы читаем про человека. Я когда читаю, всегда вспоминаю себя. Есть такие там слова чудесные: «Придя же в себя».
5: Да.
3: Вот как бы нам хотелось, вот, сидя за этим столом, чтобы многие из наших слушателей действительно пришли в себя. И мы сейчас послушаем песню.
6: Когда-то осужденные за веру в Иисуса братья пели эту песню вполголоса на нарах.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Кириллович Сипко. Юрий Кириллович, я хотел бы немножко вернуться к этой встрече, которая произошла с Георгием Винсом в таких таинственных обстоятельствах. Мне все-таки хотелось бы, чтобы вы более подробнее рассказали об этом человеке нашим слушателям.
1: Ну да, человек достойный действительно более серьезного взгляда, хотя сейчас его уже нет на земле, он восхищен. Закончил свое земное путешествие. Человек, отмеченный Господом особым даром служения, подвижнического служения, наследственный такой христианин. Его отец известный в истории нашего братства, Яков Яковлевич. Фамилия вообще известна в истории нашего братства.
0: Он тоже немец, судя по фамилии?
1: Да, он немец, из естественно, немцев. Винс. Ага, из вот. Но из канадских он приезжал. Отец его приехал и остался в России, когда начались гонения, и здесь репрессирован, и здесь его закончилась жизнь. И Георгий Петрович также, вот это дедушка Яков Яковлевич, а Георгий Петрович уже внук его, он был также служителем и в советское время, когда известная история, если разделившемся братстве, организованном таком движении Совете Церквей, который начинался как коркомитет, которые взяли на себя ответственность такого неприятия, такого тоталитарного атеистического давления, когда все свободы и права верующих были попраны, когда в церкви хозяйничали комиссары, лишая права приводить туда детей, изучать Писание, проповедовать свободно. Это был ужасный режим на самом деле. Он в этом Совете Церквей, в движении Совета Церквей был как генеральный секретарь. Вот такая его была функция, ну, объединяющая и мобилизующая, может быть, и идеологический мозг, он достаточно образованный человек. Он имел осуждение на 5 лет вот в этой Табагинской колонии, он отбывал 5-летний срок, плюс у него было за этим сразу 5 лет еще и ссылки, такой был его, собственно, вердикт.
0: Да, интересно, что его сослали из Москвы не в соседнюю губернию, а аж в Якутию, да?
1: В Якутию, в Табага, этот край земли на самом деле. Но интереснее еще и то, что там, оставаясь вот в этом самом неблизком заведении, его судьба и жизнь, почти дыхание была известна всему миру. И это было для советского режима невыносимое, на самом деле, давление, потому что они спрятали его от самих себя, а во всем мире о нем говорили. И был интересный эпизод, когда его фотография из прямо вот этого места заключения была опубликована на Западе. Это был, конечно, пощечиной сильной для всего режима нашего, и исправительных лагерей, и КГБистов, которые окружали его. Вот. Наши встречи, конечно, были очень коротенькие. Первое, как знакомство. Затем я, наверное, раза два-три смог ему передать так, как у нас бывало, сгущенное молоко дефицитом великим. Вообще питание плохое, а в зоне еще более тяжелое. Но для тяжелых работ даже и в зоне давали молоко сгущенное. Это был особый советский гуманизм. Я ему мог иногда передать. И еще мне подарили Евангелие маленькое, когда я уверовал незадолго до этого. Маленькое, тогда его распространяли общество Библии в карманного формата, такой, как спичечный коробок примерно. И он рассказал, что его отобрали, собственно, Евангелие на одном из этапов, и он оставался без Писания. Все, что у него было, только запомнившиеся стихи. Я ему подарил эту маленькую, совсем маленькую. И он ее хранил, читал, и в письмах цитаты библейские писал. Затем, вот потом, когда его жена приезжала, она говорит с удивлением, говорит, думаю, откуда он цитаты библейские? Наизусть так много помнит. Но, кажется, Бог благословил его вот этим писанием.
0: Вы говорите, что у него не закончилось этим 5-летним сроком пребывания?
1: Он 5-летний срок отбыл до конца, был перемещен на поселение, и после этого его семью выслали в обмен на... Вместе еще с некоторыми там в обмен на наших дипломатов их лишили здесь гражданства российского и выслали из Советского Союза.
0: Я вот такой вопрос хочу задать вам, Юрий Кириллович. Вы говорили, что вот люди, которые называют себя евангельскими христианами, они создают крепкие семьи, действительно дома, в которых существует любовь, которые стремятся к миру, к добру, и которые ведут трезвый, нормальный, законопослушный образ жизни. Но я не понимаю, чем тогда опасен человек был вот для этого режима, у которого в руках было Евангелие, что у него нужно было его отнять? Вот можете объяснить?
1: Да, мне? Вы знаете, это на самом деле вопрос для человека, который просто мыслит категориями сиюминутными, удивительный и без ответа. Но для человека, который понимает глобальную историю и верховенство Бога, этот вопрос обретает ясность, и ответ тоже вызревает. И в чем же он сокрыт, этот ответ? Он сокрыт как раз в том, что вот в этом духовном невидимом мире война, о которой мы узнаем из Библии, между Богом и дьяволом, как Достоевский говорил в свое время, она в сердце человеческом совершается. И когда побеждает Бог со своей правдой сердце человеческого, человек становится просветленным, и он сразу становится воином Бога, воином Христа. А поскольку земля, на которой мы с вами живем, является этим местом, где правит князь века сего, да, как Христос говорил, вот идет князь мира, он здесь управляет, то, естественно, всякий, кто себя воином Христа позиционирует, он является сразу врагом дьявола, и обрушивается на него вся вот эта мощь ненависти, кажется немотивированной, разумный, логический взгляд, действительно, как же так, трезвый, семья здравомыслящая, на работе честно, не украл, не соврал, да, никогда не поднял руку против государства, а почему на него столько репрессий и ненависти? А здесь, оказывается, за видимым фасадом нашего города земного скрывается дальний замысел дьявола, врага души человеческой, и поэтому-то сегодня и Писание говорит, все желающие жить благочестиво будут гонимы, необъяснимо, как в христианской стране, где тысячелетняя история христианская, гонимы, всякий желающий жить благочестиво, который правду Божию поднимает на щит, он поднимает себя сразу на этот щит и выставляет против этого воинства. Такие, как Винц Георгий и многие другие, они как раз были теми столпами, вставшими впереди, вставшими во весь рост, на которых и обрушилась весь вот этот вот гнев и мощь этого воинства злобы поднебесной. Поэтому здесь в духовной войне мы видим и сегодня происходящее это столкновение, которое иногда выливается в такие простые бытовые, вроде там пощечины, да, сектанты зловредные, агенты откуда-то взявшиеся, разрушители наших традиций, а на самом деле за всем этим скрывается тот возбудитель правды, возмутитель правды, который лишает правды и клеветник, клеветавший на братьев наших день и ночь, имя которого сатана.
0: Я вспоминаю сейчас многих людей, которые сидели в этой же студии Русского христианского радио и прошли путь ко Христу именно в местах лишения свободы. Вы знаете, очень перекликается это с тем, о чем вы говорили. Доколе человек был неверующий и не проявлял никаких признаков духовной жизни внутри себя, ни администрация, ни его сокамерники, как-то он был для всех хороший, свой. Нормальный, он был нормальный человек, нормальный. Как только человек начинает задумываться о том, что ему нужно изменить свою жизнь, что ему нужно, оказывается, вот это оставить, а это, наоборот, получить, потому что Бог наш не есть Бог, который все забирает у человека, Бог есть Бог, который дающий всем обильно, и он начинает принимать какие-то благословения и начинает радоваться этому, что, оказывается, вот что Бог хотел, каким я чтобы был, сразу же в камере ли, в бараке ли, и
1: по всей зоне.
0: Да, по всей зоне этого человека приклеивается ярлык определенный. Там да. Мы часто слышали, что самое первое, что мне стали говорить, что это вот у меня поехала крыша.
1: Да.
0: Вот, а она в нужную сторону поехала, мы сегодня так можем сказать. И конечно, чем быстрее она уедет туда, я думаю, для каждого человека это лучше будет.
1: Потому
0: что на самом деле человек, так сказать, с головы на ноги только начинает переворачиваться.
1: Да.
0: Вот, и мы хотели бы, конечно, чтобы наши слушатели, которые слушают эту программу, и вот слышали этот рассказ о том, что не всегда вот так у нас было просто в нашей стране, и миссионеры могли с воли заходить в места лишения свободы, чтобы открыто говорить о Христе, но все равно были братья, которые по определенному предвидению Божьему оказались в этих местах, чтобы осолять их, чтобы молиться, чтобы проповедовать Евангелие, и были такие люди, которые слышали об этом и действительно отдавали Господу свои души. Слава Богу за тех, кто выстоял вот в этих испытаниях серьезных, таких сложных, да, которые стоили и жизни, мы имеем и такие примеры в евангельском братстве.
1: Слава
0: и
1: Богу.
0: Вот, Юрий Кириллович, хочу перейти уже больше к сегодняшнему дню, к сегодняшнему тюремному служению Российского Союза евангельских христиан-баптистов.
1: Прекрасное на самом деле служение, и я счастлив, что мы в церквах Российского Союза ему придаем очень и очень высокое значение. В нашем братстве служат многие, многие братья, которые прошли вот эту школу суровую. И вы знаете, на их телах остались эти следы, которые уже и не смыть, выколотые в памятные годы. Но какие у них лица, и какие они подвижники, как они преданы Богу. Я вам скажу, что это невозможно описать в словах, потому что это просто действительно сила, преобразившая их, она не вмещается ни в сознание, она не описывается человеческими словами. Я говорил уже об этом капитане. Мы проводили конференции, они сейчас продолжаются, когда собираются братья-капелланы или миссионеры, служители в зонах, сами бывшие в прошлом когда-то, да. И вот собираются таких 100 примерно братьев, которых... На лицах радость, а на руках, на телах эти печать следы, прошедшего. Да? Да, но понимаете, мы приглашали на такие всегда мероприятия представителей вот этого органов управления, исполнения наказания, охраны зон.
0: Федеральных служб.
1: Федеральных служб, да. И я видел, как наполнялись слезами глаза этих людей, когда выходили эти ребята и просто под гитару пели песни о маме или о святой жизни. Это потрясающая метаморфоза, которая не вмещается в разум. Или когда они рассказывали, за моими плечами вот столько ходок, за моими плечами вот такие страшные дела. Я однажды когда-то увидел Христа, который дал мне вот эту силу, а теперь я, раскаявшийся новый человек, я себя отдал Христу. Когда эти братья возьмут, посчитают, там наш общий срок 620 лет, и в этом новом, вот представляете себе, такой барак собрался, в которых нет никаких начальников, а все как братья обнимаются, целуются, и они себе служат. Вы знаете историю, я расскажу сейчас, когда братья в одном городе собрались, из таких как раз бывшие наркоманы, уголовники в прошлом, а теперь христиане, они сидели вечером, молились, и других там кто-то, несколько человек было, а в это время облава, там какая-то милицейская группа ездила, в избушке свет горит, туда, естественно, значит, а там сидят ребята, а, как я говорю, печать-то на телах, она остается, а вот это те самые, раз их, мы, говорят они, молимся, мы изучаем Писание, а знаем мы ваши молитвы, ну, вы представляете, что такое наша милиция, особенно под шофе.
0: Ну, да, в глубинке.
1: Да, в глубинке, и ночь на улице, и они фактически только лишь в милицейской форме, а сами то же самое, такой же самый развязный жаргон, и они не слушают ничего. Побили их, связали их, увезли в Кутузку за решетку, значит, одного из них как раз узнал милиционер, и говорит, о, я знаю твою биографию, ты мне тут сейчас шьёшь.
0: Нет, ну, вот
1: ну понимаете, да? На утро они приезжают, начальник отделения пришел, что, как, да вот, мы там их взяли, они такие, они сякие, выводят, что с вами, ну вот, что с нами, мы вот так занимались изучением Библии, нас тут избили, забрали, мы нигде ничего. Значит, этот начальник понял, что прокололись, ребята тоже эти менты протрезвели, что теперь делать, а это могут вернуться и делом уголовным, а они говорят, нет, пошли, помылись. Потом взяли Евангелие, пришли в это отделение и говорят, мы прощаем все, что вы сделали с нами. Вот вам Евангелие, которое нас изменило. Мы не те, которые были вчера, которых вы знали. Бог нас изменил. И вы знаете, когда я слушаю этот рассказ, я понимаю этих людей, потому что сам такой же, да, но я не могу это вместить в разум мой, потому что это люди, которых без всякого права и унизили, и их побили. Они не подняли руки своей. Они, наоборот, сказали, мы прощаем вас. Какой эффект произвело на всех этих в погонах людей именно такое отношение, когда они сказали, мы вас прощаем, мы вас любим, мы за вас молимся, иначе вам Евангелие. И таких примеров ведь без конца. И это то, что делает Господь. И это часть служения нашего. Разве можно его вместить в радиопередачу? Что стоит это бесконечное, постоянное курсирование вот таких подвижников, которые едут на далекий Урал или там на какую-нибудь Пермскую область, или куда бы то ни было, там за Уралье, в этих наших зонах, мне самому приходилось вот по Архангельской области, может быть, самое свежее впечатление, когда приезжаем в штабы, нет, нас отправляют в областное управление, там, пожалуйста, полковники вам решают. Потрясающее Бог действие оказывает, когда мы начинаем разговаривать, они говорят, ну, это надо за месяц написать письмо, дать паспортные данные, мы рассмотрим. Нет, нет, нельзя сейчас зайти, потом, оказывается, можно зайти, запускают нас, потому что все эти кордоны проходят, а когда запускают, не выпускают, потому что когда ребята бывший еще недавно, вчера, знающий, как живет человек, лишенный свободы, с сердцем нагруженным, совестью своей осужденной и памятью недоброй, и на воле имеет тех, кого обижал, и тех, кого обижали, и родных своих. О, это же ужасное наказание. И вдруг они рассказывают, как Бог освободил. Брат ты мой дорогой, я лучше бы в узах сидел, но свободный в своей совести. И есть такие свидетели, которые говорят, да, я сижу в узах, но я свободен. я свободен, Бог простил. И вот такое, когда начинается общение, и отпускать не хотят, и майоры, и полковники, и зал таких ребят с глазами, в которых, вы знаете, через эту пелену неверия, вот этого отторжения всего,
0: скептицизм
1: до цинизма, потому что мы же понимаем, сколько фальши в этой жизни, сколько этих лозунгов с пеленок нас учили, да, и мы же знаем эту
0: цену. Сколько вам заплатили за это.
1: Вот именно, кому вы служите, да, а потом вдруг раз, растаяла эта преграда, и вдруг открывается душа, и начинается разговор, а неужели правда, а может ли меня Бог простить, и этот постоянный вопрос, висящий воз, а может ли меня Бог простить, это тоже как Раскольников, который когда-то говорил, или у Карамазовых, а мне нужно, чтобы простил кто-то высший, а я нуждаюсь в этом прощении, и тут приходит такой человек от Бога и говорит, можно, Бог простил меня, и тебя простит. Потрясающе. Ради этого стоит жить, мой брат, ради этого стоит жить. И пользуясь случаем, кстати, я хотел бы сказать всем, кто нас слышит, брат дорогой, как бы ты ни был в своей собственной совести осужден, как бы ты ни подписал себе приговор окончательно и бесповоротно, у Бога есть столько милости, что даже тебе Он может все твои грехи взять и забросить за свой хребет, и ты пред Ним предстанешь чистый и святой. Ты в это, может, не веришь, но это реальность. Чистый и святой. И Бог прикасается к тебе и говорит, ты мой сын. Я знаю таких ребят. Потрясающие, потрясающие судьбы.
0: Да, действительно, как вы сказали вначале, что кому много прощено, тот много любит. Вот эти слова Господа, они исполняются 100% всегда вот в жизни осужденных. И я думаю, даже можно так сказать, стоило бы испытать. И Господь также говорит в слове своем, испытайте меня.
1: Испытайте меня.
0: Испытайте. Да. Я думаю, это хорошее было бы испытание для человека, потому что мы можем сказать, что человек ничего не теряет. Но какая перспектива, да, все обрести.
1: Да, все обретает.
0: Все обрести. Слава Господу.
1: Да.
0: Юрий Кириллович, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать о том, как выстраиваются взаимоотношения у Российского союза евангельских христиан-баптистов, у этой организации евангельских церквей, с церквами других, как говорится, имен и званий, то есть с православной церковью в России, с католической. Какие здесь диалоги и отношения?
1: Да, спасибо. Очень такая серьезная тема. С католической церковью, наверное, отношения строятся легче, потому что они очень мало представлены в нашей России. Но теперь вот Тадеуш Кондрусевич, бывший здесь представитель и глава, он отозван в Белоруссию для нового служения и вступил в свои права новый архиепископ, которым мы пока еще, ну, в знакомстве только пребываем. Я должен сказать, что с ним отношения у нас были очень хорошие, они не имели никаких трений, практически, наверное, мы были в равных позициях, как меньшинство, не всегда имели то, что хотелось. А вот с Русской Православной Церковью, исторически мы часть одного евангельского движения, но отношения очень сложные. Есть, допустим, очень хорошие отношения на высших позициях, я имею добрые отношения с патриархом, в котором мы обмениваемся поздравлениями, и он приглашает меня на свои такие открытые мероприятия, как знак уважения и признания. Мы имеем прямые отношения с внешним ведомством Русской Православной Церкви, с митрополитом Кириллом, и наши отношения выражаются в некоторых диалогах, которые ведутся уже так, как система, можно сказать. Но, по крайней мере, мы можем встречаться и с епархиальными священниками, и с приходскими священниками. По крайней мере, с нашей стороны есть такая добрая воля, не всегда мы находим вот такой же адекватный ответ. Но мы строим эти отношения именно исходя из того, что Русская Православная Церковь, как в истории евангельского движения в России, все-таки имеет огромное значение не только временное, но и по тому факту, что они здесь создавали те евангельские ценности, утверждали их в народе. Уж успех это был такой или иной, не от нас зависит. Но, по крайней мере, Библия, Слово Божие для русского народа, переведенное на русский язык, который мы пользуемся, на который мы строим нашу веру, это все-таки труд Русской Православной Церкви. Мы это почитаем, мы это принимаем как Божье благословение. И думаем, что чем лучше наши отношения будут, тем больше будет славы Богу и для России, и для нашей, безусловно, будет это отзываться настоящим возрождением.
0: Давайте, Юрий Кириллович, мы вместе с нашими слушателями сейчас выслушаем еще одну песню.
1: Ну, давайте.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Кириллович Сипко. Юрий Кириллович, мы много сегодня уделили времени и места в нашей программе призыву людей к тому, чтобы обратиться к Господу, чтобы сделать вот этот выбор в сторону служению Господу Иисуса Христа. Но знаете, у наших слушателей может создаться такое представление, что вот служение Господу Иисуса Христа – это такой тяжелый крест, непосильная ноша. Вот. Конечно, Христос говорил, что иго мое легко, но я хотел бы вот просто, чтобы вы о своей жизни, вот, о той жизни, которой вы живете, о семье, о том, что вас окружает, вот рассказали нашим слушателям, вот, как есть вот так,
1: хорошо,
0: в простоте.
1: Хорошо, да, мы начали с того, что кому сейчас легко. Действительно, есть такая легенда, будто человеку вот последующему за Христом, уже как бы аскету такому почти под насилием, всего нельзя, всего лишён, и эта доля непосильная, да и скучная, да и тяжелая. Но действительно такое бытует в мнении, его иногда еще и более развивают, всячески вот утрируя эти вещи. Я помню, даже в детстве, в советское еще время, газеты районные писали о нашей семье христианской, когда пытались, так сказать, показать, как не должно. И там детей отец бьет, и книжек нет, и газеты нету, им ничего нельзя. Я в христианской семье рос в советское время в Сибири. Это происходило. Мы занимались спортом, мы отлично играли на улицах с нашими пацанами в лапту, которую сейчас, к сожалению, нету в нашей родной стране. Остался бейсбол в Америке, что-то похожее. Мы читали газеты и книги. Я мало школьной библиотеки, я был записан в городской библиотеке. И в этом отношении вот таких легенд очень много. Я вырос, сегодня имеем 10 детей, как я уже сказал. Но я себе представляю, вот если бы жизнь моя была без Христа, без Евангелия, без Библии. Ведь страшно подумать, я же ведь заглотил этого мирского там варева. Ведь это страшно подумать. Даже на свободе оставаться не свободно. Вот на мгновение, хаос жизненный, да, не только там материальные недуги, все они нам в равной мере присущи, потому что мы все в этом случае обеспечивать должны семью хлебом, одеждой, безопасность обеспечивать жене и детям, себя самого как-то позиционировать. Но вот утром вставать для труда, для воспитания детей, для какого-то общественно полезного занятия, и знать, что ты ничего не стоящая тварь, дрожащая, да, как тот достоевский герой, нет у тебя будущности, твоя будущность – это лежать в могиле на съедении червям, ведь я дух, я душа, да, я же больше всего именно вот этим обеспокоен, поэтому, когда вдруг встает передо мной, я постиг моей жизни, это было достаточно еще время юношеское, 24 года было мне, когда я уверовал, но сыт по горло. Сыт по горло, потому что все, что можно было попробовать в этом мире, я попробовал. И, в общем-то, невеликий выбор, да, какие-нибудь там предложения этого мира, вы их всех вместите на одну страничку и в несколько строчек. Что человек может в этой жизни взять, когда он говорит, бери от жизни все, что можешь, да, а брать-то чего? Ну, наелся, ну, напился, ну, побаловался с девчонками, да, ну, до блевотины все это стало. Потом, особенно, когда рядом с этим же и предательство, рядом с этим же и измена, и рядом с этим же все типа, ты меня уважаешь? Да уважаю, ну, а на самом деле. И когда вот этот вот стоит над тобой дамоклов меч бессмысленности, без всякой смысленности, беспросветной, вдруг приходишь к сознанию, Бог открывает перед тобой вот этот весь бесконечный горизонт, и ты душа живая, а находишься во тьме, во мраке, а потом Бог тебя выводит в свет, да здесь любой труд являет радость. Являет радость труд жертвенный. И вы знаете, я вспоминаю детство, община, бедность жизни, которая была в ту пору, я же сказал, еще Сталин был живой, это вообще Сибирь, она и сейчас бедно живет. Страдает наш народ, особенно в селе, на земле, а живут-то практически, простите меня, скотски, настолько, что ну, 30% нашего населения не имеет воды, еще больше не имеет горячей воды. Канализации нет. Представляете, черпать в болоте, в озерке, в речке, которая отравлена уже. И это же изо дня в день, это же страшная каторжная жизнь, в которой беспросветная вот такая тягомотина. А тут Христос дает свободу, и человек готов идти сам вот в эти вот узкие, очень заброшенные места, трудиться для другого. И что на самом деле представляет собой христианская жизнь? Это полная свобода. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Апостол Павел говорит, так Писание говорит, мне все позволительно, но ничто не должно обладать мною. Если я вчера был рабом, я не хочу, но укол меня заставляет. я не хочу, но я не могу иначе, и я готов отдать все и мать родную, чтобы заколоть туда то, от чего я страдаю снова, и мучаюсь, и болею. Я помню табачишка этот, покурил в юности, это было здорово, а потом думаю, как бросить? И как говорил Марк Твен, я делал это уже не меньше 200 раз, да? Легко и просто, но не получается. Даже это такая простая вещь, я раб остаюсь, да? Когда начинает речь по-другому, пьянство, от которой разрушаются отношения, мы уже с женой жить или не жить, мы уже не друзья, мы уже враги, на производстве ты уже не нужен, ты уже прогульщик, ты уже алкаш, тебе надо в ЛТП сдавать. И освободиться, а не могу, тебя туда к наркологу, тебя туда к заговорщику, а ничего не помогает. А тут Бог дает свободу. Встаю, не хочу курить, встаю, не надо мне укол, я свободный, встаю, не надо водка, сколько хочешь, не хочу, не потому что мне нельзя, и меня мучает это ограничение, я не хочу, я свободен, я утром встаю, и я с радостью встречаю новый день, с чего, Господи, благодарю Тебя, Ты мой Бог, мои дети, что бы я с ними делал, если бы я не знал Христа, открываю Библию, а там эта дорога, которая моим детям прямо до небес, и я открываю Библию вместе с ними, Вы не случайность эволюции, вы не продукт каких-то мутаций, вы не какая-то там пьяная, понимаешь, ночь с женщиной, а вы Божий плод, вы Божий образ, перед вами великая миссия, вам принадлежит царство от Бога. Это потрясающее основание, оно меня лично сразу вдохновило, что моя жизнь в семье, в обществе, лично в моем сердце обрела удивительную устойчивость. И поэтому, когда говорят о том, что это какая-то жизнь аскетизма, ограничений, насилие над собой, это такая чепуха, от которой просто смешно. Даже, кажется, возражать нечему, потому что пустоте же не возразишь, надо хоть какую-то там аргументацию. А в Боге по-настоящему только жизнь и начинается. И поэтому здесь всему есть самое серьезное духовное обеспечение и, главное, самый высокий духовный смысл.
0: Спасибо, Юрий Кириллович. И у нас осталось еще немного времени, которое, я думаю, мы, знаете, что с вами сделаем? Приближается рождественский праздник.
1: Точно.
0: Великое Рождество Христово. И я хотел, чтобы вы оставили нам и для нас, для Русского христианского радио, и для наших слушателей свое пожелание в этот день. И особенно, может быть, вот к тем, кто находится в местах лишения свободы.
1: А что, у нас время уже к концу подошло?
0: Видите, как час прошел.
1: Я думаю, только вступление еще началось. Ну, вы знаете, на самом деле, я хотел бы пожелать всем вам, дорогие друзья, радиослушатели, особенно, конечно, Рождество. У нас в России есть уникальная особенность. Рождественские вечера, вообще декабрьские вечера, да и январьские, они наступают сразу за утренним рассветом. Он еще до конца и не раскрылся, утренний рассвет, а вот уже и сумерки вечерние. И мы как бы погружаемся во тьму, холод еще такой особенный, да, и это так наше жизненное пространство суживает, что мы действительно как бы теряемся, и это сонливость, и это беспросветность, и мы попадаем вот в такое состояние угнетенное. И плюс еще и внешние факторы, какие они, да, нашей жизни такой вот беспросветной мглы. И вдруг, вот вы представляете теперь, евангельская история, пастухи сидят вокруг овечки, притомились, они уснули. Вот эта ночная стража, то есть пастухи, которые охраняют овец. Ночь сгустилась, тьма, прохлада, костерочек. И, конечно, страх здесь, раздумья о семье, о смысле жизни. И вдруг небо озаряется светом. Такая удивительная, небывалая, просто никогда они ее не встречали. Яркая, захватившая весь горизонт и голос с неба. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Слушай, если ты сидишь в камере, и у тебя вот это пространство нары, и в сердце в твоем мрак, и у тебя в жизни нет ничего, а песня с неба прям тебе, не бойся, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Вам родился в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. Друг мой, прислушайся, прямо тебе эта песня с неба. Тебе родился в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. Христос значит помазанник Божий. Бог послал в мир Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друг мой и брат мой, через вот эту толщу космоса Бог послал тебе Сына Единородного, который душу твою, понимаешь, можешь остаться на нарах, может быть, даже останешься в наручниках, но ты можешь сердце свое преклонить пред Богом, и вдруг твое сердце это не небесный свет озаряет, он просто раздвигает всю тьму, убирает из памяти все, что тебя угнетает, и ты, прорываясь через эту толщу, можешь из своего сердца Богу сказать: «Господь мой, Отец мой, поздравления с Рождеством. Это не просто, знаете, ну, подарки там, фейерверки там, базары там, елки, украшения. Это чепуха, которую делает человек уже многие годы, столетия. Она иногда даже заменяет, потому что самый-то главный свет от Бога исходящий, прямо в душу проникающий, и ты вчера, угнетенный узник совести, сам себя стыдящийся, да, вдруг поднимаешь глаза к небу и говоришь: «Отче мой, сущий на небесах, Авва, Отче, Отец родной». Мне хочется пожелать вам, братья дорогие, друзья и узники, и те, которые там заборы охраняют, мы в сущности все пленники греха, и мы все братья, восставшие друг на друга, разрушившие свой мир. Вот у Христа, у Его ног можем находить мир и обняться вместе в одной надежде. И мое пожелание, пусть наша Русь от этого страшного неверия, от этой мглы воскреснет для Христа. Пусть этот свет неба просветит ваши сердца. Пусть этот свет неба объединит вас в одной надежде. Пусть

0: полностью присоединяюсь к этим словам. И также хотел, чтобы наши слушатели вот в эти дни были особенно чутки к тому, что вокруг них происходит в духовном плане, не только в материальном. Недостаток материальный и недостаток духовный – это немножко разные вещи. Задумайтесь, есть ли у вас вот достаток духовный в вашем сердце, есть ли у вас общение с Богом, вот что, наверное, самое важное. Спасибо, Юрий Кириллович, я очень благодарен Богу за то, что вы пришли сегодня в нашу студию, и мы уже будем прощаться с нашими слушателями. Итак, провел передачу Алексей Найдион, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». По этому же адресу вы можете написать письмо, и для Юрия Кирилловича мы с удовольствием вам передадим.
1: Я буду рад ответить.
0: До свидания, да благословит вас Господь.
1: До свидания, дорогие друзья.

0: Христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Третья книга Царств. Глава 4. И был царь Соломон царем над всем Израилем. И вот начальники, которые были у него: Азария, сын Садока, священника, Елихарев и Ахия, сыновья Сивы, писцы, Иосафат, сын Ахилуда, дееписатель, Ванея, сын Иадая, военачальник, Садок и Авиафар, священники, Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завув, сын Нафана, священника, друг царя, Ахисар, начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, над податями. И было у Соломона 12 приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Вот имена их: Бен-Хур на горе Ефремовой, Бен-Декер в Макаце и в Шаалбиме, и в Ифсамисе, и в Элоне, и в Бефханане, Бефхесед в Арюбофе, ему же принадлежал Сока и вся земля Хефер, Бен-Авинадав над всем Нафаф-Дором, Тафафь, дочь Соломона, была его женою, Ваана, сын Ахилуда, Фаанахи и Мегидда, и во всем Бефсане, что близ Цартана, ниже Иезриеля, от Бефсана до Абелмехола и даже за Иакмиам. Бен-Гевер в Рамофе Галаадском, у него были селения Иаира, сына Манасина, что в Галааде, у него также область Аргов, что в Вассане, 60 больших городов со стенами и медными затворами. Ахинадав, сын Гида, в Маханаиме, Ахимаас в земле Нефалимовой, он взял себе в жену Васимафу, дочь Соломона, Ваана, сын Хушая, в земле Ассировой и в Баалофе, Иосафат, сын Паруха, в земле Иссахаровой, Шимей, сын Елы, в земле Вениаминовой, Гевер, сын Урия, в земле Галаадской, в земле Сигона, царя Амарейского, и Ога, царя Вассанского. Он был приставник в этой земле. Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки, 10 волов откормленных и 20 волов с пастбища, и 100 овец, кроме оленей и серн и сайгаков и откормленных птиц, ибо он владычествовал над всею землею по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею от Дана до Версавии во все дни Соломона. И было у Соломона 40 тысяч стойл для коней колесничных и 12 тысяч для конницы. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем. И ячмень и солому для коней и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее Иефана Израхитянина, и Эмана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005. И говорил он о деревах от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Глава 5. И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать: «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду. Нет противника и нет более перепон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: «Сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь, ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева так, как сидоняне». Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать: «Я выслушал то, зачем ты послал ко мне, и исполню все желание твое о деревах кедровых и деревах кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для дома моего». И давал Хирам Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые вполне по его желанию. А Соломон давал Хираму 20 тысяч коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему, и был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собою союз. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль. Повинность же состояла в 30 тысяч человек. И посылал их на Ливан по 10 тысяч на месяц, попеременно. Месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем. Адонирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч каменосеков в горах, кроме 3300 начальников, поставленных Соломоном над работой для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы, и гивлетяне, и приготовляли дерева и камни для строения дома. Глава 6. В 480 году, по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть 2-й месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в 60 локтей, шириною в 20 и вышиною в 30 локтей. И притвор пред храмом в 20 локтей длины, соответственно, ширине храма, и в 10 локтей ширины пред храмом. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие с откосами. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира, и сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириною был в 5 локтей, средний — шириною в 6 локтей, а третий — шириною в 7 локтей, ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего — в третий. И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты вышиною в 5 локтей. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: «Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых и не оставлю народа моего Израиля». И построил Соломон храм и кончил его. И обложил стены храма внутри кедровыми досками, от пола храма до потолка внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками. И устроил в задней стороне храма, в 20 локтях от края, стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святого святых. 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камня не видно было. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. И давир был длиной в 20 локтей, шириною в 20 локтей и вышиною в 20 локтей. Он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровый жертвенник. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом и протянул золотые цепи пред давиром и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца и весь жертвенник, который пред давиром обложил золотом. и сделал в Давире двух херувимов из масличного дерева вышиною в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей, и другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. В 10 локтей был и другой херувим. Одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, также и другого херувима. И поставил он херувимов среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом, и обложил он херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев, и распускающихся цветов внутри и вне. И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Для входа в Давир сделал двери из масличного дерева с пятиугольными косяками. На двух половинах дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом. Покрыл золотом и херувимов, и пальмы. И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева четырехугольные. И две двери из кипарисового дерева. Оба половинки одной двери были подвижные, и обе половинки другой двери были подвижные. И вырезал на них херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. В четвертый год, в месяц Зив, положил он основание храму Господа, а на 11-м году, в месяце Буле, это месяц восьмой, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его. Строил его 7 лет. Глава 7. А свой дом Соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева ливанского, длиною во 100 локтей, шириною в 50 локтей, а вышиною в 30 локтей, на 4 рядах кедровых столбов, и кедровые бревна положены были на столбах. И наслан был помост из кедра над бревнами на 45 столбах, по 15 в ряд. Оконных косяков было 3 ряда, и 3 ряда окон, окно против окна. И все двери и дверные косяки были 4-угольные, и окно против окна в 3 ряда. И притвор из столбов сделал он длиною в 50 локтей, шириною в 30 локтей, и пред ними крыльцо, и столбы, и порог пред ними. Еще притвор с престолом, с которого он судил. Притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром. В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою с внутренней и с наружной стороны, от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора. И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей и камни в 8 локтей, и сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр. Большой двор огорожен был кругом 3 рядами обтесанных камней и одним рядом кедровых бревен. Также и внутренний двор храма Господа и притвор храма. И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его, тирянин, был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал он 2 медных столба, каждый 18 локтей вышиною, и снурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба. И 2 венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов, 5 локтей вышины в одном венце и 5 локтей вышины в другом венце. Сетки плетеной работы и снурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов, 7 на одном венце и 7 на другом венце. Так сделал он столбы и 2 ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов, тоже сделал и для другого венца. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в 4 локтя. И венцы на обоих столбах вверху прямо над выпуклостью, которая подле сетки, и на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. И поставил столбы к притвору храма, и поставил столб на правой стороне, и дал ему имя Иохим, и поставил столб на левой стороне, и дал ему имя Боаз. И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии. Так окончена работа над столбами. И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей, совсем круглой, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов, под краями его окружали его по 10 на локоть, окружали море со всех сторон в 2 ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. Оно стояло на 12 валах. 3 глядели к северу, 3 глядели к западу, 3 глядели к югу и 3 глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их обращены были внутрь, под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов. И сделал он 10 медных подстав. Длина каждой подставы 4 локтя, ширина 4 локтя и 3 локтя вышина. Вот устройство подстав. У них стенки, стенки между наугольными пластинками. На стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, валы и херувимы. Также и на наугольниках, а выше и ниже львов и валов развесистые венки. У каждой подставы по 4 медных колеса и оси медные. На 4 углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу, под чашею подле каждого венка. Отверстие от внутреннего венка до верха в 1 локоть, отверстие его круглое, подобно подножию столбов, 1,5 локтя, и при отверстии его изваяние, но боковые стенки четырехугольные, не круглые. Под стенками было 4 колеса и оси колес в подставах. Вышина каждого колеса 1,5 локтя. Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице. Оси их, и ободья их, и спицы их, и ступицы их, все было литое. 4 выступа на 4 углах каждой подставы, из подставы выходили выступы ее. А наверху подставы круглое возвышение на 0,5 локтя вышины. И наверху подставы рукоятки ее и стенки ее из одной с нею массы. И изваял он на дощечках ее рукоятки и на стенках ее херувимов, львов и пальмы, сколько где позволяло место и вокруг развесистые венки. Так сделал он 10 подстав. У всех их одно литье, одна мера, один вид. И сделал 10 медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала 40 батов. Каждая умывальница была в 4 локтя. Каждая умывальница стояла на одной из 10 подстав. И расставил подставы пять на правой стороне храма и пять на левой стороне храма, а море поставил на правой стороне храма, на восточно-южной стороне, и сделал Хирам умывальницу, и лопатки, и чаши, и кончил Хирам всю работу, которую производил у царя Соломона для храма Господня. Два столба и две опояски венцов, которые наверху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на двух сетках, два ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах, и 10 подстав, и 10 умывальниц на подставах, одно море и 12 валов под море, и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал Хирам царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди. Царь выливал их в глинистой земле в окрестности Иордана, между Сакхофом и Цартаном. И поставил Соломон все сии вещи на место. По причине чрезвычайного их множества весь меди не определен. И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа, золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения, и светильники, пять по правую сторону и пять по левую сторону пред задним отделением храма из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота, и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма во святом святых, и у дверей в храме из золота же. Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа, и принес Соломон, посвященное Давидом, отцом его, серебро и золото, и вещи, отдал в сокровищницы храма Господня. Глава 8. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господень и скинию собрания, и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилева, собравшиеся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег завета Господня на то место его в давир храма в святое святых под крылья херувимов, ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из святилища пред Давиром, но не выказывались наружу. Они там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать Тебе вовеки. И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал: «Благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своею». Он говорил: «С того дня, как я вывел народ мой Израиля из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое, и избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем. У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресл твоих, он построит храм имени моему». И исполнил Господь слово свое, которое изрек: «Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева, и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда Он вывел их из земли египетской». И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои к небу и сказал: «Господи Боже Израиле, нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в сей день совершил рукою Твоей. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, сказав: не прекратится у Тебя пред лицом моим, сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья Твои будут держаться пути своего, ходя предо мною так, как Ты ходил предо мною. И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне». Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: «Мое имя будет там». Услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на месте сем. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем. Услышь на месте обитания Твоего на небесах. Услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут пред жертвенник твой в храм сей, тогда ты услышь с неба и произведи суд над рабами твоими, обвини виновного, возложи поступок его на голову его и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и когда они обратятся к тебе, и исповедуют имя Твое, и будут просить и умолять Тебя в сем храме, тогда Ты услышь с неба и прости грех народа Твоего Израиля и возврати их в землю, которую Ты дал отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат пред Тобою, и когда помолятся на месте сем и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие. Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе Твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему, Ты услышь с неба, с места обитания Твоего, и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как Ты усмотришь сердце его, ибо Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы они боялись Тебя во все дни, доколе живут на земле, которую Ты дал отцам нашим. Если и иноплеменник, который не от Твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени Твоего, ибо и они услышат о Твоем имени великом и о Твоей руке сильной и о Твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя Твое, чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, чтобы знали, что именем Твоим называется храм сей, который Я построил. Когда выйдет народ Твой на войну против врага своего путем, которым Ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который Ты избрал, и к храму, который Я построил имени Твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред Тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и Ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться Тебе в земле пленивших их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», и когда обратятся к Тебе всем сердцем своим и всею душою своею в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться Тебе, обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, и к городу, который Ты избрал, и к храму, который Я построил имени Твоему, тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них. И прости народу Твоему, в чем он согрешил пред Тобою, и все проступки его, которые он сделал пред Тобою, и возбуди сострадание к ним и пленивших их, чтобы они были милостивы к ним. Ибо они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из Египта, из железной печи. Да будут очи Твои отверсты на молитву раба Твоего и на молитву народа Твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать Тебя, ибо Ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как ты изрек через Моисея, раба твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи. Когда Соломон произнес все сие моление и прошение Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу. И стал, благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря: «Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь Бог наш, как был он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям его и соблюдали заповеди его и уставы его и законы его, которые он заповедал отцам нашим. И да будут слова сии, которыми я молился пред Господом, близки Господу Богу нашему день и ночь, дабы он делал, что потребно для раба своего и что потребно для народа своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Его. Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне». И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота, так освятили храм Господу, царь и все сыны Израиля. В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который пред храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение, и вознеся тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом, был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской пред Господом Богом нашим, 7 дней и еще 7 дней, 14 дней. Восьмой день Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю.

0: Здравствуйте! Слушайте программу «Вечная истина». Блажен, кому помощник Бог, у кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю. Мы продолжаем цикл передач, посвященных вопросам семьи и брака. Библия учит нас принимать друг друга, как и Христос принял нас в славу Божью. Но что же мешает нашим взаимоотношениям? Это грех. Грех отдаляет нас от Бога и легко разрушает отношения. Но если мы приняли в свою жизнь Иисуса и следуем Его заповедям, то твердо знаем, Он изменит нашу жизнь к лучшему. Программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную программу передачи «Вечная истина». Сегодня мы продолжим говорить о важной составляющей брака, о взаимопонимании. Если вы хотите находить общий язык с вашей женой или мужем, вы должны понимать важность прошлого. Представьте себе, что личность и характер вашей жены формировался на протяжении многих лет под действием многих факторов. Ваш характер также поддавался влиянию многих обстоятельств. И вот в возрасте приблизительно 20 лет вы соединили ваши жизни. Именно поэтому вы не должны упускать из виду важность всех тех лет, которые были прожиты до брака. Каждое событие, пережитое за эти годы, отложило определенный след. И поэтому, если вы хотите понимать вашу жену, вы должны осознать этот факт. Вы должны понять, насколько это важно. Итак, позвольте мне проиллюстрировать это на примере, рассказанном мне одним христианином. Он говорил: «Люди, которые знали меня и мою жену Джинни в 60-е годы и которые навещали нас недавно, около 40 лет спустя, ожидали увидеть мою жену в инвалидном кресле, потому что еще в те годы она была очень больна. В первый день ее болезни, когда я пришел домой, все ее суставы были ужасно напухшими. Это было ужасно. Я разозлился, впал в отчаяние. У меня началась истерика, я просто не знал, что делать. Можете себе представить, какую поддержку я тогда оказал ей? Но это помогло нам позднее. Особенно это помогло ей вернуться в прошлое и понять, почему я повел себя так в той ситуации, когда она была больна. И для этого не требовалось разъяснение психолога. Это случилось потому, что когда я был маленьким, моя мать сильно заболела. Нас было 11 детей. И когда моя мать была беременна последним из нас, весь период беременности она провела в постели. Незадолго после рождения последнего ребенка ее состояние очень ухудшилось. У нее была злокачественная опухоль толстой кишки. После операции она прожила еще 2 года, и затем Господь забрал ее. Таким образом, все это время она была больна. И все это время я наблюдал за своим отцом, на плечах которого лежал полный дом детей, больная жена, и которому приходилось работать на 2 работах. Для того, чтобы обеспечить семью, он весь день разносил почту, а ночью он работал водителем такси. И в конце концов он потерял свою жену. И подсознательно в моей голове сложилась модель того, что женщины заболевают, а затем покидают мужей с детьми на руках. К тому времени у нас уже было 5 детей, 2 из которых были грудными, а 3 только начинали ходить. И вдруг моя жена заболела. Это разозлило меня, и я впал в депрессию. И теперь, когда мы анализируем эту ситуацию, нетрудно понять причину той моей реакции. Тогда я должен был осознать, что это не моя мать, а это моя жена, и она нуждается в моей помощи. Но мы прошли через те годы, в течение которых Господь заставил меня повзрослеть, особенно повзрослеть духовно. Но поймите также, насколько важным было для моей жены понять важность моего прошлого. Что было бы, если бы она не обратила никакого внимания на мое прошлое? Ну, возможно, она могла бы решиться на развод. Она была очень больна, а я вместо того, чтобы оказать ей поддержку, я просто злился и бездействовал. У нее были все причины для развода, не так ли? Но поймите, насколько важным является понять прошлое вашего супруга, если вы хотите понимать его, его поведение и отношение к определенным вещам. Я полагаю, это является чрезвычайно важным моментом. Я думаю, другим важным моментом взаимопонимания между супругами является то, что один человек должен брать во внимание индивидуальность другого человека. Господь создал нас всех разными. Он не сотворил нас всех по одинаковому шаблону. Он хочет, чтобы каждый из нас был уникален. Слово «личность» в словаре переводится как «индивидуальность» и «уникальность», которые даны каждому человеку для того, чтобы отличать его от других людей. И тот человек, за которого вы вышли замуж, является уникальным и индивидуальным. Он отличается от всех остальных людей, живущих на этой планете. Живя бок о бок с этим человеком, вы обнаруживаете также и свою уникальность, индивидуальность и непосредственность. Идеальным браком является тот брак, в котором муж и жена помогают друг другу осознать их собственную индивидуальность. Связав все эти понятия вместе, важным является понять определение слова «взаимопонимание». Послушайте следующее определение слова «взаимопонимание», которое подчеркивает наши отличия друг от друга. Взаимное соглашение, основанное на отличии. Не правда ли красивое определение слова «взаимопонимание»? Мы настолько разные. Я мужчина, она женщина. У нас разное воспитание. Мы настолько отличаемся друг от друга. Но что же означает слово «взаимопонимание»? Взаимопонимание означает взаимное соглашение, основанное на отличии. Другое определение говорит: взаимное понимание понятий и намерений, которые приводят к способности чувствовать друг друга и к симпатии. Таким образом, для того, чтобы понять человека, с которым вы живете, вы должны понимать различия между женским и мужским полом и важность событий прошлого. И еще один важный момент. Для того, чтобы понять вашу жену или вашего мужа, вы должны хотеть это сделать. Честно говоря, очень много женатых людей совершенно не имеют такого желания. Давая совет молодым парам, я всегда начинаю со слов. Для того, чтобы понимать друг друга, вы должны хотеть это сделать. А хотите ли вы это сделать? Иногда ответом является слово «нет». В таком случае достигнуть взаимопонимания почти невозможно. Но если вы хотите понять друг друга, существует несколько рекомендаций для этого. Вы должны быть полностью сконцентрированы на том человеке, с которым живете, для того, чтобы понять его. Вы должны применять в своей жизни золотое правило. Это величайший стих в Библии относительно взаимоотношений между людьми. Вы должны поставить себя на их место, а затем задайте себе вопрос. «Если бы я была мужем, какой бы я хотел видеть свою жену? Если бы я был женой, каким бы я хотел видеть своего мужа?» Это необычная ситуация, но если вы будете просить Господа послать вам Его милость, вы сможете это сделать. Господь даст вам силы понять это. Если вы хотите понять вашу жену или мужа, второй рекомендацией является то, что вы должны прислушиваться к вашей жене или мужу. Уметь слушать – это действительно искусство. Многим нужно учиться, чтобы быть способным слушать другого человека. Применяли ли вы когда-нибудь это искусство в своем браке? Иногда, когда встречаешь молодую пару, очевидным является то, что эти люди не умеют прислушиваться друг к другу. Когда они думают, что слушают друг друга, на самом деле их мысль заключается в следующем. «Когда ты закончишь, я сделаю то, что и собирался сделать». Это то, что многие люди считают способностью слушать, но на самом деле это далеко от идеала. Иисус говорил: «Тот, кто имеет уши слышать, пусть слушает». А слышите ли вы свою жену? Слышите ли вы своего мужа, когда они общаются с вами? Мне нравится 44 стих в 7 главе Евангелия от Луки, когда Иисус находится в доме фарисея. Фарисеи пригласили его прийти к ним. Женщина пришла в тот дом, слезами облила ноги Иисуса и волосами головы своей отерла их. Фарисеи думали про себя: если бы Иисус знал, что представляет из себя эта женщина, он не допустил бы этого. Затем Иисус задал великий вопрос. Он спросил: «Симон, видишь ли ты эту женщину?» Я думаю, это великий вопрос. В греческом языке существует много слов, означающих «видеть». В данном контексте используется слово «видеть», которое означает «на самом ли деле ты видишь ее?» Что ты видишь, когда смотришь на эту женщину? Я думаю, это хороший вопрос для каждого мужа. Видишь ли ты эту женщину? Ты действительно слышишь эту женщину? Это является условием взаимопонимания между супругами. Я считаю, что все, о чем мы говорили, заключается в следующем. Если вы хотите понимать вашу жену или вашего мужа, и вы действительно осознали то, что вы хотите достигнуть взаимного понимания, тогда вы должны любить вашу жену или вашего мужа. Хочу рассказать вам историю одного мужчины, которого звали Франциск. Франциск учился в семинарии. После прохождения обучения в семинарии он должен был пройти испытание, которое заключалось в том, что на протяжении нескольких лет он должен был ходить по миру и просить милостыню. Таким образом, он должен был показать, что он отказывается от мира, плоти и сатаны. Перед посвящением была также традиция прочитать проповедь. Когда пришло время проповедовать Франциску, собор был весь наполнен людьми, потому что перед тем, как прийти в монастырь, Франциск был очень известным человеком. Когда он начал проповедь, все ожидали, что это будет самая великая проповедь, которую когда-либо доводилось слышать. Он сказал: «Господь призвал меня не проповедовать истины, а исполнять их. Давайте помолимся». И он произнес следующую молитву: «Господь, сделай меня инструментом мира, где царит небо».

0: ориентироваться ваша жизнь. И больше не думайте ни о чем. Пусть вас не волнует, понимает ли она вас. А сейчас я хотел бы задать вам вопрос, понимаете ли вы человека, с которым вы живете? Что для вас является важным? То, что вы любите свою жену или мужа, или что они любят вас? Поймите, это является решающим моментом. Это может показаться простым, но это очень важно. Все эти понятия взаимосвязаны, потому что они непосредственно влияют друг на друга. Для того, чтобы понимать вашу жену или мужа, вы должны уметь общаться с ними. Помните, когда мы рассматривали понятие общения, мы отмечали, что существуют разные уровни общения. Вначале идет уровень, когда отсутствует общение. Затем идет уровень, когда человек делится тем, что он знает, что он чувствует. И самый глубокий уровень общения – это то, когда вы рассказываете о том, кем вы были, кем вы сейчас являетесь, кем вам следовало бы быть в прошлом и кем вы хотите видеть себя в будущем. Это является высшим уровнем общения. Сейчас люди не общаются на таком высоком уровне. Если вы хотите пообщаться с человеком, это не означает, что достаточно переброситься фразами, типа «передай, пожалуйста, соль» или «кажется, собирается дождь». Я имею в виду высокий уровень общения. Вы увидите, что когда вы общаетесь на таком уровне, вы отдаете свое сердце в руки вашей жены или мужа и позволяете им делать с вашим сердцем все, что им хочется. Они могут скомкать его, выбросить или наступить на него. Вероятно, самое плохое, что они могут сделать с вашим сердцем, это игнорировать его. Однажды я услышал такую историю. Один христианин сказал: «Я думаю, что самые неприятные слова, сказанные мужем своей жене, я слышал приблизительно 30 лет назад. Это произошло во время семинара, на котором давались психологические ответы на актуальные для людей вопросы. Этот мужчина был капитаном подводной лодки, то есть он был очень видным человеком. В течение семинара жена все время спрашивала его, что он о ней думает. Наконец он посмотрел на нее и сказал: «Ты льстишь себе, женщина, я вообще не думаю о тебе». Я думаю, это самая ужасная вещь, которую только может сказать муж своей жене. Потому что противоположное чувство любви – это не ненависть, а безразличие. Поэтому, если вы отдаете свое сердце в руки вашего мужа или жены, а они игнорируют его, это ужасно с их стороны. Да, я согласен, что когда вы отдаете ваше сердце в их руки, вы становитесь уязвимы. Но если вы не хотите поступить таким образом, то тогда вы никогда не достигнете взаимопонимания. И это означает, что если вы хотите общаться на высоком уровне, вы должны научиться разрешать конфликты. Потому что, когда вы имеете глубокое общение с человеком, может возникнуть конфликт. Человек может сказать вам совсем не то, что вы хотели бы услышать. Но хорошая жена или муж, которые обеспокоены вашим духовным ростом, всегда будут стараться сказать то, в чем вы нуждаетесь в данный момент, хотя вы, возможно, и не хотите это слышать. Вначале вы можете отступить и спрятать голову в песок, как страус, но вы должны научиться справляться с конфликтами.
1: Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Кто отлучит нас от любви Божией? Все преодолеем мы силою возлюбившего нас, и ничто не сможет отлучить нас от Божьей любви во Христе Иисусе Господе нашим. Это была программа «Вечная истина». До свидания!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: У молодых Нико и Кристины из Фогельбаха 8 августа состоится бракосочетание. Дорогие новобрачные Нико и Кристина, от всего сердца поздравляем вас с законным браком. Желаем вам мира, веры и любви, счастья, доброты, Божьего водительства на каждом этапе вашей жизни и много потоков благословения от Бога во всех ваших добрых начинаниях, во славу Господа. Всецело отдайте Ему свои сердца, и Он наделит вас силою и мудростью и благословит в ваших поспешествах. Ваш союз прекрасный Бог благословит, красотой и счастьем миром наделит. Пусть же пением вашим в мыслях и словах слава воздается Богу в небеса. Пусть Господь поможет вам сей путь пройти и к отчизне новой ближе подойти. Там увидеть в славе нашего Отца, там лишь будет радость, счастье без конца. А в вашем доме, Николай, ты будешь священником, а ты, Кристина, будь как Сара, Руфь и Авигея. Тогда ваш дивный дар супружеской любви вы сохраните до конца. Теперь вы муж и жена. Благословляйте искренно с утра, ведь ждут вас счастье, неизвестность, так идите за руки, взявшись всегда рядом. За все благодарите и любящим все подтверждайте взглядом. Жизнь пролетит, и вечность подведет делам итог. Чтоб всей семьей в блаженство вы вошли, да будет во главе у вас сам Бог. Да любите друг друга до старости. Любите друг друга всегда. С любовью и сердечными пожеланиями. Большая семья Брандт. Ту любовь, что Господь вам подарил, которая озаряет сегодня ваши счастливые сердца, сохраните ее и верность друг к другу от сего дня и до старости. Цените и благодарите Бога, что жизнь ваша со Христом. Сегодня вы вступаете на тропу под названием «неизвестность». На ней много путей, дорог, и всюду тернисты они. Но Бог всегда пребудет с вами, только просите Его, нас храни. Если любовь горит, Бог ее сохранит. Эту любовь дает только один Господь, чтобы радость, мир и счастье вашим домом правили всегда. Пусть в доме вашем свет не гаснет, чтобы ваши взаимоотношения согревали вас от божественного благословения. И желаем вам сил духовных и телесных, чтобы в вашей жизни вы все смогли преодолеть.
1: Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию.
0: Ефесянам 3 глава, стихи с 16 по 19.

Любовь Христову не понять. В нее лишь только верить можно. Ведь самого себя отдать на крест, поверьте, очень сложно. Нам много не дано понять. Как может Бог родиться в хлеве и все терпеть, за всех страдать? Не проще ли было жить на небе? Как можно искренне прощать того, кто предал, сделав больно? Ведь если наперед все знать, от боли убежишь невольно. Нам не понять его любви. В нее лишь только можно верить. Цена ее — цена крови. Ее деньгами не измерить.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы».
1: Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпение.
0: Римлянам, 8 глава, стихи 24 и 25.

0: Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием».
1: Евангелие от Луки, 11 глава, стихи 35 и 36.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать нам на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052 31 7017 27 5 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 70 17 509, можно оставить заказ с музыкальным приветом. И в наше отсутствие в студии он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 0345-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина Кнауц, Павел Кнауц и Виктория Фаст. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на волне надежды.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «На облаках в Китай». Улицы Чанчжоу были запружены людьми. Запахи благовоний из лавок торговцев смешивались с вонью сточных канав. Над входом в лавки, чуть шевелясь в безветренном полуденном зное, свисали выцветшие полотнища с написанными на них иероглифами. Нищие, проталкиваясь в многолюдных переулках, спешили к храмам, где, заняв место на ступеньках, они просили милостыню. Продавцы то и дело выкрикивали, нахваливая свой товар. Покупатели на все голоса торговались с ними, пытаясь сбить цену. Отовсюду был слышен нестройный звон колоколов. Носильщики, тащившие портшезы с важными господами, сердито кричали в толпе, прокладывая себе дорогу. Всюду стоял шум и гам. И вдруг постепенно, как будто по команде, все эти голоса смолкали или переходили на шепот. Через безмолвную толпу к центру рынка шла группа людей. Все они, включая женщин и детей, были одеты в китайскую одежду. Но было нетрудно понять, что это иностранцы. У них были розовые лица и светлые волосы.
2: «Розовые дьяволы!»
1: То там, то здесь выкрикивали в толпе.
2: «Заморские дьяволы! Чего им тут надо? Надо избавиться от них! Они принесут несчастье нашему городу!»
1: Из толпы летели гнилые овощи, оставляя на одежде миссионеров грязные пятна и забрызгивая им лица. И вскоре притихший было народ становился неистовствующей толпой. В Китае снова вспыхнула волна гнева, направленного против иностранцев. В нескольких городах были убиты французские священники и монахини. Хадсон понимал, что на дружеский прием китайцев не следует рассчитывать, но он также знал, что Господь поможет ему при всех трудных обстоятельствах. И еще он надеялся, что присутствие среди миссионеров женщин и детей смягчит ярость китайцев. Но присутствие женщин нередко только подхлестывало гнев толпы, толкая ее на самые неистовые выступления против них. Мандарин Чанчжоу ненавидел всех иностранцев и всячески препятствовал Хадсону в поисках жилья, на которые у него ушло много недель. Каждый раз, когда британский консул пытался помочь миссионерам, мандарин нарушал договоренности. Когда, наконец, им удалось снять домик под резиденцию миссии, владельцы близлежащих лавок отказались продавать им продукты, и никто не слушал их проповеди. Хадсона поразило, что лица людей наряду с гневом выражали страх и отвращение. Если бы он знал о тех нелепых слухах, которые о них распространялись повсюду с невероятной быстротой, он бы сразу все понял. «Эти иностранцы явились для того, чтобы похищать людей и продавать их в рабство. Они поклоняются своему Богу, которому приносят в жертву детей. Их Бог питается маленькими детьми. Они воруют наших детей и ночью поедают их в своей миссии. Уже пропало 22 ребенка». Хадсон, конечно, не знал об этих абсурдных слухах, и хотя он видел, как меняются к худшему настроения людей, не ожидал погрома, разразившегося в один из вечеров. Первым признаком беспорядков был отдаленный гул человеческих голосов. Хадсон стоял у открытой двери дома, где располагались члены миссии, прислушиваясь.
2: «Похоже на гул толпы», — сказал он, — «где-то у базарной площади».
1: «Много народу», — добавила жена, — «и, похоже, они идут сюда. Тебе не кажется, что они хотят разгромить миссию?»
2: «Все может быть. Консул предупреждал меня о возможных инцидентах».
1: Он сжал руку жены.
2: Не бойся, Мария.
3: Я никогда не боялась и сейчас не боюсь. Во всяком случае, не за нас.
1: Гул все приближался.
2: Если они нападут на нас, ты должен попытаться пробраться к мандарину и просить его о помощи. При всей своей ненависти к иностранцам он вряд ли допустит, чтобы с нами что-то случилось.
3: Я попытаюсь. Не помешало бы, чтобы Дункан пошел со мной. Один из нас обязательно доберется до мандарина.
1: Как только показалась толпа, Хадсон легонько подтолкнул Марию в дом, а сам остался стоять у порога в тени нависающей крыши.
2: «Может, я уговорю их оставить нас в покое?»
1: Через несколько минут он понял, сколь призрачна была эта надежда. Град камней обрушился на дом, один из них ударил в стену рядом с головой Хадсона. И он, решив, что промедление смерти подобно, поспешно вошел в дом, закрыв за собой двери на засов. Шансов успокоить толпу не было. Казалось, их не оставалось и на спасение, хотя погромщики пока ограничивались швырянием камней и выкрикиванием ругательств. Дождавшись наступления темноты, Хадсон и Дункан попросили Марию, чтобы она отвлекла внимание китайцев, а сами тем временем выбрались из дому через окно, расположенное в задней части дома. В китайской одежде, низко наклонив головы и прикрывая лица, они незаметно выскользнули со двора и слились с беснующейся толпой, как будто они были с ними заодно. Понемногу, удаляясь от толпы, они побежали пустынными улицами. Через полчаса они уже стояли перед мандарином и просили его о помощи. Чиновник с неприязнью выслушал миссионеров и, пообещав расследовать это дело, закрыл их в небольшой комнатке, где они провели 48 часов. Эти двое суток они находились в полном неведении о положении в миссии, не зная даже, живы ли их родные и друзья. Им оставалось только молиться о них. Долгие годы потом Хадсон вспоминал Чанчжоу как место трагедии. Бесчинствующие молодчики сумели поджечь дом. Но Марии и остальным членам миссии удалось спастись, хотя они и получили травмы, прыгая с верхнего этажа горящего дома. Постоянная резиденция миссии была уничтожена. И казалось, что шансов на плодотворную работу уже не осталось. Мандарин выпустил Хадсона и Дункана из заточения на третий день, когда разгул толпы утих, но враждебные настроения горожан к иностранцам не ослабевали. Произошли и другие трагические события. Вскоре после их прибытия в Чинкянг умер еще один ребенок Хадсона. Спустя 2 года в городе разразилась эпидемия холеры. Мария, ослабевшая от лишения и скудного рациона, состоявшего из одного риса, заболела этой ужасной болезнью и вслед за своим новорожденным ребенком умерла. Она была похоронена на небольшом кладбище, которое миссия открыла для работников на Ниве Божьей. Во все эти печальные дни Хадсона не покидала вера в то, что Господь пошлет ему ободрение и даст силы продолжать работу в Китае. Но настал момент, когда ему пришлось задуматься над своим будущим. Это произошло несколько лет спустя. Ему довелось плыть на речном судне. Каюта Хадсона находилась внизу. Как-то спускаясь вниз по трапу, он поскользнулся на ступеньках и упал на спину. Попытался встать, но боль огнем полоснула по спине, ноги не слушались. Хадсон подумал, что у него переломан позвоночник. Теперь ему придется лежать и ждать доктора.
2: «Боюсь, что случай очень серьезный, мистер Тейлор!»
1: Доктор смотрел на него с сочувствием.
2: «Вы должны отправиться домой!»
1: «Китай и есть мой дом!»
2: «Нет, я имею в виду Англию. С Китаем у вас все кончено. Да, и боюсь, с любой активной деятельностью тоже. Позвоночник у вас цел, но повреждены некоторые нервы. Вы вряд ли сможете теперь ходить».
1: Он заметил на лице Хадсона выражение недоверия к своим словам.
3: и ничего не поможет, мистер Хадсон, даже молитвы».
1: Прошло меньше года, и, казалось, мрачный прогноз доктора начал сбываться. Самочувствие Хадсона ухудшилось. Ему все же пришлось переехать в Англию, и теперь он лежал в постели, не в силах не только ходить, но и сидеть. Затем у него начали отказывать и руки. Он не мог даже удержать ручку, чтобы написать письмо. «С любой деятельностью все кончено», – вспоминал он ужасные слова доктора. «Даже молитвы не помогут». Но даже если ему молитвы не помогут, в чем Хадсон сильно сомневался, они помогут его любимому Китаю. На стене его комнаты висела большая карта этой страны, которая постоянно была у него перед глазами. 2 из 11 провинций были охвачены работой христиан. В остальных же 9 еще не было ни одного миссионера. Постоянно, день за днем и даже по ночам, когда боль не давала ему заснуть, Хадсон молился о Китае. Доктор ошибся. Хадсон снова начал ходить и, более того, вернулся в Китай. С собой он привез новую группу миссионеров. Вспоминая, как Иисус посылал 70 своих последователей проповедовать и исцелять, он начал подсчитывать, сколько же ему понадобится человек, чтобы в каждом задуманном пункте оказался хотя бы один миссионер. К своему удивлению, он также насчитал 70. У него не было достаточно денег на то, чтобы послать и содержать их, но это не останавливало Хадсона. Он написал о своем плане в журналах и газетах, и по прошествии нескольких месяцев на его статьи откликнулись 400 добровольцев. Прошло еще немного времени, и 70 из них уже плыли в Китай. Денег, которые поступили на счет китайской внутренней миссии, оказалось для этого вполне достаточно. Вскоре Хадсон решил, что 70 человек мало, нужно было 100, 500, 1000 новых работников. И через 5 лет в Китае уже работали 1153 миссионера. Но вот пришло время для великого миссионера оставить поездки в отдаленные районы. Трудности освоения новых территорий пора было переложить на плечи более молодых и крепких здоровьем. Но и он делал более чем достаточно, организовывая работу, посещая многочисленные филиалы миссии, рассказывая в Англии, Европе и Америке о деятельности миссионеров. Во многих уголках мира люди узнали о китайской внутренней миссии и работе, которую она вела в тех районах, где никогда не слышали о Христе. Глава 10. Юг озера. В саду, рядом с аккуратным маленьким домиком, расположенным на Ла-Чьезе в Швейцарии, стоял старик с биноклем в руках. Была ночь, но спать еще не хотелось, и он рассматривал в бинокль звездное небо. Бинокль удобнее держать, чем подзорную трубу, особенно если учесть, что старику было за 70, и последние 4 года его одолевала болезнь. Дул вечерний бриз. Продрогнув, он запахнул плотнее пальто и через некоторое время вошел в дом. Пожилая женщина, лежавшая в постели, улыбнулась, увидев его. «Опять смотрел на звезды, Хадсон?» – спросила она. «И не надоест тебе смотреть на них?» «Тебе ведь не надоедает смотреть на цветы, которые я приношу тебе каждый день?» – ответил он мягко. «Как ты себя чувствуешь?» «Не очень хорошо. Мне кажется, что скоро я покину тебя». Хадсон отвернулся, чтобы скрыть слезы, выступившие у него на глазах. «Что ты будешь делать, когда я умру, и ты останешься один?» Хадсон повернул к ней голову и задумчиво произнес. «Когда я смотрю на звезды, то вспоминаю, как часто спал под открытым небом Китая. Когда я смотрю на Женевское озеро, раскинувшееся у подножья этих живописных гор, я вспоминаю бурые холмы Китая. Я вспоминаю Чаншу
3: провинцию, которую мы называли Югом озера. Последнюю провинцию, которую освоила наша миссия. Бог исполнил то, что обещал мне много лет назад на берегу моря в Брайтоне. Он открыл нам дорогу для проповеди Слова Его в каждой провинции Китая. И если ты умрешь, и я останусь один... Его голос не дрогнул, но он остановился на середине фразы. Продолжай. Я думаю, что я вернусь в Китай, и уже навсегда, моя дорогая. Они больше не проронили ни слова. Его больная жена была слишком слаба, чтобы говорить, а он погрузился в свои мысли. После того, как первая жена Хадсона умерла в Чинкянге, он вернулся в Англию и снова женился. Его детям нужна была мать, а ему помощница. С новой женой они прожили вместе более 30 лет, проведя их в беспрерывной работе и разъездах. Это она ухаживала за ним, когда он лежал парализованный после своего падения. Много времени они провели и в разлуке. Обстоятельства требовали присутствия миссис Тейлор в Англии, в то время как Хадсон вынужден был находиться в Китае, где он провел почти половину из 30 лет их совместной жизни. Итогом его самоотверженной работы стала китайская внутренняя миссия, самая большая из работающих в Китае. Былые дни недоверия к нему и антагонизма минули. Имя Хадсона Тейлора стало почитаемо среди всех миссионеров. Его идеи подхватывали другие миссии. Например, многие женщины стали работать в разных провинциях Китая, и притом не только в портовых городах. Повсюду появились школы для детей-миссионеров. Время от времени он приезжал в Китай, чтобы самому посмотреть, как идет работа на местах, поддержать миссионеров, а затем снова возвращался домой, в штаб-квартиру миссии, или ехал в Скандинавию, Германию, США, другие страны, чтобы пропагандировать там деятельность китайской внутренней миссии, беседовать с желающими стать ее работниками. Постоянные поездки и многочисленные выступления, как перед аудиторией, так и в прессе, были не менее утомительными, чем работа в самом отдаленном уголке Китая. Однажды, когда он после Китая посетил с проповедями Австралию, Новую Зеландию и Америку, у него случился приступ. Его жена также была больна, и когда он приехал в Англию, его друзья решили, что ему пора отойти от всех своих дел и вести спокойную, размеренную жизнь в горах Швейцарии, вблизи Женевского озера, где они купили домик для этих измученных болезнями пожилых людей. Доктора уже давно перестали спорить с Тейлором. Все они в разное время запрещали ему поездки в Китай, но немного окрепнув, он постоянно возвращался туда. Теперь он с трудом передвигался по дороге, с которой открывался чудесный вид на Женевское озеро. К тому же он не мог оставить свою больную жену. Но время шло, и здоровье Хадсона значительно улучшилось. Он снова много писал, и казалось, что вместе с альпийскими цветами, которыми он любовался днем, и звездами, которые он исследовал ночью, к нему вернулась его прежняя энергия. Его взгляд стал более жизнерадостным, распрямились плечи. Летом 1904 года умерла миссис Тейлор и была похоронена на небольшом швейцарском кладбище. Весной 1905 года Хадсон Тейлор в последний раз поехал в Китай. Прибыв в Шанхай, он вспомнил те времена, когда он вместе с сотрудниками Лондонского миссионерского общества искал прибежище в городе, объятом страхом перед надвигающимися повстанцами. Теперь ему оказали здесь такой торжественный прием, какой еще никогда не оказывали ни одному миссионеру. Одно за другим он посещал отделение миссии. Яньчжоу, место, где он едва не погиб во время беспорядков. Нинбо, город, в котором он познакомился с Марией Дайер и позже женился на ней. Ханчжоу – город, где ему впервые пришлось размещать миссионеров, когда их приютил мистер Крейер. Во всех пунктах, которые он посетил, на полотнищах были вышиты китайскими иероглифами слова приветствия. Последний пункт – Чанша, юг озера, последняя из 11 провинций, где по его плану был размещен филиал миссии. Хадсон приехал в Чаншу во вторник, 1 июня. После встреч с миссионерами он осмотрел новую больницу, в субботу утром проповедовал перед китайскими христианами, собравшимися в церкви, а днем отправился на прием, устроенный в его честь миссионерами города в саду миссии. Он снова напомнил им три истины, в которых был твердо убежден. «Бог живой», — сказал Хадсон. «Он говорит к нам со страниц Библии. Все, что говорит Господь, — истина. Все, что Бог обещает, Он выполняет». «Я уже не раз слышал эти утверждения от него», — заметил один из миссионеров. «Он говорил и писал их сотни раз», — добавил другой. «На них построена вся его жизнь. Он никогда бы не достиг цели, если бы не верил в эти принципы». «Он очень устало выглядит», — заметил третий. «Эта утомительная поездка по Китаю выбила бы из колеи любого из нас». Старый миссионер переходил от группы к группе, приветствуя всех на китайский манер поклоном. «Простите меня, но я должен идти отдыхать», — сказал он в конце приема. Хадсон вошел в дом. В постель он лег с чувством умиротворения и счастья. Перед его мысленным взором возникла карта, которая висела у него на стене в его крошечном домике в Уайт-Чепеле. 4 ручья, юг облаков, север озера, чистое море. Его мечты сбылись. «Пойди ради меня в Китай». Эти слова Бога были сказаны ему более 50 лет тому назад в лавке аптекаря в городке Барнсли. И он отправился в далекую страну без сомнений и страха в сердце. Он прожил большую жизнь, похожую на большое путешествие, которое теперь уже подходило к концу. Чанша – последняя остановка. Миссионеры начали расходиться по домам. И Хадсон Тейлор с благодарственной молитвой заснул в последний раз в стране, которую очень любил. Вот такая замечательная история была сегодня. А у нас будет новый золотой стих. «Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты». Псалом 36, 18-19 стихи. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Иисус Христос, слава Тебе за то, что и сегодня мы опять можем встретиться в эфире с нашими дорогими радиослушателями. Мы хотим сегодня поговорить о вредном характере. Благослови нас, пожалуйста, и при этой беседе, и в жизни нашей. Очень прошу, чтобы Ты особенно хранил всех нас от греха скверного характера. Дай, чтобы сердца наши постоянно были наполнены Твоей любовью. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

В 15 главе Евангелия от Луки мы читаем чудное повествование Иисуса Христа, известное в христианстве как притча о блудном сыне. Думаю, что большинство моих слушателей знают эту историю, и поэтому не хочу ее зачитывать сейчас всю, но хочу на ее примере поговорить о скверном характере. На первый взгляд кажется, что черным пятном в этом примере является младший брат, или, как его принято называть, блудный сын. Это он попрал все добродетели и покрыл себя и дом родителей своих позором. Да, в начале рассказа младший сын предстает этакой черной овцой, то есть человеком, воплощающим в себе все худшее, что только можно себе представить. Но, может быть, старший брат его ничуть не лучше его, или даже хуже? Мы очень часто судим о грехах, как и о большинстве вещей в этом мире, по их наружности. Пороки наших ближних мы взвешиваем весами, которые установило окружающее нас общество. Самые грубые в наших глазах грехи мы ставим в основание. Выше мы помещаем менее отвратительные, еще выше помещаем грехи еще менее очевидные. Но ведь Бог не дал нам гирь для взвешивания грехов. Мы называем одни грехи тяжелыми, другие легкими, но ведь это наши слова, а не Божьи. Очень возможно, что так называемые легкие грехи являются самыми тяжелыми. Уже тот факт, что мир обращает такое большое внимание на так называемые большие грехи, заставляет нас задуматься, действительно ли они самые опасные. Скорее всего, утонченный и невидимый людьми грех, который находится ближе к духовной жизни, должен быть считаться самым унизительным. Грех старшего брата является, по мнению многих, чем-то обыкновенным. Он, мол, только немного рассердился, не стоит об этом говорить. Просто он был в плохом настроении. Так что же это такое проявление настроения? Для Бога нашего оно достаточно важно, чтобы говорить о нем. Старший брат, тяжело работающий, терпеливый, исполнительный во всем, что касалось долга, вернулся домой после продолжительного и утомительного труда на поле. Из года в год он каждый вечер возвращался с поля в таком состоянии, с утомленным телом, но с легким сердцем, с сознанием исполненного долга. Как часто человек способен воображать, что ответственность его за свой характер кончается, когда он честно исполняет свой труд. И в вот этот вечер, когда старший брат возвращался домой, он услышал радостный шум и пение. Такое ликование — нечто новое на такой одинокой ферме. Ведь после ухода младшего брата никто в семье и среди слуг не смел петь радостные песни. Во всем доме было как бы похоронное настроение, и вдруг такая перемена. На его удивленный вопрос слуга отвечает: «Брат твой пришел, и ради этого закололи откормленного теленка». Казалось бы, как должен бы радоваться этот молодой человек? Вернулся домой брат, которого так долго не было дома, о котором так тосковал горячо любимый отец. Но не видно на лице его радости. Нет, все это лицо превратилось в грозовую тучу. Он бормочет: «Да, брат, бродяга, и ради него закололи откормленного теленка. Это больше, чем когда-либо сделали для меня. Но я покажу им, что я думаю об этом ликовании. А еще говорят, что есть награда за добродетель. Я все это время жил здесь, работал, не покладая рук, и на меня даже внимания не обращают. А этот мальчишка прибежал от свиного корыта, и ради него делают такой праздник». Иисус говорит, он осердился и не хотел войти. Хотелось бы воскликнуть: «Что за ребячество?» Но в этом порыве кроется нечто гораздо большее, чем просто минутное настроение. В виде грозовой тучи прорвалось то, что давно накипало под прикрытием его добродетелей. Возможно, это было там всю его жизнь.
грозовая туча. Пары множества грехов собрались вместе в минуту такого настроения и теперь бичуют его душу чувствами негодования и злобы. Зависть, злость, гордость, нелюбовность, жестокость, самоправедность, дурное расположение духа, раздражительность при каждом слове, упрямство — все это, смешанное в одно, составляет скверный характер. Я считаю этот анализ справедливым. Зависть, гнев, гордость, отсутствие милости, жестокость, самоправедность, надутость, обидчивость, недовольство, упорство — это тоже составные части скверного характера. Часто, видя у кого-то проявление такого характера, люди спрашивают «что с ним?» и получают ответ «да, он просто не в настроении, немного погорячился, туча нашла». Но ведь туча состоит из капель, так же, как и океан. А океан может натворить очень много беды. Сколько уже людей погибло в океанах на нашей планете, когда океан заглатывал их корабли или другие плавающие средства? Или возьмем другой пример. В Голландии обширные площади суши расположены ниже уровня моря. Они отделены от океана дамбами. За состоянием этих дамб постоянно следят, и все же были случаи, когда океан прорывался через дамбы и наносил людям огромный вред. Как океан, состоящий из множества, казалось бы, безобидных капель, может натворить много зла, так и скверный характер. Он состоит из малозаметных самих по себе капель зависти, недовольства, самоправедности, обидчивости и так далее и тому подобное. Когда все эти капли соединяются, они превращаются в грозную и губительную силу.

я обязан обратить наше внимание на то, что скверный характер, как это ни удивительно, уживается в человеке, поведение которого нам может казаться безупречным. Старший брат руководствовался высокими принципами жизни. Когда отец разделил между ним и его младшим братом имение свое, старший брат тоже мог бы прожить свою часть по своему усмотрению, мог бы просадить свое богатство, так же, как это сделал младший. Он мог бы после домашнего однообразия насладиться жизнью и развлечься с друзьями своими. Но он избрал жизнь человека, который понимает свой долг в отношении отца. Дом отца остался его родным домом. Отец и его слуги — его общество. О, этот молодой человек стал образцом трудолюбия для слуг, примером бережливости и верности для соседей. Такая порядочность особенно выделялась на фоне поведения его брата-бродяги. Все это заставляет нас задуматься о том, является ли действительно добродетелью все то, что так выглядит. Тут важно увидеть, какое побуждение руководит человеком. Добродетели могут быть истинными или только кажущимися. Некоторые люди, хотя и испорченные внутри, удерживаются от того, чтобы не отдаться злу одной только трусостью. Они не находят в себе смелости, чтобы стать наружно тем, что живет внутри в них. И вот такие люди живут двойной жизнью. Перед окружающими их людьми они живут морально позитивной, добродетельной жизнью, а втайне продолжают жить жизнью грехов и пороков. Бедные люди, на какие страдания души они обрекли самих себя! Нередко такие люди, Библия называет их сеющими в плоть свою, считают свои грехи ничем особым по сравнению с проступками и недостатками тех, которые говорят о себе, что живут по духу. Например, тот, кто напиться пьяным, не считает за особое преступление, презирал бы себя за невежливый поступок или за нецензурное выражение. Послушайте, что об этом говорит Слово Божие. «Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью». Книга Екклесиаста, 10 глава, 1 стих. Если эта мертвая муха и маленькая, то зачем иметь даже маленькую муху в благовонной масти новой жизни? Но как же скверный характер влияет на разум? «И не хотел войти». Старшему брату кажется, что он загорелся ревностью по справедливости. Но другие так не думают. Очень возможно, что после, когда этот человек пришел в себя, он понял, что был неправ и сам осудил свое поведение. Но уже поздно, зло сделано. Он заявил: «Не зайду в дом». И ни уговоры отца, ни сознание глупости совершаемого поступка не могли заставить его изменить решение. Так вот каково влияние скверного характера на разум. Раз принятое и высказанное необдуманно под влиянием скверного внутреннего порыва решение заставляет человека настаивать на нем и придумывать всякие оправдания. Таким образом, скверный характер разрушает нормальную деятельность нашего разума. При всем этом, скверный характер отрицательно сказывается не только на виновнике, но и на окружающих его людях. Обычно проявления скверного характера позволяют себе старшие. Ну а младшим остается только принимать на себя удары этих проявлений, хоронить свое личное разумение и покорно служить тому, что в их глазах является всего лишь капризом. Зачастую им приходится вместо того, чтобы разумно подчиняться, кривить душою, лишь бы угодить старшему. Посмотрите еще раз на старшего сына, как он своей жалкой раздражительностью и грубостью, этим взрывом скверного характера, испортил радость и счастье всех окружающих. В первую очередь, он, конечно же, испортил все самому себе. Возможно, он после осознал свой поступок и успокоился, но дурное дело уже сделано. Как он огорчил отца, гостей и даже слуг!
Эта сцена во дворе бросила тень на все праздничное собрание. Но был некто, в ком этот поступок отозвался с особой остротой. Это блудный сын, его пропадавший и вернувшийся брат. Можно представить себе его переживания. С какими чувствами шел он домой? Домой! Он шел с сознанием своей вины, шел, влекомый воспоминаниями о всем хорошем в отцовском доме, о доброте и справедливости отца. И вдруг дома, где, казалось, все трудности и разочарования позади, такое отношение со стороны старшего брата. Если так будет дальше, то не лучше ли опять уйти? Не лучше ли жить со спокойными свиньями, чем с таким буйным и самоправедным братом? Христиане, мои дорогие братья и сестры, какое здесь предупреждение для нас? Как быстро мы можем проявлением своего скверного характера оттолкнуть от Христа, идущих к Нему за прощением грешников? Как мало еще у нас духовной вежливости! Мы обращаем много внимания на развитие нашей веры и надежды, и так часто забываем, что любовь больше их. Пока наши домашние, да, впрочем, и посторонние, не смогут сказать, что каждый из нас долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, до тех пор наш призыв ко Христу не будет иметь полного успеха. Один отталкивающий верующий прогонит десятки блудных сыновей и дочерей. Ничто в этом мире не причиняет столько раздражения, ненужного и оскорбительного страдания, как скверный характер. Поэтому так строг приговор Иисуса Христа: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Из слов Христа выходит, что человеку лучше не жить, чем жить и не любить. По своей природе скверный характер является грехом против любви. А грех против любви — это грех против Бога, ибо Бог есть любовь. Но как же избавиться от такого скверного характера? Ведь жить в грехах небезопасно. В книге пророка Иезекииля, в 20 стихе 18 главы читаем: «Душа согрешающая, она умрет». И еще Бог говорит: «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух, и зачем вам умирать? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Книга Иезекииля, 18 глава, 31 и 32 стихи. Мой дорогой слушатель, ты говоришь, что не можешь изменить свой характер. Он, мол, достался тебе в наследство от родителей твоих. Все эти дурные качества заложены в твоих генах и хромосомах, и поэтому ты не в силах оставить их. Знаешь, ты частично прав. Ты действительно не в силах оставить грехи своего скверного характера. Если бы ты мог избавиться от этого сам, своими силами, тогда Христу не надо было бы оставлять славу небес и приходить на нашу обремененную грехами землю. Но для того Иисус и пришел к нам, чтобы освободить нас. Но мы не должны прятаться от Него. Слово Божье учит: скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто признается и оставляет их, тот будет помилован. Притчи 28:13. Значит, для того, чтобы быть помилованными, мы должны признаться, во-первых, самим себе, а потом и Богу, что этот скверный характер, грех, преступление пред Богом и людьми, оставить его, и тогда можем надеяться получить помилование. Еще лучше об этом пишет апостол Иоанн в своем первом послании:
если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И еще, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 и 7 стихи. «И сам Бог обещает, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Книга Иезекииля, 11 глава, 19 стих. Да, через искреннее раскаяние мы можем получить прощение греха скверного характера в драгоценной крови Иисуса Христа, а затем и свободу от Него. Сам Бог вынимает из плоти нашей наше старое каменное сердце и дает нам новое, способное любить наших ближних и указывать им на источник спасения нашего Иисуса Христа. Тогда мы теряем скверный характер старшего брата и обретаем полный любви и сострадания характер отца.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». От чего зависит комфорт нашей души? Иногда кажется, что чего-то ей не хватает, чего-то возвышенного. И это постоянная жажда. Так уж сотворен человек Богом по образу и подобию, что некую часть его триединого существа Бог предназначил для себя. Ничто и никто не может заполнить или силой захватить это пространство, кроме него. Бог готов утолить жажду нашей души, только в нем вся полнота. Глубина близости с Богом во многом зависит от нас самих. Она определяется тем, насколько сильно мы жаждем единения с Богом, в какой мере позволяем Ему наполнить нас собою, готовы ли открыться Ему. Господь же всегда хочет быть ближе к нам.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Не отгораживайтесь от мира и Бога». Чтобы избавиться от одиночества, некоторые прибегают к наркотикам или алкоголю, к телевизору. Но такой наркоз действует недолго и создает лишь иллюзию жизни. Душа человека жаждет Бога, только с Ним она не будет одинока. Бог ждет от нас не только близкого, тесного контакта с Ним самим, но и достойных, плодотворных отношений с окружающими нас людьми. Одиночество преодолевается во взаимодействии и соработничестве с Богом и ближними. С другом вы можете сохранить отношения до гробовой доски, а ваша связь с Богом будет длиться вечность. Вам вовек не исчерпать Его щедрости, не истощить Его сил. Он говорит каждому из нас: «Положись на меня». Только Господь никогда не уклоняется от дружбы, не отвернется, не бросит человека. Его любовь никогда не иссякнет.

Сегодня наша тема «Как побороть тревогу?». Первые годы моей жизни были полны тревоги. Я не знал, что ждет меня впереди, и никогда не был уверен даже в завтрашнем дне. Настанет ли он вообще и будет ли похож на сегодняшний? Конечно, я не верил, что завтра будет лучше, чем сегодня. Моя незащищенность и детский страх перед будущим объяснялись несколькими причинами, коренящимися в прошлом. Во-первых, за 16 лет моей жизни мы 17 раз переезжали с места на место. Я никогда не знал, где мы осядем в следующий раз. Во-вторых, мы всегда нуждались, особенно в ранние годы моего детства. Мать осталась одна, и самое большее, что она могла дать, это обеспечить крышу над головой да заработать на скудный обед. Я помню, как мы боялись страхового агента, который требовал уплатить налоги за неделю. Мать пряталась за дверью, и мне поневоле приходилось отвечать ему, что ее нет дома. Хотя мы бедствовали, мать всегда заботилась о том, чтобы я был чисто одет. Мы никогда не позволяли себе опускаться. И даже при крайней нужде мать всегда делилась с другими хотя бы куском хлеба. Третья причина моей неуверенности и страхов заключалась в том, что у матери было обостренное чувство ответственности за меня, непоседливого, любопытного ребенка. А разделить эту ответственность ей было не с кем. То и дело она говорила: «Не выбегай на дорогу, будь осторожен, будь внимателен. Смотри, не упади, ты же голову себе свернешь». Эти предостережения повергали меня в беспросветное уныние. Казалось, что рисковать нельзя, жизнь — это сплошной ужас, она причинит тебе боль. Четвертая причина моей незащищенности и детских страхов была куда коварнее первых трех. В детстве мне внушали, что Бог — суровый судья, только и ждущий, как бы обрушиться на мальчишку, допустившего промах. В раннем детстве мне никогда и в голову не приходило сделать что-то дурное, я был слишком запутан. Все это привело к тому, что в пору юности я вступил, крепко усвоив несколько ложных правил. Не пускай корни слишком глубоко, их могут вырвать в любой момент. Не проматывай того, что имеешь, может случиться так, что тебе нечем будет восполнить растраченное. Не рискуй. Бог ошибок не прощает. Надо сказать, такой взгляд на жизнь порождает глубокую психологическую незащищенность, тревогу и страх. Я знаю, что многие люди испытали нечто подобное. Тревоги и волнения постоянно сопутствуют человеку. Беспокойство проникает во все сферы нашего бытия и житейские дела. Политических лидеров тревожат экономические неурядицы, очаги военных конфликтов и собственная политическая карьера. Родители беспокоятся о детях, о том, как заработать на жизнь, как сохранить семью и работу. Детей волнуют школьные проблемы, собственное будущее, мнение друзей и очень часто неблагополучие в семье. Если попытаться одним словом определить состояние нашего общества, то самым верным окажется слово «тревога». Люди выражают ее по-разному. Как я могу на что-то рассчитывать? Мир меняется так быстро, что не успеваешь к нему приспосабливаться. Я никогда не знаю, застану ли жену дома, вернувшись с работы. И дети, когда приходят из школы, тоже каждый раз спрашивают, где она пропадает. Мой муж приходит и уходит, когда ему вздумается. Неизвестно, в каком он придет настроении, может заявиться пьяный и начнет меня оскорблять. Вот и дрожу, как осиновый лист. Священники и адвокаты выслушивают подобные жалобы чуть ли не каждый день. Тревогу порождает страх перед будущим. Мы испытываем беспокойство, когда заглядываем далеко вперед, в будущее, которое, как нам кажется, не сулит ничего хорошего, или когда просто плывем по течению и не знаем, что с нами произойдет через минуту. Иногда тревога коренится в безотчетном ощущении, что ты не в силах справиться с предстоящей задачей. Есть люди, которые настраиваются на провал, прежде чем сделают хоть малейшие усилия для решения возникшей проблемы.
Они не ищут путей к победе и успеху, а думают лишь о том, как выйти бы из игры целыми и невредимыми. Порой беспокойство связано с тем, что человек слишком завышает планку своих возможностей. Он вновь и вновь мерит себя чужой меркой и чувствует, что его идеал совершенно недосягаем. Тревога возникает и тогда, когда человек оказывается между двух огней, то есть вынужден принять одну из двух точек зрения или встать на сторону одного из тех, кого любит. Например, мужчины часто буквально разрываются между матерью и женой, женщины – между своими родителями и мужем. Дети чувствуют, что втянуты в войну между родителями, а служащие – в конфликт между начальником и подчиненными. Тревога может быть вызвана неизжитой враждой. Человек продолжает воспринимать реальность через призму былой ненависти, гнева или горечи, хотя породившие их обстоятельства давно канули в прошлое. Поводом для тревоги зачастую становятся самые простые обыденные вещи – одежда, еда, жилье. Мы расстраиваемся, что плохо одеты, неважно выглядим, не можем себе позволить лучше питаться или вовремя заплатить за квартиру. Мы переживаем, что мало зарабатываем, не можем скопить денег на старость или недостаточно быстро продвигаемся по служебной лестнице. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня у нас тема «Как победить тревогу» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Христос Спаситель ведает о наших тревогах и их причинах. Воочеловечившись, Он познал все земные нужды и заботы. Потому-то Он и говорил Своим ученикам: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же трава на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том». Евангелие от Луки, 12 глава. Тревога и беспокойство проявляются по-разному. В повышенной раздражительности, в переменчивости мнений, в ошибочности принимаемых решений, в мании преследования при отсутствии преследующего, в откладывании важных дел со дня на день, в зависимости от лекарств, помогающих снять боли, нервное напряжение или справиться с бессонницей, в пониженной работоспособности. В одной из бесед Иисус говорит о тревоге как о заботе века сего, которая заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Евангелие от Матфея, 13 глава. Тревога почти всегда приводит к тому, что человек теряет способность работать и творить. И чем сильнее он встревожен, тем менее продуктивен его труд. То же самое относится к духовной продуктивности или, на языке Библии, духовному плодоношению. Человек, охваченный неуверенностью, тревогой и страхом, не может приносить обильные плоды в Царстве Божьем. Чтобы побороть тревогу, нужно избавиться от парализующего нас страха перед будущим. Для этого необходим якорь, который удержит нашу жизнь на плаву, какие бы шторма ни пытались сбить ее с курса. Таким якорем может быть только Бог, открывающийся нам в Иисусе Христе. Если мы установим правильное отношение с Богом, Он
поможет справиться со всеми трудностями и выйти из них победителем. Каждому могут выпасть на долю тяготы, невзгоды или испытания. Но пока нас будет держать этот якорь, у нас всегда останется надежда. Первый шаг, который следует сделать человеку, желающему избавиться от тревоги, это убедиться в том, что он связан с Иисусом Христом личными отношениями. Искренне и чистосердечно обратитесь к Богу. Скажите: «Я хочу приблизиться к Тебе. Я принимаю посланный Тобою дар Твоего Сына, сошедшего на землю, чтобы умереть ради меня и искупить мои грехи. Я верю, Ты ждал меня, Ты хотел, чтобы между нами возникла тесная связь. Господи, вот я перед Тобою. Я с готовностью приму дарованную Тобой благодать. Я хочу следовать за Христом». Если вы не уверовали в Иисуса как своего Спасителя, самое главное препятствие в нашем пути – грех неверия. Именно в этом кроется первопричина внутренней тревоги. Если мы сомневаемся в Боге, если не вверяем Ему свое будущее, то у нас нет точки опоры, и в душе закрадывается страх. Ни в чем и ни в ком на свете нельзя быть уверенным, когда нет уверенности в Господе. Никто, кроме Иисуса, не успокоит человеческого сердца. Можно сколько угодно биться в поисках иных причин вашей тревоги. Можно без конца предъявлять претензии к окружающим. Но пока Иисус не станет неотъемлемой частью вашей жизни, вы все равно будете испытывать страх перед неизвестностью. Так уж сотворен человек по образу и подобию, что некую часть его триединого существа Бог предназначил для себя. Ничто и никто не может заполнить или силой захватить это пространство, кроме Него. Пока мы отдалены от Бога и не хотим, чтобы Иисус Христос заполнил Его собою, нам все время чего-то недостает. Нас постоянно сверлит одна и та же мысль. «Нет, это все не то. Что-то у меня не ладится, что-то идет не так». И тогда возникает чувство беззащитности перед жизнью. Положившись на Спасителя, мы обретаем уверенность, что Он, по обетованию Своему, никогда не покинет нас. Он, Иисус, не оставит, не предаст. Мы можем отойти от Бога, Он никогда не отойдет от нас. Мы можем отречься от Христа, Он никогда от нас не отречется. Вот почему Он единственный надежный якорь. Установив отношения со Христом, нашим поручителем и заступником, необходимо сделать следующий шаг, о котором он говорит в Нагорной проповеди. «Однако ищите Его Царство, и все это будет прибавлено вам». Евангелие от Луки, 12 глава. Искать Царство Божие, то есть постигать, как проявляется и на чем зыждется это Царство, значит искать и постигать Христа, во всем полагаясь на Него. Чего ждет от нас Бог? Чего Он хочет? Как мы должны относиться к Нему и друг к другу? Ответы на все эти вопросы дает Слово Божие. Начните с чтения Нового Завета, лучше с Евангелия от Иоанна. Постарайтесь почувствовать, каков же Он, Христос. Идите Ему навстречу и найдете, может быть, даже столкнетесь с Ним внезапно, лицом к лицу. Постарайтесь познать Его характер, вникнуть в Его слова, понять Его поступки, услышать биение Его сердца, открытого каждому, а значит и вам. А потом прочитайте псалтырь. Псалмопевцу царю Давиду, перетерпевшему множество лишений и бед, были знакомы все те чувства, которые испытываем и мы. Вам откроется, что вы не одиноки в своих переживаниях, что Бог может и хочет встретить вас в любом месте и в любое время. Когда у вас появится потребность читать Слово Божие и соотносить с Ним свою жизнь, Святой Дух начнет постепенно вытеснять ваши страхи. Объясняется это достаточно просто. Чем более вы сосредоточиваетесь на богопознании, а Богу это угодно, тем сильнее меняются ваши мироощущения и мышления. Вы начинаете проверять их истинность Слова Божия. Ваши мысли и чувства становятся все более созвученными замыслом и чувствованием Божьим.
Когда ваши мысли и чувства приходят в согласие с Божьими, тревога исчезает, а уверенность, наоборот, крепнет. Вы все больше полагаетесь на Бога и все больше доверяете Ему. Чем больше вы доверяете Богу, тем очевиднее становится, что Он никогда не покидает вас. На Него во всем можно положиться. Когда вы почувствуете это, у вас появится духовное дерзновение, и тревога останется в прошлом. Теперь вы твердо знаете, что вы во Христе, и Христос в вас. Вы верите, что Он всегда рядом, что в любых обстоятельствах Он протягивает вам руку помощи. И самое главное, вы увидите, что Бог ваш союзник. Не враг и не суровый судья, ищущий как бы покарать вас за любой промах. Бог есть любовь. Он стремится к тому, чтобы ваши отношения с Ним стали еще глубже, еще неразрывней.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, братья и сестры во Христе, разрешите всех вас поприветствовать словами Иисуса Христа. Мир вам! Благодарение Богу, что Он благословил сотрудников радиовещания «Голос Ант», миссии «Источник жизни и луч надежды» иметь новую христианскую радиопередачу на русском языке. У микрофона Виктор Серпевский. Я рад поделиться с вами сегодня Словом Господним на тему «Что мне делать, чтобы спастись?». Такой вопрос когда-то задал темничный страж святому апостолу Павлу. Сегодня также вы будете слышать две песни в исполнении Бориса Бережного. Итак, пусть Господь благословит всех нас слушать радиопередачу «Луч надежды».

Дорогие друзья, сегодня в нашей радиопередаче я хотел бы читать из 16 главы Деяний святых апостолов. Начинаю читать с 25 стиха. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведший их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Из всего прочитанного я выделяю два стиха, и они будут главными стихами для нашего рассуждения. Это 30 и 31. «И, выведши их вон, сказал: Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой. Что мне делать, чтобы спастись? Ответ: «Веруй в Господа Иисуса Христа». Ну а теперь, друзья мои, я желаю, чтобы вы как-то обратили внимание на то, что предшествовало этому удивительному случаю. В 16 главе с самого начала мы читаем, что Павел и Тимофей находились в городе Дервии и в Листрах, и там были некоторые ученики, в том числе и Тимофей. И вот, исполняя долг благовестия, они проходили по городам и предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, чтобы церкви утверждались верою. Далее мы читаем, что проповедники Евангелия, прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, почему-то не были допущены Духом Святым проповедовать Слово Божие в Асии. И ниже мы читаем, что апостолу Павлу ночью было видение. Пред ним предстал некий муж-македонянин и просил его прийти в Македонию, чтобы помочь им. Итак, мы читаем, что после этого видения апостол Павел оставляет малазиатскую страну и отправляется на европейский континент. Он прибыл в город Филиппы вместе с Силой. Итак, мы читаем, что Силуан или Сила, как его просто звали и апостол Павел, были первыми людьми, кто возвестил весть спасения на европейском континенте. И как раньше они делали еще в Малой Азии, так и сделали в Европе. В субботу по обыкновению своему пришли в молитвенный дом и стали разговаривать там с собравшимися женщинами. И вот одна женщина из города Фиатир, ранее торговавшая багряницей, приняла Иисуса Христа через проповедь Павла. И она, уверовав искренно, приняв спасение через веру, крестилась. И крестилась не только она, но и домашние ее. О, как радовалась она, как торжествовало ее сердце этого гостеприимного человека. Но не все радовались этому. Нет-нет, демоны восстали против Павла и Силы. Ниже мы читаем, что одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход своим господам, шла за Павлом и Силой и кричала: «Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают путь спасения». На первый взгляд, ничего плохого в этом, кажется, и не было, ведь она говорила правду. Это действительно были рабы Бога Всевышнего, и действительно они возвещают путь спасения падшим людям. Она это делала много дней.
Но Павел усмотрел здесь нечто особенное. Его душа возмутилась, он вознегодовал и обратился к духу, сказал: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел из нее тотчас же. Несчастная женщина освободилась от этого страшного влияния. Радовались ли люди этому? Мы знаем, что Слово Божие нам говорит, как раз хозяева ее не радовались, потому что опустошились их кошельки. Материальное для таковых людей гораздо важнее духовного. И что же они сделали? Они схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. А потом мы видим, их били, сорвали одежды, дали им много ударов, посадили в темницу и, приказав темничному стражу, крепко стеречь их. Но апостол Павел и Сила не унывали. Они знали, что они рабы Бога Всевышнего. Они знали, что этим путем Господь их повел для какой-то определенной цели. Ноги их забиты в колоду, усталые, избитые, голодные сидят на холодном полу и воспевают песни, песни славы своему Богу и молятся. Узники слушают их пение, слушают их молитвы. Они, наверное, еще ничего не могли понять. Но что же далее? Мы видим в 26 стихе следующее. «Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Сила Божия сделала свое святое дело». А что же далее? Что делает темничный страж, ответственный за сохранность этих преступников? Пробудившись от своего спокойного сна, он увидел, что двери темницы отворены, и извлек меч и хотел умертвить себя, потому что думал, что узники убежали. Но ниже мы читаем, Павел, возгласив громким голосом, сказал: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Как? Узы у всех ослабели, а все вы здесь, почему же вы не убежали? Такой, наверное, вопрос встал у этого тюремщика. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. Да, действительно, таких узников он видел впервые. И что же делает дальше этот человек? Выведший их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Интересно, дорогие друзья, для спасения человека греха, в данном случае для спасения тюремщика, Бог допускает тяжелые испытания своим верным служителям Павлу и Силе. О, пути Господни действительно неисповедимы! Наверное, какое было черствое сердце этого человека, раз пришлось Господу допустить такое испытание для своих верных людей? Римский страж, язычник, военнослужащий, начальник. Он рассудил так: если узники убежали, то самоубийство – лучший выход из положения. Самоубийство, чем позор. Какова роль Павла? Павел говорит: не делай себе никакого зла. А страж спрашивает его: а что мне делать? Мне нужно спасение от позора. Мне нужно спасение от смерти. Что имел в виду страж, говоря о спасении? Государи мои, что мне делать, чтобы мне спастись? И получает такой необычный ответ: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься не только ты, но и дом твой. На вопрос о спасении страж и Павел смотрят с разных точек зрения. В это слово «спасение» страж вкладывает свой смысл. Спасение от позора, спасение от того, чтобы презирали его семью. Лучше принять смерть физическую. Павел же говорит о спасении другом. Он говорит о том спасении, которое дает Иисус Христос. Чтобы не быть осужденным на погибель в аду, чтобы смерть духовная не поглотила человека навеки, нужно спасение. Первый говорит о теле, другой говорит о душе. Один рассуждает по плоти, другой рассуждает по духу. Желали бы вы иметь уверенность в спасении? Сегодня мы можем спросить неверующего человека. Сегодня неверующий человек может сам себя спросить: спасен ли я? Хотелось бы задать вопрос всем. Что люди считают необходимым для спасения от ада и смерти?
На собрании на разборе слова иногда мы ставим такой вопрос и получаем примерно вот такие ответы. Чтобы быть спасенным, нужно состоять в членах церкви, посещать собрания, жертвовать на дело Божие, молиться, жить честно, быть добрым, быть вежливым, не произносить хуление на Бога, верить в Бога. Все эти и другие качества гарантируют человеку вечное блаженство, вечное спасение. Так говорят люди. Но нет. Я скажу, что это великое заблуждение. Чтобы иметь спасение во Христе, недостаточно состоять в списках членов церкви. Недостаточно только посещать собрания, жертвовать на дело Божие, молиться, жить честно, быть добрым, вежливым, не произносить хуления на Бога и так далее. Недостаточно. Миллионы высоконравственных, прекрасных личностей сегодня идут в ад. К сожалению, это святая истина. Люди идут в ад, даже и не подозревая, что он коварно их подстерегает. Что же Бог считает необходимым для спасения человека? Вот главный вопрос. Не что люди считают, а что Бог считает важным, необходимым для спасения человека. Слово Божие нам говорит, нет праведного ни одного. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Римлянам 3 глава. В этой же третьей главе апостол Павел говорит, все согрешили и все лишены славы Божией. Библия говорит нам, что как бы человек ни старался своими силами изменить себя, не может. Он не способен сделать этого шага. Как бы он ни стремился быть лучше, все равно достичь спасения своими собственными силами нельзя. И потому наши требования не соответствуют требованиям Бога. Если мы что-то себе разрешаем, это еще не значит, что Бог все разрешает нам. Итак, Библия нас учит, что требованиям Бога в вопросе спасения не соответствует самый наилучший человек. Бог, один Бог только решает вопрос спасения человека. И мерилом его праведности совершенство самого Бога. А человек для совершенства Бога неподходящий. И Господь Бог прекрасно знает это. И потому мы читаем в Евангелии Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Единородного Сына Спасителя для чего? Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сын Божий сделался Спасителем грешного человечества. Это святая истина. Нужно было в плане Божьем самому Богу стать человеком. И в первой главе Евангелия Иоанна мы читаем, «И Слово стало плотью и обитало с нами». И это Слово живого Бога стало Иисусом Христом, который ходил по земле, который служил людям как раб, который был умерщвлен злодейскими руками, но который был воскрешен силою и славою Отца. Павел сказал темничному стражу, «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и дом твой». Итак, вера. Вера – вот что дает спасение. В 10 стихе ниже, 5 главы 1 послания Иоанна, мы читаем. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которое Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Иоанн говорит, «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Вот что говорит нам Слово Божие о спасении. Спасение человеку необходимо. Почему человеку необходимо спасение? Все мы знаем случай с Адамом и Евой. Все мы знаем, что он и она были изгнаны из рая Едемского. Все мы знаем, что грех пришел к нам через них. Но все мы знаем, что и смерть вместе с грехом прошла через наши души, через наши жизни. Так мы читаем в 5 главе послания Римлянам. Смерть пришла на всех человеков. Смерть. Мы от согрешившего, и в нем все мы согрешили. Смерть физическая и духовная – вот что есть наше наследие без Христа.
человек стал неправедным перед Богом. Но для спасения единственный путь. Лишь заслуга и праведность Христа могут помочь нам решить положительно этот вопрос. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Так говорит это же самое послание римлянам в 3 главе мы читаем. Апостол Павел говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и дом твой». Итак, как написано в послании римлянам, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой, надеждой и славой Божией. Библия учит нас, что Христос, когда еще мы были немощны в определенное время, умер за нечестивых. Бог свою любовь доказывает к людям тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Адам сделал преступление и за это понес суровое наказание. Да, он был виновником, что человек стал таким несчастным. Но виновником великого счастья стал Иисус Христос. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. И через веру в единородного Сына Божия Иисуса Христа мы получаем оправдание к жизни. Потому что так написано: как преступлением одного всем людям осуждение, так правдою одного всем людям оправдание к жизни. Ибо когда мы были рабами греха до своего покаяния, тогда были свободны от праведности во Христе Иисусе. Какой же плод мы имели тогда? Павел апостол говорит: такие дела, какие ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Какие удивительные слова! Какое обетование Божье! Говоря о вере, многие люди спрашивают друг друга: а какая же все-таки вера лучше? Ответ один – та вера, которая дает спасение. Та вера, которая дает жизнь вечную, это вера в Иисуса Христа Спасителя. Тем, мы читаем в Слове Божьем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. Не только оправдание, но и усыновление мы получаем через веру. Павел апостол слушает слова темничного стража. «Что мне делать, чтобы спастись?» — говорит он. И отвечает ему: «Веруй. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Но должна ли вера наша находиться в пассивном состоянии? Должна ли вера наша молчать? Спаслись, ну и ладно. Правильно ли это будет перед Богом? Никак нет. Слово Божие говорит нам: близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вот что говорит нам Писание по отношению веры, по отношению исповедания. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Устами, своими словами, открыто, перед людьми и перед Богом, ты должен сказать: дорогой друг, я верую и принимаю твое святое спасение. Веруя сердцем, мы встаем на путь праведности. Устами исповедуя Иисуса Христа, получаем дар спасения. Ни Конфуций, ни Будда, ни Мария, ни Магомед, но только Иисус Христос и Его исповедание дает новый импульс жизни, импульс для вечной жизни, святой жизни. Слово Божие и Дух Святой рождает человека. И когда человек духовно рождается, он не молчит. Как ребенок, родившись, кричит. Он сразу же желает исповедовать имя Господа перед всеми. Темничный страж спросил Павла: что мне делать, чтобы спастись? И получил один ответ: веруй. Веруй в Господа Иисуса Христа. Если, дорогой друг, ты сегодня спрашиваешь меня или кого-нибудь из своих близких друзей, что мне делать, чтобы спастись, один ответ.
веруй в Господа Иисуса Христа, раскайся перед Ним, прими Его как личного Спасителя, и получишь дар со священными, получишь вечную жизнь, получишь вечное спасение. Господу же нашему, который открыл нам дверь спасения через Святое Евангелие, и что мы теперь знаем об этом и можем говорить другим, принесем в молитвах своих и в жизни своей вечную славу и благодарность Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи «Семья Каратаевых». В этой передаче мы наблюдаем за жизнью христианской семьи Каратаевых. В учебную часть ее входит материал Международного заочного библейского института, расположенного в Брюсселе, в Бельгии. Составляется программа «Финляндии» в студии «Парола».
1: Что-то уж очень долго Верочка на улице. Уже темнеть начинает, а ее все нет и нет. Сережа, сходи-ка, поищи ее. Куда она пропала, я просто не знаю. Может быть, на стройку пошла играть, там ведь страшно глубокие ямы.
2: Ну, она побоится туда идти. Ты ведь запретила ей там играть.
1: Все равно, Сереженька, ну сходи, пожалуйста, сходи.
2: Не охота мне идти, сама придет.
1: Ой, ну, сынок, будь послушен, иди. Что-то уж очень неспокойно на моем сердце. Сама бы пошла, но видишь, ну как же я могу оставить плиту без присмотра? Суп кипит, да и этот соус пригорит. Иди, а пусть... Сереженька, иди.
2: А пусть Вадим пойдет.
3: Ага, ты всегда так. Вот смотри, у меня завтра контроль, но у меня еще 5 страниц надо решать.
2: Ну ладно, пойду. С кем она здесь? С девчонками пошла гулять?
1: Я думаю. Да-да, с девочками пошла. Она же сказала, что за Ниной зайдет.
2: Ну, тогда они где-то вот там у железной дороги играют.
1: У железной дороги? Что они там делают? Я даже не знала, что они туда ходят играть. Это же опасное место.
3: Они там ивовые ветки собирают. Я уже говорил Вере, что это что-то плохое место для игры. Там еще всякие картежники собираются и всякие темные типы такие.
1: Ну что мне с вами делать? Прямо ума не приложу. Хотя бы отец скорее домой приехал. Какая-то поддержка была бы. Ну иди, Сережа, ну иди, миленький. Ну что ты так медленно одеваешься?
2: Иду.

0: Мама! Мама!
1: Что такое?
0: Вера упала в яму.
1: В какую яму?
0: А там на стройке. А я никак не могу ее достать.
1: Господи.
0: Идите, она поможет быстрее.
1: Ой, что же мне теперь делать? Где же мои туфли? Вадим! Вадим, ну беги быстрее. Люда, Люда, где Люда?
2: Мам, ты успокойся. Да вот твои туфли. Ну ладно, я побегу.
1: Идите быстрее. Ой, господи, боже мой.

0: Одну на веревку. Или лестницу найти. Иначе до дна не достать.
1: Самое худшее, что края ямы могут обвалиться в любое время.
0: А тогда Вера погибла.
1: Но должны же там на стройке лестницы быть. А как Вера? Сознание она не потеряла?
0: Нет. А я бы иначе не нашел ее. А когда я звал и искал Веру, то как бы ты из земли услышал крик.
1: А ты что, на железную дорогу не ходил?
0: А ты меня не было. Я прибежал сюда на стройку.
1: Только бы Господь помог нам найти лестницу. Слушай, ты иди успокаивай Веру, а я поищу, может, найду что-нибудь. Давай.
0: Верочка, мы идем! Ты не бойся! А Вадим принесет лестницу, и мы поднимем тебя!
2: Мама! Я умру, мама!
0: Верочка, ты ушиблась?
1: Сейчас, Верочка, сейчас. Скоро мы поднимем тебя. Я нашел лестницу около склада.
0: А как это? А я не заметил ее.
1: Ты был так перепуган, что, конечно, не заметишь. Да и ты ее не притащил, она такая тяжелая. Вот смотри. Помогай скорее, я же ее не подниму. Сюда. Давай, начинай опухать. Так. Осторожнее. Видишь, от краями висит. Еще обвалится.
0: А я спущу в яму и подниму Веру. Беги за помощью, если что случится.
1: Нет, сделаем наоборот. Ты быстрее бегаешь, а я сильнее. Мне будет легче поднять Веру.
0: А я что, слабак? Тут долго вот тут.
1: Держи, говорю, лестницу, я пошел.
0: Вот видишь? Да все хотела, давай я.
1: Ну иди.
3: Мама. Ну где Вера?
1: Успокойся. Все хорошо, мы тебя поднимем, Верочка. Мам, успокойся.
3: Верденька моя, не плачь, мое золотце. Сейчас мы тебя поднимем. Сережа.
1: Мам, успокойся, все хорошо, мы тебя поднимем, Веру.
3: Будьте осторожнее. Сережа, будь осторожней. Ты сможешь поднять Веру?
1: Мам, успокойся, успокойся. Ты что так взволнована?
0: Вытеваю ты. Ну, говори, а мою фею. А так.
1: Пока, Вера.
2: Нога болит.
0: Крепче держись. Мне нужно освободить одну руку, чтобы держаться за лестницу.
2: Больно. Ноги больно.
3: Ой, Верочка, ну потерпи, милая. Потерпи немножко.
1: Давай сюда руку, давай, Вера. Ну, так, вперед. Вперед.
3: Осторожней, Вадим.
1: Да и тяжелая.
3: У нее, может, нога сломана. Осторожнее.
1: Не сломанная она. Ух, порыкнулась. Давай. Так, еще немножко. Опс.
3: Ой, Верочка, миленькая, иди к маме, иди, маленькая моя. Ой, ты маленькая моя. Успокойся, успокойся. Тебе все в порядке. Не плачь. Или поплачь, поплачь, если легче станет. Ой, слава Богу, что он помог нам. Ой, ты моя миленькая. Ну, не плачь больше, не плачь. Все хорошо. Ой, слава Богу, что ничего худшего не случилось. Услышал Господь наши молитвы?
1: Да, услышал.
3: Слава Господу.
2: Выздороветь нога. Или ее будет отрезать, как у соседней бабушки.
1: Не бойся, выздоровеет твоя нога. Это только у старых людей появляется гангрена.
3: Да.
1: У детей ноги быстро поправляются.
3: Поправится, обязательно, доченька, поправится. Пойдем домой. Смоем всю эту
1: Пошли,
3: грязь.
1: Давай.
3: Вон какая ты грязная. Да, Сережа, смотри, вон какой грязный. Ой, какой чумазый. Весь запачкался, пока поднимал тебя из ямы. Из этой грязи. Смотри, какой грязный. Сейчас пойдем вымоемся.
2: Сережа чудесный. что он нашел меня и помог мне.
3: Да, Сережа молодец у нас. И Вадим, молодцы.
2: Я никогда больше не буду дразнить Сережу.
0: А лучше не обещать. Самое главное, что ты теперь в целости и сохранности среди нас.
1: Ну, Вера, ты меня напугала.
3: Всех она нас напугала. Золото ты маленькая. Ой, дети, я только сейчас полностью осознала, от какого большого несчастья Господь сохранил нас всех. Представьте, ведь Вера смогла бы упасть и в другую яму. Вон, в ту, которая полна воды, да еще такой грязной. Сразу бы задохнулась и утонула. И помочь бы не успел никто.
1: Конечно. А зачем ты сюда вообще пришла на службу? Ведь вход же строго запрещен сюда.
2: Но ведь все пошли. И они смеялись надо мной, что я боялась идти. Они хвастались, какие они смелые. Ходили по узким краям между ямами.
3: Вот смельчаки какие, а?
0: А куда они делись, когда я пошел?
3: Да, где девочки, Верочка?
2: Домой убежали.
3: Как домой?
2: Они испугались, когда я упала в яму. Ведь все знали, что сюда нельзя ходить.
3: Надо же.
0: Противные трусихи бессовестные.
3: Некрасиво поступили.
0: Ну, я им покажу, как я их только увижу.
3: Ну, как же они так? Нисколько тебя не пожалели. Вот так в этом мире и поступают. Обольстят и соблазнят в грех и в опасности. А когда человеку плохо станет, оставляют без помощи и милости. Вот так оно и бывает.
1: Люди могут так поступить.
3: Да.
1: А Иисус сам спустился на дно, чтобы поднять несчастного на руки и спасти.
3: Да, Иисус это сделал.
0: И вот Иисус тоже запачкался, когда спас нас от грязи греха.
3: Да, Сереженька, грехи наши возложили на него.
0: И вот и, наверное, ливали и на нем, как это, а грязь а сейчас на мне.
3: Да, Сереженька, ты правду сказал, все наши пороки были возложены на Христа. А вот подумай, Сереженька, подумай-ка, сынок. Если бы ты не пошел искать Верочку, когда я тебя попросила, если бы ты еще помедлил, Вера погибла бы в этой яме. Смотри, теперь уже так темно. Никто бы ее не нашел. Вот и дождь еще начинается. Этот дождь наполнил бы яму водой, и края ямы смогли бы обвалиться в любую минуту. Страх какой!
1: Недаром Библия говорит, что в послушании лучше жертвы.
3: Да.
1: Когда нужно спасать другого человека, то ничто не может быть дороже помощи.
3: Ничто.
1: Никакие другие дела, пусть хоть какими прекрасными бы они ни были.
3: Все это случившееся, дети, хороший урок для нас.
1: Да.
3: Послушание голосу Божьему и его воле ничем и никогда нельзя заменить. Это путь спасения, как для нас самих, так и для других людей. Человек со своим разумом слишком маленький и ограниченный, чтобы мог все решить правильно всегда и своевременно.
1: Вот поэтому и важно очень слушать голос Духа Святого.
3: Да.
1: И быть под его водительством.
2: Мама, я теперь буду всегда слушаться, всегда.
3: Вот и хорошо. Мама тоже верит, что ты освоил этот важный урок послушания. Думаю, что ты надолго, наверное, запомнишь его. Правда, Верочка?
2: Да.
0: Ну, так нельзя обещать, что всегда будешь слушаться. Точно, через некоторое время ты опять какой-нибудь номер выкинешь.
2: Вот и нет, не выкину.
3: Хорошо, Верочка, хорошо. В этом тоже есть доля истины, что Сережа сказал. Но мы не будем больше об этом, дети. Главное, что сегодня мы живы по милости Божией, правда?
1: Да.
3: Помните, как Библия говорит? По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя.

0: Дорогие друзья, те из вас, кто регулярно слушаете нашу программу, помните, что в предыдущих программах мы говорили о чудесах, совершенных Иисусом. Мы упомянули о брачном пире, где Иисус превратил воду в вино. Мария, мать Иисуса, дала замечательный совет слугам на пире. Этот совет должен быть лозунгом каждого христианина. Что скажет он вам, то делайте. Без послушания не может быть успеха в деле евангелизации. Фактом является то, что каждый, кто носит имя христианина, каждый последователь Христа, послан в мир, в свое окружение, для того, чтобы он распространял благую весть о Христе. В Божьем Царстве нет безработицы. Любой христианин, испытавший спасение, прощение своих грехов, может и даже обязан в каком-то смысле поделиться с другими тем, что он сам испытал, что Христос сделал в его жизни, чтобы крестный подвиг не остался бесполезным на месте окружающих нас людей. Каков твой ответ на призыв? Что скажет он тебе, то сделай. Филипп оставил Самарию, где было сильное пробуждение. Почему? Потому что Господь повелел ему так. Так как Бог ему так сказал, он так сделал, послушался. Почему Авраам оставил свою родину, своих друзей, свои родные поля и отправился в неизвестное ему место? Он это сделал, потому что Бог ему так сказал. Из послушания Богу он взял своего единственного сына, которого он так любил, и был готов принести его в жертву. Очень возможно, что Авраам сам не понимал тогда повеления Божьего. Но так как Бог так повелел, он послушался, и впоследствии Бог сохранил Исаака, его сына. В течение всей христианской истории было и есть бесчисленное число тех, кто переносит большие страдания, потому что избрали путь послушания Христу. Многие избрали смерть, когда им приказали отречься от Христа. Абсолютное послушание Богу было правилом, главной заповедью их жизни. Библия сравнивает христианина с воином. Христос сам наш вождь, начальник. Как воины Христа мы должны оказать Ему все наше послушание и повиновение. Если воины непослушны своему командиру, то в сражении они терпят поражение. Послушание – ключ к победе для любой армии. Ирина Сергеевна, Вадим, Сережа и Вера испытали сегодня, какой горький плод у непослушания. Сколько тревог и страха оно причиняет. Если бы Сережа не послушался мамы и не пошел искать Веру, вполне возможно, что семья лишилась бы этой маленькой соловушки, как ее называет дедушка.
1: А вот подумай, Сереженька, подумай-ка, сынок. Если бы ты не пошел искать Верочку, когда я тебя попросила, если бы ты еще помедлил, Вера погибла бы в этой яме. Смотри, теперь уже так темно. Никто бы ее не нашел. Вот и дождь еще начинается. Этот дождь наполнил бы яму водой, и края ямы смогли бы обвалиться в любую минуту. Страх какой!
2: Недаром Библия говорит, что послушание лучше жертвы.
1: Да.
2: Когда нужно спасать другого человека, то ничто не может быть дороже помощи.
1: Ничто.
2: Никакие другие дела, пусть хоть какими прекрасными бы они ни были.
0: Так и Бог, наш Небесный Отец, ждет от нас послушания, чтобы спаслись те бессмертные души, ради которых Иисус Христос пролил свою кровь. Мы должны быть послушны Богу, чтобы принести людей вокруг нас ко Христу. Прежде чем мы можем воистину делать что-то для Христа, мы сами должны стать такими, какими Он хочет, чтобы мы были. Да, Он хочет, чтобы мы были свидетелями. Однако свидетельство — это не просто наши слова. Это прежде всего дела, наша жизнь. Более того, свидетельство — это не только то, что мы совершаем, а то, что мы есть, наша личность, наша натура. Поэтому Иисус сказал: «Вы — соль земли». Кто-то однажды мудро сказал: «Наша жизнь, наша сущность, или вычеркивает наши слова, или подчеркивает их». Не случайно, что Иисус сравнил нас с солью. Соль, как вы знаете, имеет разное употребление. В Верхней Вольте, в Африке, соль — символ соединения двух людей, двух семей, или даже двух племен. Прежде чем молодой человек вступает в брачный союз, он дарит родителям невесты соль, как символ объединения. Соль символически объединяет будущих супругов. Иисус сделал нас солью, чтобы мы могли объединить других с Богом. Соль порождает дружбу и мир. Один хозяин фермы всегда предупреждал посетителей, чтобы они не подходили близко к быку в стаде, потому что у этого быка были острые рога. И действительно, никто, кроме этого хозяина, не смел приблизиться к нему. Но у хозяина был свой метод подхода к этому грозному животному. Когда он хотел подойти к быку, он протягивал ему кусок соли, и бык подходил к нему, как кроткая овца. Христос послал нас в мир в качестве миротворителей. Если люди увидят, что нас действительно касаются и волнуют их проблемы и нужды, нам представится возможность передать им Божий мир, который мы сами получили от Бога в свое сердце. Соль имеет также предохраняющее воздействие. Во всем мире люди употребляют соль для сохранения мяса от гниения. Если бы Бог не сотворил воду в океанах земли соленой, жизнь на земле была бы невозможной. Было бы слишком много загрязнения в воде. Присутствие Божьей Церкви на земле, которая состоит из отдельных верующих, это как Божья соль, которая хранит этот мир, что он еще полностью не разложился от греха. Когда Христос вступает в жизнь любого человека, божественная соль начинает свое действие. Разрушительное действие греха останавливается. Когда Иисус сравнил своих учеников с солью, он как бы сказал, что мир, в котором мы живем, не имеет вкуса. Воистину, жизнь без Христа, без Бога — это жизнь без надежды. Где Христос отсутствует, там отсутствует истинная радость. Как соль мы можем помочь другим найти новый смысл для жизни? Если мы будем жить во Христе жизнью, которой Бог нас призвал, люди заметят в нас присутствие Христа, и это будет говорить им громче, чем наши слова. Божья воля та, чтобы ты, брат и сестра, и я были солью прежде всего в своей семье и затем там, где мы работаем или учимся, чтобы наши близкие, наши друзья и соработники видели в нас Христа. В разговоре Ирины Сергеевны с детьми был поднят еще один важный вопрос. Послушаем отрывок из их разговора.
1: Ну как же они так? Нисколько тебя не пожалели. Вот так в этом мире и поступают. Обольстят и соблазнят в грех и в опасности. А когда человеку плохо станет, оставляют без помощи и милости. Вот так оно и бывает.
2: Люди могут так поступить.
1: Да.
2: А Иисус сам спустился на дно, чтобы поднять несчастного на руки и спасти.
1: Да, Иисус это сделал.
0: Мера ответственности, вернее, безответственности, которую люди проявляют, действительно иногда поражает. Предположим, что ты окажешься очевидцем автомобильной катастрофы. Люди, оказавшиеся в катастрофе, будут кричать о помощи. Как ты поступишь? Если ты уйдешь с места аварии, то хотя ты и не виноват в случившемся, твой поступок будет нарушением закона. И за это ты можешь лишиться свободы, за то, что не оказал помощи, которую мог оказать. Бог говорит в своем слове такие слова. «И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем Дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь». А ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою». Как печально видеть, что многие христиане, верующие, не осознают своей ответственности. На каждом из нас лежит определенная ответственность. И этой ответственностью нельзя пренебрегать. Подумай, сколько вокруг тебя таких душ, которые борются в жизни без Христа. Будешь ли ты спокойно смотреть со стороны, как они идут к погибели без Христа? Спрашивает у тебя Бог. Нет, тысячу раз нет. Скажи, как пророк Исаия, вот я, пошли меня, Господь. Бог дал нам поручение воистину великое. Бог мог послать своих ангелов, целое воинство небесное, чтобы они рассказали людям о Христе. И они смогли бы это сделать в течение одного мгновения. Но Богу было угодно использовать человека как свой инструмент в деле распространения благой вести на земле. Хотя в ту рождественскую ночь пастухам явились ангелы и провозгласили Рождество Христово, и хотя новость о воскресении Христа в пасхальное утро объявили ангелы ученикам, Бог никогда не поручал ангелам рассказать людям о распятии Христа, о кровавой жертве Божьего Сына за наши грехи. Бог избрал тебя и меня, нас простых, слабых, несовершенных людей для провозглашения этой вести. Бог не желает, чтобы человек погиб в своих грехах. И это воистину благая весть, которую стоит рассказать людям. Но Бог нуждается в твоих ногах, руках, устах для передачи этих слов жизни тем, кто еще не слышал их. Друг мой, отдайся полностью исполнению этого великого благословения.

Заканчивая нашу программу, напоминаем вам, друзья, адрес нашей редакции, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 1-3-7-2-0. Парола. Ханну Юхани Хаука. Всего вам доброго. До новой встречи на волне радиопередачи «Семья Каратаевых».

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Мы продолжаем чтение проповедей об избрании. Спёрджин особое внимание обращает на то, кого избирает Господь. «Ничего не значащее избрал Бог». Эти слова из первого послания апостола Павла к Коринфянам, 1 главы 28 стиха. «Если осмелитесь пройти по ночным улицам, вы увидите грешников. Наблюдайте темной ночью, когда завывает ветер и стучит ставнями, и вы опять-таки увидите грешников. Посетите тюрьму, пройдите по коридорам, заметьте людей с угрюмыми лицами, людей, с которыми страшно встретиться ночью, они грешники. Идите в исправительные учреждения для несовершеннолетних, эти дети тоже грешники. Отправьтесь за море, в место, где нет еще цивилизации, и там вы тоже встретите грешника. Отправьтесь куда хотите, и вблизи, и вдали вам встретятся грешники. Они на каждой улице и в каждом переулке любого города, поселка и села. Именно за них Иисус принял смерть. Отыщите мне самого безнадежного из рожденных женщинами, и даже такой человек еще не потерян, ибо Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Избирательная любовь избрала иных из наихудших, чтобы сделать из них наилучших. Гальку на дне ручья благодать обращает в драгоценные камни для царского венца. Бесполезные отходы превращает в чистое золото. Искупительная любовь отобрала немало наихудших представителей человечества в качестве награды Спасителю за его голгофские страдания. Действенная благодать приглашает ничтожнейших из ничтожных к трапезе Господней, поэтому нет причины для того, чтобы приходить в отчаяние. Придите вы, стоящие еще ныне далеко, взгляните, подобно тому, как

0: люди, находящиеся в самых отдаленных местах, могут видеть солнце и радоваться этим солнцем, так и вы, находящиеся на грани смерти, стоящие у врат ада, обратите свой взор к Господу. Примите свет Божий, небесное спасение и жизнь от Господа Иисуса Христа, который является Богом, а поэтому может спасать. Заклинаю тебя, не отвращайся, словно для тебя это ничего не значит, а верь в Него, и спасен будешь. Всей душой доверься Ему, и Он приведет тебя к престолу благодати и посадит рядом с собою одесную Отца в Царстве Небесном во веки веков. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Благодать, всеопределяющая и всем предлагаемая» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании» на текст из Евангелия от Иоанна, 6 главы, 37 стиха. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Давайте никогда не будем забывать, что слова Иисуса Христа преисполнены истиной и благодатью. И в первой, и во второй части прочитанного нами стиха, понимаете вы это или нет, заключены непоколебимая истина и вселенская благодать. Некоторые люди по складу своего ума больше ценят первую часть этого стиха. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет», читают они и говорят, «Вот оно, учение об избрании. Здесь говорится о непоколебимости завета и о неизбежном исполнении всех замыслов Бога. Вот истина, которую мы любим, вот благодать, которой мы хвалимся». А другие братья, не обращая внимания на первую часть стиха, чтобы не пришлось отвечать на сложные вопросы, сосредотачивают свое внимание на его второй части. «И приходящего ко мне не изгоню вон». Они говорят, вот видите, слова Христа относятся ко всем людям, в них содержится призыв ко всем грешникам. Благодать Божья доступна всем, именно в этом суть благой вести. И эти люди проповедуют вторую часть стиха, полностью пренебрегая первой. Но, братья, давайте не будем грешить, противопоставляя одно место Писания другому, пытаясь расчленить живое дитя откровения. Откровение едино и одинаково. Оно славно во всех своих частях. Если вы любите слушать, как Евангелие проповедуется грешникам, то не бойтесь учения о всевластии Бога. А вы, любящие свободную благодать и проповеди об избрании, не бойтесь услышать евангельские призывы, обращенные ко всем людям без исключения. Не бойтесь увидеть дверь, широко распахнутую для грешников самим Иисусом. Давайте принимать всю истину и с готовностью внимать всем наставлениям, исходящим от Господа, помня о том, что если мы и не можем примирить две истины, то у нас в любом случае есть обещание. «Что я делаю, теперь ты не знаешь», а уразумеешь после. Если бы мы знали все, мы бы были богами. Но, оставаясь смертными людьми, мы должны не все понимать. Давайте признаем свое невежество и отвергнем претензии на непогрешимость. Ибо если мы будем хвалиться своей мудростью, то скоро прослывем глупцами. Любая крайность в пагубу дорога. Как много говорящих обо всем, мне жаль людей, не ведающих Бога, и жаль людей, все знающих о Нем. Давайте внимательно рассмотрим стих, прочитанный в начале проповеди. Вы видите, что он содержит две части, и мы рассмотрим их по очереди. Во-первых, благодать и истина имеют особое предназначение. Во-вторых, благодать и истина предлагаются всем. Да поможет нам Бог так подойти к этой теме, чтобы мы могли извлечь из нее глубокое назидание. В первой части этого стиха говорится об особом предназначении благодати. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Я хотел бы раскрыть значение этих слов, сделав несколько утверждений. Во-первых, очевидно, что Господь Иисус указывает нам на то, что люди есть у Бога. Поскольку какие-то люди были даны Иисусу Отцом, ясно, что сначала они должны были быть у Отца. Все люди, таким образом, по своей природе, от самого начала находятся в руках Отца. Так и должно быть, ибо Он сотворил их всех для Себя. Бог сотворил все и обладает властью над всем. Он имеет право устанавливать законы, вознаграждать и наказывать по своему усмотрению. Яхве восседает на престоле и судит по правде. Избранные особым образом находятся в руках Отца, ибо на них Он остановил свой особый выбор. Писание всегда приписывает выбор Отцу. «Славлю Тебя, Отче Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Эти люди принадлежат Отцу по причине того, что Он их создал, а также по причине Своего избрания. Верующие нередко забывают о той роли, которую Отец играет в их спасении, в то время как Он является инициатором и опорой этого спасения. Знайте, возлюбленные, что избравший вас есть никто иной, как Отец, сущий на небесах. И хотя именно Господь Иисус Христос искупил вас, все же это произошло только потому, что Отец по великой любви отдал ради вас Сына Своего. Не забывайте о благодати Отца и не прекращайте петь Его любви. Во-вторых, далее Спаситель сообщает нам о Великом Завете. Он говорит, что Отец дал каких-то людей Своему Сыну и предал их в Его руки, руки Бога-человека и посредника. Иисус — Бог, поэтому эти люди всегда принадлежали Ему, но Он также посредник и поэтому получил их из рук Отца. Милость Отца проявилась в том, что Он вообще обратил на нас внимание и даровал нам Сына. А безграничная милость Сына проявилась в том, что Он принял из рук Отца таких несчастных грешников, как мы, и стал считать нас своими драгоценными жемчужинами, своим наследием. Люди, о которых сказано, что они даны Отцом Сыну, не являются всем человечеством. Хотя Отец все предал в руки Христа и дал Ему власть над всякой плотью. Мы всегда должны толковать любое место Писания в свете других мест. И 39 стих 6 главы очень хорошо объясняет смысл 37 стиха. «Воля же пославшего Меня, Отца, есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Очевидно, что данные Иисусу люди предназначены к тому, чтобы не быть потерянными и чтобы принять участие в славном воскресении. А это относится лишь к избранным. В 10 главе этого Евангелия от Иоанна, в 27 стихе и 28, та же мысль выражена так. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Но если и такое объяснение покажется недостаточным, тогда обратимся к молитве Иисуса в 17 главе, стихе 6. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Итак, вы видите, что данные Иисусу люди есть овцы. Они различают голос доброго пастыря и следуют за ним. Они находятся в его руке, и никто не может причинить им вреда. Иисус открывает им имя Отца, и им дана способность хранить Слово Отца. Иисус не говорит о том, что Отец дал ему в качестве дара всех людей, однако в определенном смысле все люди даны Христу, чтобы неосознанно для самих себя служить Его славе, хотя они и не спасены Его искуплением, чтобы даже будучи Его врагами исполнять Его волю, хотя они никогда не будут усыновлены и не станут братьями Господу. Итак, мы видим, что вечный Бог предал в руки посредника огромное число людей, которые никто не может сосчитать, и Он избрал этих людей к тому, чтобы они были Его драгоценным уделом. Иисус говорит в настоящем времени, но в следующем 38 стихе Он употребляет прошедшее время. В выше прочитанных отрывках также используется прошедшее время, поэтому мы должны сделать вывод, что Христос получил избранных в дар в прошлом. Бог дал людей Христу прежде, чем были распростерты небеса, и прежде, чем горы пронзили своими вершинами тучи. Но можно также сказать, что передача избранных происходит в настоящее время, поскольку Бог находится вне времени. И то, что Он делал вчера, Он делает сегодня и будет делать вечно. Более того, в определенном смысле Христос действительно получает избранных из рук Отца не только в вечности, но и во времени. Отец дает ему в результате действенного призыва во времени тех людей, которых Он уже однажды дал ему в вечности в согласии со Своим тайным заветом. Этими словами Христос приоткрывает нам один из тайных замыслов Бога, и мы радуемся, осознав, что избранные, принадлежащие Отцу, были переданы им в руки посредника. В-третьих, Иисус заверяет нас, что событие, происшедшее в вечности, обязательно отразится на жизни людей, живущих во времени. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Возможно, эти люди сейчас живут во грехе. Возможно, они будут продолжать грешить еще 20, 30, 40, 50, 60, 70 лет. Но прежде чем они испустят дух, они обязательно обратятся ко Христу. Прийти ко Христу значит отвратиться от греха и довериться Спасителю. Прийти ко Христу значит отбросить всякое ложное упование, отречься от любви ко греху, рассчитывая на Христа как на единственную опору нашей надежды. И каждая душа, которую Отец дал Сыну, должна сделать именно это. Вот признак, по которому можно отличить избранных. Они открыто принимают Христа, потому что Отец тайно избрал их. Никаким другим способом узнать о своем избрании нельзя. То, что вы не принадлежите к его овцам, видно из того, упорствуете ли вы в неверии. Но если вы смиренно и с верой приходите к Иисусу, и Он становится для вас вашим спасением, и вы жаждете Его, то пусть никакое учение об избрании не тревожит вас и не становится препятствием на вашем пути. Вы один из Христовых людей, ибо обращение — это печать, которую Он ставит на Своих овцах. В свое время они слышат Его голос, следуют за Ним по злачным пастбищам благодати в течение всей жизни и взбираются, в конце концов, на вершины славы. В-четвертых, обратите также внимание на то, что Иисус говорит о силе, который Он обладает для того, чтобы привлечь к Себе блуждающих вдали от Него. Он говорит: «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет». О, сила и величие слова «придет». Иисус не говорит, что у них есть сила прийти. Он не говорит, что они придут, если захотят, а утверждает, что они придут. Нет никаких «если», «но», «возможно», то есть никаких условий. Здесь говорится о незыблемом решении Бога и о желании Христа, что все, данное Отцом Сыну, к Нему придет. Значит ли это, спросит кто-то, что Христос насильно спасает людей? Я отвечаю, нет, если вопрос задан именно в такой форме. Ибо ни одного человека еще не затянули на небо за уши или за волосы. В то же время Господь Иисус Христос посредством своих посланников, своего слова и своего духа мягко и милостиво принуждает людей прийти, чтобы принять участие в брачном пире. И при этом он не лишает человека свободной воли и свободы выбора. Бог не относится к человеку как к животному, он не тянет его колесничными ремнями, и если он связывает их путами, то это путы любви. Я могу оказывать влияние на волю другого человека, однако он остается совершенно свободным, потому что я воздействую на него, взывая к его разуму. Если я смогу убедить человека, что какие-то действия принесут ему пользу, то он может совершить эти действия, оставаясь абсолютно свободным. Если бы Бог покорял, сковывал человеческую волю при помощи физических методов, если бы, например, он вынул сердце и изменил его при помощи хирургической операции, то это противоречило бы человеческой свободе. И я подозреваю, что некоторые люди так и понимают нас, когда мы говорим о влекущем влиянии благодати, которое невозможно преодолеть. Но это не так. Мы подразумеваем, что Господь Иисус Христос знает, как при помощи неопровержимых доводов, обращенных к разуму и чувствам, а также при помощи таинственного воздействия Святого Духа на душу, подчинить себе человека, как бунтовщика сделать послушным подданным, как заставить его бросить оружие и воскликнуть «Сдаюсь, сдаюсь», покоренный властной любовью и облеченный дарованным светом, «Я подчиняюсь Твоей воле». Наше оружие не плотское, а сильная Богом твердынь. Наша непобедимая артиллерия — это любовь Христа, наш меч духовный — это Слово Божие. Святой Дух проявляет такую силу в своем воздействии на человека, что у людей возникает желание обратиться ко Христу. Они желают этого. И каждая душа, названная в завете благодати, что бы ни делал дьявол, как бы ни была упряма человеческая воля, как бы ни были сильны искушения, в исполнении Божьего решения будет приведена к подножью креста и обязательно воскликнет. Что мне делать, чтобы спастись? И заключительной мыслью о первой части этого стиха будет следующее. Спаситель утверждает, что не будет ни одного исключения в отношении людей, которые даны Сыну. Он говорит, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Не только некоторые из них придут, а все. Каждый избранный придет. В час, когда прозвучит труба архангела, обнаружится, что каждая душа, которую Бог предназначил к вечной жизни, обрела ее к похвале Его благодати. И когда будет произведена перекличка всех детей живого Бога, ни один, купленный и омытый кровью, не будет отсутствовать. Все приступят к ногам Христа на небесах, как они приступили к Нему на земле. И хотя некоторые притыкаются об это учение, оно несет самое большое утешение для проповедника слова, которое только можно вообразить себе. День за днем мы провозглашаем истину нашего Господа, но все-таки мы вынуждены кричать: «Кто поверил слышанному от нас?» И кому открылась мышца Господня? Слишком многие ожесточили свои сердца. Слишком многие отвергают призывы Евангелия. Слишком многие пропускают мимо ушей предупреждения всемогущей милости. Так что же, мы сеяли напрасно? Трудились впустую? Нет, нет, ни в коем случае. Замысел Бога исполнится до последней черты и йоты. И воля Бога во всем найдет свое осуществление. Поэтому мы не унываем, мы не боимся проповедовать напрасно. Вы, гордые и высокомерные грешники, можете отвергать Христа, но если вы не придете к Нему, то придут другие. Вас приглашают на брачный пир, но если вы не откликнетесь, то на дорогах и у изгородей много других гостей. За столом у Господа не будет пустых мест. Не думайте, что кровь Христа проливалась напрасно. Вы ни в грош ее не ставите, но миллионы омоются ею и возрадуются, ощутив ее очищающую силу. Вы можете отвергать Царство Небесное, считая себя выше Его, но если для вас весть об этом Царстве будет запахом, смертоносным на смерть, то для других она будет запахом, живительным на жизнь. Великие планы всевластной милости не будут сорваны враждебностью человека. Яхве еще доставит себе победу, и еще многие поколения увенчают его голову новыми триумфальными венцами, когда он, наперекор враждебности и ожесточенности человеческого сердца, осуществит все свои планы, сделает все так, как ему угодно, и явит людям богатство своей благодати по благоволению воли своей. Итак, вы видите, что первая часть этого стиха, если вы поняли ее, учит, во-первых, избранию. Есть люди, которых Отец дал Сыну. Здесь также содержится учение о действенном призыве. Те, кто даны Сыну, должны прийти и обязательно придут к Нему. Как бы они ни сопротивлялись, они будут выведены из тьмы в чудный Божий свет». Этот стих также учит необходимости веры, ибо даже избранные спасаются, лишь придя к Иисусу. Они должны прийти, ибо нет другой дороги на небо, кроме Иисуса Христа. Я, кем бы ни был, не могу рассчитывать на то, что буду спасен благодаря своей нравственности. Не могу надеяться войти на небо благодаря честности и щедрости. Все, кого Отец дал нашему Искупителю, придут к Нему, поэтому никто не может попасть на небо в обход Христа. Для всех есть только один путь. Он для королей и для крестьян, мудрецов и невежд, интеллигентов и необразованных, для самых добродетельных и для самых падших. Все должны прийти ко Христу и принять милость, которую Иисус даром предлагает им. Знаком того, что Бог избрал человека, будет именно то, что он с радостью охотно примет Иисуса Христа и обратится к Нему с простой верой, возлагая на Него все свое упование на спасение и все свои желания. Некоторым из вас не нравится учение об избрании. Я ничего не могу поделать с этим. Я проповедую те истины, которые нахожу в Писании. Слова Христа, с моей точки зрения, бессмысленны, если они не значат то, о чем я сейчас говорил. Истина об избрании настолько ясно и четко выражена в приведенном стихе, насколько позволяет английский язык. Не отвергайте учение из-за того, что оно не нравится вам. Если оно содержится в Писании, то независимо от того, нравится оно вам или нет, примите его. Может быть, это даже неплохо, что учение об избрании заставляет кого-то сердиться, потому что оно заставило их задуматься. И пока оно, подобно вонзившейся стреле, тревожит их, они вынуждены задумываться о духовных дарах и благодаря этому обращаются к Иисусу. Я убежден, что в этом заключается одно из достоинств этого учения. Оно бросает вызов предрассудкам человека, и люди теряют покой. Они не могут избавиться от этой истины. Она преследует их. Они видят ее во сне, спорят о ней. И, наконец, в их броне находится щель, в которую проникает евангельская весть, и они принимают Христа и Его милость.
0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Благодать, всеопределяющая и всем предлагаемая». До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Думаю, вы согласитесь, что иногда обычный добрый поступок может стать поворотной точкой в жизни человека. Так было и с героем нашего рассказа. Он все время пытался превзойти других, стать лучшим. Но успех не мог дать ему истинного покоя и заполнить пустоту в его душе. Настоящая радость и утешение пришли к нему только тогда, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Остается всего 2 минуты до конца матча. По-прежнему ничья. Сумеют ли красные дьяволы забить победный гол? Вот они атакуют. Какая напряженная игра. Шеридан передает мяч Огдену. Кажется, он не успевает, но нет, вот он с мячом обходит одного защитника, второго, вратарь бросается ему под ноги, но поздно. Мяч ударяется о штангу и влетает в ворота. Какой гол! Просто невероятно!
1: Какой парень не почувствовал бы себя на вершине блаженства в подобной ситуации, когда весь стадион приветствует тебя аплодисментами и чуть ли не боготворит? Но почему-то герой нашего рассказа не смог ощутить себя по-настоящему счастливым. Что же омрачало его радость? И сейчас мы предоставляем Роберту Огдену возможность в рамках передачи «Освобожденные» рассказать вам об этом.
2: Мы жили в штате Нью-Йорк. У меня было 3 сестры. Родители наши очень добрые, заботливые, материально были очень хорошо обеспечены. Но в глубине души я чувствовал, что одни только вещи, даже самые лучшие на свете, не могли дать человеку истинного удовлетворения. Папа был очень занят по работе, и поэтому у него оставалось мало времени на то, чтобы побыть, пообщаться с нами. И мне ничего не оставалось, как искать признания и одобрения у своих друзей. Однако, когда я был в 4-м классе, папа научил меня играть в шахматы.
3: Король – это самая главная фигура, Боб. Цель игры заключается в том, чтобы поставить ему мат. Если король оказывается под боем и ему некуда уходить, то это называется матом. Самая сильная фигура – это ферзь. Она может ходить как ладья по линиям и как слон по диагоналям. Король может ходить в любом направлении, но только на 1 клетку за 1 ход.
4: Выходит, он очень слабый.
3: Да, и постоянно нуждается в защите.
4: А как ходит конь?
3: Конь ходит буквой «Г». Он может прыгать через другие фигуры.
4: А пешка?
3: Пешки ходят только на 1 клетку вперед, но изначального положения могут быть продвинуты и на 2.
4: Так выходят, они самые слабые из фигур.
3: В общем, да. Но если они дойдут до последней горизонтали, то могут превратиться в ферзя.
4: Получается, я могу иметь сразу несколько ферзей?
3: Да, конечно. Это необычайно интересная игра, но нужно быть очень внимательным и стараться не ошибиться.
4: Вау! Я хочу научиться играть в шахматы.
2: Я очень любил соревноваться, добиваться превосходства над другими. И поэтому шахматы стали моим главным увлечением. Помимо шахмат, я ходил в музыкальную школу по классу фортепиано. А еще я играл в бейсбол. Уже тогда я задумывался над смыслом жизни и изо всех сил старался добиться успеха. Мои друзья играли в ансамбле, и я решил к ним присоединиться. Я выбрал для себя французский рожок.
5: Как у тебя дела с французским рожком, Боб?
4: На нем очень трудно играть.
3: Ну, это самый сложный инструмент в нашем ансамбле.
4: Почему же мне об этом не сказали?
3: Так ты и не спрашивал.
4: Я не могу даже находить на нем правильные ноты. Я брошу его.
5: Потерпи, Боб. Вот увидишь, в конце концов у тебя все получится.
4: Я уже с ним целый год мучаюсь, и никакого толку. У меня ничего не выйдет.
5: А зачем ты выбрал этот инструмент?
4: Я не хотел быть как все. Мне было нужно что-то особенное.
3: Вот. Этими трудностями ты и расплачиваешься за свою оригинальность, Боб. Кстати, твоя сестра тоже оригинальна. Она выучила наизусть расположение всех глав в Ветхом Завете.
5: Какая умница!
2: Я страшно испугался. Моя младшая сестра могла в чем-то превзойти меня. Какой позор! Я окажусь в глазах окружающих полным ничтожеством. Я должен был во всем быть первым, и поэтому начал заниматься с удвоенным рвением. Я выиграл конкурс в воскресной школе, полностью освоил французский рожок, пользовался каждым удобным случаем, чтобы потренироваться с мячом, и записался в шахматный клуб.
6: Ты делаешь успехи, Боб.
4: Да, но я все еще не могу победить Тима.
6: Но кому-то из нашей команды так или иначе все равно придется сесть за доску с этим пятиклашкой.
4: Согласись, он играет очень здорово. Настоящий вундеркинд.
6: Да, не хотел бы я проиграть этому коротышке.
4: Я тоже. Но смотри, вот Бобби уже проигрывает. Вот это да! У его противника уже 3 ферзя!
6: Кажется, здесь все ясно. Пора сдаваться.
4: Да, положение крайне безвыходно.
6: Стой! Бобби дал шах!
4: Так это же мат! Фантастика! Как это получилось?
6: Не знаю. Это что-то невероятное.
4: По крайней мере, мне придется играть с Бобби, а не с этой малявкой.
3: Ну, как турнир?
4: Папа, представляешь себе, я выиграл!
3: Ну что ж, поздравляю тебя с победой, сынок!
4: Если б ты только видел, папа, в последней игре я оказался на грани поражения, но подстроил хитрую ловушку, и Бобби в нее попался! Я перешел в контратаку и поставил ему мат!
3: Так, интересно. Ну, дальше что?
4: Я выиграл все партии, а наша команда стала чемпионом школы!
3: Ну, Боб, ты у нас такой молодец, а?
4: Только от всех волнений у меня голова разболелась.
3: Ничего, пройдет. Я думаю, игра стоила свеч. Главное, что ты победил.
4: Просто я не хотел проигрывать, папа. Ненавижу поражение.
2: Но почему достижения, подобные этому, не способны нас долго радовать? Некоторое время я наслаждался своей победой, но затем пришло разочарование. И чтобы не терять смысл своей жизни, мне пришлось искать возможность каких-либо иных свершений. На первом году учебы в колледже я смог попасть в футбольную команду и успел даже отличиться, забив важный гол. Но футбольный сезон закончился. Зато начались соревнования по легкой атлетике, и я усиленно к ним готовился.
7: Привет, Бобби!
8: Привет!
7: Ты сегодня останешься на занятия по шахматам?
8: Конечно!
7: А, кстати, мистер Стенсон покажет нам сегодня сицилианскую защиту.
8: Отлично! Она нам пригодится для встречи с Форданом.
7: Это точно.
8: У него уже международный рейтинг.
7: Ты знаешь, я думаю, что мы не победим.
8: Но мы сможем побороться за командную победу.
7: Согласен. Ты знаешь, я бы ни за что не захотел садиться с ним за доску.
8: Ай!
7: Что случилось, Бобби?
8: Спина!
7: Подожди, я позову учителя, подожди!
2: В тот год из-за травмы спины ни о каких занятиях спортом не могло быть и речи. В то время я начал задумываться о реальности существования ада и рая. Но религия не могла дать мне той уверенности в себе, к которой я так стремился. Я по-прежнему усердно занимался музыкой, шахматами и учебой. Мне удалось прекрасно выступить в одном большом музыкальном конкурсе, но все равно вопрос о смысле всего этого оставался для меня неразрешимым. Я не решался ни с кем поделиться своими проблемами, потому что боялся насмешек и непонимания.
7: Все, Бобби, я выиграл!
2: Поздравляю.
7: Ну ладно, успокойся. В следующий раз тебе повезет больше.
2: Извини. Никак не могу научиться контролировать свои эмоции.
7: Ну, я не вижу ничего плохого, чтобы иногда выпустить пар. Особенно, когда проиграешь.
2: Но мне кажется очень важным уметь держать себя в руках в любой ситуации.
7: Ну ладно, ладно, успокойся. Кстати, давай поиграем в шахматы.
2: Давай.
7: Кстати, Бобби... Как тебе наша новая учительница в воскресной школе?
2: Она в порядке. Я представляю, как нелегко ей учить таких оболтусов, как мы.
7: Да. Бобби, ты веришь в то, что существует рай?
2: Хотел бы я там оказаться за все свои мучения. У меня белые.
7: Да. Твой ход, Бобби.
2: Нам нужно как следует потренироваться, чтобы выиграть у Фордана.
7: Ты шутишь, ты шутишь. Мы ему мальчики для битья.
2: Но это мы еще посмотрим.
3: Боб, просто не знаю, как могло так получиться, что твой концерт и шахматное соревнование начинаются в одно и то же время.
2: Да, ну, понимаете, хуже всего то, что и то, и другое будет в разных городах.
3: Ладно, ладно, не волнуйся. Я попрошу, чтобы тебе разрешили сыграть первую игру заранее. Поезжай на концерт, а потом присоединяйся к команде.
2: О, это было бы просто здорово, мистер Стенсон.
3: Ну, ребята?
6: Да?
3: Готовы ли вы к мартовским соревнованиям?
6: Не волнуйтесь, тренер, все будет нормально.
2: На этот раз, я думаю, мы сполна рассчитаемся с Форданом.
3: Да-да. Я заметил, что он довольно часто играет защиту Каракан.
6: А что это за дебют?
3: Она похожа на сицилианскую защиту. Будет неплохо, если вы уделите ей особое внимание.
2: Я старательно изучал защиту моего соперника, а затем испытывал ее в тренировочных партиях. И вот начались соревнования. На второй день только 4 человека из нашей команды не имели поражений. Наш лучший игрок встречался в третьем туре с Форданом и попал в страшный цейтнот. Да, похоже, Тим проиграет по времени.
7: Подожди, может быть, он еще успеет. Ему осталось сделать всего лишь пару ходов до контроля.
2: Да навряд ли. А вот, все, у него упал флаг.
7: Какая жалость! В дебюте у Тима было больше преимущества.
2: Да, если бы он играл немного быстрее, то мог бы выиграть.
7: Бобби?
2: Ну?
7: А знаешь, что означает этот проигрыш?
2: Знаю. Теперь мне предстоит играть против Фордана.
7: Да, Бобби. И ты должен выиграть во что бы то ни стало. Это наша последняя надежда на первое место, Бобби.
2: Я чувствую себя словно Давид перед Голиафом.
9: В этой партии на карту было поставлено все. И честь нашего учебного заведения, и надежды моих друзей, и мои личные амбиции. Эта игра решала судьбу первого места. У меня были белые фигуры. Как, кстати, оказалось то, что я внимательно изучил дебют моего соперника.
2: Мне все еще не верится, что я смог заставить Фордана сдаться.
10: Поздравляю, Боб!
6: Бобби, мы все страшно боялись, что ты не заметил того выигрышного хода.
2: Да, я видел, вы сидели как на иголках.
6: А чего ты не сделал раньше этот ход, а?
2: Да у меня на часах еще оставалась куча времени, и я хотел удостовериться, что Фордан не поставил мне какой-то хитрой ловушки. Ну, помните, как в прошлом году, помните?
6: Да, да, да.
10: Прекрасная, прекрасная победа, Боб!
2: Ой, спасибо, мистер Стенсон. Я воспользовался вашим советом и тщательно изучил любимую защиту Фордана.
9: Я понимал, что несмотря на это поражение, Джек все же был сильнее меня. Но все равно я очень радовался своей победе. Папа и мама тоже очень обрадовались моему успеху. Действительно, это было событием. Ведь не каждый день удается выиграть чемпионат США среди юниоров. Но какой в этом был смысл? Как и царь Соломон, я почувствовал, что все суета-сует. Я закончил школу и летом работал на папином заводе. Пришла осень. Я поступил в колледж. На первом курсе я играл на французском рожке сразу в двух группах. В ансамбле духовых инструментов и в оркестре. Вот там я и познакомился с Бетти, которая играла соло на рожке. Она придала новый смысл моей жизни.
11: Что ты собираешься делать после окончания колледжа? Будешь заниматься бизнесом вместе со своим отцом?
2: Нет. Знаешь, раньше я хотел стать юристом, но сейчас думаю в будущем работать преподавателем физкультуры. Ну, конечно, денег так много не заработаешь, но зато это интересно.
11: Тогда я рада за тебя.
2: А я рад, что встретил тебя, Бетти. Ты знаешь, мне всегда чего-то в жизни не доставало. И сейчас я понял, мне не хватало тебя.
11: Ты пугаешь меня, Боб.
2: Почему?
11: Ты всегда такой настойчивый.
9: А я такой во всем? А как же иначе можно добиться успеха?
11: А разве это так важно?
9: Ну, конечно! Нужно знать, чего ты хочешь, и изо всех сил стараться добиться желаемого. А сейчас я знаю. Мне нужна ты, Бетти. Я был по уши влюблен и находился в том смятении души и неистовом волнении сердца, которое приносит с собой влюбленность. Летом мы разъехались к своим родителям. Я несколько раз приезжал к Бетти в гости. О, как тяжело мне было с ней расставаться. Без нее жизнь мне казалась совершенно пустой и бессмысленной. Начался новый учебный год. Я чувствовал себя ужасно неуверенно. Почва буквально уходила у меня из-под ног. Чтобы попробовать хоть как-то разобраться в своих проблемах, однажды я зашел на службу в часовню колледжа.
12: Иисус сказал: «Придите ко мне, все страждущие и обремененные, и я успокою вас». Разве это не чудесная весть для нашего обезумевшего и метущегося мира, мира суетного и суматошного, сбившегося с ног в поисках призрачного успеха? В этом мире, где все перевернулось с ног на голову, лишь Бог один не изменит. Лишь в Господе вы сможете обрести единственную надежную опору. Благая весть состоит в том, что Бог любит вас. Любит так сильно, что послал своего единственного Сына умереть на кресте ради вашего спасения, освободить вас от проклятия греха и смерти. Прекратите тщетные попытки спастись, надеясь на свои собственные силы, учит нас Иисус. Вы не сможете таким образом снискать расположение Господа. Только уверовав во Христа, вы получите божеский дар спасения. Если вы еще вчера не знали, попадете ли на небо, то теперь вы сможете знать это совершенно точно. Все, что вам нужно сделать, это помолиться и попросить Иисуса Христа войти в ваше сердце, стать вашим личным Господом и Спасителем.
9: Это было просто невероятно. Именно этого я искал все прошлые годы. Меня охватила такая неописуемая радость, что я с трудом дождался конца проповеди. После службы я остался и обратился в молитве к Господу, прося Иисуса войти в мое сердце и в мою жизнь. Вопрос, который мучил меня с детства, наконец-то был разрешен. Я был готов начать новую, прекрасную жизнь. Но впереди меня ожидали еще тяжкие испытания.
11: Боб, мне кажется, нам не нужно больше встречаться.
9: Но почему, Бетти?
11: Ты слишком торопишь события, вот и все.
9: Но, Бетти, я ведь люблю тебя, ты понимаешь, я люблю тебя.
11: Я тоже люблю тебя, Боб. Но мне еще рано замуж. Пойми, мы еще слишком молоды.
9: Ты меня просто убиваешь.
11: Если мы созданы друг для друга, то все равно почувствуем это. Я думаю, что разлука обойдет нам только на пользу.
9: Но мне и так ясно, что мы созданы друг для друга. Бетти, неужели ты в этом сомневаешься?
11: Я не знаю. Я не могу так, ты слишком торопишь меня.
9: Прошло около месяца. Мы встретились еще несколько раз, но затем Бетти снова порвала со мной. Она получила спасение еще в ранней юности, ведь папа девушки был священником. и это во многом объясняло ее поведение. Но для меня такие переживания казались совершенно невыносимыми. Душа моя разрывалась на части. Весной, во время пасхальных каникул, мы объехали несколько штатов с концертами. Как же трудно мне было видеть Бетти и не иметь возможности общаться с ней, как прежде. Каждый вечер мы выступали в церкви, проводили ночь в семьях прихожан, а на следующее утро снова садились в автобус и ехали дальше. Последний концерт мы давали в Нью-Джерси. Я остановился у людей, дочь которых была парализована.
5: Вот это будет в вашей спальне, Боб. Одежду можете повесить сюда.
9: Спасибо. Спасибо вам за ваше гостеприимство.
5: Вы так красиво играли. Вам понравилась поездка?
9: Да. Знаете, было очень много интересного. Ну, просто мы устали от постоянных переездов.
5: Если хотите, можете спуститься в гостиную и посмотреть с нами телевизор.
9: О, спасибо вам. Вы знаете, мне редко это удается из-за постоянных занятий.
5: Если вы любите игры, наша дочь просто обожает шахматы.
9: Правда? Я тоже. Я с удовольствием сыграю с ней.
5: Тогда идемте. Она будет очень рада.
9: Мы сыграли несколько партий, и я дал девочке несколько полезных советов. Перед тем, как заснуть, лежа в кровати, я ощутил бесконечную благодарность этим людям за их радушие. И на следующее утро, перед отъездом, мне захотелось как-то поблагодарить их. Я думал о бедной девочке и мечтал помочь ей. Помочь почувствовать себя хоть немножечко счастливее. Спасибо. Все было очень вкусно. Большое вам спасибо.
5: Нам было очень приятно познакомиться с вами.
9: И мне тоже. Знаете, я хотел бы попросить вас об одном одолжении.
5: Пожалуйста.
9: Вот мои шахматы. Я прошу вас, пусть они останутся в вашей дочери. Не смогли бы вы передать их ей, когда я уеду?
5: Что вы? Может, не стоит?
9: Нет-нет, я прошу вас, пожалуйста. Знаете, с этими шахматами мне всегда сопутствовала удача. Может быть, они как-нибудь помогут и вашей девочке.
5: Она будет просто на седьмом небе от радости.
9: Женщина проводила меня к автобусу. Мы попрощались. Я положил вещи в багажник и поднялся в салон. Мне страсть, как хотелось сесть рядом с Бетти. Но я не решался подойти и прошел к заднему сиденью. Но бороться с чувством было выше моих сил. Я подошел к Бетти и спросил, не против ли она, чтобы я сел рядом с ней. И с того момента у нас все пошло на лад.
11: О чем ты думаешь?
9: А помнишь тот последний день поездки?

0: Кажется, ты говорил, что был благодарен Господу, что Он дал тебе возможность отдохнуть.
1: Да. Так вот, в тот день я подарил дочери приютивших меня людей свои шахматы.
0: Да?
1: Да.
0: Боб, это был поступок с твоей стороны. Я-то знаю, как много они для тебя значили.
1: Вот именно это и дал мне понять Господь. Понимаешь? Шахматы стали идолом в моей жизни. Они пытались заменить собою Бога. Да, они слишком много значили для меня.
0: Это в самом деле было так?
1: Да. И мне кажется совсем не случайно, что когда я отказался от них, Всевышний снова соединил нас.
0: Думаю, что ты прав.
1: Господь желает, чтобы мы полностью посвятили себя Ему, Бетти. И если у нас есть что-то превыше Бога, то мы обречены на неудачу. О, как бы я хотел убедить в этом маму и папу. Я не терял надежды и неустанно молился о своих близких. И через год они получили спасение. Мы с Бетти поженились и начали преподавать в библейском колледже. Бог подарил нам 2 сыновей и 3 дочерей. Я служу Господу вместе со всеми нашими детьми. Они выросли настоящими христианами. Я организовал в интернете сайт для шахматистов, где обращаюсь к ним с благой вестью. Иисус Христос есть путь, истина и жизнь.

Дорогие друзья, если вы хотите найти подлинный смысл вашей жизни, не ждите. Пригласите Иисуса Христа войти в ваше сердце и жизнь прямо сейчас. Обратитесь к Господу с молитвой вместе с нами. Боже, я никогда не смогу сам понять,

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Слово «христианин» означает «Христов», то есть тот, кто принадлежит Христу. Но библейский смысл этого слова уже заметно стерся и исказился. Принимая во внимание его исходное значение, неверно было бы говорить «я рожден христианином». Если человек родился в христианской семье, это не обязательно означает, что он вырастет христианином. Ведь если ребенок родился в больнице, это еще не значит, что он будет врачом. Обстоятельства физического рождения человека не имеют непосредственного влияния ни на его отношения с Богом, ни на его участь после смерти. Тема нашей прошлой передачи – Иисус, исцеляющий Спаситель. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Иоанна 3:18. Иисус сказал, что люди, уверовавшие в Него, не будут осуждены, как грешники. Те же, которые не верят, уже осуждены. Третьего пути не дано. Человек не может ответить «я об этом подумаю» и таким образом уйти от выбора. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Марка, 2 глава, с 1 по 4 стихи. Дома в то время имели, как правило, плоскую крышу, на которую вела лестница. А эти четверо, обнаружив, что им не подойти к Иисусу, просто поднялись на крышу, разобрали кровлю и опустили носилки с больным прямо к ногам Иисуса. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Марка 2:5. Для него не составляло труда простить грехи, ведь он был Бог. Но многим из его слушателей не просто было осознать это. Они не высказывались пока еще вслух,

но мысли у них были враждебные. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Марка, 2 глава, 6 и 7 стихи. И они были правы. Только Бог может прощать грехи. И Иисус, тотчас, узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Марка 2, 8. Иисус прочитал их мысли. Но Иисус вовсе не стремился произвести на них впечатление. Он просто спросил, «Что легче?» Сказать ли расслабленному «Прощаются тебе грехи» или сказать «Встань, возьми свою постель и ходи»? Марка 2:9. Никакой законник не мог бы придумать более сложного вопроса. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». Марка, 2 глава, с 10 по 12 стихи. Чудеса Иисуса не были очковтирательством, не шоу, имитирующим богослужение. Они подтверждали истинность слов Иисуса, доказывали, что Он действительно Бог. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему. И Он учил их. Проходя, увидел Он Левия, Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, «Следуй за Мной». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Марка, 2 глава, с 13 по 17 стихи. Фарисеи чувствовали, что теряют свой авторитет. Надеясь уличить Иисуса в каком-либо явном грехе, они начали пристально следить за Ним. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Марка, 3 глава, 1 и 2 стихи. Зная о замыслах фарисеев, он мог избежать столкновения, но тем не менее предпочел не отступать. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на средину». Марка 3:3. Можно представить, как чувствовали себя те, на кого обращен был в тот момент взор Иисуса. Заговорщики похолодели от ужаса. А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Марка, 3 глава, 4 и 5 стихи. Гнев Иисуса был вызван самодовольством фарисеев, которые дерзнули
приравнять свои изобретенные правила к закону Божию. Фарисеи же думали не об этом, а о том, что наконец-то они поймали Иисуса. Он работал в субботу. Фарисеи, выйдя, немедля составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его. Марка 3:6. Они собирались погубить Его, и в этом им нужна была помощь римлян. Религиозные лидеры иудеев отвергли Иисуса. По их представлениям, Он не мог быть обетованным Спасителем, не мог быть Мессией. Тема нашей передачи сегодня – чудо, сотворенное Иисусом. Но Иисус с учениками Своими удалился к морю и поставил из них 12, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Марка, 3 глава, 7 и с 14 по 19 стихи. Из всех следовавших за ним людей Иисус избрал 12 учеников, с которыми он собирался проводить больше времени. Примечательно, что в числе избранных не оказалось ни одного богослова. Скорее, это была разнородная группа, на одном полюсе которой находился сборщик податей в пользу римлян, а на другом – зелот, стремившийся свергнуть римскую власть. Прочие же были, в общем, простыми рыбаками. Один только Бог мог поддерживать мирные отношения в среде этих простых и суровых людей. Все они, независимо от своего прошлого, были полны решимости следовать за Иисусом до конца. Все, за исключением одного. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками Своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Иоанна, 6 глава, с 1 по 5 стихи. Опять Иисус задает вопросы. На сей раз Писание сообщает нам о Его мотивах. Говорил же это, испытывая Его, ибо Сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: «Им и на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Иоанна, 6 глава, 6 и 7 стихи. У учеников возникла неразрешимая дилемма. Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Ну что это для такого множества?» Иоанна, 6 глава, с 8 по 9 стихи. Как ребенок всегда с надеждой взирает на своего отца, так должно быть и Андрей надеялся, что Иисус может что-нибудь сделать. Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики – возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел.
Иоанна, 6 глава, 10 и 11 стихи. Обо всем происшедшем тогда Библия повествует в столь обыденных выражениях, что нелегко уловить чудесный смысл события. Огромную толпу Иисус накормил при помощи одного лишь завтрака, принесенного подросткам. Умножение пищи не было показано с помпезностью и размахом нынешних фокусников. Иисус просто разделил хлеб и рыбу между своими 12 учениками, а они раздали полученное 5000 мужчин, не считая женщин и детей, которые тоже были с ними. Умножение было неслыханным. Иисус не поскупился, и каждому досталось столько еды, сколько требовалось. Более того, оставшихся кусков набралось столько, что каждый из учеников мог бы отнести домой целую корзину. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иоанна, 6 глава, с 12 по 14 стихи. Наевшиеся столь удивительным образом люди пришли в такой восторг, что решили, не спросив даже согласия Иисуса, сделать его своим царем. Но ему ни к чему было земное царство. Оно будет дано ему в свое время. А пока он хотел покорить сердца людей. Ему ведомы были их помыслы, которые, к сожалению, оказались греховными. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Чудо, сотворенное Иисусом» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» И Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Иоанна, 6 глава, 15-й, 25 и 26 стихи. А дело было вот в чем. Иисус видел, что эти люди хотят сделать его царем только ради дармовой пищи, которую они рассчитывают от него получать. Им абсолютно безразличен был главный смысл этого чудесного насыщения, доказательство того, что Иисус – обетованный Спаситель. Возможно, они даже не слушали его речей. Иисус говорил: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец, Бог». Иоанна 6:27. В понятии «Сын Человеческий» отражается полнота человекоподобия Иисуса и глубина его смирения. Пища земная может лишь временно поддержать жизнь человека. Рано или поздно он все равно умрет. А потому главная цель жизни человека должна заключаться в стремлении к тому, что дает ему жизнь вечную. Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Иоанна 6 глава, 28
и 29 стихи. Люди захотели узнать, что им нужно делать, чтобы заработать вечную жизнь. И Иисус же сказал, что первое и единственное – это необходимость веровать и надеяться на Него. На это сказали Ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иоанна, 6 глава, 30 и 31 стихи. Что это? Люди требуют от Иисуса знамения, которое подтвердило бы, что Он Бог. Неужели им недостаточно чудесного насыщения 5000? Более того, люди заявили Иисусу, что их предков Моисей кормил манной в пустыне. Подтекст был таков: «Если ты и вправду Сын Божий, то почему не делаешь того же?» Итак, их волновала только земная пища, и Иисус в ответ мягко указал им на главные жизненные проблемы настоящего отношения человека с Богом и ожидающую его после смерти участь. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Иоанна, 6 глава, 32 и 33 стихи. Прежде всего Иисус уточнил происхождение манны. Она была не от Моисея, а от Бога. Затем Он сказал, что самое главное – хлеб, дающий истинную жизнь. На это сказали Ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иоанна 6:34. Итак, эти люди абсолютно не поняли слов Иисуса. Они решили, что речь идет о какой-то особенной пище, которая насытит их навсегда. Иисус – это хлеб жизни, и тот, кто верует в Него, имеет жизнь вечную. Тогда Иисус сказал просто: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Иоанна, 6 глава, 35 стих. Иисус говорит о чистоте снаружи и грязь внутри. Иисус был умелым рассказчиком. Он часто пользовался притчами, чтобы выделить какую-либо мысль. Притча – это рассказ, смысл которого сводится к одной простой идее. В данном случае рассказ Иисуса предназначался тем, кто был самонадеянно убежден в своей правоте перед Богом. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Луки, 18 глава, 9 и 10 стихи. Согласно представлениям той эпохи, фарисеи считались бдительными стражами закона Моисеева. Сборщики податей или мытари, напротив, считались закоренелыми обманщиками. И вот эти два человека, представители нравственных противоположностей, молятся в одном храме. Фарисей, став молиться сам в себе, так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Луки, 18 глава, 11 и 12 стихи. В хвальбе фарисей упомянул только некоторые из своих заслуг. Их перечень мог бы оказаться более длинным, но это не имеет значения. Уже то, как он молился, свидетельствует о его гордости. Фарисей
считал, что его праведной жизни и его добрых дел уже достаточно для того, чтобы оправдаться перед Богом. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Луки 18:13. Мытарь был преисполнен сознания собственной греховности. Он понимал, что нуждается в помощи Божией, поэтому он и молил Бога о милосердии, прося избавить его от справедливого наказания за грехи. Иисус продолжал: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Луки 18:14. Богу угодно сердце сокрушенное, то есть то, которое переменило свое отношение к греху. Иисус сказал о мытаре: «Сей пошел более оправданным в дом свой». Примечательно, что Иисус связывал смирение с покаянием. Из Библии явствует, что именно гордость привела Люцифера к падению. Гордость-то и мешает человеку признать себя грешником, нуждающимся в помощи Божьей. Фарисей не сомневался в том, что если он тщательно соблюдает закон и делает добрые дела, то он непременно станет угодным Богу. Гордость переполняла его настолько, что он не видел собственной слабости. В нашей следующей передаче мы продолжим эту тему –

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимых». Дорогие ребята, слушайте передачу из серии «В гостях у тети Вали». В той местности, где живет тетя Валя, есть река. Утром Валентина Федоровна со своей племянницей Ирочкой отправились кататься на лодке. Отплыв от берега, они поплыли вниз по течению реки. Проплыв небольшое расстояние, повернули по изгибу реки, и их взору открылся живой, колышущийся от легкого ветра бело-желто-зеленый ковер. От изумления Ирочка аж руками всплеснула.
1: Тетя Валя, кто за это набросал цветы в воду?
2: Никто. Эти цветы растут в воде.
1: Разве так бывает?
2: Как видишь.
0: И вдруг ковер из лилий ожил, и стали слышны голоса кувшина.
3: Лети ко мне, пчелка, я кувшинка белая, сладким нектаром тебя напою.
4: И ко мне лети, я красавица, кубышка желтая, ты пыльцу с меня сними.
3: Пчелка, пчелка, позови своих друзей, пусть летят кувшинки белой поскорей.
4: И меня, кубышку желтую, не забудь, дружба наша полезна обоим, зови друзей своих в путь.
1: Тетя Валя, мне очень нравятся эти цветы. А какие у них огромные листья. Как же эти цветы держатся на воде?
3: Слышу, сестрица-кувшинка, о нас говорят.
4: Слышу, сестрица-кубышка.
0: Вдруг поднялся сильный ветер. Небо быстро заволокло серыми тучами.
2: Ирочка, гроза надвигается. Нам лучше вернуться домой.
1: А как же лилии? Я так о них ничего не узнаю.
2: Знаешь что, Ирочка? Дома у меня есть фильм о знаменитом родственнике этих лилий. Это тропическое растение, но оно во многом схоже с этими лилиями. А главное, этот родственник водяных лилий сам о себе рассказывает.
1: Но тогда я согласна вернуться домой.
0: Благодаря попутному ветру лодка быстро прошла вверх по реке против течения. И вскоре Валентина Федоровна и Ирочка вышли на берег. Они были совсем недалеко от дома, когда полил дождь. Так что они прибежали домой мокрые. Переодевшись в сухое платье, Ирочка объявила.
1: Я готова! Тетя Валя, давайте смотреть фильм о водяном растении!

0: Здравствуйте! Я водяной гиацинт. Самое быстро растущее растение в мире.
1: Здравствуй, водяной гиацинт. А где ты обитаешь?
0: Я живу в реках, озерах и прудах, в местах с тропическим и субтропическим климатом.
1: Водяной гиацинт, ты очень красив. Твои круглые раздвоенные листья, эти чудесные сиреневые цветы на каждом стебле так прекрасны. Это и есть гиацинты?
0: Да, а на каждом лепестке есть желтый глазок.
1: Вижу, вижу. Как хорошо пахнут твои огромные цветы. И растешь ты в реках, озерах и прудах, не так ли?
0: Совершенно верно.
1: О, у тебя должен быть очень длинный стебель.
0: Длина моего стебля всего 30,5 сантиметров.
1: Значит, ты не можешь достать дна реки или озера?
0: Нет, конечно. Но видите ли, мой мудрый создатель сотворил меня таким образом, что я плаваю в воде.
1: Ты хочешь сказать, что твой стебель и корни просто болтаются в воде?
0: Ну да.
1: А как же ты умудряешься держаться на воде? Как же ты не тонешь?
0: Потому что мой создатель сконструировал мой стебель полым, чтобы я не тонул.
1: Ага, вот в чем дело. Твой стебель наполнен воздухом.
0: Угу, наподобие воздушного шара.
1: О, это интересно. И потому твои цветы и листья все время находятся на поверхности воды.
0: Совершенно верно. А стебель и корни в воде.
1: Хм, красавец гиацинт, ты прекрасно выглядишь. Я полагаю, что у тебя цветущее здоровье. Очевидно, ты вовсе не нуждаешься в почве, как другие растения.
0: Мой создатель сотворил меня таким образом, что я поглощаю продукты питания из воды.
1: Ах, вот как ты питаешься.
0: У меня водяного гиацинта есть специальные клетки, которые поглощают необходимые минералы и продукты питания из воды.
1: И таким образом ты насыщаешься?
0: Вполне. И, как видите, хорошо выгляжу. Мои цветы и листья пышут здоровьем.
1: Водяной гиацинт, правда ли, что ты быстро наполняешь реки, пруды и озера?
0: Да. И должен признаться, настолько быстро, что там, где мы появляемся, люди не могут плавать на лодках и ловить рыбу.
1: Значит, вы, водяные гиацинты, очень быстро размножаетесь.
0: Ученые проделали с нами такой опыт. Они бросили в пруд 10 гиацинтов, а через 8 месяцев число гиацинтов в пруду достигло 600 тысяч.
1: Вот это да! Ну и ну. Это значит, что появилось много деток.
0: Да, но дело в том, что они не остаются детками надолго. Уже через несколько дней они становятся взрослыми гиацинтами.
1: Но каким же образом ты столь быстро растешь?
0: Теплая температура плюс богатое питание, содержащееся в теплых водах, дают нам возможность быстро расти.
1: А как вы размножаетесь?
0: Корни водяного гиацинта все время пускают новые стебли под водой.
1: А когда новый стебель показывается на поверхности воды, то это уже новое растение, не так ли?
0: Совершенно верно.
1: О, понимаю. Скажи, красавец гиацинт, откуда ты родом?
0: Моя родина Южная Америка.
1: А как же тебе удалось перебраться во Флориду и Техас?
0: Люди привезли сюда моих родственников и бросили в свои пруды, где уже росли водяные лилии.
1: Я уверен, что твоим родственникам там очень понравилось.
0: Не только понравилось, но они полностью захватили пруды и даже реки и озера.
1: Так-так, уважаемый Гиацинт, известно, что вы распространились также и в других странах.
0: Да, теперь вы можете найти водяной гиацинт в 80 странах мира.
1: Если ты так стремительно распространяешься, то, наверное, красавец Гиацинт, с тобой нужно бороться.
0: Зачем с нами бороться? Почему бы не использовать наши полезные свойства? Ведь я естественный борец с загрязнением водоемов. Пожалуй, самый лучший в мире очиститель воды.
1: Водяной гиацинт, расскажи нам об этом подробнее, пожалуйста.
0: Что говорить? Не секрет, что во многих странах есть реки и озера с загрязненной водой.
1: О да, к сожалению, это так. Воду загрязняют химические отходы промышленных предприятий.
0: Я поедаю все эти опасные химикаты.
1: И они не убивают тебя? Не вредят тебе?
0: О, нет. У меня очень крепкий, выносливый желудок.
1: Я верю этому. И это чрезвычайно интересно. Да, водяной гиацинт, нужно признаться в том, что фосфаты, нитраты и калий сильно загрязняют воды многих рек и озер.
0: Совершенно верно. Они-то и являются моей основной пищей.
1: Ты шутишь?
0: Нет, нет. Я говорю вполне серьезно. Мои корни всасывают эти вещества. Фосфаты, нитраты и калий, и потому я так быстро расту.
1: Пожалуй, можно поверить.
0: Конечно, но вы должны видеть эту воду через несколько дней. Мы отфильтровали воду от всех вредных веществ. Мы очистили эту воду от химикатов так, как самый лучший фильтр, сделанный человеческими руками, не мог бы этого сделать. Вода становится кристально чистой.
1: Вы действительно удалили из воды все вредные вещества?
0: Ну, конечно.
1: Это замечательно.
0: Итак, специалисты обнаружили, что вода в пруду, наполненном водяными гиацинтами, очищается так же хорошо, как очистными сооружениями. Только ту работу, которую мы делаем за 5 дней, очистные сооружения делают за 6 часов.
1: Да, понятно. В 20 раз быстрее, но зато вдвое дороже. Но скажи мне, водяной гиацинт, используют ли в настоящее время твои свойства в какой-либо стране?
0: Да, в Соединенных Штатах Америки. Мною успешно пользуются специалисты во Флориде, в Дисней Ворлде. Там построили 5 искусственных водоемов, каждый размером с футбольное поле. И в каждом из них развели водяные гиацинты.
1: Вот как? И что это дает Дисней Ворлду?
0: Мы очищаем эту воду парка каждый день.
1: Чудесно.
0: А знаете, в течение последующих нескольких лет в городе Сан-Диего, в Калифорнии, собираются использовать большое количество водяных гиацинтов для ежедневной очистки 60 миллионов литров сточных вод.
2: Неужели вы можете очищать даже сточные воды?
0: О, безусловно! Водяной гиацинт – лучший из всех очистных средств в мире.
1: Действительно, Создатель не допустил ошибки, когда сотворил тебя.
0: О, Создатель никогда не ошибается. Все, что Творец когда-либо создал, имеет определенную цель.
1: Ты прав, мой зеленый приятель. Благодарю тебя, водяной гиацинт, за интервью.
0: Рад служить. Эй, послушайте, ребята, не думаете ли вы, что мой Творец сделал хорошее дело, создав меня?

0: Ну как, Ирочка? Понравился тебе фильм о водяном гиацинте?
1: Очень понравился. Просто удивительно, что растение может приносить такую большую пользу.
0: Это потому, что растение не возникло само собой, но Бог создал его. Теперь мы с тобой знаем, что водяное растение гиацинт приносит большую пользу, очищая загрязненную воду. Стало это возможным, потому что ученые изучили это растение. А потом был снят фильм, чтобы еще многие могли узнать о полезных свойствах водяного гиацинта. Несмотря на то, что гиацинт приносит большую пользу людям, не все об этом знают и потому не пользуются этим растением.
1: А ведь гиацинт так хорошо очищает воду.
0: Исключительно хорошо.

0: А ты знаешь, Ирочка, сердце человека, то есть его совесть и душа, подобно загрязненной воде, также нуждается в очищении.
1: Нет, тетя Валя, я этого не знала. А почему?
0: Потому что человек унаследовал грешную натуру от первых людей, Адама и Евы. Бог сотворил Адама и Еву совершенными. Но однажды они ослушались Бога и тем самым позволили, чтобы грех вошел в их сердца, а через них грех вошел в сердца всех людей. Грех же влечет за собой наказание. Подумай о себе, Ирочка. Ведь и ты не всегда хорошо поступаешь со своим младшим братом. Подчас грубо отвечаешь бабушке. А помнишь, как ты не выполнила домашнее задание? А учительница сказала, что у тебя болела голова. Это была неправда.
1: Да, я помню.
0: Эти поступки лишь показывают, что человек грешен и нуждается в очищении от греха.
1: А как же можно очиститься от греха?
0: Очистить человека от греха ничто и никто не может, кроме Иисуса Христа. Наш Творец Бог любит тебя и меня. Он возложил на Сына Своего Иисуса Христа наказание за грехи мира, за наши грехи. Иисус Христос возлюбил людей. Он возлюбил и тебя так сильно, что умер за тебя на кресте.
1: Почему Сын Божий должен был умереть за грехи людей?
0: Потому что таким образом Сын Божий совершил собою очищение грехов наших. Святая кровь, пролитая Иисусом на кресте, очищает всех, кто верит в Него и в молитве обращается к Нему и признает Его своим Господом.
1: Тетя Валя, а что я должна сделать, чтобы...
0: Не расстраивайся, моя девочка. Это хорошо, что ты плачешь, потому что любовь Господа ведет к покаянию и очищает от всякого греха. Теперь время обратиться к Господу Христу с молитвой.
1: Тетя Валя, я не умею молиться, я никогда не молилась.
0: Не волнуйся, я помогу тебе. Что ты хотела бы сказать Господу?
1: Ну, что я плохо поступала и не знала, что это грех. Я хочу, чтобы Иисус простил меня и очистил.
0: Это очень хорошее желание, Ирочка. В своем слове Бог говорит: если исповедуем грехи наши, то Он, наш Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

Дорогие ребята, передача о водяных лилиях подошла к концу. Напишите нам, видел ли кто из вас живые водяные лилии? И какие именно? Белые или желтые, или те и другие? А теперь мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, да хранит вас Бог!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Когда в семье смиренны члены, и все поют Творцу псалом, и радость оглашает стены, семье Христовой это дом. Когда отец трудолюбивый всегда заботится о том, чтоб были все в семье счастливы, семье Христовой это дом. Когда о детях мать печется, и каждый день перед Творцом ее о них молитва льется, семье Христовой это дом. Когда Отец Господня Слово в семье читает день за днем с рассказом о любви Христовой, семье Христовой это дом. Когда родители примеры дают и жизнью, и трудом, что дети шли тропою веры, семье Христовой это дом. Когда в семье послушны дети, довольны матерью, отцом, живут с Христом в Его завете, семье Христовой это дом. Когда далекий посетитель находит радушный прием, входя в безвестную обитель, семье Христовой это дом.

Я буду всегда вспоминать нежные руки твои, как эти руки умели ласкать в трудном тернистом пути, как эти руки могли успокоить с лаской привычной к труду. Они пред глазами всюду предо мною, всюду, куда ни пойду. Сколько они меня согревали холодно-зимней порой, сколько облегчений давали жизни суровой земной. И разве была бы работа такая, какой бы ни сделали вы? На вас моя тяжесть ложилась земная, ее без ропота в мире несли. И в мире, я думаю, нет ничего, что было бы вам не под силу. Я знаю, как мало стиха одного, чтоб всю благодарность вам вылить. Мама, я буду всегда вспоминать нежные руки твои, как эти руки умели ласкать в трудном тернистом пути.

слышу, что ты загрустила, милая мама моя, снова тюрьма посетила наши родные края. Молодость жизни, скитанья, тюрьмы и ссылки с отцом, но и при всех испытаниях ты не рассталась с Христом. Трудная жизнь и задача, много в ней бурь и потерь, снова несешь передачу, только уж сыну теперь. Не унывай, дорогая, веруй в победу Христа, тысячелетие сияет, подвиг бессмертный Христа.

По ночам звучит надрывный кашель. Старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей, одиноко в комнате жила. Письма были только очень редки, и тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: «Дети, вам ко мне собраться хоть бы раз». Ваша мать согнулась, посидела. Что поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у тихого стола. К этому столу всегда спешили, к празднику обедали за ним, а потом уехали, уплыли, улетели, вот и собери. Заболела мать, и той же ночью телефон не уставал кричать: «Дети, срочно, дети, очень срочно, прилетайте, заболела мать». Из Одессы, Таллина, Игарки, отложив до времени дела, дети собрались, да только жалко, у постели, а не у стола. Гладили морщинистые руки, мягкую серебряную прядь. Почему же дали вы разлуки так надолго между вами встать? Мать ждала вас в дождь и в снегопады, в тягостной бессоннице ночей. Разве горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграмма привела вас к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мама, приезжайте к ней без телеграмм.

Я вижу вас снова, любимая мама, я вижу слезинки на милом лице, и доброе сердце, и нежные руки, и ласковый взор, обращенный ко мне. Через бури, невзгоды вы нас воспитали, лелеяли, кутали в ласки свои, свой скудный паёк вы детишкам давали, а сами питались травой от земли. По тяжести силы свои вы теряли, вы плакали, пряча свой лик от детей. Вы много страдали, а мы вырастали, под маминым солнцем крепились сильней. Вы нас обнимали, улыбки даруя, учили любить и бояться греха, врагам не платить, их же мерою меря, прощать, забывая обиды врага. О, милая мама, я вам благодарна, ваш голос звучит и сейчас для меня, и в сердце моем вы навеки остались, мое утешение и ласка моя.

Прекрасно и нежно звучит слово «мама», знакомое с детских беспомощных слов. Слова эти нежные, «мамочка», «мама», дороже мне самых торжественных слов. Кто, как не мама, обиды все сносит, кто первой молитвы диктует слова, кто Бога о детях в слезах всегда просит, чья рана сидеет всегда голова, кто нас согревает дыханием теплым, кто с нами болеет, когда мы больны, кто нам помогает на жизненных тропах, когда мы печальны, разбиты, грустны. Ведь только прекрасные мамины руки нас могут теплом материнским согреть. Они облегчают нам скорби и муки, они помогают нам дальше терпеть. В сердцах материнских, горячих, прекрасных, огонь полыхает небесный святой, а мы обижаем их часто напрасно и даже прощения не просим порой. О да, мы к ним часто бываем жестоки, к беспечным и нежным своим матерям. Они же прощают все наши пороки, они же ведут нас к сионским горам.

Мама плакала, хлопнув дверью, ты ушел с оскорбленным видом, не желая любить и верить, ее слез не желая видеть. Мама помнит ручонки детские, что тянулись к ней с лаской и просьбой, а сегодня упреки дерзкие ты в лицо ей жестоко бросил. Зачеркнул обещания прежние, гаснут добрых желаний искры, а душа, беззащитно нежная, черствой коркой покрылась быстро. Плачет мама и тихо молится, одного ее сердце хочет, чтобы истина яркой молнией озарила твой путь полночный. Ты с молитвами храбро борешься, ты боишься решений сложных, но однажды предстанешь горестно пред судом справедливым Божиим. В страхе, пряча глаза от Спасителя, вдруг поймешь положение серьезность, но одним из твоих обвинителей будут тихие мамины слезы.

Кто больше матери болеет за плач ребенка своего, кто больше всех его лелеет и молит Бога за него, кто лучезарною улыбкой преображает жизнь вокруг, кому ты больше огорчений приносишь в жизни, милый друг? Родная мама, ближе слова, роднее слова в жизни нет, звучит в веках, она не нова, вся, кто родился, им согрет. А вот, покрывшись шалью теплой, она над Библией сидит и тихо, с нежной улыбкой, мне про Иисуса говорит. О, друг, подумай, хоть мгновенье, как многое сделала она, чтоб ты вырос человеком и знал, кем жизнь тебе дана.

матери почти всегда хорошие. Ну, а дети, сам на них взгляни, жизнь прошли они с греховной ношею, матерей не слушали они. Были слезы, были наставления, беспокойство любящей души. О, как часто в светлые мгновения совесть им твердила: «Не греши!» Но соблазны мира были властными, мрак греха был сладостен, как мед, и больные, слабые, несчастные уносил сердца водоворот. И они, как листья в ночь холодную, сорванные ветром с тополей, жизнь свою ненужную, бесплодную, угасить пытались поскорей. Но иные в страшный миг отчаяния, когда их засасывала слизь, приносили Господу раскаянье и взывали: «Мама, помолись!» И тогда из омута падения их спасал немедленно Христос, матерей родных благословения, свежесть зной, спасение в мороз.

0: В «Забытом алтаре» номер 10 за 2012 год был напечатан рассказ Аркадия Лакова «Журавлик». Однажды мне надо было несколько часов посидеть с внуками, пока сноха будет у врача. Чем их занять? В сердце услышала голос. «Расскажи про журавлика». Надо было видеть, с каким интересом внуки слушали историю журавлика и как переживали. А пару недель позже произошло чудо. Выглянула утром в кухонное окно, через которое хорошо виден и участок соседей. На их большом вишневом дереве сидел красавец-журавль. Подумала, что они купили и посадили на дерево игрушку, но он вдруг шевельнулся. Бросилась бегом по лестнице в квартиру сына и мысленно молилась: «Господи, усмотри, чтобы птица не улетела». Крикнула внуку, чтобы он бегом бежал к большому окну в зале. Птица в это время слетала с дерева, низко пролетела над нашим газоном и направилась в маленький лесок. Бог сделал то, что не могла сделать я — показать внуку живого журавля. Не перестаю восхищаться нашим Господом, у Него нет мелочей. Эльза Шифер. Рассказ Аркадия Лакова «Тюрьма, Украина».
1: Журавлик. Он вспоминал свое детство. Уютное гнездо, заботу и покровительство родителей. Вспоминал свои первые полеты и радость возвращения в гнездо. Вспомнив и свое первое непослушание, когда улетел на городскую свалку с вороной, с которой он познакомился возле ручья. Ворона расхваливала прелести свалки. Слетал с ней один раз, затем другой, третий, и ему понравилось там бывать. По возвращении в гнездо ему приходилось выслушивать родительские наставления, но все это быстро забывалось, как только он снова прилетал на свалку, где его ждали новые друзья – воронье. Там было весело, и, главное, никто не мешал делать то, что взбредало в голову. Прошло лето. Отец сказал, что они улетают в края, где много света и тепла, где чистое и высокое небо, где теплая и прозрачная вода, а каждый день наполнен радостью и счастьем полноценной жизни. Лететь туда, конечно, трудно, но здесь очень скоро наступит зима. Журавлик обрадовался этому, но потом подумал: а зачем куда-то лететь, если и здесь неплохо? У меня столько друзей на свалке. Улетел и спрятался в лесу. 2 дня родители и братья с сестрами искали его, оглашая окрестности зовущими, плачущими криками. Но он не отозвался. На 3-й день все улетели. Он остался один. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Уже и последние отряды его сородичей журавлей улетели. Он же, ежедневно посещая помойку, все больше уподоблялся вранью. Скоро журавлик стал тосковать и вдруг понял, что он журавль, а не ворона. Его место не на помойке, а там, где тепло и свет, где прозрачная вода и чистое высокое небо, где от полета захватывает дух, где его родители, братья и сестры. Журавлик отправился в путь. Однажды силы покинули его, и он вынужден был сесть на болото. Потом повалил мокрый снег. Журавлик, просто погибал. Изредка он вскидывал голову к небу и жалобно курлыкал, зовя на помощь. Потом снова падал в забытье. А снег уже не таял. Захотел журавлик пошевелиться, но не смог. Снег лежал на нем тяжелым ледяным одеялом. Тело совсем не слушалось. Он захотел крикнуть, но из горла вырвался только слабый писк. Все, это конец, подумал журавлик и заплакал. Плакал он впервые в жизни. Ему так хотелось вернуться в детство. Он прожил бы свою жизнь по-другому, слушал бы родителей, не летал бы на свалку и не водился бы с воронами, которые, как оказалось, и не друзья вовсе. Журавлик все осознавал и раскаялся, но в детство не вернуться и жизнь снова не начать. Вдруг ему что-то послышалось. Да, он услышал журавлиный крик. Высоко в небе летел запоздалый клин журавлей, который вел старый мудрый журавль. Это было всего 8 птиц, которых собрал на своем пути вожак. Они все погибали в одиночестве, как и наш журавлик. Теперь журавлик собрал последние силы и крикнул в небо. Старый вожак услышал его, и стая быстро опустилась. Журавлик не мог даже шевелиться, и вот его уже разгребают из-под снега. 4 птицы стали отогревать его своими телами, другие искали пищу. Потом менялись. Так прошло несколько дней. Журавлик ожил и набрался сил. Однажды утром стая поднялась и продолжила свой трудный путь, уже вместе с журавликом. Через время они увидели с высоты, как впереди заблестела гладь огромного озера. И тогда вожак издал крик: «Мы у цели!» Наш журавлик снова заплакал, но теперь от счастья. В многоголосом приветствии он четко расслышал голоса своих родителей, братьев и сестер и радостно прокричал: «Я вернулся!» Вот так и мы, люди, своим непослушанием отдаляемся от Бога, погрязаем в грязи греха и беззакония на свалке этого мира и гибнем. Но Господь любит нас и не желает, чтобы кто-то из нас погиб, но чтобы все осознавали свою неправоту и покаялись. Он ждет, чтобы мы воззвали к Нему, и Он всегда готов и простить, и спасти нас. Если даже нет сил кричать, Он видит раскаяние в сердце и всегда спешит на крик души. Важно только искренне призвать: «Господь, я не прав, я грешник, прости».

христианские новости со всего мира. Израильская армия начинает активный набор христиан. Новая программа направлена на то, чтобы сделать информацию о службе в армии и вариантах прохождения альтернативной службы доступными для христианского населения. С этой целью ЦАХАЛ в ближайшие недели начнет распространять среди всех потенциальных призывников из числа христиан бланки на добровольную запись в ряды армии обороны Израиля, сообщает Микнефском. Бланки будут направлены всем представителям молодежи, имеющим право на прохождение армейской службы. С намерением сделать ЦАХАЛ более доступным для этой группы населения, в предлагаемых буклетах будет дана четкая и последовательная информация о процедуре добровольного призыва и различные варианты службы, которые могут выбрать молодые люди, в том числе службу в боевых частях. Недавние изменения в протоколе были сделаны на основании контактов ЦАХАЛа с лидерами христианских общин Израиля и с разрешения министра обороны Моше Буги Яалона и начальника генерального штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Беньямина Бени Ганца. Поскольку служба в армии для христианского населения Израиля является необязательной по закону, потенциальные призывники не обязаны откликаться на приглашение ЦАХАЛа. В настоящее время около 100 христиан служат на различных должностях и в различных подразделениях армии обороны Израиля. Христианская ли страна Великобритания? Группа видных представителей интеллектуальных и научных кругов Соединенного Королевства выступила с обвинениями в адрес премьер-министра страны Дэвида Камерона в попытке расколоть британское общество. Поводом для критики послужило утверждение политика о том, что Великобритания является христианской страной. Об этом передает и Тартас. Издание публиковало открытое письмо, под которым в общей сложности подписались 55 человек, включая писателей и лауреатов Нобелевской премии. В обращении говорится, что утверждения премьер-министра ведут современное британское общество к расколу и сектантству. Речь идет о публикации в английской газете, в которой накануне Пасхи Камерон отметил, что Великобритании не следует стесняться проповедовать Слово Господне и быть христианской страной. При этом британские интеллектуалы, относящие себя к иным верованиям или являющиеся атеистами, упрекнули главу правительства в том, что он не придерживается в общественной жизни нейтральной позиции в отношении религии. Премьер-министр имеет право быть верующим, однако его характеристика Великобритании как христианской страны имеет негативные последствия для политики и общества в целом. Имеющиеся факты показывают, что нет оснований называть Великобританию христианской страной. Китай может стать государством с самым большим числом христиан. Коммунистический Китай, несмотря на преследование христиан, находится на пути к превращению в государство с самым большим их числом в мире. К 2030 году число последователей Христа в стране может превысить аналогичный показатель американских христианских общин, пишет Седмица. Официально Китайская Народная Республика является атеистической страной. Численность христианских общин здесь выросла после смерти Мао в 1976 году и в связи с окончанием так называемой культурной революции. По моим подсчетам, Китаю суждено стать крупнейшей христианской страной в мире, причем очень скоро, считает Фэнган Ян, профессор социологии в университете Пердью и автор книги «Религии в Китае», «Выживание и возрождение под властью коммунистов».
Менее чем за одно поколение произойдет резкое изменение численности христиан, утверждает ведущий эксперт по религии в Китае. Христианская протестантская община, которая в 1949 году насчитывала 1 миллион человек, уже обогнала страны, чаще всего ассоциирующиеся с евангельским пробуждением. В 2010 году в Китае было более 58 миллионов протестантов, в сравнении с 40 миллионами в Бразилии и 36 миллионами в Южной Африке, констатирует Седмица.

приклеила листок. Проходит год за годом. Вот уже четвертый год я получаю ваше издание. Как прекрасно, что у нас есть Господь Иисус Христос, наш друг, который сроднил нас своей кровью. Не перестану его благодарить за его родство. Я пенсионерка. Выписать газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» не могу. Но не обделена я благословением Божьим. Имею общение с вами на таком большом расстоянии. Мы не видим друг друга. Но любовь Господа нашего нас объединила. Ваше издание читаю не только я одна. Однажды решила приклеить листок к последней странице журнала и, отдавая, попросила, чтобы вписали в тот листочек свое имя. И что же? Издание снова вернулось ко мне. А на листочке 28 имен. Но журнал снова пошел к читателям. Не смолкает благословение Божье. Не только верующие читают эти газеты и журналы, но и неверующие. Имейте общение с братьями и сестрами во Христе и получите так назидание. Они помогут укрепиться в вере. Несите в мир погибающих Евангелие. Мы, рабы, ничего не стоящие, но стремимся делать то, что должны. На земле все приходящее и ничтожное. В молитвах своих Господу приносим нужды. Да благословит Господь наши сердца, чтоб мысли были о хорошем, чтоб не было желания на греховные дела. Об этом в молитвах мы просим. Анастасия Кеверига, Казахстан. Мой крест тяжелый. Прочла о сестре Наталье Поперечной, сочувствуя ей, что крест ее очень велик. Думала, что мой крест тяжелый, но против ее немощи мой совсем мал. Вижу, что она духом крепка, не падает духовно. Радуюсь за нее. Пусть Господь ей и ее родителям даст сил духовных и терпения. Молюсь о них Господу. Все, устал человек. Оглянулся назад на свой путь и понял, как короток наш век. В чем же смысл, в чем же суть? Посмотрел в синий небес, на деревья, цветы и луга, и услышал он пение птиц, и проснулся от сна. Сколько в мире чудес наш Творец их нам дал, а я в жизни своей все бежал и вокруг ничего не видал. Теперь понял весь смысл, надо жить для Творца, когда с Господом все хорошо и улыбка не сходит с лица, умиление, благость в душе, а на сердце покой, чистота. Раиса Шершина, Казахстан. Газета и журнал «Сестра» благоугодны в нашем доме, читаем взахлеб. Молимся о вашем труде, чтобы ваши семьи имели терпение и чуткость, когда вы задерживаетесь на работе. И, конечно, о просьбах, опубликованных в ваших изданиях. Нина С. Я перечислила деньги на читательскую благотворительную карточку. Используйте их по своему усмотрению, где есть нужда. Мне газета и журнал «Сестра» очень нравятся. Читаю сама и еще 6-7 человек после меня. Елена С.

Обыкновенное счастье. Это был обычный рабочий день. Компьютер тихо жужжал, подмигивая мне серо-синим изображением на экране, которое напоминало о том, что пришло новое сообщение – заказ на товар нашей фирмы. Периодически звонил телефон. Я отвечала на вопросы наших клиентов, предоставляя необходимую им информацию о наличии товара на складе и его качестве. При этом автоматически включался факс, выплевывая очередной лист с заявкой на товар. Приняв заказ покупателей, я вносила его в компьютер. Напряжение рабочего дня постепенно спадало, и мой взгляд непроизвольно скользил в правый угол монитора на часы. Еще полчаса, и мой рабочий день закончится. Неожиданно к моему столу подошла одна из коллег, Лия, и, остановившись в двух шагах от меня, сказала мне и сидящей напротив напарнице: «Я хочу вам что-то показать», и протянула вперед свою правую руку. Я посмотрела на ее улыбающееся лицо, потом на ее руку, и сразу все поняла. На правой руке Лии блестело, переливаясь на солнце, обручальное кольцо. «Лия, это правда? Я могу тебя поздравить?» «Можешь», — ответила она. Я встала со стула и обняла мою коллегу. Я была искренне рада за нее. Лия — высокая, стройная, очень красивая женщина, 52 лет. Я знакома с ней уже лет 14. Помню день, когда ее перевели в наш отдел. На тот момент она уже отработала в нашей фирме больше 10 лет. И коллеги характеризовали ее как очень умную, грамотную и уверенную в себе женщину. Эта женщина не стеснялась показать, что она знает намного больше других. И даже наши коллеги-мужчины не любили с ней связываться. Но работа в офисе построена так, что мы в какой-то мере зависим друг от друга. Если случилось, что наш товар задерживался, и Лия не могла вовремя отправить заказ клиентам, большим фирмам и магазинам, то от наших коллег, ответственных за доставку товара на склад, летели пух и перья. Ее боялись, ей льстили и даже старались заслужить ее расположение. Лиля относилась ко всем сотрудникам по-разному. Мало кого она считала равными себе, некоторых просто не замечала, а кое-кем пренебрегала и не упускала случая показать это. Чтобы определить, к какой категории отнести того или другого человека, она устраивала ему своего рода проверку на прочность. Так было и со мной. Когда нас представили друг другу и наши глаза встретились, я прочитала в ее взгляде: «Переселенка из России, да еще с русской фамилией. Как ты посмела работать в офисе немецкой фирмы? Ты не потянешь, ты не справишься с такой работой». После этого я не раз испытывала на себе ее давление, пока однажды не сказала ей: «Лия, перестань, ты не такая, какой стараешься быть». В немецком языке есть выражение «Harte Schale, weiche Kern». Если перевести дословно, то это звучит так: «Твердая скорлупка, мягкое ядрышко». Воспользовавшись этим выражением, я сказала Лии: «Ты нацепила на себя твердый панцирь, но у тебя доброе сердце. Ты не проведешь меня. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь». Лия замерла, посмотрела внимательнее, чем обычно, и молча ушла. Через некоторое время ее попытка повторилась, и она опять услышала от меня то же выражение. С тех пор она стала улыбаться мне просто и искренне. Мы даже как бы подружились с ней,
Она стала мне доверять и рассказывать то, о чем мало кому говорила. В молодости у нее, оказывается, был друг, с которым они собирались пожениться, но он погиб, а она осталась одна с маленькой дочкой на руках. В то время в Германии еще стыдились иметь ребенка вне брака, и окружающие просто отвернулись от нее. Чтобы выстоять, ей пришлось натянуть на себя этот твердый панцирь самоуверенной и жесткой женщины. Через некоторое время она познакомилась с Майклом, который был на несколько лет моложе ее. Они сошлись, но его мать была категорически против брака сына с этой беспутной, на ее взгляд, женщиной. Шли годы, они по-прежнему были вместе, но все еще не были женаты. Не раз говорила я Лие, что нужно узаконить отношения. Объясняла, что это очень важно для нее и ее дочери, что если они не оформят свой брак, то может случиться, что и дочь ее не выйдет замуж. Рассказывала, что Бог предусмотрел, чтобы отношения мужчины и женщины были прочными, а это возможно только в браке. В браке мужчина чувствует себя мужем, отцом и главой семьи, старается содержать и защищать женщину и детей, понимая свою ответственность перед ними и перед Богом. А женщина принимает эту заботу и защиту, отвечает мужу уважением и любовью. На все это Лия не раз возражала мне. «Да о чем ты говоришь? Сегодня я зарабатываю столько же, сколько Майкл, и мне нравится быть независимой от него. Я могу сама содержать себя и дочь». «Лия, скажи мне честно», — продолжала я убеждать ее, «ты же хочешь, чтобы жизнь твоей дочери сложилась не так, как у тебя? Ты же хочешь, чтобы она вышла замуж, родила тебе внуков?» «Ну, я, конечно, не против, но пусть сначала окончит институт», — соглашалась она. «И потом, Лия, не отступала я, мне так хочется увидеть тебя в платье, а не в джинсах. Бог создал тебя женщиной, и ты будешь очень хорошо выглядеть в платье». «В платье?» — смеялась Лия. «Да я не одевала платье уже много-много лет. В моем шкафу просто нет таких вещей». И вот теперь она стояла передо мной в красивом платье, а на ее правой руке блестело обручальное кольцо. Все сотрудники нашего большого отдела мгновенно собрались вокруг Лии и засыпали ее вопросами. «Лия, так вы все-таки поженились?» «Да, после 21 года совместной жизни. Мое сокровище, мой Майкл, сделал мне предложение, и мы поженились», — ответила Лия. Я смотрела на нее и видела в ее глазах непередаваемую радость от того, что наконец-то ей позволили быть женщиной, обыкновенной женщиной, которая вышла замуж и очень счастлива. «А где была свадьба? А как он сделал тебе предложение? А что на это сказала твоя свекровь? Какую ты взяла фамилию? Как вы праздновали это знаменательное событие? Сколько людей было на твоей свадьбе? Почему ты нам раньше ничего не сказала?» — продолжали радостно спрашивать окружавшие Лию коллеги. Я смотрела на все это и вдруг поймала взгляд нашей секретарши Карины, которая выглянула из своего уголка на шум, да так и застыла в дверном проеме, наблюдая, как коллеги поздравляли Лию и как она светилась от счастья. Мне не надо было ничего объяснять, все было понятно и без слов. Карина – молодая женщина, лет 30, вот уже 10 лет живет со своим другом в одной квартире, а он все еще не сделал ей предложение руки и сердца. Не раз я говорила ей: «Так хочу увидеть тебя в белом свадебном платье», на что Карина отвечала мне с напускным равнодушием: «Да и без свидетельства о браке можно хорошо жить».
Но сейчас я увидела настоящую Карину, у которой в глазах была видна тоска по счастью, тоска по настоящей семье. Феминистская теория, уравнивающая женщину во всех отношениях с мужчиной, подброшена человечеству сатаной, который старается сломать созданный Богом институт семьи, лежащий в основе здорового общества. Это привело к тому, что женщина в борьбе за свою свободу потеряла что-то очень ценное – счастье быть женщиной, быть женой. Сегодня в окружающем нас мире женщины очень похожи на мужчин. Мы видим их в брюках или джинсах, с короткими стрижками, сигаретой и бокалом вина в руках. Они, выражаясь их же языком, пашут, как мужики, зарабатывая такие же деньги, как мужчины, и им просто некогда заводить семью, рожать детей. Они планируют и принимают важные решения за себя и своих близких, взваливая на себя всю ответственность за принятые решения, чтобы в конечном итоге почувствовать себя уставшими, тягловыми лошадьми, которые пашут свое поле в одиночестве. Враг душ человеческих запрограммировал теорию феминизма как бунт против созданной Богом модели семьи. Но Слово Божие учит нас, говоря через апостола Павла: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». 1 Коринфянам 11:3. Когда я слышу, как иногда женщины-христианки говорят, что их мужья не в состоянии прокормить семью, принять правильное решение и не делают вывод, да и вообще, чтобы они, то есть мужчины, делали без нас, женщин, то мне хочется сказать им: остановитесь, не говорите так. Разве не создал Бог женщину, чтобы она стала помощницей, а не командиром мужу? Может быть, все-таки надо дать мужу шанс исполнить то, что предначертал ему Бог, и просто помочь ему справиться с его обязанностями. Оглянитесь вокруг и спросите любую многодетную вдову из вашей церкви, как ей живется без ее главы, без ее мужа. И вы услышите, может быть, совершенно неожиданный для вас ответ. Вы услышите, что она устала принимать самостоятельно решения, от которых зависит ее личное благополучие и будущее ее детей, что она была бы очень рада вернуть эту ответственность своему мужу, но, увы, его больше нет рядом, она свободна. Она свободна работать как мужчина, чтобы обеспечить свою семью всем необходимым для жизни, свободна принимать решения и нести ответственность за эти решения, свободна в одиночестве стоять на коленях перед Богом, умоляя Его спасти ее и детей, прося у Него помощи и защиты. Свободна, но эта свобода вовсе не радует ее. И только благодаря тому, что наш Бог является судьей вдов и отцом сирот, она еще жива в этом мире, который настолько жесток, что в любой момент готов раздавить ее. Но только рука Господа не допускает этого. Пишу это, каждый день проходя на собственном опыте этот свободный путь вдовы. Хелине С.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

Христианский телетайп. В школах запрещено исполнять рождественские песни. Апелляционный суд Филадельфии рассматривает жалобу на решение школьного округа South Orange Maplewood запретить исполнять в школах рождественские гимны и даже их мелодии без слов. Запрет действует с 2004 года. Суд низшей инстанции, уже рассматривавший это дело, признал запрет законным, сообщает издание Regions.ru со ссылкой на World News Daily. Юридический центр имени Томаса Мора, ведущий дело, отмечает, что запрет ярко демонстрирует огульную и воинствующую неприязнь многих публичных школ ко всему, что связано с христианством и Рождеством. Жалоба подана от имени одного из родителей Майкла Стратичука и его детей. В ней указывается, что решение округа нарушает первую поправку к Конституции США, запрещающую препятствовать какому-либо вероисповеданию, а также противоречит свободе слова и академической свободе, лишая детей Стратичука права получать информацию и идеи. Рождество – национальный праздник, и религиозная музыка, звучащая в школах, часть богатых традиций, связанных с этими днями, заявил представитель центра имени Томаса Мора Роберт Мьюис. Прячась за понятие толерантности, враги этих традиций вершат дела совершенно нетолерантные. Чтобы уважать чужие традиции, обычаи, привычки и верования, нужно не жаловаться, что они тебя оскорбляют и пугают, а стремиться понять их смысл и эмоциональную ценность. Обозреватель телеканала Fox Джон Гибсон несколько лет назад выпустил книгу «Война с Рождеством», где собрал подобные казусы. С его легкой руки это словосочетание стало термином. Так в Нью-Джерси образовательный округ на Рождество разрешил только песенки «Зимнее чудо» и «Фрост и снеговик», наложив полный запрет на песни и мелодии, где упоминается не то что Христос, но хотя бы Санта-Клаус. На праздниках не разрешили выступить хору имени Мартина Лютера

Кинга, потому что в его репертуаре религиозные песнопения «Госпелс». А с программок и афиш праздничных концертов велели убрать всю рождественскую символику, даже елки. В целях экономии будут закрыты 54 католические церкви. Епархия Гильдесгайм в Нижней Саксонии приняла решение в целях экономии и сокращения расходов закрыть 54 церкви, сообщает Лента.ру со ссылкой на Вельт и на заявление епископа Норберта Треле. Изначально планировалось закрыть 80 церквей, однако после переговоров с местными жителями и властями список сократился. Епископ Трели назвал закрытие церквей болезненным, но необходимым. По его словам, это связано с недостатком средств. Потребность в инвестициях составляет 115 миллионов евро. Церкви должны быть закрыты не позднее 2020 года. К этому времени будет принято решение, что делать со зданиями – сносить или использовать в других целях. Не исключено, что некоторые из церквей могут быть переданы евангелическим или православным конфессиям. Передачу или продажу зданий сектам или мусульманам в епархии Гильдесгайм категорически исключают. Всего, как отмечает Вельт, в Нижней Саксонии и Бремени располагается 3077 католических церквей. Неизвестные попытались поджечь церковь. Корреспондент портала Credo.ru сообщил, что неизвестные попытались поджечь баптистскую церковь «Благая весть» во Владивостоке. Злоумышленники разбили окно и бросили внутрь помещения две бутылки с зажигательной смесью, предварительно проникнув за забор, отделяющий территорию церкви от улицы. Благодаря ночному дежурству в здании членов общины удалось вовремя обнаружить возгорание, предупредить распространение огня, оперативно вызвать пожарных и милицию. Тем не менее, огонь уничтожил оконную раму из пластика и оставил следы копоти на стене и потолке. Предыдущая попытка поджога фасада здания имела место в ночь на 23 августа. Участники поджога до сих пор не найдены. Христиане покидают страну. Христиане Ливана, вытесняемые радикально настроенными мусульманами, покидают страну, опасаясь ее исламизации, заявил в интервью ливанской англоязычной газете The Daily Star священник ордена иезуитов Шамиль Халиль, который руководит Центром научных исследований арабских христиан, сообщает РИА Новости. Он напомнил, что во время гражданской войны в Ливане, которая длилась с 1975 по 1990 годы, страну покинула треть христианского населения. Когда-то христиане составляли половину населения страны, а сейчас их осталось не более 34%, сказал Шамир Халиль. Он добавил, что подобные тенденции заметны и в других странах Ближнего Востока, что может привести к нарушению сохранявшегося в регионе десятилетиями баланса между христианами и мусульманами. По его словам, Ливан всегда был страной религиозной толерантности, а сейчас в нем все сильнее становится влияние процесса исламизации, который более наглядно можно наблюдать в Ираке и Египте. Мечеть Святого Иисуса строят в Турции. Строительство первой в мире мечети, посвященной Иисусу Христу, началось в турецком городе Диярбакыр. Как сообщает турецкий СМИ, тем самым мусульманская община хочет сделать шаг доброй воли навстречу представителям другой религии, передает Благовест.Инфо со ссылкой на АПИК. Иисус Иса почитается у нас как пророк, заявил ответственный за строительство Мустафа Узун. Посвятить ему мечеть – огромная радость для нас. По словам муфтия общины Абдул-Керима Мелик Аглы, реакция общества на это решение была неоднозначной, но чаще все же положительной. Муфий, в свою очередь, также подчеркнул, что Иса упомянут в Коране и потому,
ничто не мешает посвятить ему мечеть. Священник сирийской неправославной церкви Нихалкидонской в Дияр-Бакире Юсуф Акбулут оценил этот шаг как революционный, подчеркнув, что это, по всей видимости, первый в истории случай, когда мечеть посвящается Иисусу. Протестантский пастор Ахмед Гювенер увидел в этом строительстве жест толерантности по отношению к христианам. В Дияр-Бакире, что расположен в юго-восточной Анатолии, ранее существовала очень большая христианская община, по преимуществу армянской и сирийской православных церквей. В 1915 году эта община подверглась жестоким преследованиям и в последующие годы практически исчезла. На данный момент в Турции есть несколько мечетей, носящих имя Исы, но посвящены они не Христу, а одному мусульманскому духовному лицу, носившему это имя. Раздел ведет Катерина Гертель. Источник. Портал Кредо.ру. Лента новостей.

Международная газета об Израиле накануне. Случалось лечь, готовые костьми, за блеск слепящей ценности фальшивых. От Бога отворачивались мы, но только не Господь от нас, строптивых. Казалось, все, доверие лимит исчерпан, и не будет нам прощения. Вот-вот, казалось, голос прогремит, окончилось мое долготерпение. Но каждый раз, нам все грехи списав, грядущий свет в людских сердцах лелея, порой от нас же, нас Господь спасал, что, если честно, во сто крат труднее. Из плена вышло, через Холокост прошло Всевышним избранное племя, чтоб все-таки подняться в полный рост ему, уже бессмертному, как время, и распахнуть волнующую даль, понятную пророкам и невеждам, отлив свою вселенскую печаль в божественный, щемящий свет надежды. Юрий Каминский.

мысли вслух. Утешит Господь Израиль. А Сион говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Исайя 49:14-15. «Плачет мое сердце в молитвах за Израиль. В тот давний день Божьего посещения Иерусалим не узнал, да и теперь не узнает простершего к нему в своей любви руки Мессии. Пришел к своим, и свои его не приняли». Иоанна 1:11. «Помню еще на заре моего уверования во Христа, мне немного обидно было читать жесткий, как тогда казалось, ответ Иисуса Христа хананеянке, просившей его о помощи: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Матфея 15:24. Лишь позже мне открылся чудесный план Божьего спасения всех людей, и евреев, и язычников. И все-таки Израиль — первенец, любимое, незабвенное дитя Бога. Да, они приткнулись, не приняв Иисуса, но и это премудрый Господь повернул ко благу. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения — спасение язычникам. Римлянам 11:11. «Молюсь и верю, природные ветки, Израиль, Бог опять привьет к хорошей маслине, ибо дары и призвание Божие непреложны». Римлянам 11:29. «Многократное горе вам в обращении Иисуса к еврейским книжникам и фарисеям», смотрите Матфея 5:3, «сменится торжествующим Божьим гласом: «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». Исайя 49:13. Иерусалим, ты не узнал, как жаль царя царей и Господа Господ. Он так хотел к своей груди прижать возлюбленный и избранный народ. «Осанна!» — восклицали все вокруг. «Благословен вовек грядущий царь!» Среди ликования он заплакал вдруг, предвидя боль тернового венца. Смоковница не принесла плода, на город глядя, царь прощался с ним. День посещения не узнал тогда ослепший от грехов Иерусалим. С ним, расставаясь, плакал Иисус. Нависла над землей Голгофы тень, но знал Господь: воскресну и вернусь, Израилю подарю спасение день. Размышления и стихотворения Светланы Тимохиной. Украина.

невыдуманные истории. Мы предлагаем вам по разрешению редакции некоторые главы из книги Фриды Э. Русван Хессен «Потрясающая история веры и храбрости». Это яркая, правдивая история о Фриде Рус ван Хессен, которую рассказывает о себе певица еврейской оперы и концертирующая певица. Вместе с подругой Микой пережила она одно за другим полные опасности события в период нацистской оккупации Голландии, когда близкие друзья и члены семьи были уничтожены нацистами. Фрида ван Хессен была названа одной из мировых оперных концертных певиц. 19 лет она исполняла ведущую партию в датской версии «Белоснежки» Уолта Диснея. 21 год ван Хессен была награждена дипломом «Грант» на мировом конкурсе в Женеве, в Швейцарии, где судьи назвали ее одной из 8 лучших певиц мира. В 24 года она была солисткой в спектакле «Верди Реквием» для голландской королевской семьи. К сожалению, Вторая мировая война разрушила карьеру Фриды ван Хессен. Ее последний спектакль состоялся в Амстердамском концертном зале, по своей значимости равному Карнеги-холлу в Нью-Йорке. Письмо для моей дочери. Осень. 1949. Моя дорогая Фелиция, ты еще слишком мала, чтобы понять, какие ужасы, несчастья и беды несет война. Но ты подрастешь, родная, и захочешь узнать, что мы пережили войну, как с Божьей помощью мы выжили и смогли заново построить свою жизнь в другой стране, родить чудесных детей в надежде, что это новое поколение будет использовать свой разум для просветления человечества, а не для его уничтожения. Я не знаю, каким был день моего рождения, но мне почему-то кажется, что в тот день на голубое небо набегали темные тучи, которые уносились прочь, снова открывая синь небес. Такой была вся моя жизнь, ведь это Бог по своей милости узрел меня в Холокосте и вывел меня из тьмы войны. Так я обрела Иисуса своего Мессию. Игра в прятки со смертью. Переполох в театре. Наступил 1942 год. После закрытия еврейских театров еврейский совет обратился к артистам с просьбой об оказании помощи людям, находящимся под арестом у немцев и зданиях театров, ожидающих депортации в лагеря смерти. Так Мика и я стали социальными работниками и начали выполнять самую печальную миссию милосердия. Мы пытались успокоить матерей, бьющихся в истерике, и их детей, обреченных на смерть. Мы приносили им еду, которую передавал нам владелец еврейского ресторана. К сожалению, тогда я не могла предложить им пищу духовную. Я не умела тогда еще молиться. Там последний раз мы видели многих дорогих нам людей. Невозможно передать их плачи и стенания, крики детей, вздохи стариков и больных, их страх перед неизвестностью. Человеческое сердце этого вынести не может. Наши сердца сжимались при виде страданий невинных людей. Стар и мал, больные и здоровые, все были приговорены к смерти, и не было возможности ее избежать. Моему дяде Джо было 87 лет. Его жену Розу, как, впрочем, и всех моих ближайших родственников, кроме брата Бернарда, депортировали и уничтожили. В театре не могло быть и речи о соблюдении правил гигиены. 9000 человек на 2 уборных и 1 зрительный зал на 1000 посадочных мест. Вши, паразиты и болезни распространялись со скоростью чумы. С тех пор, как фашисты захватили Голландию, мы испытывали недостаток в таких заурядных предметах гигиены, как мыло и шампунь. В довершение ко всему было объявлено о введении комендантского часа. После 8 вечера запрещалось выходить на улицу, поэтому нам с Микой приходилось ночевать в театре. Мы спали на полу или на матрасе. Одеяло и постельное белье, их не было и в помине.
Каждый день фашисты пригоняли около 9000 человек. У нас было много работы, и после долгого дня голые грязные матрасы были пределом мечтаний. Еврейские аресты были тщательно спланированы. По улицам медленно ехали патрульные машины с вооруженными солдатами и штурмовиками, а эсэсовцы тем временем вытаскивали попавших в ловушку евреев из их домов. Дебора прячется. Я уже говорила, что отец нашел место, где я могла бы укрыться от преследования, но я работала в проклятом месте для обреченных и успела подхватить вшей и чесотку. Поэтому я считала, что принести в чей-то дом это хозяйство будет непростительно. Я даже подумать об этом боялась, поэтому и отказалась от надежного и чистого укрытия. Но мы решили, что им вместо меня может воспользоваться Дебора, старшая дочь Мики. Когда за мной пришел человек из подполья, мы посвятили его в суть дела, и он пообещал что-нибудь придумать. Генриетта и Симон. После него к нам пришла еще одна посетительница. Ее звали Генриетта. Она и ее муж Симон были прославленными мастерами-стеклодувами. Их имена были широко известны по всей Европе, а теперь у них был свой способ борьбы с фашистами. Симон подделывал регистрационные карточки. Эти люди были одними из самых надежных друзей в нашей жизни. Генриетта сказала, что она позаботится о том, чтобы подполье взяло опеку над Деборой и была готова стать нашей связной, но при этом выдвинула одно условие, чтобы оградить ребенка и семью, которая ее примет от опасности. Мы не должны предпринимать попыток выяснить, где находится Дебора, даже если война затянется на многие годы. Единственное, что нам обещала Генриетта, это ежемесячно сообщать нам о том, как себя чувствует Дебора и жива ли она. Стоит ли мне говорить вам, чего стоило матери такое решение? Но у нас не было ни времени, ни выбора. Поэтому Мика решилась отдать ребенка в руки подпольной организации в надежде, что им удастся спасти ее дочь от смерти. Из окна мы смотрели вслед Генриетте и Деборе. Ребенок плакал, а Генриетта уговаривала ее идти. Мы с Микой выплакали все глаза. Я любила эту девочку как родную. Мы не могли тогда знать, что увидимся с Деборой только через 3 года. Суд над Максом. После того, как Макс провел 14 месяцев в тюрьме, судьи Гааги признали его виновным в продаже продовольственной карточки. Его депортировали. Стоит ли упоминать, кто выносил приговор? Мика ходила на открытые слушания по делу. Она сказала, что в зале суда ни слова не было произнесено по-голландски. Только охранники Макса были голландцами. Мы не знали, куда они сослали Макса. Но уже после войны через Красный Крест нам удалось выяснить, что он, возможно, был отправлен в Ригу, где, скорее всего, и скончался. Удочерение Ани. Мы не знали, где была Дебора, где-то в Голландии, но у нас на руках была еще малютка Ани, за безопасность которой мы очень беспокоились. Но Карл, помните, глава департамента занятости и лидер подполья, о последнем фашисте и не догадывались, подал на блестящую идею. Ему сделали бумаги, в которые Ани числилась его собственным ребенком. Таким образом, он и его жена Трус стали приемными родителями Ани. Мика только что пережила расставание с Деборой, и вот ей предстояло проститься и с Ани. Малышка жила с Трус и Карлом и многие годы не подозревала, что тетя Катрин, которая иногда навещала ее, в действительности была ее родной мамой. Странно, но, казалось, малышка чувствовала это, потому что всякий раз, когда тетя Катрин собиралась домой, Аня устраивала дикий рев. Каково же было матери, не знающей, где находится старший ребенок, слышать, как ее маленькая дочь называет чужих людей, пусть даже друзей, мамой и папой. Вши и другие напасти. Детей забрали, мы с Микой остались одни в огромном доме. Мика тяжело переживала расставание с детьми. Ее очень волновало, чем кончится суд по делу Макса. Я же полностью
завшивело, и все мое тело было покрыто чесоточными струпьями. Мне нужно было срочно обратиться к врачу. Мы нашли еврейского врача, которого еще не лишили разрешения на частную практику, и только через 3 недели я поправилась. Все еще будучи приписанным еврейским советом работать на переправочном пункте в театре смерти, мы понимали, что нас когда-нибудь тоже так же депортируют, но нам пообещали, что мы будем в числе последних. Не знаю, но в глубине сердца я чувствовала, что этого не случится. Я повторяла про себя, что живой им никогда не дамся. Но у Бога были другие планы относительно Фриды. Продолжение следует.

Читая Библию, откуда он пришел? Новый Завет начинается Евангелием от Матфея. Матфей был мытарем, сборщиком податей в Израиле. Иисус призвал его следовать за собою и избрал его в число 12 апостолов, в число самых близких своих учеников. Матфей и написал впоследствии это Евангелие, будучи очевидцем описанных им событий, дел и слов Иисуса. Матфей написал свое Евангелие первоначально на древнееврейском языке. Оно было предназначено первоначально для еврейского народа и лишь впоследствии было переведено на древнегреческий язык. Мы читаем в этом Евангелии: «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Еврейское «Иешуа», то есть «спасение», ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил», еврейское «Иммануэль», что значит «с нами Бог». Матфея 1:18-23. Здесь Матфей цитирует древнееврейского пророка Исаию, Исаия 7:14. Исаия жил примерно за 750 лет до рождения Иисуса. Далее Матфей пишет о том, что Иосиф не знал Марию как женщину до рождения Иисуса. Очень важно, что в древнееврейском подлиннике книги пророка Исаии слову «дева» соответствует древнееврейское слово «альма», которое переводится как «девушка», «девица». Другое еврейское слово «иша» переводится как «женщина». Итак, евангелист Матфей подтверждает, что при рождении Иисуса сбылось древнее пророчество Исаии. Да, родила Иисуса именно девушка, дева по имени Мария, еврейская Мирьям. И Мария, и Иосиф, еврейская Иосиф, были из еврейского народа, из рода царя Давида, и жили, естественно, в Израиле. Но вот зачатие и рождение Иисуса было сверхъестественным, без участия Иосифа. Вы скажете, трудно в это поверить. Но почему верили в это древние еврейские пророки и праведники? А мы, люди 21 века, стали настолько интеллигентными и умными, что уже не можем в это верить. Как мы видим, в том, что христиане называют догмом непорочного зачатия, нет ничего нееврейского. Написано еврейским евангелистом Матфеем для еврейского народа на древнееврейском языке, на основании пророчества древнееврейского пророка Исаии. И произошло это событие, как и было предсказано на земле евреев, в Израиле. И означает это то, что всемогущий Бог следил и продолжает следить за исполнением слова своего. И означает это, что Иисус не просто обыкновенный человек, но что Он Сын Божий, обещанный Богом от начала. Он родился не от брака Бога с еврейской девушкой, но то, что непонятно нашему разуму, то можно постичь верою в Слово Божье, верою в свидетельства Ветхого и Нового Заветов. Конечно, по плоти Иисус был еврей, Сын Человеческий, но по Своей предвечной сущности Сын Божий, не имеющий национальности. Он и только Он исполнил закон, данный Богом еврейскому народу через Моисея, еврейское Моше. Он подчинился закону, чтобы искупить подзаконных,
Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галата 4, 4-5. Поэтому поднимемся выше своей образованности и примем свидетельство непогрешимого, богодухновенного Слова Божия. Шалом Йод. Смотрите библейский справочник Гилея, страница 413.

Письма из-за колючей проволоки. Мне интересно все. Прочитал газету «Забытый алтарь». Газета интересная, но главное преимущество, на мой взгляд, в том, что в ней уделяется место для освещения деятельности мессианских общин и миссий. Деятельность еврейского народа в теле Христовом меня очень интересует, так как им принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Мне интересна культура, история, традиции этого народа. Хочу более полно познать Иисуса Христа. Хочется общаться с кем-нибудь из иудеев, верующих в Иисуса Христа и принявших Его в свое сердце, как Господа и Спасителя. Сам я по плоти не еврей, но таков по духу. Римлянам 2:29. В Иешуа Машиаха уверовал в камере смертников в октябре 1998 года. На данный момент нахожусь в колонии для пожизненно осужденных. Еще просьба к вам. Пожалуйста, подпишите меня на газету «Забытый алтарь». Буду вам очень признателен. А теперь мое стихотворение для Израиля. Израиль, как я жду твоего покаяния, чтобы вновь пребывал ты на лоне Отца, чтобы жизнь воссияла твоя чудным светом, как и в прежние годы Давида царя. Ты не веришь в Христа, но я буду молиться, чтобы принял бы ты от Отца благодать, чтобы сердце открылось твое для Иисуса, а иначе не сможешь ты в царство попасть. Но я верю пророкам, ты снова восстанешь, когда время язычников в мире пройдет. Ты признаешь Христа и преклонишь колени, Он вновь на землю с небес к нам придет. Ты воскликнешь и скажешь: «Мой Бог и Спаситель!» И мы будем в тот день вместе славить Христа, что призвал нас от мира, услышав молитвы, даровал нам спасение и царство Отца. О, мой брат, как я жду твоего покаяния, чтобы вновь пребывал ты на лоне Отца, чтобы жизнь воссияла твоя чудным светом, как и в прежние годы Давида царя. Андрей Ожогов. Тюрьма. Соликамск. Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: Однажды на земле появится человек, который будет управлять всем миром. Библия называет его Антихристом, потому что он будет утверждать, что является Богом во плоти. А знаете ли вы, что у Антихриста будет также собственное вероучение или религия? В сегодняшней передаче мы поговорим об этом, когда будем изучать первое послание Иоанна.

И если христианин не любит Бога, значит, он прелюбодействует с миром. В 28 стихе этой главы сказано: «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Предостережение Иоанна относится к христианам. Оно призывает нас оставаться в общении с Иисусом Христом, потому что однажды он вновь придет на землю, и если в тот момент мы будем не с ним, нам будет очень неловко. Мы действительно почувствовали бы ужасный стыд при его пришествии. Если христианин не пребывает в общении с Иисусом, он пребывает в общении с миром. В наших отношениях с Богом нет промежуточного состояния. Если вы не любите его, вы любите мир. Быть мирским христианином значит быть тем, кто не только общается, но и пользуется услугами проститутки, потому что связь с миром отождествляется в Библии с духовным прелюбодеянием. Другими словами, я хочу сказать, и надеюсь, что никого этим не шокирую, что при втором пришествии Иисуса будут такие христиане, которые в духовном смысле будут как бы держать в объятиях проститутку. Как стыдно им тогда будет. Именно поэтому многие христиане будут посрамлены. Когда Иисус придет опять, окажется, что кто-то, вместо того, чтобы ходить с ним, обнимает отвратительную проститутку. Библия говорит: «Прелюбодеи и прелюбодеицы, разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Какая горькая и печальная картина. Не любите мира, не того, что в мире. Может быть, кто-то захочет сейчас сказать: «Да, я действительно поглощен суетой мира. Я завидую чужим деньгам, вещам и даже женам. Как же мне освободиться от этого?» Я говорил об этом в нашей прошлой передаче, но мне кажется, кое-что из этого стоит повторить. Я никогда не забуду совета, который дал христианский психолог одной девушке, обратившейся к нему с просьбой помочь ей во взаимоотношениях с ее молодым человеком. Проблема заключалась в том, что каждый раз, когда они оставались наедине, он начинал склонять ее к сексу, и она спрашивала, что ей следует делать. Психолог посоветовал ей просто взять Библию и положить между собой и им. Это должно было помочь им держать себя в руках и избегать ссор. Здесь можно провести духовную параллель. Единственное, что может уберечь нас с вами от мира, этой старой блудницы, — Слово Божие, больше ничто. Если мы пренебрегаем Словом, мы пренебрегаем самим Богом. Если же мы без внимания относимся к Богу, то скоро убедимся, что соблазны этого мира начинают сильно искушать нас. Божье Слово очищает нашу жизнь. Нам следует пользоваться теми богатствами, которые оно дает нам. Это почти преступление, когда христиане пренебрегают Словом Божьим и его ежедневным чтением. Они могут часами читать журналы или смотреть телевизор и не уделять ни минуты Божьему Слову. Божье Слово очищает. Если вы безразличны к нему, вы становитесь плотским христианином. Слово «Евангелие» имеет очень интересное происхождение. Его корень буквально означает «продавец мыла». Разве это не любопытно? В первом веке нашей эры торговцы мылом шли на рыночную площадь, имея при себе определенный запас товара. И когда народ собирался, чтобы посмотреть, что же такое они продают, они выбирали из толпы самого грязного человека и, поливая его водой, намыливали с ног до головы. Тогда все видели, как чисто моет их мыло, и с удовольствием покупали их товар. Разве это не интересно? Слово «Евангелие» берет свое начало в слове «торговец мылом». Само слово указывает на то, что проповедь Божьего Слова очищает человека. Иисус сказал: «Освети их истиною Твоею». Слово Твое есть истина. Божье Слово очищает человека изнутри. Причина, почему от многих христиан исходит духовный смрад, в том, что они не очищают себя тем средством, которое дает Бог, Его Словом. Представьте себе, друзья мои, что произошло бы, если бы вы не мылись, скажем, месяц. Я думаю, от вас исходил бы не самый приятный запах. В духовном плане происходит точно так же. Если вы пренебрегаете Словом Божьим, вы будете распространять вокруг себя духовный смрад, и нет такого дезодоранта или одеколона, который мог бы перебить этот запах. Вы не сможете скрыть его. Можно, конечно, постоянно повторять «Слава Богу», добавив это выражение к своему лексикону, но все равно будет чувствоваться духовное зловоние. Мир увлечет вас. Как было бы стыдно оказаться в таком положении в тот момент, когда вернется Иисус. Библия призывает нас пребывать в Нем. Это означает быть близким к Иисусу, чтобы стоять твердо

садится при его втором пришествии. Не пренебрегаете ли вы Божьим Словом, друзья мои? Не делайте этого. Изучайте его с духовным рвением. Оно очистит вас и приблизит к Богу. Вот такое наставление я хотел вам сегодня преподать, но не думаю, что на этом вопросе стоит далее останавливаться. Давайте продолжим читать с 18 стиха и посмотрим, как изменяется здесь направление мысли Иоанна. Послушайте. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Иоанн говорит, пришествие Христа близко. Только посмотрите, вы слышали, что человек греха, правитель мира, также явится в конце времен перед пришествием Христа. Так вот, такие антихристы уже появились среди нас. Они его предвестники, свидетельствующие о том, что мы находимся на пороге явления настоящего антихриста. К кому могли в первом веке нашей эры относиться эти слова? Я могу предложить вам несколько объяснений этому. В Римской империи было 12 великих цезарей. Один из них, царь Нерон, необычайно жестокий и кровавый правитель. Именно он организовал огромное гонение на христиан. Каждый из этих 12 великих цезарей заявлял, что является Богом во плоти. Так что же, спросите меня вы, это и были те антихристы? Нет, антихрист еще не приходил на нашу планету. Эти императоры были лишь прообразами того, кто появится в конце времен. Антиох Эпифан, правитель времен Ветхого Завета, также был прообразом грядущего антихриста. Он обладал всеми чертами того, кто появится в последние дни. Антиох был ярым антисемитом. Он ненавидел еврейский народ, так же, как это будет делать и антихрист. Антиох пришел в израильскую землю и полностью запретил иудеям поклоняться Богу по закону Моисея. Он издал указ, грозящий смертной казнью каждой женщине, которая позволит провести обрезание своего ребенка в восьмой день. Но, вопреки повелению Антиоха, сотни тысяч иудейских женщин обрезали своих сыновей. Что же сделал правитель в ответ на их непослушание? Он приказал привязать этих детей к их матерям и сбросить с обрыва скалы. Погибли сотни тысяч человек. Невероятная жестокость. Он также принес в жертву свинью, нечистое, по мнению иудеев, животное, на алтаре в Иерусалиме. Он заставил священников есть мясо той свиньи, нарушив запрет закона Моисея, а затем, взяв свиную кровь, окропил ею святое святых, совершив тем самым невероятное святотатство. И это было еще не все. После этого Антиох, этот прообраз Антихриста, поставил изображение самого себя в храме. Интересно заметить, что в книге Откровения именно это делает Антихрист. Он ставит свою статую в Святом Божьем храме в Иерусалиме, совсем как Антиох. А знаете ли вы, что Антиох сам присвоил себе второе имя Эпифан? Это еще раз показывает, что он был прообразом грядущего Антихриста. Антиох не получил имя Эпифан при рождении. Он сам назвал так себя. Имя это буквально означает следующее – «явившийся Бог». Не очень-то он был скромен. Антиох был уверен, что он и есть сам Бог всемогущий во плоти. И, друзья мои, человек греха, придущий на землю в последние дни, будет также утверждать, что он и есть Бог во плоти. И большая часть человечества поверит ему. Иоанн говорит, «Берегитесь, мы живем в последнее время». Потому что среди нас уже есть злые развращенные люди, которые являются предшественниками будущего Антихриста. Берегитесь их, они несут обманные учения, которые уведут вас от истинного Бога. Что это за учение? Мы узнаем об этом из 22 стиха. Кто не лжец, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, кто скажет вам, что Иисус не является Христом, несет учение Антихриста. Но что это значит? Имя Иисус божественное. Само по себе оно означает «Господь спасает». Слово же «Христос» по-еврейски означает «помазанник», «Божий помазанник». Если кто-нибудь утверждает, что Бог никогда не становился человеком, он несет учение Антихриста. А теперь послушайте очень внимательно то, что я скажу. Есть только одно имя под небом, данное людям, которым мы можем спастись.
Мне неизвестно, какого вероисповедания вы придерживаетесь, но я знаю одно — только Иисус может спасти вас. Он есть Спаситель мира. Бог стал человеком 2000 лет назад. Он облегся в человеческую плоть для того, чтобы отдать свою жизнь за наши грехи на кресте. Только Он один является нашей надеждой. Сатана не хочет, чтобы человек верил в это или знал об этом, и поэтому он старается внушить людям, что Иисус был только человеком. В конце концов, Антихрист заявит, что Он есть Сам Бог во плоти, таким образом отрицая, что Иисус был воплощением Бога телесно. Иоанн восклицает: «Берегитесь, такие учения уже появились в наши дни». Заметьте, в 19 стихе он также говорит: «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Даже в поместных церквях появились люди, которые заявляли, что Иисус не был Богом. Сначала они казались настоящими христианами, но на самом деле они никогда ими не были. Они были притворщиками, лицемерами и лжецами. Даже в небольшие собрания верующих прокралось это учение. Но его сторонники очень скоро покинули церковь. Они вышли от нас, но не были наши. Были ли такие люди христианами, потерявшими свое спасение? Нет, они никогда не были христианами. Именно об этом пишет Иоанн. Если бы они были наши, то есть если бы они действительно были рождены свыше, они остались бы с нами. Они не стали бы сторонниками учения Антихриста. Друзья мои, мы с вами можем многому научиться на этом примере. Первый из них — не думайте, что если кто-то ушел из церкви, возвратившись к жизни во грехе, то потерял свое спасение. Возможно, он не терял его. Скорее всего, он никогда его не имел. Иисус рассказал как-то притчу о пшенице и плевелах, растущих вместе. Одно из этих растений истинное, другое только похоже на него. Тот, кто действительно рожден свыше, остается с Богом. Конечно, всякий может впасть в грех, но блудный сын вернется к отцу, потому что он его сын. Он всегда был и остается сыном. Да, он опустился до того, что ел из грязной кормушки мира. Да, он жил среди свиней какое-то время, но он вернулся. Те, кто не приходит назад, не являются сыновьями. Они никогда ими не были. Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь историю о блудной свинье. Возможно, она поможет вам более ясно меня понять. В Библии сказано: «Вымытая свинья идет валяться в грязи». Так вот, послушайте мой рассказ. Блудный сын был рожденным свыше Сыном Божьим, ушедшим от Отца. Он опустился до всех грехов мира и, в конце концов, стал кормить свиней. Какое низкое положение для Божьего Сына, не правда ли? Скорее всего, он выглядел тоже как свинья. Он был весь в грязи и ел ту же самую пищу, что и его подопечные — кукурузные кочерышки. Если бы кто-то увидел его в тот момент, то обязательно подумал бы, что такой человек, конечно же, не спасен. Но только взгляните на него. Он живет точно так же, как и мир вокруг него. Он похож на свинью. Но нет, он оставался сыном. Он просто вел себя как свинья. Но мы знаем, что в один прекрасный день блудный сын осознал, в каком ужасном положении находится. «Что же я делаю, валяясь в грязи со свиньями? В доме моего отца так хорошо. Я обязательно выберусь из этого свинарника и пойду домой к отцу». Итак, блудный сын перелез через ограду, но тут одна свинья, с которой он познакомился в свинарнике, спросила его: «Эй, ты куда?» «Домой», — ответил блудный сын. «А можно мне с тобой?» — спросила свинья. «Конечно, выбирайся из свинарника и пошли». По дороге свинья помылась, стерла с себя грязь, повязала на шею бантик и даже, наверное, побрызгалась духами, чтобы отбить неприятный запах. Итак, блудный сын вместе со свиньей пришли в дом отца. Придя домой, сын был просто счастлив вновь быть с отцом. Свинье тоже было интересно поучаствовать в торжествах по случаю их прибытия. Дом отца и общение с Богом — это духовное общение. Свинья скоро научилась говорить «Слава Богу», читать Библию и приходить на собрание. Но через некоторое время ей все это надоело. Сын любил духовное общение с отцом. Даже когда он был в свинарнике, он помнил о нем и скучал без него. Но свинья никогда не стремилась обрести это общение. Оно никогда ей не нравилось, особенно в субботу вечером, когда в окно доносилась веселая музыка из соседнего бара. Свинья скучала по свинарнику и своим друзьям.
И вот однажды свинья собрала свои вещи и убежала из дома отца обратно в свинарник, где с удовольствием плюхнулась в грязь. Знаете почему? Потому что она никогда не была сыном, она всегда была свиньей. Она помылась только снаружи. Именно так обстоит дело со многими членами местных церквей. Возможно, среди вас, в вашей церкви, есть неспасенные люди. Это те, кто чист только снаружи и готов в один прекрасный день навсегда покинуть церковь и вернуться в мир. Не думайте, что они потеряли свое спасение. Они никогда его не имели. Их чистота была только внешней и недолговременной. Среди 12 апостолов Христа тоже был один такой человек. Его звали Иуда Искариот. Если даже с самим Иисусом, нашим Господом, была рядом блудная свинья, то почему мы удивляемся, когда в нашей церкви появляются такие люди? Удивляться не стоит. А теперь я хотел бы обратиться к тем, кто, возможно, в первый раз слушает нашу передачу. Были ли вы рождены свыше? Омыты ли ваши грехи? Кому вы поклоняетесь? Идолу или истинному живому Богу? Живут ли в вашем сердце радость и мир? Никакие идолы не дадут вам их. Только Бог может сделать это. Бог любит вас. 2000 лет назад Он доказал это, послав Своего Сына в мир, чтобы Он умер на кресте, заплатив за наши грехи. Но Иисус не остался мертвым. Через 3 дня Бог воскресил Его, доказав этим, что Он Его Сын. Бог спасет вас, если вы призовете имя Иисуса. Вечная жизнь и спасение — это безвозмездный дар. Его невозможно купить или заработать. Вы не можете его заслужить. Бог даст его вам, если вы просто попросите Иисуса спасти вас. Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Призовите имя Христа прямо сейчас и познайте прощение грехов, о котором мы говорили. А нашу следующую передачу вы сможете услышать через неделю, в это же время и на этой же волне. До встречи в эфире, и пусть Господь благословит вас.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Почти 300 лет тому назад Уильям Лоу описал самую короткую дорогу к счастью.
0: О, я, кажется, о ней слышала. Это одно постоянное правило на каждый день.
1: И состоит оно в том, чтобы человек благодарил и прославлял Господа за все, что с ним случается, так как, что кажется бедой, может стать благословением, если за это поблагодарить Господа Бога.
0: Наверное, наши слушатели удивлены или даже растеряны от того, что все так просто.
1: А я хочу посоветовать, прежде чем вы скажете себе «только не сегодня», провести эксперимент ради интереса и с научной аккуратностью посмотреть, а сработает ли этот способ достижения счастья сегодня.
0: Лоу советовал благодарить и прославлять Бога за все, что с вами происходит. Он уверял, что беда может обернуться в благословение. Может ли быть так на самом деле?
1: А почему бы вам не решиться благодарить Господа за все, что есть в вашей жизни, и хорошего, и плохого? Скажем, до конца этого месяца. А затем проанализировать ваши ощущения. Вы могли бы вести дневник событий вашей жизни и вашего поведения в течение этого периода.
0: Тот, кто из наших слушателей решился на этот эксперимент, поймет, что прославление и благодарение Бога за все есть подтверждение веры в то, что Бог жив и сегодня, и что именно Он управляет нашей жизнью, а не случай или судьба. Прославление Господа за все, что происходит, вовсе не означает, что вы понимаете, почему все так происходит, когда сердце спрашивает «почему?».
1: Господь отвечает: «Просто поверь мне, разве я не заставлял мир вертеться достаточно долго, чтобы ты сомневался в том, что я могу решить твою проблему?».
0: И потом, Лоу не первый описал самую короткую дорогу к счастью. Даже одна известная поговорка гласит, что не было бы счастья, да несчастье помогло.
1: Апостол Павел почти 2000 лет тому назад писал: «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе».
2: Желаем успехов! Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес мост@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».
1: Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Иисус говорил о качествах, которые появляются в человеке после принятия Иисуса Христа. Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

Я еще раз хочу, чтобы мы посмотрели на 7 главу Евангелия от Матфея, стихи с 21 по 29. Поскольку мы уже обсуждали стихи с 21 по 23, я хотел бы сосредоточиться на стихах с 24 по 27, а затем кратко прокомментировать завершающие стихи. Начиная с 21 стиха, Господь подводит нас к кульминации проповеди и говорит: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не о Твоей воле имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ явился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Христос изображает двух человек, строящих свои дома. Один человек не задумывается о том, что может произойти в будущем, и не придает большого значения фундаменту. Он назван безрассудным, стих 26. Другой же, также возводящий дом, хочет быть уверенным, что дом будет стоять на камне, и он назван благоразумным, стих 24. Очень простая история. Двое строят дома. Один благоразумный, другой безрассудный. И то, что кажется простым примером, в действительности оказывается поразительным и ярким прообразом людей, которые обладают знанием, но имеют пустое сердце. Заметьте, что в 24 стихе он говорит «всякого, кто слушает», и в 26 стихе «всякий, кто слушает». Это те люди, которые слушают, они слышат послание и понимают его, но мудрые с этим что-то делают, а глупцы не делают ничего. Иисус заканчивает проповедь призывом. Этот призыв содержится в 13 и 14 стихах. И призыв этот в действительности гласит: «Входите узкими вратами, идите узким путем, который ведет к жизни». Но это не просто будет сделать по двум основным причинам. Первая – это лжепророки, вторая – ложное исповедание. Вы будете обмануты другими и будете обманывать сами себя. Во-первых, говорит Иисус, есть те, которые говорят, но не делают, стихи с 21 по 23. Они делают словесное исповедание, они говорят, что принадлежат Царству, говорят, что знают Христа, но не исполняют того, что Он говорит. А затем в стихах с 24 по 27 говорится о тех, которые слушают и не исполняют. У них знания в голове, но не в сердце. У первой группы пустые слова, у второй – пустые сердца. Люди могут обманываться любым способом. Либо пустым исповеданием, вы продолжаете повторять и повторять его, пока сами себя не убедите в том, что это правда, хотя и нет очевидного подтверждения, либо интеллектуальным знанием. Есть люди, которые ложно полагают, что они христиане, потому что они очень много знают о христианстве. Так же, как есть люди, которые думают, что они христиане, потому что они очень много об этом говорят. Теперь в стихах с 24 по 27 Господь снова напоминает нам, что праведность является условием входа в Царство Божье. Если твоя жизнь не соответствует этому требованию, то независимо от того, как она выглядит внешне, независимо от того, какое знание ты имеешь, или как ревностно исполняешь религиозные обряды, когда придет наводнение, тебя смоет. Евреи создали систему дел и праведности, которая не могла дать полной праведности. А Бог пришел и предложил им истинную праведность. Но прежде чем принять Божью праведность, они должны были признать всю несостоятельность их собственной системы.
Вот почему они должны были прийти к такому состоянию, которое описано в блаженствах. В Нагорной проповеди Иисус часть за частью сметает их бумажный домик, и к 7 главе Он уже полностью уничтожает всю их религиозную систему. А затем, в 13 и 14 стихах, Иисус заставляет их сделать выбор. Он говорит им, что выбор будет непростым, потому что и лжепророки будут обманывать их, и сами себя они будут обманывать. Итак, в стихах с 24 по 27 противопоставляется два человека. Один слушает и исполняет, другой слушает и не исполняет. Примером для этого служат два строителя. Эти слова обращены к тем, кто на словах исповедует, что знает Бога, кто думает, что является частью царства, кто считает себя христианином. 24 стих начинается словами. Итак, «всякого, кто слушает слова мои сии». А стих 26 – «а всякий, кто слушает сии слова мои». В обоих случаях речь идет о людях, которые слышат проповедь Христа, слышат Слово Божье. В конце 24 стиха сказано «построил дом свой». И в конце 26 стиха также сказано «построил дом свой». Они слушают, они участвуют в определенной духовной работе, они оба принадлежат к собранию верующих, оба, вероятно, читают Писание, посещает собрания в церкви, заняты созданием некой системы духовных ценностей, построением какой-то духовной работы. Но между ними огромная разница. Один благоразумен, другой безрассуден, потому что один строит на камне, а другой на песке. Позвольте мне еще кое-что добавить. Фундамент не видим, ведь когда строение возведено, то фундамент вы больше не видите. И мы можем обманываться так же, как многие люди, которые обманывают сами себя. Теперь, возлюбленные, позвольте сказать вам одну простую истину. То, что говорит Христос, очень просто. Многие люди слышат учение Христа, но только исполняющие его входят в царство. Это понятно? Это итог. Многие слышат. Но если вы исследуете свою жизнь, и все, что найдете, будет слышанием, а не исполнением, то не обманывайте сами себя, считая, что вы христианин. В действительности Господь говорит, что только буря сможет показать истину, и тогда мы узнаем, кто благоразумен, а кто безрассуден. Здесь есть несколько аналогий, и я хочу, чтобы вы их увидели. Во-первых, оба человека построили дом. Они оба вовлечены в какую-то духовную работу, оба связаны с чем-то, что имеет отношение к Царству Божьему. Во-вторых, очевидно, что оба построили свои дома в одной местности, так как буря постигла оба дома. В действительности, истинно верующие и ложные верующие живут бок о бок в одном квартале, посещают одну церковь, одни занятия по изучению Библии. Они так похожи между собой в том, как они строят, что это неразличимо для большинства окружающих. В-третьих, я могу добавить, что строят они одинаково, потому что единственное отличие, как говорит Господь, в основании. Он не подразумевает, что сами дома были разные. Оба человека строили дома. Они построили свои дома в одном месте и одним способом. Иными словами, они носят Библию, участвуют в молитвах, участвуют в работе, несут материальное служение. Все выглядит одинаково, пока не добираешься до сути, до основания, которое, как я уже сказал, мы не видим, когда строение уже возведено. И только искреннее и пристальное исследование своей души может открыть правду. Один строит на камне, конец 24 стиха. Петра, что по-гречески означает «каменное ложе». Есть слово «петрос», которое означает «камень» или «валун». А здесь «петра» – «каменное ложе». Другой строит на песке, стих 26. Это очень простое слово в греческом языке – «аммон». Оно означает «песок», как на морском берегу. Мне довелось побывать в двух городах в Иорданской долине. Один называется «Аммон», другой – «Петра». «Петра» – город, который на самом деле построен из камня. И когда мы въезжали в этот город на лошадях, то проезжали через узкий проход. Один человек мог охранять весь этот город, поскольку попасть в него –
можно было только через этот узкий проход в скалах, а весь город высечен в скале. И есть еще Амон. Не знаю, бывали ли вы когда-нибудь в этом городе, но когда туда едешь, не видно ничего, кроме песка. Песок повсюду. Итак, мудрый строит на камне, а глупец на песке. И вновь мы видим сильное осуждение фарисейской религии. Они не беспокоились о духовности, о чистоте сердца, о добродетельном поведении, о служении Богу. Они возводили свое большое духовное строение на сыпучем песке. Безусловно, они молились, постились, творили милостыню, но делали это только для публичной демонстрации своей предполагаемой духовности, попытки укрепить свою репутацию. Они практиковали религию внешних атрибутов, а это песок. Артур Пинг сказал: «Они приносили к дому молитвы свои тела, но не души. Они поклонялись устами, но не в духе и истине. Они настаивают на крещении погружением и причастии рано утром, но совсем не задумываются о состоянии своего сердца. Они хвалятся своей ортодоксальностью, но не чтут заповеди Христа. Множество людей, исповедующих себя христианами, сторонятся актов физической жестокости и насилия, но не задумываясь, отбирают у своего ближнего доброе имя, распространяя злые сплетни о нем. Они регулярно жертвуют на плату пастырского труда, но не дрогнув, говорят ложь о своем товаре и обманывают покупателей, убеждая себя, что бизнес – это бизнес. У них больше уважения к человеческим законам, чем к законам Божьим, и нет у них страха Господня. Песок – худое основание. Они не вошли узкими вратами, и знаете что? Широкий путь, ведущий к смерти, весь из песка, весь песчаный».

закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. В воплощение Христа явилась полнота Божья. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: В древнегреческом оригинале изречение Иоанна «Слово обитало с нами» буквально читается так: «Слово разбило шатер среди нас». Стало быть, он не желал построить себе хоромы и прочно осесть на этой земле, а расположиться на время в шатре, как ковчевник, подобно бедуинам. Через некоторое время он собрал свой шатер и перенес его в другое место. Так Христос был среди нас недолгое время, после чего возвратился к себе на небеса. Все апостолы в один голос свидетельствуют, что они видели славу Христову. Их свидетельства раздаются как возгласы радости, ведь они были очевидцами Сына Божьего во плоти. Верой у них открылись глаза, и они узрели божественность Иисуса в Его любви и долготерпении, смирении и верности. В Его непорочности они увидели самого Бога. Что же касается славы, то в Ветхом Завете это слово выражало совокупность черт Божьего характера. Все эти черты апостол Иоанн в своем свидетельстве без колебаний приписывает Иисусу, потому что он сам лицезрел в нем сокрытое сияние славы Господней, его красоту и величие. По вдохновению Святого Духа Иоанн назвал Бога Отцом, а Христа Сыном. Нам никуда не уйти от этой формулировки. Откровение Святого Духа прорывает занавесу, заслоняющую имя Божье, и утверждает нас в понимании того, что вечный и святой Творец, всемогущий Создатель – это Отец, и у Него есть Сын, равно Ему святой, славный и вечный, исполненный любви. Бог не только грозный судья, отмститель и губитель, могущественный, страшный. Он также милостивый, добросердечный, долготерпеливый, милосердный и сострадательный Отец. Таков же и Его Сын. Через познание Отца и Сына мы проникаем в самую сердцевину Нового Завета. «Видевший Сына, видел Отца». Это откровение произвело коренной переворот во взглядах на образ Божий, явленный в других религиях. Оно открыло нам глаза на любовь Божию. Если ты хочешь понять Бога, изучай жизнь Иисуса. Что увидели в Иисусе Его ученики? Каково вкратце содержание их свидетельства? Они увидели Божию любовь, соединенную с благодатью и истиной. Поразмысли над этими тремя понятиями в молитве, и ты ощущишь полноту Божьей славы, обитающей во Христе. Он не являет свою святость в убийственных лучах света, а приносит нам незаслуженную живительную благодать. Все мы законопреступники, и нет среди нас ни одного праведника. То, что Христос пришел к нам, нечистым людям, это одна лишь благодать. Он не устыдился назвать нас братьями, но очистил и освятил нас, обновил и наполнил своим духом. Разве все эти дела, это спасение, не являются благодатью на благодать? Но еще большей благодатью является то, что мы удостаиваемся быть детьми Божьими. Слово о благодати – это не вымысел и не заблуждение, а чистая правда. Воплощение Христа подтверждает истинность Божьего спасения. Христова благодать – это основание нашей веры. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, святой младенец в яслях, как поклонились Тебе пастухи и волхвы в Вифлеемском хлеву. Ты, Бог во плоти, Ты приблизился к нам, Ты не устыдился назвать нас своими братьями. Твой свет во тьме светит. Прими мое грешное сердце, очисти его полностью, чтобы оно стало вечными яслями для Тебя. Я славлю Тебя вместе с верующими, ибо слава Твоя обрела скромный вид простого тела. Мы молим Тебя, чтобы многие несчастные люди вокруг нас познали свое новое право на Твою благодать и приняли Тебя. Вопрос 12. Что значит воплощение, то есть инкарнация Христа?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 15 и 16 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня, и от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать».
0: Во время спора с иудеями Иоанн Креститель, вдруг громко воскликнув, заявил, что идущий за ним Христос существовал прежде него, вне времени. Креститель исповедовал веру в вечное существование Христа и свидетельствовал о том, что Христос выше всякого времени и пространства, нетленный и ничем не ограниченный Бог. Вопиющий в пустыне страдал от греховности своего народа и учил о покаянии и отпущении их грехов. Когда он понял, что пришел Мессия, его сердце готово было выпрыгнуть из груди от радости, потому что родился исполненный истины вечный человек, над которым смерть не имеет власти. Явление Божьей вечной жизни в человеческой плоти является источником нашей рождественской радости. Ведь именно с этого момента начинается победа жизни над смертью и устранение греха как ее первопричины. Когда Иоанн Богослов постиг глубину этой благодати, его сердце взыграло в нем от восторга. Из его груди вырвался крик ликования, и он прославил полноту Божью, обитавшую во Христе, как об этом убежденно писал апостол Павел: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стихи. Об этом же свидетельствует Иоанн, выражая свою мысль в кратких словах: «От полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Что же такое Христова полнота, и как мы принимаем от нее благодать на благодать? Вспомним, что говорит Иоанн о личности Христа в предыдущем 14 стихе. Познавая Его величие, мы поймем, как благодать день за днем, словно море, окружает нас. Во-первых, Христос – это Божие Слово, которое исходит от Отца, как обычное слово из уст человека. Он – само сердце Бога, Его воля и естество. В нем благоволение Божие. Как только слова Евангелия достигнут нас, проникнут в разум и преобразуют волю, Христос начнет обитать в наших сердцах, изменяя нас и наделяя своим достоинствами. Разве это не великая благодать? Во-вторых, Христос – это жизнь Божья. Ученые и инженеры могут создавать грандиозные здания, мосты, бомбы, но феномен жизни человека воссоздать не в силах. Родителям подарена способность передавать Божий дар жизни следующему поколению. А разве это не благодать? И хотя земная жизнь коротка, Христос наделяет верующих своим духом, который есть жизнь вечная. Таким образом, все верующие в Господа Иисуса становятся участниками Божьей жизни и не погибнут вовек. Разве это не благодать? В-третьих, Христос — свет мира. Он победил тьму и сотворил свет в кромешной ночи. Только Он дает надежду в унылом мире. Только Он обладает силой укрепить стонущий и изнемогающий мир. Свет Христа в состоянии осветить тьму нашего мира и явить правду и верность в политике, на производстве, в семье, в церкви, если только люди будут веровать в Него. Разве это не благодать на благодать? В-четвертых, Христос — Создатель миров. В Нем обитает полнота Божьего могущества. Чудеса Христовы служат знамениями Его власти. А Христово воскресение из мертвых свидетельствует о том, что и смерть не устояла перед Его жизнью. Он во плоти ходил по воде, преодолевая силу земного притяжения. Он умножал хлебы и кормил ими тысячи людей. Им сочитаны даже все волосы на твоей голове. Когда же ты примешь Его заботящуюся о тебе благодать? В-пятых, желаешь ли ты еще больше познать полноту Христову? Он — владыка миров. Все материальные вещи, каждая минута твоей жизни, даже ты сам — все это Его собственность. Он создал тебя, и Он хранит тебя. Все учения, как о капитализме, так и о социализме, одно лишь обольщение. Ни один человек на земле не достоин чем-либо владеть. Христос — владыка, и Он доверил тебе свое имущество, чтобы ты распоряжался им. Твои мускулы, твои идеи, твои родители — все это даровано тебе Господом. Когда же ты возблагодаришь Его за эту благодать?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава третья.
4: И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
5: «Встань на середину».
4: А им говорит:
5: «Должен ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
4: Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
5: «Протяни руку твою».
4: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана, и живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве, и сказал ученикам своим:

0: Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами.
1: Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению.
0: Сие сказал он, потому что говорили:
2: «В нем нечистый дух».
0: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
3: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
0: И отвечал им:
1: «Кто матерь моя и братья мои?»
0: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
1: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
4: Глава четвертая.
0: И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им:
1: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100.
0: И сказал им:
1: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
0: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
1: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
0: И говорит им:
1: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат».
0: И сказал им:
1: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
0: И сказал им:
1: замечает

0: Слышите, что слышите? Какую мерою мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
1: И сказал:
0: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
1: И сказал:
0: «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
1: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им:
0: «Переправимся на ту сторону».
1: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии, его будят и говорят ему:
2: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
1: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
3: «Умолкни, перестань!»
1: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
0: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
1: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
4: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
5: Глава пятая.
1: И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
2: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом! Не мучь меня!»
1: Ибо Иисус сказал ему:
0: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!»
1: И спросил его:
0: «Как тебе имя?»
1: И он сказал в ответ:
2: «Легион имя мне, потому что нас много!»
1: И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря:
2: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
1: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал:
0: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
1: И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
6: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
1: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила:
7: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею».
1: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
0: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
1: Ученики сказали ему:
4: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
1: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
0: «Дочерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
1: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
8: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
1: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
0: «Не бойся, только веруй».
1: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
0: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
1: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей:
0: «Талифа куми»,
1: что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
5: Глава 6.
1: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили:
9: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
7: Не здесь ли между нами его сестры?»
1: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
0: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
1: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
0: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу».
1: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил:
10: Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
1: Другие говорили:
11: это Илия.
1: А иные говорили:
4: это пророк, или как один из пророков.
1: Ирод же, услышав, сказал:
10: это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых.
1: Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду:
12: не должно тебе иметь жену брата твоего.
1: Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице:
10: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе».
1: И клялся ей:
10: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства».
1: Она вышла и спросила у матери своей:
7: «Чего просить?»
1: Та отвечала:
7: «Головы Иоанна Крестителя».
1: И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря:
7: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя».
1: Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им:
13: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного».
1: Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят:
4: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть».
1: Он сказал им в ответ:
13: «Вы дайте им есть».
1: И сказали ему:
14: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?»
1: Но он спросил их:
13: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите».
1: Они, узнав, сказали:
11: 5 хлебов и 2 рыбы.
1: Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им:
15: «Ободритесь, это я, не бойтесь».
1: И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селении ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись.
5: Глава седьмая.
1: Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись, есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники:
16: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?»
1: Он сказал им в ответ:
13: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
1: И сказал им:
13: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное».
1: И, призвав весь народ, говорил им:
13: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
1: И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им:
13: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища».
1: Далее сказал:
13: «Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека».
1: И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей:
13: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
1: Она же сказала ему в ответ:
7: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей».
1: И сказал ей:
13: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери».
1: И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему:
13: «Еффафа»,
1: то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали, и чрезвычайно дивились и говорили:
7: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Сегодня в обзоре почты на программу «По страницам Библии» мы будем читать письмо от нашего слушателя из Калуги. Зовут его Дмитрий. Это молодой человек, но очень серьезный и обстоятельный, что можно предположить, судя по его письмам. В прошлом письме он спрашивал о рождении человека от Духа Святого. Знаете, это очень серьезный вопрос, можно сказать, фундаментальный, от которого зависит участь каждого человека в вечности. Посмотрим, что его интересует на этот раз. Итак, письмо. Здравствуйте. Благодарю вас за присланный ответ на мой вопрос. На этот раз решил написать вам вот по какому поводу. Дело в том, что я хочу найти такую христианскую общину, которая бы во всем отвечала принципам Библии, похожую на ту, которая была в первые годы христианства. Не являясь членом какой-либо церкви, я изучаю Библию, молюсь, читаю христианскую литературу, слушаю христианские радиопередачи, но мне этого недостаточно, так как я лишен живого общения с братьями и сестрами во Христе, не участвую в таинствах и так далее. Наугад выбирать общину, по-моему, не очень разумно, даже опасно, ведь в наши дни множество псевдохристианских сект, есть даже откровенно сатанинские. Быть может, идеальной церкви вообще не существует? Пишет наш слушатель из Калуги. Ну вот, Дмитрий, вы сами и ответили на свой вопрос. Действительно, идеальной церкви вы не найдете. Потому что хотя церковь и является установлением Божьим, в то же время она состоит из людей. У Бога нет под рукой иного строительного материала, чем мы с вами, Дмитрий. Даже апостол Петр, которому Иисус первому поведал тайну о создании церкви, тоже не был идеальным человеком. Он был порывистым, неуравновешенным и, как видим из Писания, даже готовым на измену. Но какая великая сила появилась у него после Дня Пятидесятницы? Сила Духа Святого. Тогда от одной его проповеди покаялось 3000 человек. Благодаря работе Духа Святого идеальная церковь, задуманная и созданная Богом, все же существует, но только вне времени и пространства. Она включает в себя возрожденных людей, как ныне живущих, так и ушедших в вечность. Эта истинная церковь существует внутри любой поместной церкви. В любой церковной общине есть как люди, рожденные свыше, так и невозрожденные, мертвые. Апостол Павел называет их душевными, не имеющими Духа Божия. Вот почему некоторые церковные организации, называя себя христианскими, по сути таковыми не являются. Они почитают безумием учение Христова и вместо него проповедуют свое собственное, изобретенное и приспособленное к своему времени и эпохе. Как правило, они отвергают одно или несколько фундаментальных положений учения Христа. Вы пишете, Дмитрий, что хотели бы найти общину, подобную первоапостольской. Но ведь и у них все было далеко не идеально. Таким образом, идеальной церкви, в смысле идеальных людей, ее составляющих, не существует. Но зато существует множество различных церковных общин, где проповедуется здравое учение Христова и имеются все условия для духовного роста и служения Богу. Просите у Бога, чтобы Он направил вас в одну из них. Если вы искренне хотите служить Ему, то, как говорит Библия, с искренним Он поступает искренне, с лукавым – по лукавству Его. Господь подскажет вам, поможет найти ту, которая подходит вам по вашему характеру, по вашей внутренней конституции. А теперь давайте продолжим изучение Евангелия от Марка. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем изучать 5 главу Евангелия от Марка. Это одна из самых важных глав этого Евангелия. Я не сомневаюсь, друзья, что кто-то из вас сегодня улыбается, потому что вы наверняка уже обратили внимание, что я произношу эту самую фразу практически о каждой главе, которую мы с вами изучаем. Но я думаю, что так оно и есть. Каждая глава Писания, когда мы ее изучаем, и должна быть для нас самой важной. Однако, Пятая глава Евангелия от Марка и в самом деле чрезвычайно важна. Евангелие Марка – это Евангелие действия, которое наиболее характерно проявляется в чудесах. И именно в этой главе мы сталкиваемся с наиболее потрясающими чудесами нашего Господа. Эти чудеса могли бы быть сотворены лишь рукою всемогущего Бога, что и выделяет пятую главу Евангелия от Марка из всех остальных. Также, разбирая эту главу, я бы хотел поговорить об одержимости бесами. Когда мы изучали Евангелие от Матфея, я неоднократно обещал вам разговор на эту тему. И сейчас настало время затронуть этот вопрос. Надо сказать, что эта тема весьма актуальна в наши дни, и позднее вы поймете почему. Давайте прочтем первый стих из пятой главы. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую». В предыдущей главе Господь учил народ притчами, будучи на западном берегу Галилейского моря. Четвертая глава заканчивается описанием чуда, состоящего в том, что Господь успокоил бурю, которая разыгралась, когда они плыли к восточному берегу. И здесь сказано, что Иисус с учениками пересекли это море. Гадаринская сторона – это территория, принадлежавшая колену Дана на восточной стороне от реки Иордан. Если вы помните, при разделе земли колено Гада избрало для себя другую сторону Иордана. Они решили остаться на восточной стороне от Иордана, и, как мы видим сейчас, эти люди дошли до постыдного для всех евреев занятия – разведения свиней. Как вы видите, друзья, когда люди начинают удаляться от Бога, они уходят все дальше и дальше. Читаем второй стих. «И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом». Обратите внимание, здесь сказано, что это был человек, человеческое существо. Да, он находился в жалком состоянии. Но все-таки он оставался человеком. Именно это и увидел в нем Иисус. Несмотря на его жалкий вид, Христос увидел в нем человека. Его поведение указывает на то, что он был, как говорится, буйно помешанным. И посмотрите, что сказано о нем в стихах с 3 по 5. «Он имел жилище во гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно он был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни». Здесь мы видим жуткую картину человека, одержимого злыми духами. Сказано, что он жил во гробах, то есть жилищем ему были гробницы. Это был его мир. Среди иудеев гробницы и кладбища считались чем-то нечистым. И, конечно, в этих могилах находились покойники, то есть он обитал среди трупов. Он не мог жить в обществе нормальных людей, а потому ему приходилось влачить жизнь среди мертвецов. В Евангелии от Матфея сказано, что там был еще один бесноватый. Однако ни Марк, ни Лука ничего не говорят нам об этом. По всей видимости, они жили там независимо друг от друга. И также нам сказано, что этот бесноватый обладал сверхъестественной силой, так что жители окрестных селений не могли с ним справиться и связать его. Поэтому, друзья мои, следует помнить, что если какой-то человек демонстрирует сверхъестественную силу, это еще не доказывает, что она дана ему от Бога. И этот случай является типичным примером. Итак, этот человек был дикарем, и никто не мог его усмирить. Он действительно находился в жалком положении. Ему приходилось переносить чудовищные физические страдания, которые он сам же себе и приносил. Подумайте только, что за печальная картина. Причем это был безнадежный случай. Этот несчастный даже не мог членораздельно говорить, а лишь кричал что-то несвязное. И все это являлось результатом одержимости бесами. Далее читаем стихи с 6 по 8. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до Меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю Тебя Богом, не мучь Меня!“ Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека“». Я бы хотел подчеркнуть, друзья, что именно человек поклонился тогда Иисусу, а не бесы. Этот несчастный страдал душевным заболеванием, которое мы в наши дни назвали бы шизофренией или раздвоением личности. Что такое раздвоение личности, мы видим на этом примере. Мы видим здесь, что сначала говорит сам человек, а затем вдруг начинает говорить сидящий в нем бес. В 7 стихе именно этот бес говорит Иисусу: «Что тебе до Меня?» Иными словами, что у нас общего? Итак, здесь мы видим пример одержимости злым духом. Читаем 9 стих. «И спросил его: „Как тебе имя?“ И он сказал в ответ: „Легион имя мне, потому что нас много“». Здесь мы видим еще одно подтверждение раздвоения личности. Иисус задает вопрос человеку: «Как тебе имя?». Но отвечают Господу бесы, говоря: «Легион имя мне». Стихи с 10 по 13. «И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: „Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них“. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море». Вы знаете, мне приходилось слышать, что некоторые богословы возражают, что Иисус в своей бесконечной милости просто не мог позволить бесам уничтожить свиней. Но это, конечно, не так. Дело в том, что с самого начала жители тех мест не должны были заниматься разведением свиней. Закон Моисея строго запрещал это. А также можно вспомнить, что во времена Ноева потопа погибло не одна тысяча свиней. При этом я не сомневаюсь, что многие из этих богословов, защищающих бедных животных в этом отрывке, не гнушаются употреблять в пищу бекон, ни на минуту не задумываясь, что на это им сказал бы тот поросенок, из которого этот бекон делали. Но это лирическое отступление. А теперь я хотел бы вернуться к разговору об одержимости бесами. Не только Марк, но и все остальные евангелисты говорят нам о реальности бесов. Те люди, которые признают авторитет Писания, должны признавать и существование бесовских сил. Во время земного служения Господа Иисуса бесовство проявлялось наиболее ярко. Кстати сказать, сейчас мы с вами живем в такое время, когда мы становимся свидетелями возрождения демонизма. И тут можно было бы приводить множество различных иллюстраций. Также мы знаем, что по какой-то причине бесы предпочитают селиться в людях. То есть они почему-то предпочитают проявлять свою нечестивую природу через людей. Причем бесы необыкновенно беспокойны. И в Евангелии от Луки в 11 главе в 24 стихе нам дается яркое описание этого. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда вышел“». Духи от Бога никогда не стремятся завладеть людьми. Святой Дух – это, пожалуй, единственное исключение. Однако Он обитает только в верующих. Но точно так же, как Святой Дух обитает в верующих, бесы могут вселяться в неспасенных. Однако помните, что бесы не могут властвовать над спасенными, ибо нам сказано в первом послании Иоанна, в 4 главе, в 4 стихе, что «тот, кто в вас, больше того, кто в мире». А потому никакое Божье чадо не может страдать одержимостью бесами. Нигде в Писании нам не говорится о происхождении бесов, поэтому все, что я могу сказать на этот счет, является лишь моими домыслами. Создается впечатление, что в этом мире существует очень много бесов, и все они находятся под властью сатаны. И хотя я обещал, что не буду прибегать к домыслам, я все-таки позволю себе высказать свое личное мнение. Я полагаю, что когда сатана совершил грехопадение, за ним последовали некоторые ангелы, которые теперь известны нам как бесы. Но это мое личное мнение. Главной целью нечистых духов является нанесение вреда людям, так что очевидно, что они воплощают цели сатаны. В наши дни мы тоже можем встретить примеры одержимости бесами. Поклонение сатане происходит прямо у нас на глазах. Сегодня немало интеллигентных и весьма неглупых людей оказываются вовлеченными в бесовство. Они, конечно, утверждают, что находят в этом реальность для себя. Причем, я думаю, что в этом они отчасти правы. Я полагаю, что сатана готов дать ощущение реальности тем, кто поклоняются ему. Но важен другой вопрос. Что за реальность они находят в нем? Нам с вами важно помнить, что Господь Иисус Христос обладает властью над бесами. А потому у верующих нет никаких оснований бояться бесов или следовать различным странным суевериям, связанным с ними. Если вам кажется, что темные силы начинают беспокоить вас, обратитесь к Господу Иисусу, чтобы Он избавил вас. Помните все те примеры, когда бесы изгоняли с Его именем. Так что, если человек в наши дни боится бесов, это лишь демонстрирует недостаток его веры в нашего Господа Иисуса Христа. Но если вы все-таки чувствуете, что темные силы управляют или играют вами, то вам нужна серьезная помощь душепопечителя. И я просто посоветовал бы вам помнить, что Господь Иисус Христос обладает властью над всеми нечистыми силами. В следующих стихах мы читаем о реакции жителей тех мест на происшедшее. И знаете, что мне кажется? Мне кажется, в этих стихах самым поразительным, что местные жители стали просить Иисуса уйти оттуда. Дело в том, что они предпочли своих свиней Господу. Прочтем стихи с 14 по 20. «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Далее в этой главе описываются два чуда, которые неразрывно связаны друг с другом. Прочтем стихи с 21 по 28. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа, Он был у моря, И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним, за ним последовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». Интересно отметить, что при описании этого происшествия Лука по профессии врач указывает, что эта женщина была неизлечимо больна. Марк же говорит, что она много потерпела от врачей и потратила все, что у нее было, на попытки излечения. Но все было безрезультатно. Далее стихи с 29 по 31. «И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: „Кто прикоснулся к моей одежде?“ Ученики сказали ему: „Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: „Кто прикоснулся ко мне?“» Ученики полагали, что это был довольно странный вопрос, потому что толпа напирала на Иисуса со всех сторон. Но на самом деле лишь один человек дотронулся до него с верой в исцеление. В наши дни ситуация ничуть не изменилась. Сегодня немало людей утверждают, что они знают Иисуса. Да, они действительно знают Его, но при этом они относятся к Нему так же, как та напиравшая со всех сторон толпа. И им никогда не доводилось, приблизившись, прикоснуться к Нему с верой, как это сделала та женщина. Далее 32, 33 и 34 стихи. «Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: „Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей“». Я не сомневаюсь, что отец больной девочки, увидев, как Иисус разговаривает с этой женщиной и тратит время, помогая ей, думал в этот момент про себя: «Почему же он не торопится? Разве он не понимает, что моя маленькая дочь больна и что она умрет, если он не придет?» Но на самом деле наш Господь медлил совершенно умышленно. И действительно, когда он исцелил эту женщину, принесли печальную весть. Стихи с 35 по 40. «Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: „Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?“ Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: „Не бойся, только веруй“. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им: „Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит“. И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. Итак, Иисус идет в дом Иаира и выгоняет всех тех, у кого нет веры. И когда все уходят, происходит следующее. 41 стих. «И, взяв девицу за руку, говорит ей: „Талифа куми“, что значит: „Девица, тебе говорю, встань“». Иисус обратился к ней со словами: „Тебе говорю, встань“. На арамейском языке эта фраза буквально означает «встань, чадо». В Евангелиях мы встречаем несколько случаев, когда Иисус возвращал людей к жизни. И во всех случаях это происходило одинаковым образом. Он заговаривал с умершим. Я думаю, друзья мои, что эта маленькая девочка олицетворяет всех тех малюток, которые еще не достигли сознательного возраста. Я не сомневаюсь, что сейчас меня слушают многие из тех, кому довелось в жизни пережить потерю своего маленького ребенка. Подобное произошло и в нашей семье. Мне трудно описать, какое горе мы тогда испытали. И несмотря на то, что наш ребенок уже многие годы пребывает с Господом, я знаю, что однажды Иисус скажет моему ребенку те же слова: «Встань, дитя». Он скажет эти слова нашим детям, и тогда эти ушедшие от нас когда-то дети воскреснут, обретя свои прославленные тела, и мы вновь встретимся с ними. Это чудесная и утешительная мысль для любого родителя. И еще это демонстрация его силы. Читаем 42 и 43 стихи. «И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть». Здесь мы видим совершенно естественную ситуацию. Если маленький 12-летний ребенок просыпается от долгого сна или поправляется, что ему нужно? Конечно, еда. И поэтому Господь велит накормить дитя. Я полагаю, друзья, что эти три чуда демонстрируют основную мысль Евангелия от Марка. Иисус – это Божий слуга, обладающий божественной властью. Он пришел не для того, чтобы ему служили, а для того, чтобы служить самому и чтобы отдать свою жизнь для искупления многих. Именно это мы и видим на примере трех чудес, описанных в этой главе. На этом мы закончим сегодня. Но в следующий раз мы продолжим изучение Евангелия от Марка.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

молодых Нико и Кристины из Фогельбаха 8 августа состоится бракосочетание. Дорогие новобрачные Нико и Кристина, от всего сердца поздравляем вас с законным браком. Желаем вам мира, веры и любви, счастья, доброты, Божьего водительства на каждом этапе вашей жизни и много потоков благословения от Бога во всех ваших добрых начинаниях, во славу Господа. Всецело отдайте Ему свои сердца, и Он наделит вас силою и мудростью и благословит в ваших споспешествах. Ваш союз прекрасный Бог благословит, красотой и счастьем миром наделит. Пусть же пеньем вашим в мыслях и словах слава воздается Богу в небеса. Пусть Господь поможет вам сей путь пройти и к отчизне новой ближе подойти. Там увидеть в славе нашего Отца, там лишь будет радость, счастье без конца. А в вашем доме, Николай, ты будешь священником, а ты, Кристина, будь как Сара, Руфь и Авигея. Тогда ваш дивный дар супружеской любви вы сохраните до конца. Теперь вы муж и жена. Благословляйте искренно с утра.

0: счастливые сердца. Сохраните ее и верность друг к другу от всего дня и до старости. Цените и благодарите Бога, что жизнь ваша со Христом. Сегодня вы вступаете на тропу под названием «Неизвестность». На ней много путей, дорог, и всюду тернисты они. Но Бог всегда пребудет с вами, только просите Его, нас храни. Если любовь горит, Бог ее сохранит. Эту любовь дает только один Господь, чтобы радость, мир и счастье вашим домом правили всегда. Пусть в доме вашем свет не гаснет, чтобы ваши взаимоотношения согревали вас от божественного благословения. И желаем вам сил духовных и телесных, чтобы в вашей жизни вы все смогли преодолеть.
1: Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию.
0: Ефесянам 3 глава, стихи с 16 по 19.

Любовь Христову не понять. В нее лишь только верить можно. Ведь самого себя отдать

На крест? Поверьте, очень сложно. Нам много не дано понять. Как может Бог родиться в хлеве и все терпеть, за всех страдать? Не проще ли было жить на небе? Как можно искренне прощать того, кто предал, сделав больно? Ведь если наперед все знать, от боли убежишь невольно. Нам не понять его любви. В нее лишь только можно верить. Цена ее — цена крови. Ее деньгами не измерить.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы».
1: Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпение.
0: Римлянам, 8 глава, стихи 24 и 25.

0: Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием».
1: Евангелие от Луки, 11 глава, стихи 35 и 36.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать нам на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052 31 70 17 27 5 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 70 17 509, можно оставить заказ с музыкальным приветом. И в наше отсутствие в студии он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 0345-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина Кнауц, Павел Кнауц и Виктория Фаст. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи. На волне надежды.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «На облаках в Китай». Улицы Чанчжоу были запружены людьми. Запахи благовоний из лавок торговцев смешивались с вонью сточных канав. Над входом в лавки, чуть шевелясь в безветренном полуденном зное, свисали выцветшие полотнища с написанными на них иероглифами. Нищие, проталкиваясь в многолюдных переулках, спешили к храмам, где, заняв место на ступеньках, они просили милостыню. Продавцы то и дело выкрикивали, нахваливая свой товар. Покупатели на все голоса торговались с ними, пытаясь сбить цену. Отовсюду был слышен нестройный звон колоколов. Носильщики, тащившие портшезы с важными господами, сердито кричали в толпе, прокладывая себе дорогу. Всюду стоял шум и гам. И вдруг постепенно, как будто по команде, все эти голоса смолкали или переходили на шепот. Через безмолвную толпу к центру рынка шла группа людей. Все они, включая женщин и детей, были одеты в китайскую одежду. Но было нетрудно понять, что это иностранцы. У них были розовые лица и светлые волосы.
2: «Розовые дьяволы!»
1: То там, то здесь выкрикивали в толпе.
2: «Заморские дьяволы! Чего им тут надо? Надо избавиться от них! Они принесут несчастье нашему городу!»
1: Из толпы летели гнилые овощи, оставляя на одежде миссионеров грязные пятна и забрызгивая им лица. И вскоре притихший было народ становился неистовствующей толпой. В Китае снова вспыхнула волна гнева, направленного против иностранцев. В нескольких городах были убиты французские священники и монахини. Хадсон понимал, что на дружеский прием китайцев не следует рассчитывать, но он также знал, что Господь поможет ему при всех трудных обстоятельствах. И еще он надеялся, что присутствие среди миссионеров женщин и детей смягчит ярость китайцев. Но присутствие женщин нередко только подхлестывало гнев толпы, толкая ее на самые неистовые выступления против них. Мандарин Чанчжоу ненавидел всех иностранцев и всячески препятствовал Хадсону в поисках жилья, на которые у него ушло много недель. Каждый раз, когда британский консул пытался помочь миссионерам, мандарин нарушал договоренности. Когда, наконец, им удалось снять домик под резиденцию миссии, владельцы близлежащих лавок отказались продавать им продукты, и никто не слушал их проповеди. Хадсона поразило, что лица людей наряду с гневом выражали страх и отвращение. Если бы он знал о тех нелепых слухах, которые о них распространялись повсюду с невероятной быстротой, он бы сразу все понял. «Эти иностранцы явились для того, чтобы похищать людей и продавать их в рабство. Они поклоняются своему Богу, которому приносят в жертву детей. Их Бог питается маленькими детьми. Они воруют наших детей и ночью поедают их в своей миссии. Уже пропало 22 ребенка». Хадсон, конечно, не знал об этих абсурдных слухах. И хотя он видел, как меняются к худшему настроения людей, не ожидал погрома, разразившегося в один из вечеров. Первым признаком беспорядков был отдаленный гул человеческих голосов. Хадсон стоял у открытой двери дома, где располагались члены миссии, прислушиваясь.
2: «Похоже на гул толпы», — сказал он, — «где-то у базарной площади».
1: «Много народу», — добавила жена, — «и, похоже, они идут сюда. Тебе не кажется, что они хотят разгромить миссию?»
2: «Все может быть. Консул предупреждал меня о возможных инцидентах».
1: Он сжал руку жены.
2: Не бойся, Мария. Я никогда не боялась и сейчас не боюсь. Во всяком случае, не за нас. Гул все приближался. Если они нападут на нас, ты должен попытаться пробраться к мандарину и просить его о помощи. При всей своей ненависти к иностранцам он вряд ли допустит, чтобы с нами что-то случилось.
1: Я попытаюсь. Не помешало бы, чтобы Дункан пошел со мной. Один из нас обязательно доберется до мандарина.
2: Как только показалась толпа, Хадсон легонько подтолкнул Марию в дом, а сам остался стоять у порога в тени нависающей крыши.
1: «Может, я уговорю их оставить нас в покое?»
2: Через несколько минут он понял, сколь призрачна была эта надежда. Град камней обрушился на дом, один из них ударил в стену рядом с головой Хадсона. И он, решив, что промедление смерти подобно, поспешно вошел в дом, закрыв за собой двери на засов. Шансов успокоить толпу не было. Казалось, их не оставалось и на спасение, хотя погромщики пока ограничивались швырянием камней и выкрикиванием ругательств. Дождавшись наступления темноты, Хадсон и Дункан попросили Марию, чтобы она отвлекла внимание китайцев, а сами тем временем выбрались из дому через окно, расположенное в задней части дома. В китайской одежде, низко наклонив головы и прикрывая лица, они незаметно выскользнули со двора и слились с беснующейся толпой, как будто они были с ними заодно. Понемногу, удаляясь от толпы, они побежали пустынными улицами. Через полчаса они уже стояли перед мандарином и просили его о помощи. Чиновник с неприязнью выслушал миссионеров и, пообещав расследовать это дело, закрыл их в небольшой комнатке, где они провели 48 часов. Эти двое суток они находились в полном неведении о положении в миссии, не зная даже, живы ли их родные и друзья. Им оставалось только молиться о них. Долгие годы потом Хадсон вспоминал Чанчжоу как место трагедии. Бесчинствующие молодчики сумели поджечь дом. Но Марии и остальным членам миссии удалось спастись, хотя они и получили травмы, прыгая с верхнего этажа горящего дома. Постоянная резиденция миссии была уничтожена. И казалось, что шансов на плодотворную работу уже не осталось. Мандарин выпустил Хадсона и Дункана из заточения на третий день, когда разгул толпы утих, но враждебные настроения горожан к иностранцам не ослабевали. Произошли и другие трагические события. Вскоре после их прибытия в Чинкянг умер еще один ребенок Хадсона. Спустя 2 года в городе разразилась эпидемия холеры. Мария, ослабевшая от лишения и скудного рациона, состоявшего из одного риса, заболела этой ужасной болезнью и вслед за своим новорожденным ребенком умерла. Она была похоронена на небольшом кладбище, которое миссия открыла для работников на Ниве Божьей. Во все эти печальные дни Хадсона не покидала вера в то, что Господь пошлет ему ободрение и даст силы продолжать работу в Китае. Но настал момент, когда ему пришлось задуматься над своим будущим. Это произошло несколько лет спустя. Ему довелось плыть на речном судне. Каюта Хадсона находилась внизу. Как-то спускаясь вниз по трапу, он поскользнулся на ступеньках и упал на спину. Попытался встать, но боль огнем полоснула по спине, ноги не слушались. Хадсон подумал, что у него переломан позвоночник. Теперь ему придется лежать и ждать доктора.
1: «Боюсь, что случай очень серьезный, мистер Тейлор!»
2: Доктор смотрел на него с сочувствием.
1: «Вы должны отправиться домой!»
2: «Китай и есть мой дом!»
1: «Нет, я имею в виду Англию! С Китаем у вас все кончено. Да, и боюсь, с любой активной деятельностью тоже. Позвоночник у вас цел, но повреждены некоторые нервы. Вы вряд ли сможете теперь ходить».
2: Он заметил на лице Хадсона выражение недоверия к своим словам. И ничего не поможет, мистер Хадсон, даже молитвы.
1: Прошло меньше года, и, казалось, мрачный прогноз доктора начал сбываться. Самочувствие Хадсона ухудшилось. Ему все же пришлось переехать в Англию, и теперь он лежал в постели, не в силах не только ходить, но и сидеть. Затем у него начали отказывать руки. Он не мог даже удержать ручку, чтобы написать письмо. «С любой деятельностью все кончено», – вспоминал он ужасные слова доктора. «Даже молитвы не помогут». Но даже если ему молитвы не помогут, в чем Хадсон сильно сомневался, они помогут его любимому Китаю. На стене его комнаты висела большая карта этой страны, которая постоянно была у него перед глазами. 2 из 11 провинций были охвачены работой христиан. В остальных же 9 еще не было ни одного миссионера. Постоянно, день за днем и даже по ночам, когда боль не давала ему заснуть, Хадсон молился о Китае. Доктор ошибся. Хадсон снова начал ходить и, более того, вернулся в Китай. С собой он привез новую группу миссионеров. Вспоминая, как Иисус посылал 70 своих последователей проповедовать и исцелять, он начал подсчитывать, сколько же ему понадобится человек, чтобы в каждом задуманном пункте оказался хотя бы один миссионер. К своему удивлению, он также насчитал 70. У него не было достаточно денег на то, чтобы послать и содержать их, но это не останавливало Хадсона. Он написал о своем плане в журналах и газетах, и по прошествии нескольких месяцев на его статьи откликнулись 400 добровольцев. Прошло еще немного времени, и 70 из них уже плыли в Китай. Денег, которые поступили на счет китайской внутренней миссии, оказалось для этого вполне достаточно. Вскоре Хадсон решил, что 70 человек мало, нужно было 100, 500, 1000 новых работников. И через 5 лет в Китае уже работали 1153 миссионера. Но вот пришло время для великого миссионера оставить поездки в отдаленные районы. Трудности освоения новых территорий пора было переложить на плечи более молодых и крепких здоровьем. Но и он делал более чем достаточно, организовывая работу, посещая многочисленные филиалы миссии, рассказывая в Англии, Европе и Америке о деятельности миссионеров. Во многих уголках мира люди узнали о китайской внутренней миссии и работе, которую она вела в тех районах, где никогда не слышали о Христе. Глава 10. Юг озера. В саду, рядом с аккуратным маленьким домиком, расположенным на Ла-Чьезе в Швейцарии, стоял старик с биноклем в руках. Была ночь, но спать еще не хотелось, и он рассматривал в бинокль звездное небо. Бинокль удобнее держать, чем подзорную трубу, особенно если учесть, что старику было за 70, и последние 4 года его одолевала болезнь. Дул вечерний бриз. Продрогнув, он запахнул плотнее пальто и через некоторое время вошел в дом. Пожилая женщина, лежавшая в постели, улыбнулась, увидев его. «Опять смотрел на звезды, Хадсон?» – спросила она. «И не надоест тебе смотреть на них?» «Тебе ведь не надоедает смотреть на цветы, которые я приношу тебе каждый день?» – ответил он мягко. «Как ты себя чувствуешь?» «Не очень хорошо. Мне кажется, что скоро я покину тебя». Хадсон отвернулся, чтобы скрыть слезы, выступившие у него на глазах. «Что ты будешь делать, когда я умру, и ты останешься один?» Хадсон повернул к ней голову и задумчиво произнес. «Когда я смотрю на звезды, то вспоминаю, как часто спал под открытым небом Китая. Когда я смотрю на Женевское озеро, раскинувшееся у подножья этих живописных гор, я вспоминаю бурые холмы Китая. Я вспоминаю Чаншу провинцию, которую мы называли Югом озера. Последнюю провинцию, которую освоила наша миссия. Бог исполнил то, что обещал мне много лет назад на берегу моря в Брайтоне. Он открыл нам дорогу для проповеди Слова Его в каждой провинции Китая. И если ты умрешь, и я останусь один... Его голос не дрогнул, но он остановился на середине фразы. Продолжай. Я думаю, что я вернусь в Китай, и уже навсегда, моя дорогая. Они больше не проронили ни слова. Его больная жена была слишком слаба, чтобы говорить, а он погрузился в свои мысли. После того, как первая жена Хадсона умерла в Чинкянге, он вернулся в Англию и снова женился. Его детям нужна была мать, а ему помощница. С новой женой они прожили вместе более 30 лет, проведя их в беспрерывной работе и разъездах. Это она ухаживала за ним, когда он лежал парализованный после своего падения. Много времени они провели и в разлуке. Обстоятельства требовали присутствия миссис Тейлор в Англии, в то время как Хадсон вынужден был находиться в Китае, где он провел почти половину из 30 лет их совместной жизни. Итогом его самоотверженной работы стала китайская внутренняя миссия, самая большая из работающих в Китае. Былые дни недоверия к нему и антагонизма минули. Имя Хадсона Тейлора стало почитаемо среди всех миссионеров. Его идеи подхватывали другие миссии. Например, многие женщины стали работать в разных провинциях Китая, и притом не только в портовых городах. Повсюду появились школы для детей-миссионеров. Время от времени он приезжал в Китай, чтобы самому посмотреть, как идет работа на местах, поддержать миссионеров, а затем снова возвращался домой, в штаб-квартиру миссии, или ехал в Скандинавию, Германию, США, другие страны, чтобы пропагандировать там деятельность китайской внутренней миссии, беседовать с желающими стать ее работниками. Постоянные поездки и многочисленные выступления, как перед аудиторией, так и в прессе, были не менее утомительными, чем работа в самом отдаленном уголке Китая. Однажды, когда он после Китая посетил с проповедями Австралию, Новую Зеландию и Америку, у него случился приступ. Его жена также была больна, и когда он приехал в Англию, его друзья решили, что ему пора отойти от всех своих дел и вести спокойную, размеренную жизнь в горах Швейцарии, вблизи Женевского озера, где они купили домик для этих измученных болезнями пожилых людей. Доктора уже давно перестали спорить с Тейлором. Все они в разное время запрещали ему поездки в Китай. Но немного окрепнув, он постоянно возвращался туда. Теперь он с трудом передвигался по дороге, с которой открывался чудесный вид на Женевское озеро. К тому же он не мог оставить свою больную жену. Но время шло, и здоровье Хадсона значительно улучшилось. Он снова много писал, и казалось, что вместе с альпийскими цветами, которыми он любовался днем, и звездами, которые он исследовал ночью, к нему вернулась его прежняя энергия. Его взгляд стал более жизнерадостным, распрямились плечи. Летом 1904 года умерла миссис Тейлор и была похоронена на небольшом швейцарском кладбище. Весной 1905 года Хадсон Тейлор в последний раз поехал в Китай. Прибыв в Шанхай, он вспомнил те времена, когда он вместе с сотрудниками Лондонского миссионерского общества искал прибежище в городе, объятом страхом перед надвигающимися повстанцами. Теперь ему оказали здесь такой торжественный прием, какой еще никогда не оказывали ни одному миссионеру. Одно за другим он посещал отделение миссии. Яньчжоу, место, где он едва не погиб во время беспорядков. Нинбо, город, в котором он познакомился с Марией Дайер и позже женился на ней. Ханчжоу – город, где ему впервые пришлось размещать миссионеров, когда их приютил мистер Крейер. Во всех пунктах, которые он посетил, на полотнищах были вышиты китайскими иероглифами слова приветствия. Последний пункт – Чанша, юг озера, последняя из 11 провинций, где по его плану был размещен филиал миссии. Хадсон приехал в Чаншу во вторник, 1 июня. После встреч с миссионерами он осмотрел новую больницу, в субботу утром проповедовал перед китайскими христианами, собравшимися в церкви, а днем отправился на прием, устроенный в его честь миссионерами города в саду миссии. Он снова напомнил им три истины, в которых был твердо убежден. «Бог живой», — сказал Хадсон. «Он говорит к нам со страниц Библии. Все, что говорит Господь, истина. Все, что Бог обещает, Он выполняет. Я уже не раз слышал эти утверждения от него», — заметил один из миссионеров. «Он говорил и писал их сотни раз», — добавил другой. «На них построена вся его жизнь. Он никогда бы не достиг цели, если бы не верил в эти принципы». «Он очень устало выглядит», — заметил третий. «Эта утомительная поездка по Китаю выбила бы из колеи любого из нас». Старый миссионер переходил от группы к группе, приветствуя всех на китайский манер поклоном. «Простите меня, но я должен идти отдыхать», — сказал он в конце приема. Хадсон вошел в дом. В постель он лег с чувством умиротворения и счастья. Перед его мысленным взором возникла карта, которая висела у него на стене в его крошечном домике в Уайт-Чепеле. 4 ручья, юг облаков, север озера, чистое море. Его мечты сбылись. «Пойди ради меня в Китай». Эти слова Бога были сказаны ему более 50 лет тому назад в лавке аптекаря в городке Барнсли. И он отправился в далекую страну без сомнений и страха в сердце. Он прожил большую жизнь, похожую на большое путешествие, которое теперь уже подходило к концу. Чанша – последняя остановка. Миссионеры начали расходиться по домам, и Хадсон Тейлор с благодарственной молитвой заснул в последний раз в стране, которую очень любил. Вот такая замечательная история была сегодня. А у нас будет новый золотой стих. «Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты». Псалом 36, 18-19 стихи. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Иисус Христос, слава Тебе за то, что и сегодня мы опять можем встретиться в эфире с нашими дорогими радиослушателями. Мы хотим сегодня поговорить о вредном характере. Благослови нас, пожалуйста, и при этой беседе, и в жизни нашей. Очень прошу, чтобы Ты особенно хранил всех нас от греха скверного характера. Дай, чтобы сердца наши постоянно были наполнены Твоей любовью. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

В 15 главе Евангелия от Луки мы читаем чудное повествование Иисуса Христа, известное в христианстве как притча о блудном сыне. Думаю, что большинство моих слушателей знают эту историю, и поэтому не хочу ее зачитывать сейчас всю, но хочу на ее примере поговорить о скверном характере. На первый взгляд кажется, что черным пятном в этом примере является младший брат, или, как его принято называть, блудный сын. Это он попрал все добродетели и покрыл себя и дом родителей своих позором. Да, в начале рассказа младший сын предстает этакой черной овцой, то есть человеком, воплощающим в себе все худшее, что только можно себе представить. Но, может быть, старший брат его ничуть не лучше его, или даже хуже? Мы очень часто судим о грехах, как и о большинстве вещей в этом мире, по их наружности. Пороки наших ближних мы взвешиваем весами, которые установило окружающее нас общество. Самые грубые в наших глазах грехи мы ставим в основание. Выше мы помещаем менее отвратительные, еще выше помещаем грехи еще менее очевидные. Но ведь Бог не дал нам гирь для взвешивания грехов. Мы называем одни грехи тяжелыми, другие легкими, но ведь это наши слова, а не Божьи. Очень возможно, что так называемые легкие грехи являются самыми тяжелыми. Уже тот факт, что мир обращает такое большое внимание на так называемые «большие грехи», заставляет нас задуматься, действительно ли они самые опасные. Скорее всего, утонченный и невидимый людьми грех, который находится ближе к духовной жизни, должен быть считаться самым унизительным. Грех старшего брата является, по мнению многих, чем-то обыкновенным. Он, мол, только немного рассердился, не стоит об этом говорить. Просто он был в плохом настроении. Так что же это такое проявление настроения? Для Бога нашего оно достаточно важно, чтобы говорить о нем. Старший брат, тяжело работающий, терпеливый, исполнительный во всем, что касалось долга, вернулся домой после продолжительного и утомительного труда на поле.

из года в год. Он каждый вечер возвращался с поля в таком состоянии, с утомленным телом, но с легким сердцем, с сознанием исполненного долга. Как часто человек способен воображать, что ответственность его за свой характер кончается, когда он честно исполняет свой труд. И вот в этот вечер, когда старший брат возвращался домой, он услышал радостный шум и пение. Такое ликование — нечто новое на такой одинокой ферме. Ведь после ухода младшего брата никто в семье и среди слуг не смел петь радостные песни. Во всем доме было как бы похоронное настроение, и вдруг такая перемена. На его удивленный вопрос слуга отвечает: «Брат твой пришел, и ради этого закололи откормленного теленка». Казалось бы, как должен бы радоваться этот молодой человек? Вернулся домой брат, которого так долго не было дома, о котором так тосковал горячо любимый отец. Но не видно на лице его радости. Нет, все это лицо превратилось в грозовую тучу. Он бормочет: «Да, брат, бродяга, и ради него закололи откормленного теленка. Это больше, чем когда-либо сделали для меня. Но я покажу им, что я думаю об этом ликовании. А еще говорят, что есть награда за добродетель. Я все это время жил здесь, работал, не покладая рук, и на меня даже внимания не обращают. А этот мальчишка прибежал от свиного корыта, и ради него делают такой праздник». Иисус говорит, он осердился и не хотел войти. Хотелось бы воскликнуть: «Что за ребячество?» Но в этом порыве кроется нечто гораздо большее, чем просто минутное настроение. В виде грозовой тучи прорвалось то, что давно накипало под прикрытием его добродетелей. Возможно, это было там всю его жизнь. Грозовая туча. Поры множества грехов собрались вместе в минуту такого настроения и теперь бичуют его душу чувствами негодования и злобы. Зависть, злость, гордость, нелюбовность, жестокость, самоправедность, дурное расположение духа, раздражительность при каждом слове, упрямство — все это, смешанное в одно, составляет скверный характер. Я считаю этот анализ справедливым. Зависть, гнев, гордость, отсутствие милости, жестокость, самоправедность, надутость, обидчивость, недовольство, упорство — это тоже составные части скверного характера. Часто, видя у кого-то проявление такого характера, люди спрашивают: «Что с ним?» И получают ответ: «Да, он просто не в настроении, немного погорячился, туча нашла». Но ведь туча состоит из капель, так же, как и океан. А океан может натворить очень много беды. Сколько уже людей погибло в океанах на нашей планете, когда океан заглатывал их корабли или другие плавающие средства? Или возьмем другой пример. В Голландии обширные площади суши расположены ниже уровня моря. Они отделены от океана дамбами. За состоянием этих дамб постоянно следят, и все же были случаи, когда океан прорывался через дамбы и наносил людям огромный вред. Как океан, состоящий из множества, казалось бы, безобидных капель, может натворить много зла, так и скверный характер. Он состоит из малозаметных самих по себе капель зависти, недовольства, самоправедности, обидчивости и так далее и тому подобное. Когда все эти капли соединяются, они превращаются в грозную и губительную силу.

Я обязан обратить наше внимание на то, что скверный характер, как это ни удивительно, уживается в человеке, поведение которого нам может казаться безупречным. Старший брат руководствовался высокими принципами жизни. Когда отец разделил между ним и его младшим братом имение свое, старший брат тоже мог бы прожить свою часть по своему усмотрению, мог бы просадить свое богатство, так же, как это сделал младший. Он мог бы после домашнего однообразия насладиться жизнью и развлечься с друзьями своими. Но он избрал жизнь человека, который понимает свой долг в отношении отца. Дом отца остался его родным домом. Отец и его слуги — его общество. О, этот молодой человек стал образцом трудолюбия для слуг, примером бережливости и верности для соседей. Такая порядочность особенно выделялась на фоне поведения его брата-бродяги. Все это заставляет нас задуматься о том, является ли действительно добродетелью все то, что так выглядит. Тут важно увидеть, какое побуждение руководит человеком. Добродетели могут быть истинными или только кажущимися. Некоторые люди, хотя и испорченные внутри, удерживаются от того, чтобы не отдаться злу одной только трусостью. Они не находят в себе смелости, чтобы стать наружно тем, что живет внутри в них. И вот такие люди живут двойной жизнью. Перед окружающими их людьми они живут морально позитивной, добродетельной жизнью, а втайне продолжают жить жизнью грехов и пороков. Бедные люди, на какие страдания души они обрекли самих себя! Нередко такие люди, Библия называет их сеющими в плоть свою, считают свои грехи ничем особым по сравнению с проступками и недостатками тех, которые говорят о себе, что живут по духу. Например, тот, кто напиться пьяным, не считает за особое преступление, презирал бы себя за невежливый поступок или за нецензурное выражение. Послушайте, что об этом говорит Слово Божие. «Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью». Книга Екклесиаста, 10 глава, 1 стих. Если эта мертвая муха и маленькая, то зачем иметь даже маленькую муху в благовонной масти новой жизни? Но как же скверный характер влияет на разум? «И не хотел войти». Старшему брату кажется, что он загорелся ревностью по справедливости. Но другие так не думают. Очень возможно, что после, когда этот человек пришел в себя, он понял, что был неправ и сам осудил свое поведение. Но уже поздно, зло сделано. Он заявил: «Не зайду в дом». И ни уговоры отца, ни сознание глупости совершаемого поступка не могли заставить его изменить решение. Так вот каково влияние скверного характера на разум. Раз принятое и высказанное необдуманно под влиянием скверного внутреннего порыва решение заставляет человека настаивать на нем и придумывать всякие оправдания. Таким образом, скверный характер разрушает нормальную деятельность нашего разума. При всем этом, скверный характер отрицательно сказывается не только на виновнике, но и на окружающих его людях. Обычно проявления скверного характера позволяют себе старшие. Ну а младшим остается только принимать на себя удары этих проявлений, хоронить свое личное разумение и покорно служить тому, что в их глазах является всего лишь капризом. Зачастую им приходится вместо того, чтобы разумно подчиняться, кривить душою, лишь бы угодить старшему. Посмотрите еще раз на старшего сына, как он своей жалкой раздражительностью и грубостью, этим взрывом скверного характера, испортил радость и счастье всех окружающих. В первую очередь, он, конечно же, испортил все самому себе. Возможно, он после осознал свой поступок и успокоился, но дурное дело уже сделано. Как он огорчил отца, гостей и даже слуг!
Эта сцена во дворе бросила тень на все праздничное собрание. Но был некто, в ком этот поступок отозвался с особой остротой. Это блудный сын, его пропадавший и вернувшийся брат. Можно представить себе его переживания, с какими чувствами шел он домой. Домой! Он шел с сознанием своей вины, шел, влекомый воспоминаниями о всем хорошем в отцовском доме, о доброте и справедливости отца. И вдруг дома, где, казалось, все трудности и разочарования позади, такое отношение со стороны старшего брата. Если так будет дальше, то не лучше ли опять уйти? Не лучше ли жить со спокойными свиньями, чем с таким буйным и самоправедным братом? Христиане, мои дорогие братья и сестры, какое здесь предупреждение для нас? Как быстро мы можем проявлением своего скверного характера оттолкнуть от Христа, идущих к Нему за прощением грешников? Как мало еще у нас духовной вежливости! Мы обращаем много внимания на развитие нашей веры и надежды, и так часто забываем, что любовь больше их. Пока наши домашние, да, впрочем, и посторонние, не смогут сказать, что каждый из нас долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, до тех пор наш призыв ко Христу не будет иметь полного успеха. Один отталкивающий верующий прогонит десятки блудных сыновей и дочерей. Ничто в этом мире не причиняет столько раздражения, ненужного и оскорбительного страдания, как скверный характер. Поэтому так строг приговор Иисуса Христа: кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Из слов Христа выходит, что человеку лучше не жить, чем жить и не любить. По своей природе скверный характер является грехом против любви. А грех против любви — это грех против Бога, ибо Бог есть любовь. Но как же избавиться от такого скверного характера? Ведь жить в грехах небезопасно. В книге пророка Иезекииля в 20 стихе 18 главы читаем: «Душа согрешающая, она умрет». И еще Бог говорит: «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух, и зачем вам умирать? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Книга Иезекииля, 18 глава, 31 и 32 стихи. Мой дорогой слушатель, ты говоришь, что не можешь изменить свой характер. Он, мол, достался тебе в наследство от родителей твоих. Все эти дурные качества заложены в твоих генах и хромосомах, и поэтому ты не в силах оставить их. Знаешь, ты частично прав. Ты действительно не в силах оставить грехи своего скверного характера. Если бы ты мог избавиться от этого сам, своими силами, тогда Христу не надо было бы оставлять славу небес и приходить на нашу обремененную грехами землю. Но для того Иисус и пришел к нам, чтобы освободить нас. Но мы не должны прятаться от Него. Слово Божье учит: скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто признается и оставляет их, тот будет помилован. Притчи 28:13. Значит, для того, чтобы быть помилованными, мы должны признаться, во-первых, самим себе, а потом и Богу, что этот скверный характер, грех, преступление пред Богом и людьми, оставить его, и тогда можем надеяться получить помилование. Еще лучше об этом пишет апостол Иоанн в своем первом послании:
если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И еще, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 и 7 стихи. «И сам Бог обещает, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Книга Иезекииля, 11 глава, 19 стих. Да, через искреннее раскаяние мы можем получить прощение греха скверного характера в драгоценной крови Иисуса Христа, а затем и свободу от Него. Сам Бог вынимает из плоти нашей наше старое каменное сердце и дает нам новое, способное любить наших ближних и указывать им на источник спасения нашего Иисуса Христа. Тогда мы теряем скверный характер старшего брата и обретаем полный любви и сострадания характер отца.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». От чего зависит комфорт нашей души? Иногда кажется, что чего-то ей не хватает, чего-то возвышенного, и это постоянная жажда. Так уж сотворен человек Богом по образу и подобию, что некую часть его триединого существа Бог предназначил для себя. Ничто и никто не может заполнить или силой захватить это пространство, кроме него. Бог готов утолить жажду нашей души, только в нем вся полнота. Глубина близости с Богом во многом зависит от нас самих. Она определяется тем, насколько сильно мы жаждем единения с Богом, в какой мере позволяем Ему наполнить нас собою, готовы ли открыться Ему. Господь же всегда хочет быть ближе к нам.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Не отгораживайтесь от мира и Бога». Чтобы избавиться от одиночества, некоторые прибегают к наркотикам или алкоголю, к телевизору. Но такой наркоз действует недолго и создает лишь иллюзию жизни. Душа человека жаждет Бога, только с Ним она не будет одинока. Бог ждет от нас не только близкого, тесного контакта с Ним самим, но и достойных, плодотворных отношений с окружающими нас людьми. Одиночество преодолевается во взаимодействии и соработничестве с Богом и ближними. С другом вы можете сохранить отношения до гробовой доски, а ваша связь с Богом будет длиться вечность. Вам вовек не исчерпать Его щедрости, не истощить Его сил. Он говорит каждому из нас: «Положись на Меня». Только Господь никогда не уклоняется от дружбы, не отвернется, не бросит человека. Его любовь никогда не иссякнет.

Сегодня наша тема «Как побороть тревогу?». Первые годы моей жизни были полны тревоги. Я не знал, что ждет меня впереди, и никогда не был уверен даже в завтрашнем дне. Настанет ли он вообще и будет ли похож на сегодняшний? Конечно, я не верил, что завтра будет лучше, чем сегодня. Моя незащищенность и детский страх перед будущим объяснялись несколькими причинами, коренящимися в прошлом. Во-первых, за 16 лет моей жизни мы 17 раз переезжали с места на место. Я никогда не знал, где мы осядем в следующий раз. Во-вторых, мы всегда нуждались, особенно в ранние годы моего детства. Мать осталась одна, и самое большее, что она могла дать, это обеспечить крышу над головой да заработать на скудный обед. Я помню, как мы боялись страхового агента, который требовал уплатить налоги за неделю. Мать пряталась за дверью, и мне поневоле приходилось отвечать ему, что ее нет дома. Хотя мы бедствовали, мать всегда заботилась о том, чтобы я был чисто одет. Мы никогда не позволяли себе опускаться. И даже при крайней нужде мать всегда делилась с другими хотя бы куском хлеба. Третья причина моей неуверенности и страхов заключалась в том, что у матери было обостренное чувство ответственности за меня, непоседливого, любопытного ребенка. А разделить эту ответственность ей было не с кем. То и дело она говорила: «Не выбегай на дорогу, будь осторожен, будь внимателен. Смотри, не упади, ты же голову себе свернешь». Эти предостережения повергали меня в беспросветное уныние. Казалось, что рисковать нельзя, жизнь — это сплошной ужас, она причинит тебе боль. Четвертая причина моей незащищенности и детских страхов была куда коварнее первых трех. В детстве мне внушали, что Бог — суровый судья, только и ждущий, как бы обрушиться на мальчишку, допустившего промах. В раннем детстве мне никогда и в голову не приходило сделать что-то дурное, я был слишком запутан. Все это привело к тому, что в пору юности я вступил, крепко усвоив несколько ложных правил. Не пускай корни слишком глубоко, их могут вырвать в любой момент. Не проматывай того, что имеешь, может случиться так, что тебе нечем будет восполнить растраченное. Не рискуй. Бог ошибок не прощает. Надо сказать, такой взгляд на жизнь порождает глубокую психологическую незащищенность, тревогу и страх. Я знаю, что многие люди испытали нечто подобное. Тревоги и волнения постоянно сопутствуют человеку. Беспокойство проникает во все сферы нашего бытия и житейские дела. Политических лидеров тревожат экономические неурядицы, очаги военных конфликтов и собственная политическая карьера. Родители беспокоятся о детях, о том, как заработать на жизнь, как сохранить семью и работу. Детей волнуют школьные проблемы, собственное будущее, мнение друзей и очень часто неблагополучие в семье. Если попытаться одним словом определить состояние нашего общества, то самым верным окажется слово «тревога». Люди выражают ее по-разному. Как я могу на что-то рассчитывать? Мир меняется так быстро, что не успеваешь к нему приспосабливаться. Я никогда не знаю, застану ли жену дома, вернувшись с работы. И дети, когда приходят из школы, тоже каждый раз спрашивают, где она пропадает. Мой муж приходит и уходит, когда ему вздумается. Неизвестно, в каком он придет настроении, может заявиться пьяный и начнет меня оскорблять. Вот и дрожу, как осиновый лист. Священники, адвокаты выслушивают подобные жалобы чуть ли не каждый день. Тревогу порождает страх перед будущим. Мы испытываем беспокойство, когда заглядываем далеко вперед, в будущее, которое, как нам кажется, не сулит ничего хорошего, или когда просто плывем по течению и не знаем, что с нами произойдет через минуту. Иногда тревога коренится в безотчетном ощущении, что ты не в силах справиться с предстоящей задачей. Есть люди, которые настраиваются на провал, прежде чем сделают хоть малейшие усилия для решения возникшей проблемы.
Они не ищут путей к победе и успеху, а думают лишь о том, как выйти бы из игры целыми и невредимыми. Порой беспокойство связано с тем, что человек слишком завышает планку своих возможностей. Он вновь и вновь мерит себя чужой меркой и чувствует, что его идеал совершенно недосягаем. Тревога возникает и тогда, когда человек оказывается между двух огней, то есть вынужден принять одну из двух точек зрения или встать на сторону одного из тех, кого любит. Например, мужчины часто буквально разрываются между матерью и женой. Женщины – между своими родителями и мужем. Дети чувствуют, что втянуты в войну между родителями, а служащие – в конфликт между начальником и подчиненными. Тревога может быть вызвана неизжитой враждой. Человек продолжает воспринимать реальность через призму былой ненависти, гнева или горечи, хотя породившие их обстоятельства давно канули в прошлое. Поводом для тревоги зачастую становятся самые простые, обыденные вещи – одежда, еда, жилье. Мы расстраиваемся, что плохо одеты, неважно выглядим, не можем себе позволить лучше питаться или вовремя заплатить за квартиру. Мы переживаем, что мало зарабатываем, не можем скопить денег на старость или недостаточно быстро продвигаемся по служебной лестнице. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня у нас тема «Как победить тревогу» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Христос Спаситель ведает о наших тревогах и их причинах. Воочеловечившись, Он познал все земные нужды и заботы. Потому-то Он и говорил Своим ученикам: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же трава на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры». Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Евангелие от Луки, 12 глава. Тревога и беспокойство проявляются по-разному. В повышенной раздражительности, в переменчивости мнений, в ошибочности принимаемых решений, в мании преследования при отсутствии преследующего, в откладывании важных дел со дня на день, в зависимости от лекарств, помогающих снять боли, нервное напряжение или справиться с бессонницей, в пониженной работоспособности. В одной из бесед Иисус говорит о тревоге как о заботе века сего, которая заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Евангелие от Матфея, 13 глава. Тревога почти всегда приводит к тому, что человек теряет способность работать и творить. И чем сильнее он встревожен, тем менее продуктивен его труд. То же самое относится к духовной продуктивности или, на языке Библии, духовному плодоношению. Человек, охваченный неуверенностью, тревогой и страхом, не может приносить обильные плоды в Царстве Божьем. Чтобы побороть тревогу, нужно избавиться от парализующего нас страха перед будущим. Для этого необходим якорь, который удержит нашу жизнь на плаву, какие бы шторма ни пытались сбить ее с курса. Таким якорем может быть только Бог, открывающийся нам в Иисусе Христе. Если мы установим правильное отношение с Богом, Он
поможет справиться со всеми трудностями и выйти из них победителем. Каждому могут выпасть на долю тяготы, невзгоды или испытания. Но пока нас будет держать этот якорь, у нас всегда останется надежда. Первый шаг, который следует сделать человеку, желающему избавиться от тревоги, это убедиться в том, что он связан с Иисусом Христом личными отношениями. Искренне и чистосердечно обратитесь к Богу. Скажите: «Я хочу приблизиться к Тебе. Я принимаю посланный Тобою дар Твоего Сына, сошедшего на землю, чтобы умереть ради меня и искупить мои грехи. Я верю, Ты ждал меня, Ты хотел, чтобы между нами возникла тесная связь. Господи, вот я перед Тобою. Я с готовностью приму дарованную Тобой благодать. Я хочу следовать за Христом». Если вы не уверовали в Иисуса как своего Спасителя, самое главное препятствие в нашем пути – грех неверия. Именно в этом кроется первопричина внутренней тревоги. Если мы сомневаемся в Боге, если не вверяем Ему свое будущее, то у нас нет точки опоры, и в душе закрадывается страх. Ни в чем и ни в ком на свете нельзя быть уверенным, когда нет уверенности в Господе. Никто, кроме Иисуса, не успокоит человеческого сердца. Можно сколько угодно биться в поисках иных причин вашей тревоги. Можно без конца предъявлять претензии к окружающим. Но пока Иисус не станет неотъемлемой частью вашей жизни, вы все равно будете испытывать страх перед неизвестностью. Так уж сотворен человек по образу и подобию, что некую часть его триединого существа Бог предназначил для себя. Ничто и никто не может заполнить или силой захватить это пространство, кроме Него. Пока мы отдалены от Бога и не хотим, чтобы Иисус Христос заполнил Его собою, нам все время чего-то недостает. Нас постоянно сверлит одна и та же мысль. «Нет, это все не то. Что-то у меня не ладится, что-то идет не так». И тогда возникает чувство беззащитности перед жизнью. Положившись на Спасителя, мы обретаем уверенность, что Он, по обетованию Своему, никогда не покинет нас. Он, Иисус, не оставит, не предаст. Мы можем отойти от Бога, Он никогда не отойдет от нас. Мы можем отречься от Христа, Он никогда от нас не отречется. Вот почему Он единственный надежный якорь. Установив отношения со Христом, нашим поручителем и заступником, необходимо сделать следующий шаг, о котором он говорит в Нагорной проповеди. «Однако ищите Его Царство, и все это будет прибавлено вам». Евангелие от Луки, 12 глава. Искать Царство Божие, то есть постигать, как проявляется и на чем зыждется это Царство, значит искать и постигать Христа, во всем полагаясь на Него. Чего ждет от нас Бог? Чего Он хочет? Как мы должны относиться к Нему и друг к другу? Ответы на все эти вопросы дает Слово Божие. Начните с чтения Нового Завета, лучше с Евангелия от Иоанна. Постарайтесь почувствовать, каков же Он, Христос. Идите Ему навстречу и найдете, может быть, даже столкнетесь с Ним внезапно, лицом к лицу. Постарайтесь познать Его характер, вникнуть в Его слова, понять Его поступки, услышать биение Его сердца, открытого каждому, а значит и вам. А потом прочитайте псалтырь. Псалмопевцу царю Давиду, перетерпевшему множество лишений и бед, были знакомы все те чувства, которые испытываем и мы. Вам откроется, что вы не одиноки в своих переживаниях, что Бог может и хочет встретить вас в любом месте и в любое время. Когда у вас появится потребность читать Слово Божие и соотносить с Ним свою жизнь, Святой Дух начнет постепенно вытеснять ваши страхи. Объясняется это достаточно просто. Чем более вы сосредоточиваетесь на богопознании, а Богу это угодно, тем сильнее меняются ваши мироощущения и мышления. Вы начинаете проверять их истинное Слово Божье. Ваши мысли и чувства становятся все более созвученными замыслом и чувствованием Божьим.
Когда ваши мысли и чувства приходят в согласие с Божьими, тревога исчезает, а уверенность, наоборот, крепнет. Вы все больше полагаетесь на Бога и все больше доверяете Ему. Чем больше вы доверяете Богу, тем очевиднее становится, что Он никогда не покидает вас. На Него во всем можно положиться. Когда вы почувствуете это, у вас появится духовное дерзновение, и тревога останется в прошлом. Теперь вы твердо знаете, что вы во Христе, и Христос в вас. Вы верите, что Он всегда рядом, что в любых обстоятельствах Он протягивает вам руку помощи. И самое главное, вы увидите, что Бог ваш союзник. Не враг и не суровый судья, ищущий как бы покарать вас за любой промах. Бог есть любовь. Он стремится к тому, чтобы ваши отношения с Ним стали еще глубже, еще неразрывней.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, братья и сестры во Христе, разрешите всех вас поприветствовать словами Иисуса Христа. Мир вам! Благодарение Богу, что Он благословил сотрудников радиовещания «Голос Ант», миссии «Источник жизни и луч надежды» иметь новую христианскую радиопередачу на русском языке. У микрофона Виктор Серпевский. Я рад поделиться с вами сегодня Словом Господним на тему «Что мне делать, чтобы спастись?». Такой вопрос когда-то задал темничный страж святому апостолу Павлу. Сегодня также вы будете слышать две песни в исполнении Бориса Бережного. Итак, пусть Господь благословит всех нас слушать радиопередачу «Луч надежды».

Дорогие друзья, сегодня в нашей радиопередаче я хотел бы читать из 16 главы Деяний святых апостолов. Начинаю читать с 25 стиха. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведши их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Из всего прочитанного я выделяю два стиха, и они будут главными стихами для нашего рассуждения. Это 30 и 31. «И выведши их вон, сказал: Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой. Что мне делать, чтобы спастись? Ответ: веруй в Господа Иисуса Христа. Ну а теперь, друзья мои, я желаю, чтобы вы как-то обратили внимание на то, что предшествовало этому удивительному случаю. В 16 главе с самого начала мы читаем, что Павел и Тимофей находились в городе Дервии и в Листрах, и там были некоторые ученики, в том числе и Тимофей. И вот, исполняя долг благовестия, они проходили по городам и предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, чтобы церкви утверждались верою. Далее мы читаем, что проповедники Евангелия, прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, почему-то не были допущены Духом Святым проповедовать Слово Божие в Асии. И ниже мы читаем, что апостолу Павлу ночью было видение. Пред ним предстал некий муж-македонянин и просил его прийти в Македонию, чтобы помочь им. Итак, мы читаем, что после этого видения апостол Павел оставляет малазиатскую страну и отправляется на европейский континент. Он прибыл в город Филиппы вместе с Силой. Итак, мы читаем, что Силуан или Сила, как его просто звали и апостол Павел, были первыми людьми, кто возвестил весть спасения на европейском континенте. И как раньше они делали еще в Малой Азии, так и сделали в Европе. В субботу по обыкновению своему пришли в молитвенный дом и стали разговаривать там с собравшимися женщинами. И вот одна женщина из города Фиатир, ранее торговавшая багряницей, приняла Иисуса Христа через проповедь Павла. И она, уверовав искренно, приняв спасение через веру, крестилась. И крестилась не только она, но и домашние ее. О, как радовалась она, как торжествовало ее сердце этого гостеприимного человека. Но не все радовались этому. Нет-нет, демоны восстали против Павла и Силы. Ниже мы читаем, что одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход своим господам, шла за Павлом и Силой и кричала: «Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают путь спасения». На первый взгляд, ничего плохого в этом, кажется, и не было, ведь она говорила правду. Это действительно были рабы Бога Всевышнего, и действительно они возвещают путь спасения падшим людям. Она это делала много дней. Но Павел усмотрел здесь нечто особенное.

Его душа возмутилась, он вознегодовал и обратился к духу, сказал: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел из нее тотчас же. Несчастная женщина освободилась от этого страшного влияния. Радовались ли люди этому? Мы знаем, что Слово Божие нам говорит, как раз хозяева ее не радовались, потому что опустошились их кошельки. Материальное для таковых людей гораздо важнее духовного. И что же они сделали? Они схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. А потом мы видим, их били, сорвали одежды, дали им много ударов, посадили в темницу и, приказав темничному стражу, крепко стеречь их. Но апостол Павел и Сила не унывали. Они знали, что они рабы Бога Всевышнего. Они знали, что этим путем Господь их повел для какой-то определенной цели. Ноги их забиты в колоду. Усталые, избитые, голодные сидят на холодном полу и воспевают песни, песни славы своему Богу и молятся. Узники слушают их пение, слушают их молитвы. Они, наверное, еще ничего не могли понять. Но что же далее? Мы видим в 26 стихе следующее. «Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Сила Божия сделала свое святое дело». А что же далее? Что делает темничный страж, ответственный за сохранность этих преступников? Пробудившись от своего спокойного сна, он увидел, что двери темницы отворены, и извлек меч, и хотел умертвить себя, потому что думал, что узники убежали. Но ниже мы читаем, Павел, возгласив громким голосом, сказал: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Как? Узы у всех ослабели, а все вы здесь, почему же вы не убежали? Такой, наверное, вопрос встал у этого тюремщика. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. Да, действительно, таких узников он видел впервые. И что же делает дальше этот человек? Выведший их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Интересно, дорогие друзья, для спасения человека греха, в данном случае для спасения тюремщика, Бог допускает тяжелые испытания своим верным служителям Павлу и Силе. О, пути Господни действительно неисповедимы! Наверное, какое было черствое сердце этого человека, раз пришлось Господу допустить такое испытание для своих верных людей? Римский страж, язычник, военнослужащий, начальник. Он рассудил так: если узники убежали, то самоубийство – лучший выход из положения. Самоубийство, чем позор. Какова роль Павла? Павел говорит: не делай себе никакого зла. А страж спрашивает его: а что мне делать? Мне нужно спасение от позора. Мне нужно спасение от смерти. Что имел в виду страж, говоря о спасении? Государи мои, что мне делать, чтобы мне спастись? И получает такой необычный ответ: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься не только ты, но и дом твой. На вопрос о спасении страж и Павел смотрят с разных точек зрения. В это слово «спасение» страж вкладывает свой смысл. Спасение от позора, спасение от того, чтобы презирали его семью. Лучше принять смерть физическую. Павел же говорит о спасении другом. Он говорит о том спасении, которое дает Иисус Христос. Чтобы не быть осужденным на погибель в аду, чтобы смерть духовная не поглотила человека навеки, нужно спасение. Первый говорит о теле, другой говорит о душе. Один рассуждает по плоти, другой рассуждает по духу. Желали бы вы иметь уверенность в спасении? Сегодня мы можем спросить неверующего человека. Сегодня неверующий человек может сам себя спросить: спасен ли я? Хотелось бы задать вопрос всем. Что люди считают необходимым для спасения от ада и смерти?
На собрании на разборе слова иногда мы ставим такой вопрос и получаем примерно вот такие ответы. Чтобы быть спасенным, нужно состоять в членах церкви, посещать собрания, жертвовать на дело Божие, молиться, жить честно, быть добрым, быть вежливым, не произносить хуления на Бога, верить в Бога. Все эти и другие качества гарантируют человеку вечное блаженство, вечное спасение. Так говорят люди. Но нет. Я скажу, что это великое заблуждение. Чтобы иметь спасение во Христе, недостаточно состоять в списках членов церкви. Недостаточно только посещать собрания, жертвовать на дело Божие, молиться, жить честно, быть добрым, вежливым, не произносить хуления на Бога и так далее. Недостаточно. Миллионы, миллионы высоконравственных, прекрасных личностей сегодня идут в ад. К сожалению, это святая истина. Люди идут в ад, даже и не подозревая, что он коварно их подстерегает. Что же Бог считает необходимым для спасения человека? Вот главный вопрос. Не что люди считают, а что Бог считает важным, необходимым для спасения человека. Слово Божие нам говорит, нет праведного ни одного. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Римлянам 3 глава. В этой же третьей главе апостол Павел говорит, все согрешили и все лишены славы Божией. Библия говорит нам, что как бы человек ни старался своими силами, изменить себя не может. Он не способен сделать этого шага. Как бы он ни стремился быть лучше, все равно достичь спасения своими собственными силами нельзя. И потому наши требования не соответствуют требованиям Бога. Если мы что-то себе разрешаем, это еще не значит, что Бог все разрешает нам. Итак, Библия нас учит, что требованиям Бога в вопросе спасения не соответствует самый наилучший человек. Бог, один Бог только решает вопрос спасения человека. И мерилом его праведности совершенство самого Бога. А человек для совершенства Бога неподходящий. И Господь Бог прекрасно знает это. И потому мы читаем в Евангелии Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Единородного Сына Спасителя для чего? Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сын Божий сделался Спасителем грешного человечества. Это святая истина. Нужно было в плане Божьем самому Богу стать человеком. И в первой главе Евангелия Иоанна мы читаем, «И Слово стало плотью и обитало с нами». И это Слово живого Бога стало Иисусом Христом, который ходил по земле, который служил людям как раб, который был умерщвлен злодейскими руками, но который был воскрешен силою и славою Отца. Павел сказал темничному стражу, «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и дом твой». Итак, вера. Вера – вот что дает спасение. В 10 стихе ниже, 5 главы 1 послания Иоанна, мы читаем. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которое Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Иоанн говорит, «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Вот что говорит нам Слово Божие о спасении. Спасение человеку необходимо. Почему человеку необходимо спасение? Все мы знаем случай с Адамом и Евой. Все мы знаем, что он и она были изгнаны из рая Едемского. Все мы знаем, что грех пришел к нам через них. Но все мы знаем, что и смерть вместе с грехом прошла через наши души, через наши жизни. Так мы читаем в 5 главе послания Римлянам. Смерть пришла на всех человеков. Смерть. Мы от согрешившего, и в нем все мы согрешили. Смерть физическая и духовная – вот что есть наше наследие без Христа.
человек стал неправедным перед Богом. Но для спасения единственный путь. Лишь заслуга и праведность Христа могут помочь нам решить положительно этот вопрос. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Так говорит это же самое послание римлянам в 3 главе мы читаем. Апостол Павел говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и дом твой». Итак, как написано в послании римлянам, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой, надеждой и славой Божией. Библия учит нас, что Христос, когда еще мы были немощны в определенное время, умер за нечестивых. Бог свою любовь доказывает к людям тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Адам сделал преступление и за это понес суровое наказание. Да, он был виновником, что человек стал таким несчастным. Но виновником великого счастья стал Иисус Христос. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. И через веру в единородного Сына Божия Иисуса Христа мы получаем оправдание к жизни. Потому что так написано: как преступлением одного всем людям осуждение, так правдою одного всем людям оправдание к жизни. Ибо когда мы были рабами греха до своего покаяния, тогда были свободны от праведности во Христе Иисусе. Какой же плод мы имели тогда? Павел апостол говорит: такие дела, какие ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Какие удивительные слова! Какое обетование Божье! Говоря о вере, многие люди спрашивают друг друга: а какая же все-таки вера лучше? Ответ один – та вера, которая дает спасение, та вера, которая дает жизнь вечную. Это вера в Иисуса Христа Спасителя. Тем, мы читаем в Слове Божьем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. Не только оправдание, но и усыновление мы получаем через веру. Павел апостол слушает слова темничного стража. «Что мне делать, чтобы спастись?» — говорит он. И отвечает ему: «Веруй, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Но должна ли вера наша находиться в пассивном состоянии? Должна ли вера наша молчать? Спаслись, ну и ладно. Правильно ли это будет перед Богом? Никак нет. Слово Божие говорит нам: близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вот что говорит нам Писание по отношению веры, по отношению исповедания. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Устами, своими словами, открыто, перед людьми и перед Богом, ты должен сказать: дорогой друг, я верую и принимаю твое святое спасение. Веруя сердцем, мы встаем на путь праведности. Устами исповедуя Иисуса Христа, получаем дар спасения. Ни Конфуций, ни Будда, ни Мария, ни Магомед, но только Иисус Христос и его исповедание дает новый импульс жизни. Импульс для вечной жизни, святой жизни. Слово Божие и Дух Святой рождает человека. И когда человек духовно рождается, он не молчит. Как ребенок, родившись, кричит. Он сразу же желает исповедовать имя Господа перед всеми. Темничный страж спросил Павла: что мне делать, чтобы спастись? И получил один ответ: веруй. Веруй в Господа Иисуса Христа. Если, дорогой друг, ты сегодня спрашиваешь меня или кого-нибудь из своих близких друзей, что мне делать, чтобы спастись, один ответ:
веруй в Господа Иисуса Христа, раскайся перед Ним, прими Его как личного Спасителя, и получишь дар со священными, получишь вечную жизнь, получишь вечное спасение. Господу же нашему, который открыл нам дверь спасения через Святое Евангелие, и что мы теперь знаем об этом и можем говорить другим, принесем в молитвах своих и в жизни своей вечную славу и благодарность Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи «Семья Каратаевых». В этой передаче мы наблюдаем за жизнью христианской семьи Каратаевых. В учебную часть ее входит материал Международного заочного библейского института, расположенного в Брюсселе, в Бельгии. Составляется программа «Финляндии» в студии «Парола».
1: Что-то уж очень долго Верочка на улице. Уже темнеть начинает, а ее все нет и нет. Сережа, сходи-ка, поищи ее. Куда она пропала, я просто не знаю. Может быть, на стройку пошла играть, там ведь страшно глубокие ямы.
2: Ну, она побоится туда идти. Ты ведь запретила ей там играть.
1: Все равно, Сереженька, ну сходи, пожалуйста, сходи.
2: Неохота мне идти, сама придет.
1: Ой, ну, сынок, будь послушен, иди. Что-то уж очень неспокойно на моем сердце. Сама бы пошла, но, видишь, ну как же я могу оставить плиту без присмотра? Суп кипит, да и этот соус пригорит. Иди, пусть... Сереженька, иди.
2: А пусть Вадим пойдет.
3: Ага, ты всегда так. Вот смотри, у меня завтра контрольная, у меня еще 5 страниц надо решать.
2: Ну ладно, пойду. С кем она с девчонками пошла гулять?
1: Я думаю. Да-да, с девочками пошла. Она же сказала, что за Ниной зайдет.
2: Ну, тогда они где-то вот там у железной дороги играют.
1: У железной дороги? Что они там делают? Я даже не знала, что они туда ходят играть. Это же опасное место.
3: Они там ивовые ветки собирают. Я уже говорил Вере, что это что-то плохое место для игры. Там еще всякие картежники собираются и всякие темные типы. Ой, такие.
1: Ну что мне с вами делать? Прямо ума не приложу. Хотя бы отец скорее домой приехал. Какая-то поддержка была бы. Ну иди, Сережа, ну иди, миленький. Ну что ты так медленно одеваешься?
2: Иду.

0: Мама! Мама!
1: Что такое?
0: А Вера упала в яму.
1: В какую яму?
0: А там на стройке. А я никак не могу ее достать.
1: Господи.
0: Идите, она поможет быстрее.
1: Ой, что же мне теперь делать? Где же мои туфли? Вадим! Вадим, ну беги быстрее. Люда, Люда, где Люда?
2: Мам, ты успокойся. Да вот твои туфли. Ну ладно, я побегу.
1: Идите быстрее. Ой, господи, боже мой.

0: Тяни на веревку. Или лестницу найти. Иначе до дна не достать.
1: Самое худшее, что края ямы могут обвалиться в любое время.
0: А тогда Вера погибла.
1: Но должны же там на стройке лестницы быть. А как Вера? Сознание она не потеряла?
0: Нет. А я бы иначе не нашел ее. А когда я звал и искал Веру, то как бы ты из земли услышал крик.
1: А ты что, на железную дорогу не ходил?
0: А ты меня не было. Я прибежал сюда на стройку.
1: Только бы Господь помог нам найти лестницу. Слушай, ты иди успокаивай Веру, а я поищу, может, найду что-нибудь. Давай.
0: Верочка, мы идем! Ты не бойся! А Вадим принесет лестницу, и мы поднимем тебя!
2: Мама! Я умру, мама!
0: Верочка, ты ушиблась?
2: Да, я не могу встать. Ноги больно. Все какие-то противные букашки. Они уходят меня.
0: Не бойся, они не опасные. А ты гони. Нашел?
1: Ага. Сейчас надо поставить. Сейчас, Верочка. Сейчас. А скоро мы поднимем тебя. Я нашел лестницу около склада.
0: А как это? А я не заметил ее.
1: Ты был так перепуган, что, конечно, не заметишь. Да и ты ее не притащил, она такая тяжелая. Вот смотри. Помогай скорее, я же ее не подниму. Сюда. Давай, начинай опухать. Так. Осторожнее. Видишь, как краями висит. Еще обвалится.
0: Я спущу в яму и подниму вверх. Беги за помощью, если что случится.
1: Нет, сделаем наоборот. Ты быстрее бегаешь, а я сильнее. Мне будет легче поднять Веру.
0: А я что, слабак? Ну, долго вот тут.
1: Держи, говорю, лестницу, я пошел.
0: Вот видишь, там все хотело, давай я.
1: Ну, иди.
3: Мама, ну где Вера?
1: Успокойся. Все хорошо, мы тебя
3: спасем, Верочка.
1: Мам, успокойся.
3: Серденька моё, не плачь, моё золотце. Сейчас мы тебя поднимем. Сережа.
1: Мам, успокойся, все хорошо, мы тебя поднимем, Веру.
3: Будьте осторожнее. Сережа, будь осторожней. Ты сможешь поднять Веру?
1: Мам, успокойся, успокойся. Ты что так взволнована?
0: Выдеваю ты. Нога ли мою фею. А так.
1: Пока, Вера.
0: Крепче держись! А мне нужно освободить одну руку, чтобы держаться за лестницу.
2: Больно! Ноги больно!
3: Ой, Верочка, ну потерпи, милая. Потерпи немножко.
1: Давай сюда руку, давай, Вера. Ну, так, вперед. Вперед.
3: Осторожней, Вадим.
1: Да и тяжело.
3: У нее, может, нога сломана. Осторожней.
1: Не сломанная она. Давай. Так, еще немножко. Опс.
3: Ой, Верочка, миленькая. Иди к маме, иди, маленькая моя. Ой, ты маленькая моя. Успокойся, успокойся. Тебе все в порядке. Не плачь. Или поплачь, поплачь, если легче станет. Ой. Слава Богу, что он помог нам. Ой, ты моя миленькая. Ну, не плачь больше, не плачь. Все хорошо. Ой, слава Богу, что ничего худшего не случилось. Услышал Господь наши молитвы?
1: Да, услышал.
3: Слава Господу.
2: Выздороветь нога. Или ее будет отрезать, как у соседней бабушки.
1: Не бойся, выздоровеет твоя нога. Это только у старых людей появляется гангрена.
3: Да.
1: У детей ноги быстро поправляются.
3: Поправится. Обязательно, доченька, поправится. Пойдем домой. Смоем всю эту
1: пошли,
3: грязь.
1: Давай.
3: Вон какая ты грязная. Да и Сережа, смотри, вон какой грязный. Ой, какой чумазый. Весь запачкался, пока поднимал тебя из ямы. Из этой грязи. Смотри, какой грязный. Сейчас пойдем вымоемся.
2: Сережа чудесный. что он нашел меня и помог мне.
3: Да, Сережа молодец у нас. И Вадим, молодцы.
2: Я никогда больше не буду дразнить Сережу.
0: А лучше не обещать. Самое главное, что ты теперь в целости и сохранности среди нас.
1: Ну, Вера, ты меня напугала.
3: Всех она нас напугала. Золото ты маленькая. Ой, дети, я только сейчас полностью осознала, от какого большого несчастья Господь сохранил нас всех. Представьте, ведь Вера смогла бы упасть и в другую яму. Вон, в ту, которая полна воды, да еще такой грязной. Сразу бы задохнулась и утонула. И помочь бы не успел никто.
1: Конечно. А зачем ты сюда вообще пришла на службу? Ведь вход же строго запрещен сюда.
2: Но ведь все пошли. И они смеялись надо мной, что я боялась идти. Они хвастались, какие они смелые. Ходили по узким краям между ямами.
3: Вот смельчаки какие, а?
0: А куда они делись, когда я пошел?
3: Да, где девочки, Верочка?
2: Домой убежали.
3: Как домой?
2: Они испугались, когда я упала в яму. Ведь все знали, что сюда нельзя ходить.
3: Надо же.
0: Противные трусихи бессовестные.
3: Некрасиво поступили.
0: Ну, я им покажу, как я их только увижу.
3: Ну, как же они так? Нисколько тебя не пожалели. Вот так в этом мире и поступают. Обольстят и соблазнят в грех и в опасности. А когда человеку плохо станет, оставляют без помощи и милости. Вот так оно и бывает.
1: Люди могут так поступить.
3: Да.
1: А Иисус сам спустился на дно, чтобы поднять несчастного на руки и спасти.
3: Да, Иисус это сделал.
0: И вот Иисус тоже запачкался, когда спас нас от грязи греха.
3: Да, Сереженька, грехи наши возложили на Него.
0: И вот они, наверное, ливали и на Нем, как это грязь сейчас на мне.
3: Да, Сереженька, ты правду сказал. Все наши пороки были возложены на Христа. А вот подумай, Сереженька, подумай-ка, сынок. Если бы ты не пошел искать Верочку, когда я тебя попросила, если бы ты еще помедлил, Вера погибла бы в этой яме. Смотри, теперь уже так темно. Никто бы ее не нашел. Вот и дождь еще начинается. Этот дождь наполнил бы яму водой, и края ямы смогли бы обвалиться в любую минуту. Страх какой!
1: Недаром Библия говорит, что послушание лучше жертвы.
3: Да.
1: Когда нужно спасать другого человека, то ничто не может быть дороже помощи.
3: Ничто.
1: Никакие другие дела, пусть хоть какими прекрасными бы они ни были.
3: Все это случившееся, дети, хороший урок для нас.
1: Да.
3: Послушание голосу Божьему и Его воле ничем и никогда нельзя заменить. Это путь спасения, как для нас самих, так и для других людей. Человек со своим разумом слишком маленький и ограниченный, чтобы мог все решить правильно всегда и своевременно.
1: Вот поэтому и важно очень слушать голос Духа Святого.
3: Да.
1: И быть под Его водительством.
2: Мама, я теперь буду всегда слушаться, всегда.
3: Вот и хорошо. Мама тоже верит, что ты освоила этот важный урок послушания. Думаю, что ты надолго, наверное, запомнишь его. Правда, Верочка?
2: Да.
0: Ну, так нельзя обещать, что всегда будешь слушаться. Точно, через некоторое время ты опять какой-нибудь номер выкинешь.
2: Вот и нет, не выкину.
3: Хорошо, Верочка, хорошо. В этом тоже есть доля истины, что Сережа сказал. Но мы не будем больше об этом, дети. Главное, что сегодня мы живы по милости Божией, правда?
1: Да.
3: Помните, как Библия говорит? По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя.

0: Дорогие друзья, те из вас, кто регулярно слушаете нашу программу, помните, что в предыдущих программах мы говорили о чудесах, совершенных Иисусом. Мы упомянули о брачном пире, где Иисус превратил воду в вино. Мария, мать Иисуса, дала замечательный совет слугам на пире. Этот совет должен быть лозунгом каждого христианина. Что скажет он вам, то делайте. Без послушания не может быть успеха в деле евангелизации. Фактом является то, что каждый, кто носит имя христианина, каждый последователь Христа, послан в мир, в свое окружение, для того, чтобы он распространял благую весть о Христе. В Божьем Царстве нет безработицы. Любой христианин, испытавший спасение, прощение своих грехов, может и даже обязан в каком-то смысле поделиться с другими тем, что он сам испытал, что Христос сделал в его жизни, чтобы крестный подвиг не остался бесполезным на месте окружающих нас людей. Каков твой ответ на призыв? Что скажет он тебе, то сделай. Филипп оставил Самарию, где было сильное пробуждение. Почему? Потому что Господь повелел ему так. Так как Бог ему так сказал, он так сделал, послушался. Почему Авраам оставил свою родину, своих друзей, свои родные поля и отправился в неизвестное ему место? Он это сделал, потому что Бог ему так сказал. Из послушания Богу он взял своего единственного сына, которого он так любил, и был готов принести его в жертву. Очень возможно, что Авраам сам не понимал тогда повеления Божьего. Но так как Бог так повелел, он послушался, и впоследствии Бог сохранил Исаака, его сына. В течение всей христианской истории было и есть бесчисленное число тех, кто переносит большие страдания, потому что избрали путь послушания Христу. Многие избрали смерть, когда им приказали отречься от Христа. Абсолютное послушание Богу было правилом, главной заповедью их жизни. Библия сравнивает христианина с воином. Христос сам наш вождь, начальник. Как воины Христа мы должны оказать ему все наше послушание и повиновение. Если воины непослушны своему командиру, то в сражении они терпят поражение. Послушание — ключ к победе для любой армии. Ирина Сергеевна, Вадим, Сережа и Вера испытали сегодня, какой горький плод у непослушания. Сколько тревог и страха оно причиняет. Если бы Сережа не послушался мамы и не пошел искать Веру, вполне возможно, что семья лишилась бы этой маленькой соловушки, как ее называет дедушка.
1: А вот подумай, Сереженька, подумай-ка, сынок. Если бы ты не пошел искать Верочку, когда я тебя попросила, если бы ты еще помедлил, Вера погибла бы в этой яме. Смотри, теперь уже так темно. Никто бы ее не нашел. Вот и дождь еще начинается. Этот дождь наполнил бы яму водой, и края ямы смогли бы обвалиться в любую минуту. Страх какой!
2: Недаром Библия говорит, что послушание лучше жертвы.
1: Да.
2: Когда нужно спасать другого человека, то ничто не может быть дороже помощи.
1: Ничто.
2: Никакие другие дела, пусть хоть какими прекрасными бы они ни были.
0: Так и Бог, наш Небесный Отец, ждет от нас послушания, чтобы спаслись те бессмертные души, ради которых Иисус Христос пролил свою кровь. Мы должны быть послушны Богу, чтобы принести людей вокруг нас, ко Христу. Прежде чем мы можем воистину делать что-то для Христа, мы сами должны стать такими, какими Он хочет, чтобы мы были. Да, Он хочет, чтобы мы были свидетелями. Однако свидетельство — это не просто наши слова. Это прежде всего дела, наша жизнь. Более того, свидетельство — это не только то, что мы совершаем, а то, что мы есть, наша личность, наша натура. Поэтому Иисус сказал: «Вы — соль земли». Кто-то однажды мудро сказал: «Наша жизнь, наша сущность, или вычеркивает наши слова, или подчеркивает их». Не случайно, что Иисус сравнил нас с солью. Соль, как вы знаете, имеет разное употребление. В Верхней Вольте, в Африке, соль — символ соединения двух людей, двух семей, или даже двух племен. Прежде чем молодой человек вступает в брачный союз, он дарит родителям невесты соль, как символ объединения. Соль символически объединяет будущих супругов. Иисус сделал нас солью, чтобы мы могли объединить других с Богом. Соль порождает дружбу и мир. Один хозяин фермы всегда предупреждал посетителей, чтобы они не подходили близко к быку в стаде, потому что у этого быка были острые рога. И действительно, никто, кроме этого хозяина, не смел приблизиться к нему. Но у хозяина был свой метод подхода к этому грозному животному. Когда он хотел подойти к быку, он протягивал ему кусок соли, и бык подходил к нему, как кроткая овца. Христос послал нас в мир в качестве миротворителей. Если люди увидят, что нас действительно касаются и волнуют их проблемы и нужды, нам представится возможность передать им Божий мир, который мы сами получили от Бога в свое сердце. Соль имеет также предохраняющее воздействие. Во всем мире люди употребляют соль для сохранения мяса от гниения. Если бы Бог не сотворил воду в океанах земли соленой, жизнь на земле была бы невозможной. Было бы слишком много загрязнения в воде. Присутствие Божьей Церкви на земле, которая состоит из отдельных верующих, это как Божья соль, которая хранит этот мир, что он еще полностью не разложился от греха. Когда Христос вступает в жизнь любого человека, божественная соль начинает свое действие. Разрушительное действие греха останавливается. Когда Иисус сравнил своих учеников с солью, он как бы сказал, что мир, в котором мы живем, не имеет вкуса. Воистину, жизнь без Христа, без Бога — это жизнь без надежды. Где Христос отсутствует, там отсутствует истинная радость. Как соль мы можем помочь другим найти новый смысл для жизни? Если мы будем жить во Христе жизнью, которой Бог нас призвал, люди заметят в нас присутствие Христа, и это будет говорить им громче, чем наши слова. Божья воля та, чтобы ты, брат и сестра, и я были солью прежде всего в своей семье и затем там, где мы работаем или учимся, чтобы наши близкие, наши друзья и соработники видели в нас Христа. В разговоре Ирины Сергеевны с детьми был поднят еще один важный вопрос. Послушаем отрывок из их разговора.
1: Ну как же они так? Нисколько тебя не пожалели. Вот так в этом мире и поступают. Обольстят и соблазнят в грех и в опасности. А когда человеку плохо станет, оставляют без помощи и милости. Вот так оно и бывает.
2: Люди могут так поступить.
1: Да.
2: А Иисус сам спустился на дно, чтобы поднять несчастного на руки и спасти.
1: Да, Иисус это сделал.
0: Мера ответственности, вернее, безответственности, которую люди проявляют, действительно иногда поражает. Предположим, что ты окажешься очевидцем автомобильной катастрофы. Люди, оказавшиеся в катастрофе, будут кричать о помощи. Как ты поступишь? Если ты уйдешь с места аварии, то хотя ты и не виноват в случившемся, твой поступок будет нарушением закона. И за это ты можешь лишиться свободы, за то, что не оказал помощи, которую мог оказать. Бог говорит в своем слове такие слова. «И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь». А ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою». Как печально видеть, что многие христиане, верующие, не осознают своей ответственности. На каждом из нас лежит определенная ответственность. И этой ответственностью нельзя пренебрегать. Подумай, сколько вокруг тебя таких душ, которые борются в жизни без Христа. Будешь ли ты спокойно смотреть со стороны, как они идут к погибели без Христа? Спрашивает у тебя Бог. Нет, тысячу раз нет. Скажи, как пророк Исаия, вот я, пошли меня, Господь. Бог дал нам поручение воистину великое. Бог мог послать своих ангелов, целое воинство небесное, чтобы они рассказали людям о Христе. И они смогли бы это сделать в течение одного мгновения. Но Богу было угодно использовать человека как свой инструмент в деле распространения благой вести на земле. Хотя в ту рождественскую ночь пастухам явились ангелы и провозгласили Рождество Христово, и хотя новость о воскресении Христа в пасхальное утро объявили ангелы ученикам, Бог никогда не поручал ангелам рассказать людям о распятии Христа, о кровавой жертве Божьего Сына за наши грехи. Бог избрал тебя и меня, нас простых, слабых, несовершенных людей для провозглашения этой вести. Бог не желает, чтобы человек погиб в своих грехах. И это воистину благая весть, которую стоит рассказать людям. Но Бог нуждается в твоих ногах, руках, устах для передачи этих слов жизни тем, кто еще не слышал их. Друг мой, отдайся полностью исполнению этого великого благословенного поручения Христа. Прими участие в деле спасения людей от вечной гибели. Посвяти себя полностью исполнению Божьих целей и будь живым, ярким свидетельством о Христе там, где ты сейчас находишься. Я закончу эту программу словами апостола Павла. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Да благословит нас всех в этом сам Господь».
3: Заканчивая нашу программу, напоминаем вам, друзья, адрес нашей редакции, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 1, 3, 7, 2, 0. Парола. Ханну Юхани Хаука. Всего вам доброго. До новой встречи на волне радиопередачи «Семья Каратаевых».

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение проповедей об избрании. Спёрджен особое внимание обращает на то, кого избирает Господь. «Ничего не значащее избрал Бог». Эти слова из первого послания апостола Павла к Коринфянам, 1 главы 28 стиха. «Если осмелитесь пройти по ночным улицам, вы увидите грешников. Наблюдайте темной ночью, когда завывает ветер и стучит ставнями, и вы опять-таки увидите грешников. Посетите тюрьму, пройдите по коридорам, заметьте людей с угрюмыми лицами, людей, с которыми страшно встретиться ночью. Они грешники. Идите в исправительные учреждения для несовершеннолетних, эти дети тоже грешники. Отправьтесь за море, в место, где нет еще цивилизации, и там вы тоже встретите грешника. Отправьтесь куда хотите, и вблизи, и вдали вам встретятся грешники. Они на каждой улице и в каждом переулке любого города, поселка и села. Именно за них Иисус принял смерть». Отыщите мне самого безнадежного из рожденных женщинами, и даже такой человек еще не потерян, ибо Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Избирательная любовь избрала иных из наихудших, чтобы сделать из них наилучших. Гальку на дне ручья благодать обращает в драгоценные камни для царского венца. Бесполезные отходы превращает в чистое золото. Искупительная любовь отобрала немало наихудших представителей человечества в качестве награды Спасителю за его голгофские страдания. Действенная благодать приглашает ничтожнейших из ничтожных к трапезе Господней, поэтому нет причины для того, чтобы приходить в отчаяние. «Придите вы, стоящие еще ныне далеко, взгляните!» Подобно тому, как люди, находящиеся в самых отдаленных местах, могут видеть солнце и радоваться этим солнцем, так и вы, находящиеся на грани смерти, стоящие у врат ада, обратите свой взор к Господу. Примите свет Божий, небесное спасение и жизнь от Господа Иисуса Христа, который является Богом, а поэтому может спасать. Заклинаю тебя! Не отвращайся, словно для тебя это ничего не значит, а верь в Него, и спасен будешь. Всей душой доверься Ему, и Он приведет тебя к престолу благодати и посадит рядом с собою одесную Отца в Царстве Небесном во веки веков. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Благодать, всеопределяющая и всем предлагаемая». Из книги Чарльза Спёрджена «12 проповедей об избрании». На текст из Евангелия от Иоанна, 6 главы, 37 стиха. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Давайте никогда не будем забывать, что слова Иисуса Христа преисполнены истиной и благодатью. И в первой, и во второй части прочитанного нами стиха, понимаете вы это или нет, заключены непоколебимая истина и вселенская благодать. Некоторые люди по складу своего ума больше ценят первую часть этого стиха. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет», — читают они и говорят, «Вот оно, учение об избрании. Здесь говорится о непоколебимости завета и о неизбежном исполнении всех замыслов Бога. Вот истина, которую мы любим, вот благодать, которой мы хвалимся». А другие братья, не обращая

Откровение едино и одинаково. Оно славно во всех своих частях. Если вы любите слушать, как Евангелие проповедуется грешникам, то не бойтесь учения о всевластии Бога. А вы, любящие свободную благодать и проповеди об избрании, не бойтесь услышать евангельские призывы, обращенные ко всем людям без исключения. Не бойтесь увидеть дверь, широко распахнутую для грешников самим Иисусом. Давайте принимать всю истину и с готовностью внимать всем наставлениям, исходящим от Господа, помня о том, что если мы и не можем примирить две истины, то у нас в любом случае есть обещание. «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Если бы мы знали все, мы бы были богами. Но, оставаясь смертными людьми, мы должны не все понимать. Давайте признаем свое невежество и отвергнем претензии на непогрешимость. Ибо если мы будем хвалиться своей мудростью, то скоро прослывем глупцами. Любая крайность в пагубу дорога. Как много говорящих обо всем, мне жаль людей, не ведающих Бога, и жаль людей, все знающих о нем. Давайте внимательно рассмотрим стих, прочитанный в начале проповеди. Вы видите, что он содержит две части, и мы рассмотрим их по очереди. Во-первых, благодать и истина имеют особое предназначение. Во-вторых, благодать и истина предлагаются всем. Да поможет нам Бог так подойти к этой теме, чтобы мы могли извлечь из нее глубокое назидание. В первой части этого стиха говорится об особом предназначении благодати. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Я хотел бы раскрыть значение этих слов, сделав несколько утверждений. Во-первых, очевидно, что Господь Иисус указывает нам на то, что люди есть у Бога. Поскольку какие-то люди были даны Иисусу Отцом, ясно, что сначала они должны были быть у Отца. Все люди, таким образом, по своей природе, от самого начала находятся в руках Отца. Так и должно быть, ибо Он сотворил их всех для Себя. Бог сотворил все и обладает властью над всем. Он имеет право устанавливать законы, вознаграждать и наказывать по своему усмотрению. Яхве восседает на престоле и судит по правде. Избранные особым образом находятся в руках Отца, ибо на них Он остановил свой особый выбор. Писание всегда приписывает выбор Отцу. «Славлю Тебя, Отче Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Эти люди принадлежат Отцу по причине того, что Он их создал, а также по причине своего избрания. Верующие нередко забывают о той роли, которую Отец играет в их спасении, в то время как Он является инициатором и опорой этого спасения. Знайте, возлюбленные, что избравший вас есть никто иной, как Отец, сущий на небесах. И хотя именно Господь Иисус Христос искупил вас, все же это произошло только потому, что Отец по великой любви отдал ради вас Сына Своего. Не забывайте о благодати Отца и не прекращайте петь Его любви. Во-вторых, далее Спаситель сообщает нам о Великом Завете. Он говорит, что Отец дал каких-то людей Своему Сыну и предал их в Его руки, руки Бога-человека и посредника. Иисус — Бог, поэтому эти люди всегда принадлежали Ему, но Он также посредник и поэтому получил их из рук Отца. Милость Отца проявилась в том, что Он вообще обратил на нас

0: внимание и даровал нам Сына. А безграничная милость Сына проявилась в том, что Он принял из рук Отца таких несчастных грешников, как мы, и стал считать нас своими драгоценными жемчужинами, своим наследием. Люди, о которых сказано, что они даны Отцом Сыну, не являются всем человечеством. Хотя Отец все предал в руки Христа и дал Ему власть над всякой плотью. Мы всегда должны толковать любое место Писания в свете других мест. И 39 стих 6 главы очень хорошо объясняет смысл 37 стиха. «Воля же пославшего Меня, Отца, есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Очевидно, что данные Иисуса люди предназначены к тому, чтобы не быть потерянными и чтобы принять участие в славном воскресении. А это относится лишь к избранным. В 10 главе этого Евангелия от Иоанна, в 27 стихе и 28, та же мысль выражена так. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Но если и такое объяснение покажется недостаточным, тогда обратимся к молитве Иисуса в 17 главе, стихе 6. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое». Итак, вы видите, что данные Иисусу люди есть овцы. Они различают голос доброго пастыря и следуют за ним. Они находятся в его руке, и никто не может причинить им вреда. Иисус открывает им имя Отца, и им дана способность хранить Слово Отца. Иисус не говорит о том, что Отец дал Ему в качестве дара всех людей, однако в определенном смысле все люди даны Христу, чтобы неосознанно для самих себя служить Его славе, хотя они и не спасены Его искуплением, чтобы даже будучи Его врагами исполнять Его волю, хотя они никогда не будут усыновлены и не станут братьями Господу. Итак, мы видим, что вечный Бог предал в руки посредника огромное число людей, которые никто не может сосчитать, и Он избрал этих людей к тому, чтобы они были Его драгоценным уделом. Иисус говорит в настоящем времени, но в следующем 38 стихе Он употребляет прошедшее время. В выше прочитанных отрывках также используется прошедшее время, поэтому мы должны сделать вывод, что Христос получил избранных в дар в прошлом. Бог дал людей Христу прежде, чем были распростерты небеса, и прежде, чем горы пронзили своими вершинами тучи. Но можно также сказать, что передача избранных происходит в настоящее время, поскольку Бог находится вне времени. И то, что Он делал вчера, Он делает сегодня и будет делать вечно. Более того, в определенном смысле Христос действительно получает избранных из рук Отца не только в вечности, но и во времени. Отец дает Ему в результате действенного призыва во времени тех людей, которых Он уже однажды дал Ему в вечности в согласии со Своим тайным заветом. Этими словами Христос приоткрывает нам один из тайных замыслов Бога, и мы радуемся, осознав, что избранные, принадлежащие Отцу, были переданы им в руки посредника. В-третьих, Иисус заверяет нас, что событие, происшедшее в вечности, обязательно отразится на жизни людей, живущих во времени. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет. Возможно, эти люди сейчас живут во грехе. Возможно, они будут продолжать грешить еще 20, 30, 40, 50, 60, 70 лет. Но прежде чем они испустят дух, они обязательно обратятся ко Христу. Прийти ко Христу значит отвратиться от греха и довериться Спасителю. Прийти ко Христу значит отбросить всякое ложное упование, отречься от любви ко греху, рассчитывая на Христа как на единственную опору нашей надежды. И каждая душа, которую Отец дал Сыну, должна сделать именно это. Вот признак, по которому можно отличить избранных. Они открыто принимают Христа, потому что Отец тайно избрал их. Никаким другим способом узнать о своем избрании нельзя. То, что вы не принадлежите к его овцам, видно из того, упорствуете ли вы в неверии. Но если вы смиренно и с верой приходите к Иисусу, и Он становится для вас вашим спасением, и вы жаждете Его, то пусть никакое учение об избрании не тревожит вас и не становится препятствием на вашем пути. Вы – один из Христовых людей, ибо обращение – это печать, которую Он ставит на Своих овцах. В свое время они слышат Его голос, следуют за Ним по злачным пастбищам благодати в течение всей жизни и взбираются, в конце концов, на вершины славы. В-четвертых, обратите также внимание на то, что Иисус говорит о силе, которой Он обладает для того, чтобы привлечь к Себе блуждающих вдали от Него. Он говорит: «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет». О, сила и величие слова «придет»! Иисус не говорит, что у них есть сила прийти. Он не говорит, что они придут, если захотят, а утверждает, что они придут. Нет никаких «если», «но», «возможно», то есть никаких условий. Здесь говорится о незыблемом решении Бога и о желании Христа, что все, данное Отцом Сыну, к Нему придет. Значит ли это, спросит кто-то, что Христос насильно спасает людей? Я отвечаю: нет, если вопрос задан именно в такой форме. Ибо ни одного человека еще не затянули на небо за уши или за волосы. В то же время Господь Иисус Христос посредством Своих посланников, Своего Слова и Своего Духа мягко и милостиво принуждает людей прийти, чтобы принять участие в брачном пире. И при этом Он не лишает человека свободной воли и свободы выбора. Бог не относится к человеку как к животному, Он не тянет его колесничными ремнями, и если Он связывает их путами, то это путы любви. Я могу оказывать влияние на волю другого человека, однако он остается совершенно свободным, потому что я воздействую на него, взывая к его разуму. Если я смогу убедить человека, что какие-то действия принесут ему пользу, то он может совершить эти действия, оставаясь абсолютно свободным. Если бы Бог покорял, сковывал человеческую волю при помощи физических методов, если бы, например, он вынул сердце и изменил его при помощи хирургической операции, то это противоречило бы человеческой свободе. И я подозреваю, что некоторые люди так и понимают нас, когда мы говорим о влекущем влиянии благодати, которое невозможно преодолеть. Но это не так. Мы подразумеваем, что Господь Иисус Христос знает, как при помощи неопровержимых доводов, обращенных к разуму и чувствам, а также при помощи таинственного воздействия Святого Духа на душу, подчинить себе человека, как бунтовщика сделать послушным подданным, как заставить его бросить оружие и воскликнуть: «Сдаюсь, сдаюсь», покоренный властной любовью и облеченный дарованным светом, Я подчиняюсь Твоей воле. Наше оружие не плотское, а сильная Богом твердынь. Наша непобедимая артиллерия — это любовь Христа. Наш меч духовный — это Слово Божие. Святой Дух проявляет такую силу в своем воздействии на человека, что у людей возникает желание обратиться ко Христу. Они желают этого. И каждая душа, названная в завете благодати, что бы ни делал дьявол, как бы ни была упряма человеческая воля, как бы ни были сильны искушения, в исполнении Божьего решения будет приведена к подножью креста и обязательно воскликнет: «Что мне делать, чтобы спастись?» И заключительной мыслью о первой части этого стиха будет следующее. Спаситель утверждает, что не будет ни одного исключения в отношении людей, которые даны Сыну. Он говорит: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Не только некоторые из них придут, а все. Каждый избранный придет. В час, когда прозвучит труба архангела, обнаружится, что каждая душа, которую Бог предназначил к вечной жизни, обрела ее к похвале Его благодати. И когда будет произведена перекличка всех детей живого Бога, ни один, купленный и омытый кровью, не будет отсутствовать. Все приступят к ногам Христа на небесах, как они приступили к Нему на земле. И хотя некоторые притыкаются об это учение, оно несет самое большое утешение для проповедника слова, которое только можно вообразить себе. День за днем мы провозглашаем истину нашего Господа, но все-таки мы вынуждены кричать: «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Слишком многие ожесточили свои сердца, слишком многие отвергают призывы Евангелия, слишком многие пропускают мимо ушей предупреждение всемогущей милости. Так что же, мы сеяли напрасно? Трудились впустую? Нет, нет, ни в коем случае. Замысел Бога исполнится до последней черты и йоты, и воля Бога во всем найдет свое осуществление. Поэтому мы не унываем, мы не боимся проповедовать напрасно. Вы, гордые и высокомерные грешники, можете отвергать Христа, но если вы не придете к Нему, то придут другие. Вас приглашают на брачный пир, но если вы не откликнетесь, то на дорогах и у изгородей много других гостей. За столом у Господа не будет пустых мест. Не думайте, что кровь Христа проливалась напрасно. Вы ни в грош ее не ставите, но миллионы омоются ею и возрадуются, ощутив ее очищающую силу. Вы можете отвергать Царство Небесное, считая себя выше Его, но если для вас весть об этом Царстве будет запахом, смертоносным на смерть, то для других она будет запахом, живительным на жизнь. Великие планы всевластной милости не будут сорваны враждебностью человека. Яхве еще доставит себе победу, и еще многие поколения увенчают его голову новыми триумфальными венцами, когда он, наперекор враждебности и ожесточенности человеческого сердца, осуществит все свои планы, сделает все так, как ему угодно, и явит людям богатство своей благодати по благоволению воли своей. Итак, вы видите, что первая часть этого стиха, если вы поняли ее, учит, во-первых, избранию. Есть люди, которых Отец дал Сыну. Здесь также содержится учение о действенном призыве. Те, кто даны Сыну, должны прийти и обязательно придут к Нему. Как бы они ни сопротивлялись, они будут выведены из тьмы в чудный Божий свет. Этот стих также учит необходимости веры, ибо даже избранные спасаются, лишь придя к Иисусу. Они должны прийти. ибо нет другой дороги на небо, кроме Иисуса Христа. Я, кем бы ни был, не могу рассчитывать на то, что буду спасен благодаря своей нравственности. Не могу надеяться войти на небо благодаря честности и щедрости. Все, кого Отец дал нашему Искупителю, придут к Нему, поэтому никто не может попасть на небо в обход Христа. Для всех есть только один путь. Он для королей и для крестьян, мудрецов и невежд, интеллигентов и необразованных, для самых добродетельных и для самых падших. Все должны прийти ко Христу и принять милость, которую Иисус даром предлагает им. Знаком того, что Бог избрал человека, будет именно то, что он с радостью охотно примет Иисуса Христа и обратится к Нему с простой верой, возлагая на Него все свое упование, на спасение и все свои желания. Некоторым из вас не нравится учение об избрании. Я ничего не могу поделать с этим. Я проповедую те истины, которые нахожу в Писании. Слова Христа, с моей точки зрения, бессмысленны, если они не значат то, о чем я сейчас говорил. Истина об избрании настолько ясно и четко выражена в приведенном стихе, насколько позволяет английский язык. Не отвергайте учение из-за того, что оно не нравится вам. Если оно содержится в Писании, то независимо от того, нравится оно вам или нет, примите его. Может быть, это даже неплохо, что учение об избрании заставляет кого-то сердиться, потому что оно заставило их задуматься. И пока оно, подобно вонзившейся стреле, тревожит их, они вынуждены задумываться о духовных дарах и благодаря этому обращаются к Иисусу. Я убежден, что в этом заключается одно из достоинств этого учения. Оно бросает вызов предрассудкам человека, и люди теряют покой. Они не могут избавиться от этой истины. Она преследует их. Они видят ее во сне, спорят о ней. И, наконец, в их броне находится щель, в которую проникает евангельская весть, и они принимают Христа и Его милость.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Благодать, всеопределяющая и всем предлагаемая». До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Думаю, вы согласитесь, что иногда обычный добрый поступок может стать поворотной точкой в жизни человека. Так было и с героем нашего рассказа. Он все время пытался превзойти других, стать лучшим. Но успех не мог дать ему истинного покоя и заполнить пустоту в его душе. Настоящая радость и утешение пришли к нему только тогда, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Остается всего 2 минуты до конца матча. По-прежнему ничья. Сумеют ли красные дьяволы забить победный гол? Вот они атакуют. Какая напряженная игра. Шеридан передает мяч Огдену. Кажется, он не успевает. Но нет, вот он с мячом обходит одного защитника, второго. Вратарь бросается ему под ноги, но поздно. Мяч ударяется о штангу и влетает в ворота. Какой гол! Просто невероятно!
1: Какой парень не почувствовал бы себя на вершине блаженства в подобной ситуации, когда весь стадион приветствует тебя аплодисментами и чуть ли не боготворит? Но почему-то герой нашего рассказа не смог ощутить себя по-настоящему счастливым. Что же омрачало его радость? И сейчас мы предоставляем Роберту Огдену возможность в рамках передачи «Освобожденные» рассказать вам об этом.
2: Мы жили в штате Нью-Йорк. У меня было 3 сестры. Родители наши очень добрые, заботливые, материально были очень хорошо обеспечены. Но в глубине души я чувствовал, что одни только вещи, даже самые лучшие на свете, не могли дать человеку истинного удовлетворения. Папа был очень занят по работе, и поэтому у него оставалось мало времени на то, чтобы побыть, пообщаться с нами. И мне ничего не оставалось, как искать признания и одобрения у своих друзей. Однако, когда я был в 4-м классе, папа научил меня играть в шахматы.
3: Король – это самая главная фигура, Боб. Цель игры заключается в том, чтобы поставить ему мат. Если король оказывается под боем и ему некуда уходить, то это называется матом. Самая сильная фигура – это ферзь. Она может ходить как ладья по линиям, и как слон по диагоналям. Король может ходить в любом направлении, но только на 1 клетку за 1 ход.
4: Выходит, он очень слабый.
3: Да, и постоянно нуждается в защите.
4: А как ходит конь?
3: Конь ходит буквой «Г». Он может прыгать через другие фигуры.
4: А пешка?
3: Пешки ходят только на 1 клетку вперед, но изначального положения могут быть продвинуты и на 2.
4: Так выходят они самые слабые из фигур.
3: В общем, да. Но если они дойдут до последней горизонтали, то могут превратиться в ферзя.
4: Получается, я могу иметь сразу несколько ферзей.
3: Да, конечно. Это необычайно интересная игра, но нужно быть очень внимательным и стараться не ошибиться.
4: Вау! Я хочу научиться играть в шахматы.
2: Я очень любил соревноваться, добиваться превосходства над другими. И поэтому шахматы стали моим главным увлечением. Помимо шахмат, я ходил в музыкальную школу по классу фортепиано. А еще я играл в бейсбол. Уже тогда я задумывался над смыслом жизни и изо всех сил старался добиться успеха. Мои друзья играли в ансамбле, и я решил к ним присоединиться. Я выбрал для себя французский рожок.
5: Как у тебя дела с французским рожком, Боб?
4: На нем очень трудно играть.
3: Ну, это самый сложный инструмент в нашем ансамбле.
4: Почему же мне об этом не сказали?
3: Так ты и не спрашивал.
4: Я не могу даже находить на нем правильные ноты. Я брошу его.
5: Потерпи, Боб. Вот увидишь, в конце концов у тебя все получится.
4: Я уже с ним целый год мучаюсь, и никакого толку. У меня ничего не выйдет.
5: А зачем ты выбрал этот инструмент?
4: Я не хотел быть как все. Мне было нужно что-то особенное.
3: Вот. Этими трудностями ты и расплачиваешься за свою оригинальность, Боб. Кстати, твоя сестра тоже оригинальна. Она выучила наизусть расположение всех глав в Ветхом Завете.
5: Какая умница!
2: Я страшно испугался. Моя младшая сестра могла в чем-то превзойти меня. Какой позор! Я окажусь в глазах окружающих полным ничтожеством. Я должен был во всем быть первым, и поэтому начал заниматься с удвоенным рвением. Я выиграл конкурс в воскресной школе, полностью освоил французский рожок, пользовался каждым удобным случаем, чтобы потренироваться с мячом, и записался в шахматный клуб.
6: Ты делаешь успехи, Боб.
4: Да, но я все еще не могу победить Тима.
6: Но кому-то из нашей команды так или иначе все равно придется сесть за доску с этим пятиклашкой.
4: Согласись, он играет очень здорово. Настоящий вундеркинд.
6: Да, не хотел бы я проиграть этому коротышке.
4: Я тоже. Но смотри, вот Бобби уже проигрывает. Вот это да! У его противника уже 3 ферзя!
6: Кажется, здесь все ясно. Пора сдаваться.
4: Да, положение крайне безвыходно.
6: Стой! Бобби дал шах!
4: Так это же мат! Фантастика! Как это получилось?
6: Не знаю. Это что-то невероятное.
4: По крайней мере, мне придется играть с Бобби, а не с этой малявкой.
3: Ну, как турнир?
4: Папа, представляешь себе, я выиграл!
3: Ну что ж, поздравляю тебя с победой, сынок.
4: Если б ты только видел, папа, в последней игре я оказался на грани поражения, но подстроил хитрую ловушку, и Бобби в нее попался. Я перешел в контратаку и поставил ему мат.
3: Так, интересно. Ну, дальше что?
4: Я выиграл все партии, а наша команда стала чемпионом школы.
3: Ну, Боб, ты у нас такой молодец, а?
4: Только от всех волнений у меня голова разболелась.
3: Ничего, пройдет. Я думаю, игра стоила свеч. Главное, что ты победил.
4: Просто я не хотел проигрывать, папа. Ненавижу поражение.
2: Но почему достижения, подобные этому, не способны нас долго радовать? Некоторое время я наслаждался своей победой, но затем пришло разочарование. И чтобы не терять смысл своей жизни, мне пришлось искать возможность каких-либо иных свершений. На первом году учебы в колледже я смог попасть в футбольную команду и успел даже отличиться, забив важный гол. Но футбольный сезон закончился. Зато начались соревнования по легкой атлетике, и я усиленно к ним готовился.
7: Привет, Бобби!
8: Привет!
7: Ты сегодня останешься на занятия по шахматам?
8: Конечно!
7: Кстати, мистер Стенсон покажет нам сегодня сицилианскую защиту.
8: Отлично! Она нам пригодится для встречи с Форданом.
7: Это точно.
8: У него уже международный рейтинг.
7: Ты знаешь, я думаю, что мы не победим.
8: Но мы сможем побороться за командную победу.
7: Согласен. Ты знаешь, я бы ни за что не захотел садиться с ним за доску. Что случилось, Бобби?
8: Спина!
7: Подожди, я позову учителя, подожди!
2: В тот год из-за травмы спины ни о каких занятиях спортом не могло быть и речи. В то время я начал задумываться о реальности существования ада и рая. Но религия не могла дать мне той уверенности в себе, к которой я так стремился. Я по-прежнему усердно занимался музыкой, шахматами и учебой. Мне удалось прекрасно выступить в одном большом музыкальном конкурсе, но все равно вопрос о смысле всего этого оставался для меня неразрешимым. Я не решался ни с кем поделиться своими проблемами, потому что боялся насмешек и непонимания.
7: Все, Бобби, я выиграл!
2: Поздравляю!
7: Ну ладно, успокойся. В следующий раз тебе повезет больше.
2: Извини. Никак не могу научиться контролировать свои эмоции.
7: Ну, я не вижу ничего плохого, чтобы иногда выпустить пар. Особенно, когда проиграешь.
2: Но мне кажется очень важным уметь держать себя в руках в любой ситуации.
7: Ну ладно, ладно, успокойся. Кстати, давай поиграем в шахматы.
2: Давай.
7: Кстати, Бобби... Как тебе наша новая учительница в воскресной школе?
2: Она в порядке. Я представляю, как нелегко ей учить таких оболтусов, как мы.
7: Да. Бобби, ты веришь в то, что существует рай?
2: Хотел бы я там оказаться за все свои мучения. У меня белые.
7: Да. Твой ход, Бобби.
2: Нам нужно как следует потренироваться, чтобы выиграть у Фордана.
7: Ты шутишь. Мы ему мальчики для битья.
2: Но это мы еще посмотрим.
9: Боб, просто не знаю, как могло так получиться, что твой концерт и шахматное соревнование начинаются в одно и то же время?
2: Да, ну, понимаете, хуже всего то, что и то, и другое будет в разных городах.
9: Ладно, не волнуйся. Я попрошу, чтобы тебе разрешили сыграть первую игру заранее. Поезжай на концерт, а потом присоединяйся к команде.
2: О, это было бы просто здорово, мистер Стенсон.
9: Ну, ребята?
6: Да?
9: Готовы ли вы к мартовским соревнованиям?
6: Не волнуйтесь, тренер, все будет нормально.
2: На этот раз, я думаю, мы сполна рассчитаемся с Форданом.
9: Да-да. Я заметил, что он довольно часто играет защиту Каракан.
6: А что это за дебют?
9: Она похожа на сицилианскую защиту. Будет неплохо, если вы уделите ей особое внимание.
2: Я старательно изучал защиту моего соперника, а затем испытывал ее в тренировочных партиях. И вот начались соревнования. На второй день только 4 человека из нашей команды не имели поражений. Наш лучший игрок встречался в третьем туре с Форданом и попал в страшный цейтнот. Да, похоже, Тим проиграет по времени.
7: Подожди, может быть, он еще успеет. Ему осталось сделать всего лишь пару ходов до контроля.
2: Да навряд ли. А вот, все, у него упал флаг.
7: Какая жалость. В дебюте у Тима было больше преимущества.
2: Да, если бы он играл немного быстрее, то мог бы выиграть.
7: Бобби?
2: Ну?
7: А знаешь, что означает этот проигрыш?
2: Знаю. Теперь мне предстоит играть против Фордана.
7: Да, Бобби. И ты должен выиграть во что бы то ни стало. Это наша последняя надежда на первое место, Бобби.
2: Я чувствую себя словно Давид перед Голиафом.
10: В этой партии на карту было поставлено все. И честь нашего учебного заведения, и надежды моих друзей, и мои личные амбиции. Эта игра решала судьбу первого места. У меня были белые фигуры. Как, кстати, оказалось то, что я внимательно изучил дебют моего соперника.
11: Молодец, Бобби! Ты выиграл!
2: О, мне все еще не верится, что я смог заставить Фордана сдаться!
12: Поздравляю, Боб!
6: Бобби, мы все страшно боялись, что ты не заметил того выигрышного хода!
2: Да, я видел, вы сидели как на иголках.
6: А чего ты не сделал раньше этот ход, а?
2: Да у меня на часах еще оставалась куча времени, и я хотел удостовериться, что Фордан не поставил мне какой-то хитрой ловушки. Ну, помните, как в прошлом году, помните?
6: Да, да,
12: прекрасная,
6: да.
12: Прекрасная победа, Боб!
2: Ой, спасибо, мистер Стенсон. Я воспользовался вашим советом и тщательно изучил любимую защиту Фордана.
10: Я понимал, что, несмотря на это поражение, Джек все же был сильнее меня. Но все равно я очень радовался своей победе. Папа и мама тоже очень обрадовались моему успеху. Действительно, это было событием. Ведь не каждый день удается выиграть чемпионат США среди юниоров. Но какой в этом был смысл? Как и царь Соломон, я почувствовал, что все суета-сует. Я закончил школу и летом работал на папином заводе. Пришла осень. Я поступил в колледж. На первом курсе я играл на французском рожке сразу в двух группах. В ансамбле духовых инструментов и в оркестре. Вот там я и познакомился с Бетти, которая играла соло на рожке. Она придала новый смысл моей жизни.
13: Что ты собираешься делать после окончания колледжа? Будешь заниматься бизнесом вместе со своим отцом?
2: Нет. Знаешь, раньше я хотел стать юристом, но сейчас думаю в будущем работать преподавателем физкультуры. Ну, конечно, денег так много не заработаешь, но зато это интересно.
13: Тогда я рада за тебя.
2: А я рад, что встретил тебя, Бетти. Ты знаешь, мне всегда чего-то в жизни не доставало. И сейчас я понял, мне не хватало тебя.
13: Ты пугаешь меня, Боб.
2: Почему?
13: Ты всегда такой настойчивый.
10: А я такой во всем? А как же иначе можно добиться успеха?
13: А разве это так важно?
10: Ну, конечно! Нужно знать, чего ты хочешь, и изо всех сил стараться добиться желаемого. А сейчас я знаю. Мне нужна ты, Бетти. Я был по уши влюблен и находился в том смятении души и неистовом волнении сердца, которое приносит с собой влюбленность. Летом мы разъехались к своим родителям. Я несколько раз приезжал к Бетти в гости. О, как тяжело мне было с ней расставаться. Без нее жизнь мне казалась совершенно пустой и бессмысленной. Начался новый учебный год. Я чувствовал себя ужасно неуверенно. Почва буквально уходила у меня из-под ног. Чтобы попробовать хоть как-то разобраться в своих проблемах, однажды я зашел на службу в часовню колледжа.
14: Иисус сказал: «Придите ко мне, все страждущие и обремененные, и я успокою вас». Разве это не чудесная весть для нашего обезумевшего и метущегося мира, миросуетного и суматошного, сбившегося с ног в поисках призрачного успеха? В этом мире, где все перевернулось с ног на голову, лишь Бог один не изменит. Лишь в Господе вы сможете обрести единственную надежную опору. Благая весть состоит в том, что Бог любит вас. Любит так сильно, что послал своего единственного Сына умереть на кресте ради вашего спасения, освободить вас от проклятия греха и смерти. Прекратите тщетные попытки спастись, надеясь на свои собственные силы, учит нас Иисус. Вы не сможете таким образом снискать расположение Господа. Только уверовав во Христа, вы получите божеский дар спасения. Если вы еще вчера не знали, попадете ли на небо, то теперь вы сможете знать это совершенно точно. Все, что вам нужно сделать, это помолиться и попросить Иисуса Христа войти в ваше сердце, стать вашим личным Господом и Спасителем.
10: Это было просто невероятно. Именно этого я искал все прошлые годы. Меня охватила такая неописуемая радость, что я с трудом дождался конца проповеди. После службы я остался и обратился в молитве к Господу, прося Иисуса войти в мое сердце и в мою жизнь. Вопрос, который мучил меня с детства, наконец-то был разрешен. Я был готов начать новую, прекрасную жизнь. Но впереди меня ожидали еще тяжкие испытания.
13: Боб, мне кажется, нам не нужно больше встречаться.
10: Но почему, Бетти?
13: Ты слишком торопишь события, вот и все.
10: Но, Бетти, я ведь люблю тебя, ты понимаешь, я люблю тебя.
13: Я тоже люблю тебя, Боб. Но мне еще рано замуж. Пойми, мы еще слишком молоды.
10: Ты меня просто убиваешь.
13: Если мы созданы друг для друга, то все равно почувствуем это. Я думаю, что разлука обойдет нам только на пользу.
10: Но мне и так ясно, что мы созданы друг для друга. Бетти, неужели ты в этом сомневаешься?
13: Я не знаю. Я не могу так. Ты слишком торопишь меня.
10: Прошло около месяца. Мы встретились еще несколько раз, но затем Бетти снова порвала со мной. Она получила спасение еще в ранней юности, ведь папа девушки был священником. и это во многом объясняло ее поведение. Но для меня такие переживания оказались совершенно невыносимыми. Душа моя разрывалась на части. Весной, во время пасхальных каникул, мы объехали несколько штатов с концертами. Как же трудно мне было видеть Бетти и не иметь возможности общаться с ней, как прежде. Каждый вечер мы выступали в церкви, проводили ночь в семьях прихожан, а на следующее утро снова садились в автобус и ехали дальше. Последний концерт мы давали в Нью-Джерси. Я остановился у людей, дочь которых была парализована.
5: Вот это будет в вашей спальне, Боб. Одежду можете повесить сюда.
10: Спасибо. Спасибо вам за ваше гостеприимство.
5: Вы так красиво играли. Вам понравилась поездка?
10: Да. Знаете, было очень много интересного. Ну, просто мы устали от постоянных переездов.
5: Если хотите, можете спуститься в гостиную и посмотреть с нами телевизор.
10: О, спасибо вам. Вы знаете, мне редко это удается из-за постоянных занятий.
5: Если вы любите игры, наша дочь просто обожает шахматы.
10: Правда? Я тоже. Я с удовольствием сыграю с ней.
5: Тогда идемте. Она будет очень рада.
10: Мы сыграли несколько партий, и я дал девочке несколько полезных советов. Перед тем, как заснуть, лежа в кровати, я ощутил бесконечную благодарность этим людям за их радушие. И на следующее утро, перед отъездом, мне захотелось как-то поблагодарить их. Я думал о бедной девочке и мечтал помочь ей. Помочь почувствовать себя хоть немножечко счастливее. Спасибо. Все было очень вкусно. Большое вам спасибо.
5: Нам было очень приятно познакомиться с вами.
10: И мне тоже. Знаете, я хотел бы попросить вас об одном одолжении.
5: Пожалуйста.
10: Вот мои шахматы. Я прошу вас, пусть они останутся в вашей дочери. Не смогли бы вы передать их ей, когда я уеду?
5: Что вы? Может, не стоит?
10: Нет-нет, я прошу вас, пожалуйста. Знаете, с этими шахматами мне всегда сопутствовала удача. Может быть, они как-нибудь помогут и вашей девочке.
5: Она будет просто на седьмом небе от радости.
10: Женщина проводила меня к автобусу. Мы попрощались. Я положил вещи в багажник и поднялся в салон. Мне страсть, как хотелось сесть рядом с Бетти. Но я не решался подойти и прошел к заднему сиденью. Но бороться с чувством было выше моих сил. Я подошел к Бетти и спросил, не против ли она, чтобы я сел рядом с ней. И с того момента у нас все пошло на лад.
13: О чем ты думаешь?
10: А помнишь тот последний день поездки?

0: Кажется, ты говорил, что был благодарен Господу, что Он дал тебе возможность отдохнуть.
1: Да. Так вот, в тот день я подарил дочери приютивших меня людей свои шахматы.
0: Да?
1: Да.
0: Боб, это был поступок с твоей стороны. Я-то знаю, как много они для тебя значили.
1: Вот именно это и дал мне понять Господь. Понимаешь, шахматы стали идолом в моей жизни. Они пытались заменить собою Бога. Да, они слишком много значили для меня.
0: Это в самом деле было так?
1: Да. И мне кажется совсем не случайно, что когда я отказался от них, Всевышний снова соединил нас.
0: Думаю, что ты прав.
1: Господь желает, чтобы мы полностью посвятили себя Ему, Бетти. И если у нас есть что-то превыше Бога, то мы обречены на неудачу. О, как бы я хотел убедить в этом маму и папу. Я не терял надежды и неустанно молился о своих близких. И через год они получили спасение. Мы с Бетти поженились и начали преподавать в библейском колледже. Бог подарил нам 2 сыновей и 3 дочерей. Я служу Господу вместе со всеми нашими детьми. Они выросли настоящими христианами. Я организовал в интернете сайт для шахматистов, где обращаюсь к ним с благой вестью. Иисус Христос есть путь, истина и жизнь.

Дорогие друзья, если вы хотите найти подлинный смысл вашей жизни, не ждите. Пригласите Иисуса Христа войти в ваше сердце и жизнь прямо сейчас. Обратитесь к Господу с молитвой вместе с нами. Боже, я никогда не смогу сам заслужить тот бесценный дар спасения, который Иисус мне предоставил своей смертью на кресте. Благодарю Тебя, Господи, за эту жертву, совершенную ради меня. Благодарю Тебя, Господи, что Ты простил мои грехи. Измени мое сердце, Господи. Помоги мне последовать за Христом. Я хочу познать Его. Я мечтаю стать таким, как Он. Во имя Его я молюсь. Аминь. Возрадуйтесь, братья. Вера в кровь Христа приведет вас к вечной жизни в единении с Господом.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Третья книга Царств. Глава 4. И был царь Соломон царем над всем Израилем. И вот начальники, которые были у него: Азария, сын Садока, священника, Елихарев и Ахия, сыновья Сивы, писцы, Иосафат, сын Ахилуда, дееписатель, Ванея, сын Иадая, военачальник, Садок и Авиафар, священники, Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завув, сын Нафана, священника, друг царя, Ахисар, начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, над податями. И было у Соломона 12 приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Вот имена их: Бен-Хур на горе Ефремовой, Бен-Декер в Макаце и в Шаалбиме, и в Ифсамисе, и в Элоне, и в Бефханане. Бефхесед в Арюбофе, ему же принадлежал Сока и вся земля Хефер. Бен Авинадав над всем Нафаф-Дором. Тафаф, дочь Соломона, была его женою. Ваана, сын Ахилуда, Фаанахи и Мегидда, и во всем Бефсане, что близ Цартана, ниже Иезриеля. От Бефсана до Абелмехола и даже за Иакмиам. Бен-Гевер в Рамофе Галаадском. У него были селения Иаира, сына Манасина, что в Галааде. У него также область Аргов, что в Вассане, 60 больших городов со стенами и медными затворами. Ахинадав, сын Гида, в Маханаиме. Ахимаас в земле Нефалимовой, он взял себе в жену Васимафу, дочь Соломона. Ваана, сын Хушая, в земле Ассировой и в Баалофе. Иосафат, сын Паруха, в земле Иссахаровой. Шимей, сын Елы, в земле Вениаминовой. Гевер, сын Урия, в земле Галаадской, в земле Сигона, царя Амарейского, и Ога, царя Вассанского. Он был приставник в этой земле. Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки, 10 волов откормленных и 20 волов с пастбища, и 100 овец, кроме оленей и серн и сайгаков и откормленных птиц, ибо он владычествовал над всею землею по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею от Дана до Версавии во все дни Соломона. И было у Соломона 40 000 стойл для коней колесничных и 12 000 для конницы. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем. И ячмень и солому для коней и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее

и послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать: «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду. Нет противника и нет более перепон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: «Сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь, ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева так, как сидоняне». Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать: «Я выслушал то, зачем ты послал ко мне, и исполню все желание твое о деревах кедровых и деревах кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для дома моего». И давал Хирам Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые вполне по его желанию. А Соломон давал Хираму 20 тысяч коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему, и был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собою союз. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль. Повинность же состояла в 30 тысяч человек. И посылал их на Ливан по 10 тысяч на месяц, попеременно. Месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем. Адонирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч каменосеков в горах, кроме 3300 начальников, поставленных Соломоном над работою для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы, и гивлетяне, и приготовляли дерева и камни для строения дома. Глава 6. 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть 2-й месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в 60 локтей, шириною в 20 и вышиною в 30 локтей, и притвор пред храмом в 20 локтей длины, соответственно ширине храма, и в 10 локтей ширины пред храмом. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие с откосами. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и довира, и сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириною был в 5 локтей, средний шириною в 6 локтей.

локтей, а третий шириною в 7 локтей, ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего в третий. И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты вышиною в 5 локтей. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: «Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». И построил Соломон храм и кончил его. И обложил стены храма внутри кедровыми досками, от пола храма до потолка внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками. И устроил в задней стороне храма в 20 локтях от края стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святого святых. 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камня не видно было. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. И давир был длиной в 20 локтей, шириною в 20 локтей и вышиною в 20 локтей. Он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровый жертвенник. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи пред давиром, и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца и весь жертвенник, который пред давиром обложил золотом. И сделал в давире 2 херувимов из масличного дерева вышиною в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей, и другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. В 10 локтей был и другой херувим. Одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, также и другого херувима. И поставил он херувимов среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом. И обложил он херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев, и распускающихся цветов внутри и вне. И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Для входа в давир сделал двери из масличного дерева с 5-угольными косяками. На 2 половинах дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом. Покрыл золотом и херувимов, и пальмы. И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева 4-угольные. И 2 двери из кипарисового дерева. Оба половинки одной двери были подвижные, и обе половинки другой двери
были подвижные, и вырезал на них херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня, из ряда кедровых брусьев. В четвертый год, в месяц Зив, положил он основание храму Господа, а на одиннадцатом году, в месяце Буле, это месяц восьмой, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его. Строил его 7 лет. Глава 7. А свой дом Соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева ливанского, длиною во 100 локтей, шириною в 50 локтей, а вышиною в 30 локтей, на 4 рядах кедровых столбов, и кедровые бревна положены были на столбах. И наслан был помост из кедра над бревнами на 45 столбах, по 15 в ряд. Оконных косяков было 3 ряда, и 3 ряда окон, окно против окна. И все двери и дверные косяки были 4-угольные, и окно против окна в 3 ряда. И притвор из столбов сделал он длиною в 50 локтей, шириною в 30 локтей, и пред ними крыльцо, и столбы, и порог пред ними. Еще притвор с престолом, с которого он судил, притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром. В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою с внутренней и с наружной стороны, от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора. И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей и камни в 8 локтей, и сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр. Большой двор огорожен был кругом 3 рядами обтесанных камней и одним рядом кедровых бревен. Также и внутренний двор храма Господа и притвор храма. И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его тирянин был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал он 2 медных столба, каждый 18 локтей вышиною, и снурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба. И 2 венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов, 5 локтей вышины в одном венце и 5 локтей вышины в другом венце. Сетки плетеной работы и снурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов, 7 на одном венце и 7 на другом венце. Так сделал он столбы и 2 ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов, тоже сделал и для другого венца. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в 4 локтя. И венцы на обоих столбах вверху прямо над выпуклостью, которая подле сетки, и на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. И поставил столбы к притвору храма, и поставил столб на правой стороне, и дал ему имя Иохим, и поставил столб на левой стороне, и дал ему имя Боаз. И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии. Так окончена работа над столбами. И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей, совсем круглое, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом.
подобие огурцов, под краями его окружали его по 10 на локоть, окружали море со всех сторон в 2 ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. Оно стояло на 12 валах. 3 глядели к северу, 3 глядели к западу, 3 глядели к югу и 3 глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их обращены были внутрь, под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов. И сделал он 10 медных подстав. Длина каждой подставы 4 локтя, ширина 4 локтя и 3 локтя вышина. Вот устройство подстав. У них стенки, стенки между наугольными пластинками. На стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, валы и херувимы. Также и на наугольниках, а выше и ниже львов и валов развесистые венки. У каждой подставы по 4 медных колеса и оси медные. На 4 углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу, под чашею подле каждого венка. Отверстие от внутреннего венка до верха в 1 локоть, отверстие его круглое, подобно подножию столбов, 1,5 локтя, и при отверстии его изваяние, но боковые стенки четырехугольные, не круглые. Под стенками было 4 колеса и оси колес в подставах. Вышина каждого колеса 1,5 локтя. Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице. Оси их, и ободи их, и спицы их, и ступицы их, все было литое. 4 выступа на 4 углах каждой подставы, из подставы выходили выступы ее. А наверху подставы круглое возвышение на 0,5 локтя вышины. И наверху подставы рукоятки ее и стенки ее из одной с нею массы. И изваял он на дощечках ее рукоятки, и на стенках ее херувимов, львов и пальмы, сколько где позволяло место, и вокруг развесистые венки. Так сделал он 10 подстав, у всех их одно литье, одна мера, один вид. И сделал 10 медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала 40 батов. Каждая умывальница была в 4 локтя. Каждая умывальница стояла на одной из 10 подстав. И расставил подставы 5 на правой стороне храма и 5 на левой стороне храма. А море поставил на правой стороне храма, на восточно-южной стороне. И сделал Хирам умывальницы, и лопатки, и чаши. И кончил Хирам всю работу, которую производил у царя Соломона для храма Господня. 2 столба и 2 опояски венцов, которые наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах, и 10 подстав, и 10 умывальниц на подставах, 1 море и 12 валов под море, и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал Хирам царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди. Царь выливал их в глинистой земле в окрестности Иордана, между Сакхофом и Цартаном. И поставил Соломон все сии вещи на место. По причине чрезвычайного их множества весь меди не определен. И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа, золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения, и светильники 5 по правую сторону и 5 по левую сторону пред задним отделением храма из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота, и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма во святом святых, и у дверей в храме из золота же.
Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа, и принес Соломон, посвященное Давидом, отцом его, серебро и золото, и вещи, отдал в сокровищницы храма Господня. Глава 8. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господень и скинию собрания, и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилева, собравшееся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег завета Господня на то место его в давир храма в святое святых под крылья херувимов, ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из святилища пред Давиром, но не выказывались наружу. Они там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки». И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал: «Благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своею». Он говорил: «С того дня, как я вывел народ мой Израиля из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое, и избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем. У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресл твоих, он построит храм имени моему». И исполнил Господь слово свое, которое изрек: «Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева, и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда Он вывел их из земли египетской». И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян
и воздвиг руки свои к небу и сказал: «Господи Боже Израиля, нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в сей день совершил рукою Твоей. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, сказав: не прекратится у Тебя пред лицом моим, сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья Твои будут держаться пути своего, ходя предо мною так, как Ты ходил предо мною. И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который Я построил. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: «Мое имя будет там». Услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на месте сем. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем. Услышь на месте обитания Твоего на небесах. Услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут пред жертвенник Твой в храм сей, тогда Ты услышь с неба и произведи суд над рабами Твоими. Обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда народ Твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред Тобою, и когда они обратятся к Тебе и исповедуют имя Твое, и будут просить и умолять Тебя всем храме, тогда Ты услышь с неба и прости грех народа Твоего Израиля, и возврати их в землю, которую Ты дал отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат пред Тобою, и когда помолятся на месте сем, и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие. Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе Твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему, Ты услышь с неба, с места обитания Твоего, и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как Ты усмотришь сердце его, ибо Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы они боялись Тебя во все дни, доколе живут на земле, которую Ты дал отцам нашим. Если и иноплеменник
который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом и о твоей руке сильной и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил. Когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», и когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всею душою своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них. И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадание к ним и пленивших их, чтобы они были милостивы к ним. Ибо они твой народ и твой удел, который ты вывел из Египта, из железной печи. Да будут очи твои отверсты на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя. Ибо ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как ты изрек через Моисея, раба твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи. Когда Соломон произнес все сие моление и прошение Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу, и стал, благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря: «Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим. И да будут слова сии, которыми я молился пред Господом, близки Господу Богу нашему день и ночь, дабы Он делал, что потребно для раба своего и что потребно для народа своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Его.
да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне. И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. Так освятили храм Господу, царь и все сыны Израилю. В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который пред храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение, и вознеся тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом, был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения, и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской, пред Господом Богом нашим, 7 дней и еще 7 дней, 14 дней. Восьмой день Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю.

0: Здравствуйте! Слушайте программу «Вечная истина». Блажен, кому помощник Бог, у кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю. Мы продолжаем цикл передач, посвященных вопросам семьи и брака. Библия учит нас принимать друг друга, как и Христос принял нас в славу Божью. Но что же мешает нашим взаимоотношениям? Это грех. Грех отдаляет нас от Бога и легко разрушает отношения. Но если мы приняли в свою жизнь Иисуса и следуем Его заповедям, то твердо знаем, Он изменит нашу жизнь к лучшему. Программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную программу передачи «Вечная истина». Сегодня мы продолжим говорить о важной составляющей брака, о взаимопонимании. Если вы хотите находить общий язык с вашей женой или мужем, вы должны понимать важность прошлого. Представьте себе, что личность и характер вашей жены формировался на протяжении многих лет под действием многих факторов. Ваш характер также поддавался влиянию многих обстоятельств. И вот в возрасте приблизительно 20 лет вы соединили ваши жизни. Именно поэтому вы не должны упускать из виду важность всех тех лет, которые были прожиты до брака. Каждое событие, пережитое за эти годы, отложило определенный след. И поэтому, если вы хотите понимать вашу жену, вы должны осознать этот факт. Вы должны понять, насколько это важно. Итак, позвольте мне проиллюстрировать это на примере, рассказанном мне одним христианином. Он говорил: «Люди, которые знали меня и мою жену Джинни в 60-е годы и которые навещали нас недавно, около 40 лет спустя, ожидали увидеть мою жену в инвалидном кресле, потому что еще в те годы она была очень больна. В первый день ее болезни, когда я пришел домой, все ее суставы были ужасно напухшими. Это было ужасно. Я разозлился, впал в отчаяние. У меня началась истерика, я просто не знал, что делать. Можете себе представить, какую поддержку я тогда оказал ей? Но это помогло нам позднее. Особенно это помогло ей вернуться в прошлое и понять, почему я повел себя так в той ситуации, когда она была больна. И для этого не требовалось разъяснение психолога. Это случилось потому, что когда я был маленьким, моя мать сильно заболела. Нас было 11 детей. И когда моя мать была беременна последним из нас, весь период беременности она провела в постели. Незадолго после рождения последнего ребенка ее состояние очень ухудшилось. У нее была злокачественная опухоль толстой кишки. После операции она прожила еще 2 года, и затем Господь забрал ее. Таким образом, все это время она была больна. И все это время я наблюдал за своим отцом, на плечах которого лежал полный дом детей, больная жена, и которому приходилось работать на 2 работах. Для того, чтобы обеспечить семью, он весь день разносил почту, а ночью он работал водителем такси. И в конце концов он потерял свою жену. И подсознательно в моей голове сложилась модель того, что женщины заболевают, а затем покидают мужей с детьми на руках. К тому времени у нас уже было 5 детей, 2 из которых были грудными, а 3 только начинали ходить. И вдруг моя жена заболела. Это разозлило меня, и я впал в депрессию. И теперь, когда мы анализируем эту ситуацию, нетрудно понять причину той моей реакции. Тогда я должен был осознать, что это не моя мать, а это моя жена, и она нуждается в моей помощи. Но мы прошли через те годы, в течение которых Господь заставил меня повзрослеть, особенно повзрослеть духовно. Но поймите также, насколько важным было для моей жены понять важность моего прошлого. Что было бы, если бы она не обратила никакого внимания на мое прошлое? Ну, возможно, она могла бы решиться на развод. Она была очень больна, а я вместо того, чтобы оказать ей поддержку, я просто злился и бездействовал. У нее были все причины для развода, не так ли? Но поймите, насколько важным является понять прошлое вашего супруга, если вы хотите понимать его, его поведение и отношение к определенным вещам. Я полагаю, это является чрезвычайно важным моментом. Я думаю, другим важным моментом взаимопонимания между супругами является то, что один человек должен брать во внимание индивидуальность другого человека. Господь создал нас всех разными. Он не сотворил нас всех по одинаковому шаблону. Он хочет, чтобы каждый из нас был уникален. Слово «личность» в словаре переводится как «индивидуальность» и «уникальность», которые даны каждому человеку для того, чтобы отличать его от других людей. И тот человек, за которого вы вышли замуж, является уникальным и индивидуальным. Он отличается от всех остальных людей, живущих на этой планете. Живя бок о бок с этим человеком, вы обнаруживаете также и свою уникальность, индивидуальность и непосредственность. Идеальным браком является тот брак, в котором муж и жена помогают друг другу осознать их собственную индивидуальность. Связав все эти понятия вместе, важным является понять определение слова «взаимопонимание». Послушайте следующее определение слова «взаимопонимание», которое подчеркивает наши отличия друг от друга. Взаимное соглашение, основанное на отличии. Не правда ли красивое определение слова «взаимопонимание»? Мы настолько разные. Я мужчина, она женщина. У нас разное воспитание. Мы настолько отличаемся друг от друга. Но что же означает слово «взаимопонимание»? Взаимопонимание означает взаимное соглашение, основанное на отличии. Другое определение говорит: взаимное понимание понятий и намерений, которые приводят к способности чувствовать друг друга и к симпатии. Таким образом, для того, чтобы понять человека, с которым вы живете, вы должны понимать различия между женским и мужским полом и важность событий прошлого. И еще один важный момент. Для того, чтобы понять вашу жену или вашего мужа, вы должны хотеть это сделать. Честно говоря, очень много женатых людей совершенно не имеют такого желания. Давая совет молодым парам, я всегда начинаю со слов. Для того, чтобы понимать друг друга, вы должны хотеть это сделать. А хотите ли вы это сделать? Иногда ответом является слово «нет». В таком случае достигнуть взаимопонимания почти невозможно. Но если вы хотите понять друг друга, существует несколько рекомендаций для этого. Вы должны быть полностью сконцентрированы на том человеке, с которым живете, для того, чтобы понять его. Вы должны применять в своей жизни золотое правило. Это величайший стих в Библии относительно взаимоотношений между людьми. Вы должны поставить себя на их место, а затем задайте себе вопрос. Если бы я была мужем, какой бы я хотел видеть свою жену? Если бы я был женой, каким бы я хотел видеть своего мужа? Это необычная ситуация, но если вы будете просить Господа послать вам Его милость, вы сможете это сделать. Господь даст вам силы понять это. Если вы хотите понять вашу жену или мужа, второй рекомендацией является то, что вы должны прислушиваться к вашей жене или мужу. Уметь слушать – это действительно искусство. Многим нужно учиться, чтобы быть способным слушать другого человека. Применяли ли вы когда-нибудь это искусство в своем браке? Иногда, когда встречаешь молодую пару, очевидным является то, что эти люди не умеют прислушиваться друг к другу. Когда они думают, что слушают друг друга, на самом деле их мысль заключается в следующем. «Когда ты закончишь, я сделаю то, что и собирался сделать». Это то, что многие люди считают способностью слушать, но на самом деле это далеко от идеала. Иисус говорил: «Тот, кто имеет уши слышать, пусть слушает». А слышите ли вы свою жену? Слышите ли вы своего мужа, когда они общаются с вами? Мне нравится 44 стих в 7 главе Евангелия от Луки, когда Иисус находится в доме фарисея. Фарисеи пригласили его прийти к ним. Женщина пришла в тот дом, слезами облила ноги Иисуса и волосами головы своей отерла их. Фарисеи думали про себя: если бы Иисус знал, что представляет из себя эта женщина, он не допустил бы этого. Затем Иисус задал великий вопрос. Он спросил: «Симон, видишь ли ты эту женщину?» Я думаю, это великий вопрос. В греческом языке существует много слов, означающих «видеть». В данном контексте используется слово «видеть», которое означает: «На самом ли деле ты видишь ее?» Что ты видишь, когда смотришь на эту женщину? Я думаю, это хороший вопрос для каждого мужа. Видишь ли ты эту женщину? Ты действительно слышишь эту женщину? Это является условием взаимопонимания между супругами. Я считаю, что все, о чем мы говорили, заключается в следующем. Если вы хотите понимать вашу жену или вашего мужа, и вы действительно осознали то, что вы хотите достигнуть взаимного понимания, тогда вы должны любить вашу жену или вашего мужа. Хочу рассказать вам историю одного мужчины, которого звали Франциск. Франциск учился в семинарии. После прохождения обучения в семинарии он должен был пройти испытание, которое заключалось в том, что на протяжении нескольких лет он должен был ходить по миру и просить милостыню. Таким образом, он должен был показать, что он отказывается от мира, плоти и сатаны. Перед посвящением была также традиция прочитать проповедь. Когда пришло время проповедовать Франциску, собор был весь наполнен людьми, потому что перед тем, как прийти в монастырь, Франциск был очень известным человеком. Когда он начал проповедь, все ожидали, что это будет самая великая проповедь, которую когда-либо доводилось слышать. Он сказал: «Господь призвал меня не проповедовать истины, а исполнять их. Давайте помолимся». И он произнес следующую молитву: «Господь, сделай меня инструментом мира. Где царит ненависть, позволь мне сеять любовь. Где царит бесчинство, милость. Где царит сомнение, пошли через меня веру. Где господствует разочарование, используй меня источником надежды. Где царит тьма, пусть я принесу свет, А где горе, пусть я стану радостью». Обратите внимание на следующие слова. «О, дорогой Господь, сделай так, чтобы я не искал утешения, а сам утешал других. Чтобы я не искал понимания, а сам понимал. Чтобы я не был любим, а сам дарил любовь другим. Потому что именно давая, мы получаем. Извиняя, мы получаем прощение. Умирая, мы возрождаемся к вечной жизни». Это великая молитва. И отрывком, на котором я хотел бы сконцентрироваться, конечно же, являются слова. «Я хочу не искать понимания, а сам понимать других людей». Что касается меня, понимать жену означает посвятить себя ей. Пусть ваша жена станет тем, на что будет ориентироваться ваша жизнь. И больше не думайте ни о чем. Пусть вас не волнует, понимает ли она вас. А сейчас я хотел бы задать вам вопрос, понимаете ли вы человека, с которым вы живете? Что для вас является важным? То, что вы любите свою жену или мужа, или что они любят вас? Поймите, это является решающим моментом. Это может показаться простым, но это очень важно. Все эти понятия взаимосвязаны, потому что они непосредственно влияют друг на друга. Для того, чтобы понимать вашу жену или мужа, вы должны уметь общаться с ними. Помните, когда мы рассматривали понятие общения, мы отмечали, что существуют разные уровни общения. Вначале идет уровень, когда отсутствует общение. Затем идет уровень, когда человек делится тем, что он знает, что он чувствует. И самый глубокий уровень общения – это то, когда вы рассказываете о том, кем вы были, кем вы сейчас являетесь, кем вам следовало бы быть в прошлом и кем вы хотите видеть себя в будущем. Это является высшим уровнем общения. Сейчас люди не общаются на таком высоком уровне. Если вы хотите пообщаться с человеком, это не означает, что достаточно переброситься фразами, типа «передай, пожалуйста, соль» или «кажется, собирается дождь». Я имею в виду высокий уровень общения. Вы увидите, что когда вы общаетесь на таком уровне, вы отдаете свое сердце в руки вашей жены или мужа и позволяете им делать с вашим сердцем все, что им хочется. Они могут скомкать его, выбросить или наступить на него. Вероятно, самое плохое, что они могут сделать с вашим сердцем, это игнорировать его. Однажды я услышал такую историю. Один христианин сказал: «Я думаю, что самые неприятные слова, сказанные мужем своей жене, я слышал приблизительно 30 лет назад. Это произошло во время семинара, на котором давались психологические ответы на актуальные для людей вопросы. Этот мужчина был капитаном подводной лодки, то есть он был очень видным человеком. В течение семинара жена все время спрашивала его, что он о ней думает. Наконец он посмотрел на нее и сказал: «Ты льстишь себе, женщина, я вообще не думаю о тебе». Я думаю, это самая ужасная вещь, которую только может сказать муж своей жене. Потому что противоположное чувство любви – это не ненависть, а безразличие. Поэтому, если вы отдаете свое сердце в руки вашего мужа или жены, а они игнорируют его, это ужасно с их стороны. Да, я согласен, что когда вы отдаете ваше сердце в их руки, вы становитесь уязвимы. Но если вы не хотите поступить таким образом, то тогда вы никогда не достигнете взаимопонимания. И это означает, что если вы хотите общаться на высоком уровне, вы должны научиться разрешать конфликты. Потому что, когда вы имеете глубокое общение с человеком, может возникнуть конфликт. Человек может сказать вам совсем не то, что вы хотели бы услышать. Но хорошая жена или муж, которые обеспокоены вашим духовным ростом, всегда будут стараться сказать то, в чем вы нуждаетесь в данный момент, хотя вы, возможно, и не хотите это слышать. Вначале вы можете отступить и спрятать голову в песок, как страус. Но вы должны научиться справляться с конфликтами.
0: Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Кто отлучит нас от любви Божией? Все преодолеем мы силою возлюбившего нас, и ничто не сможет отлучить нас от Божьей любви во Христе Иисусе Господе нашим. Это была программа «Вечная истина». До свидания!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

великое слово «любовь». Как прекрасна она и чиста. Если ты потерял, то ищи ее вновь у источника жизни Христа. Не бросай это слово на ветер, мой друг, и в красивых речах не ищи. Улыбается все в этом слове вокруг. Трепещи перед ней, трепещи. Как легко говорить о любви, не любя, и разбить ее так же легко. Если ты не отдал ей всецело себя, знай, она от тебя далеко. Это слово святое любовь не обман, и за деньги ее не купить. Ты не требуй ее, покажи ее сам, научись сам другого любить. Покажи не в словах, не в красивых речах, не в обманчивых звуках пустых. Научись прежде сам понести на плечах бремя тяжкое ближних своих. Посмотри на того, кто любил и страдал за тебя на Голгофском кресте. Он, страдая, любил и, любя, умирал. Верен был он всегда и везде. Чем же платишь ему ты за эту любовь, за бесценный и чистый кристалл? Может быть, в его сердце вбиваешь ты вновь эти гвозди, холодный металл? Год за годом, как ты у креста все стоишь, перед этим...

Любить врага не фраза отвлеченной, но сердцем всем, всей силою души, помочь ему без злобы разъяренной, постигнуть смысл покоя и тиши. В словах привета, искреннем участии, в делах добра и верности Христу, увидит враг твое простое счастье, любви Христа, святую красоту. И на пути порочном и безбожном Христова правда встанет, как гора. Твой враг поймет, что дальше невозможно жить без любви, без веры, без добра. Проснется совесть, как набат могучий, пробудет к жизни твоего врага. Так солнце луч, пробившись через тучи, весною ранней оживит луга. Пройдут года, и станет лучшим другом твой бывший враг, и расцветут сады, и сердце, где царили прежде вьюги, взойдут любви бессмертные цветы. И вспомнишь ты тюремный

решетки, толпу людей, где ты, как небо, сын. Я взял пример любви и веры кроткой, душою отдыхая средь вершин. Твой крестный путь, страдания и мученья откроет многим в царство света путь. И с радостью вздохнем, и с умиленьем твоя в борьбе недрогнутая грудь.

в жизни своей очень часто встречаем простое и нежное слово «любовь», но смысла его не всегда понимаем среди злобных, коварных, греховных оков. Что в мире прекраснее этого слова, где скорбное сердце находит приют? Любовь есть фундамент, всей жизни основа, любовью дышат, лишь ею живут. Что может с любовью в мире сравниться? Перед ней все ничто, только в ней полнота. Кто может понять того чувства частицу? Кто может узнать не синоним Христа? Любить не способный и жить не умеет здесь жизни греховной земной. Но к ближним любовью кто пламенеет на лоне Христа, тот получит покой. Мы часто здесь слышим, как люди вздыхают, что в мире любви нет, коварство одно, но чувство, что всех христиан обнимает, нам было Иисусом с Голгофы дано. А в мире коварством любовь заменяют, любви не хранят, любовью торгуют, и чувство святое вином заливают, дьявол и слуги его торжествуют. Нет в мире любви, все во зле утопает, дьявол не дремлет, он зорко следит за теми, кто чувства того не теряет и казнями им в этом мире грозит. Но Божьи дети с надеждой на Бога не могут они отцу лжи подражать, и узкую, выбравши в мире дорогу, хотят с Иисусом любовью дышать. Средь мрака и тьмы, средь злобы, коварства, как факел сияет Христова любовь. Тот факел есть отблеск небесного царства, и светит он нам через Голгофскую кровь. Друзья дорогие, познайте Иисуса, он всех призывает, идите к Нему. Лишь Он вам наполнит любовью душу, и Он даст познать вам ее полноту. О, братья и сестры, любить не стыдитесь, средь злобы, коварства несите вы свет, святой любовью Христа облекитесь, и так лишь исполните с Богом завет. Любовь — совокупность всего совершенства. Любовь — это чувство Христа полноты. Любовь — та частица святого блаженства. Познал ли любовь ту, о друг мой, и ты —

Любить, но любить не словами, а делом. Любить, как Христос повелел. Была его жизнь нам прекрасным примером. Ее он нам выбрал в удел. Светила звездой лучезарной средь ночи любовь Иисуса Христа. Светились любовью прекрасные очи. Она бескорыстно чиста. Она не искала себе восхваленья, не мыслила ближнему зла. Она не гордилась, всегда в униженье, ангцем кротким была. Что можно сравнить с этой чистой любовью? Смолкает мой ум перед ней, и сердце мое наполняется болью, смотря, как смеются над ней. Несет он свой крест на Голгофу, избитый, под злобные крики толпы, друзьями своими оставлен, забытый, забыл его так же и ты. Пронзенные руки и ноги гвоздями, колючий терновный венок украсил главу и, вонзая шипами, усиливал крови поток. Но кто же заставил идти на страдания, пролить свою чистую кровь, отдать себя злобной толпе в поруганье, его неземная любовь? Великой любви идеал несравнимый, ты умер, чтоб вечно я жил, всегда был гонимый, всегда был пронзенный, всегда бесконечно любил. Я люблю тебя, Боже, ты часто твердишь, но понял ли ты слов тех значенье? Полюбить — это значит, чтоб ближних любить, чтоб пример с твоей жизни все брали. Полюбить — это значит грехов не любить, чтоб с Творцом тебя не разлучили. Полюбить — это значит, чтоб много прощать всем друзьям и врагам в этом мире. Ты учися любить, чтобы светом сиять, чтобы Бог был всегда в тебе виден. Ты учися любить у Христа твоего, так, чтоб ропота не было в жизни. Ты учися в страданиях взирать на Него, и достигнешь желанной отчизны.

Так много на земле печали и страдания, так много горести, так много бед и зла. Прислушайся, не слышишь ли рыданья? Взгляни, кругом унынья тень легла. Мир стонет под ярмом несчастья, тленья, сгибается и падает под бременем скорбей. Имей в себе к страдальцам сожаленье, люби любовью Божией, люби сильней. Люби сильней любовью дивной, сладкой, пленяются людские жесткие сердца. Любовь лишь подойдет украдкой и вмиг обезоружит храбреца. Любовь непобедима, в ней сила неземная. Томились и томятся по ней сердца людей. Она приносит в мир плоды Святого Духа. Люби любовью Божией, люби сильней. Люби сильней словами и делами, и нежной улыбкой даруй тепло и свет. Любовь соединяет земное с небесами, и силы равной ей под солнцем нет. Из бездны в чудный мир она нас поднимает и льет в сердца струи живительных ручей, болящих исцеляет, замерзших согревает. Люби любовью Божией, люби сильней.

Как часто люди повторяют слова любви на разные лады, но говорят, они все больше забывают. Каков же облик истинной любви? Зовут любовью то, что на мгновенье волнует наше чувство, как дурман. Зовут любовью каждое влеченье, которое затем исчезнет, как туман. Но истинной любви они не знают, не знают, как прекрасна, хороша. Они священное писание вещает, о ней томится каждая душа. Любовь, как незаметно расцветает, как расцветает на поле цветок. Но как цветы она не увядает, ей суждено и вечности цвести. Любовь тиха, скромна, смиренна, она не хвалится ничем, она не ищет славы тленной, она всегда довольна всем. Любовь на радость терпелива, готова все перенести. Она обычно молчалива, слов равных не найти любви. Любовь, как мать, всегда поднимет тех, кто споткнулся или пал. Она все раны перевяжет тому, кто тяжкий грех познал. Любовь всегда и всем прощает, она надеждою живет, плохое вечно забывает и впредь хорошего не ждет. Любовь всегда лишь всех жалеет, она не ищет своего, она ласкает всех и греет, и воздает добром за зло. Любовь других не обвиняет, вину берет все на себя, идет лишь с истиной и дружбой, и с ложью путь свой не сплетет. Любовь глубокая, как море, вбирает слез ручьи в себя. В ней тонут наши беды, горе, в ней нет начала, нет конца. Бог один, любовь такая, таков Спаситель дорогой, который сам за всех страдает, там обеспечен мир, покой. Все благородное, святое, вселенной Он один дает, и все прекрасное, святое, лишь от Спасителя идет. Любви высокое воплощение, Спаситель в сердце к нам стучит, стучит и ждет святым терпеньем, кто б двери сердца отворил. Он у сердечного порога пока еще в любви стоит. О, впусти ты в келью Бога, пусть он отныне свет дарит.

Мы о любви немало слышим, о ней мы много говорим, о ней мы часто в письмах пишем, поем мы песни о любви. Мы можем пылко и красиво друзьям и близким говорить о том, как нам необходимо друг друга искренно любить, о том, что все мы в жизни братья, о том, что мир погряз во зле, и мы должны открыть объятия для всех живущих на земле, о том, что нужно неимущим рукою щедрую давать и быть поддержкою идущим, любовью злобу покрывать. Мы призываем многих, многих, закон постигнувших Христов, любить родных, любить далеких, любить друзей, любить врагов. Любить, а если слово это не только было бы на устах, насколько больше было б света от тех, кто верует в Христа, какой бы радостью сияли, идя путем тернистым мы, с какой бы силою звучали слова призыва к людям тьмы. Мы о любви немало слышим, о ней мы любим говорить. Господь, дай сил подняться выше, по-настоящему любить.

Друзья мои, я вам хочу сказать немного, и даже меньше, чем одно сказать. Вы в жизни так любите сердцем Бога, чтоб ничто с любовью этой жизни не сравнять. Друг друга так же искренно любите, любите церковь, братство всей душой, но проявляя к ним любовь, стремитесь любить Христа во много раз сильней. Врагов своих любите, все прощая, и тех, кто в жизни крест несет скорбей. Но их любя, я очень вам желаю, любите Бога больше, горячей. Любите близких, дальних всей душою, любите делом, жизнью своей. Но все ж к тому, кто спас нас своею кровью, любовь-то будет больше и сильней. И всякий раз, когда вы захотите знать о том, как любите Христа, вы в свое сердце глубже загляните, и вам картина станет вся ясна. Друзья мои, я так хочу немного и даже меньше, чем одно сказать. Вы вместе так любите сердцем Бога, чтоб ничто с любовью этой в жизни не сравнять.

О любви в Божественном Писании мы находим много чудных мест. Как Творец, любя свое создание, за него пошел страдать на крест. О любви, которая является в образе Спасителя Христа. Но не все к небесному Учителю с покаянием и верою пришли. О любви Божественной Спасителя услыхали все концы земли. Грешникам погибшим возвещается эта весть понятна и проста. О любви, которой мы нуждаемся, Божий Дух все время нам твердит, чтобы мы не только назывались, но и были Божьими детьми. О любви мы очень много думаем, рассуждаем, мыслим, говорим, Божье Слово мы читаем, слушаем, но дела любви мы часто не творим. О любви, какое ваше мнение, дорогие в Господе друзья? Может быть, познавши путь спасения, вы живете только для себя? О любви мы громко проповедуем, чтобы слышно было и другим. Мы о ней поем псалмы, беседуем, но дела любви мы не творим. О любви брошюры, книги разные преподносим ближним мы своим, убеждаем верить в Бога каждого, но дела любви мы не творим. О любви довольно много сказано, пользы нету больше говорить. Будем петь о ней, молиться и беседовать, будем и дела любви творить.

жить хорошо, когда любишь не только себя, но и других. И жить тогда в святости будешь, любить, как Спаситель любил. Любить, как Спаситель с любовью отдал на страдания себя, омыл драгоценную кровью, простил и не вспомнит греха. Любовь не взирает на лица, не смотрит она свысока, но всех, кто страдает, томится, любовь утешает всегда. Любовь не умеет смеяться, любовь не умеет кричать, любовь все ошибки прощает, любовь заставляет молчать. Любовь никогда не гордится, не ищет она своего, лишь к святости, к миру стремится, не мыслит и зла никому. Любовь лишь одно совершенство, подобного нет на земле, она доведет в то блаженство, утешит, согреет в беде, протянет усталому руку, напоит, накормит любя, и в тяжких страданиях муки любовь утешает всегда. Хоть слезы порою польются, застонет от боли душа, тернистый ваш путь обогрится, но лейте любовь и тогда. Имейте в себе сострадание, любите подобно Христу, поможет Он вам в испытании, доверьте лишь сердце Ему. Любовью Христовой любите, и всем окружающих вас на деле любовь покажите, и будет успех всякий час.

любовь, что сильнее тебя, что тебя остановит, потушит, ты лучами своими одна, и согреешь, и слезы осушишь. Как прекрасна, нежна ты собой, как чудесны твои ароматы, о, как хочется слиться с тобой, чтоб гореть, словно солнце в закате. Жизнь лишь там, где святая любовь, где сердца преисполнены ею. О, зажги мое сердце ты вновь, ибо чувствую я, что слабею. Дай постигнуть тебя, чтоб любить беспредельной любовью, чтобы помнить всегда, что омыт я святою пречистою кровью. О, любовь, ты ласкаешь мой слух, ты собою сердца наполняешь, ты сливаешь в одно сердца двух, всему веришь и всем ты прощаешь. Ты все трудности можешь снести, испытания, скорби, лишения, все преграды тебе не страшны, ты свой путь совершаешь с терпением. О, любовь, возвратись же ко мне, мое сердце наполни собою, дай навеки сокрыться в тебе, чтоб жить лишь одною тобою.

Любовь не ищет своего, она собою не гордится, она надеется всего и от неправды сторонится. Любовь не гаснет никогда, не скроет свет ее затмение. Она целебная вода, больной душе она спасенье. Не мог сокрыть могильный мрак ее лучей в пещерных сводах, ее мечом сраженный враг, она всесильна и свободна. Она расторгла цепи зла, пустила пленников на волю, она свет миру принесла и лучшую...

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

А мир уже ничем не удивишь, ведь так же точно было и в дни Ноя, когда мы Бога без конца гневим, когда кругом поругано святое. И день деньской, с утра и до зари, мы все в труде, под холодом и зноем, но это же когда-то все сгорит, ведь точно так же было и в дни Ноя. Мы все в бегах, такая наша жизнь, заботы, суета, нервозность, спешка, а наш полет в заоблачную высь лишь вызовет у зрителей усмешку. Мы каждый день спешим, спешим, спешим, смешавши в кучу хлам и все святое, но мир мы наш ничем не удивим, ведь так же точно было и в дни Ноя. С тех пор умчались вереницы лет, и не десятки, а тысячелетия, и на земле такой же беспросвет, и войны, и беда, и лихолетие. А враг, желая дух наш изнурить, все думы шлет нам о насущном хлебе, и некогда Творца благодарить, да, ничего нет нового под небом.

пред Богом, гордый человек, и помни, Бог твой этого достоин. И знай одно, что на заре веков Творец создал весь мир и человека, чтобы, раздвинув толщу облаков, неслась хвала Спасителю вовеки. Давайте чаще в небеса глядеть с надеждой, верой и благоговением, чтобы в день оный Господа узреть и получить небес благословение. И Бог создаст в нашей душе уют, наполнит сердце миром и покоем. Спасет Он нас, спасет нашу семью, а ради этого пред Ним смириться стоит. Вера Климашенко, США.

Просто рабочее небо. Газеты, журналы, радио, телевидение. Все это принято называть коротким словом SME – средство массовой информации. Удивительно точная аббревиатура SME. Именно информации и именно массовой. Газеты, журналы выходят порой миллионами тиражами. И каждое слово в них совершает свою работу во многих десятках и сотнях тысяч людских сердец. И это порождает особую касту журналистов, влияющих своим творчеством на сердца и умы людские. Престиж, осознание собственной значимости. Такие чувства бывают совсем не чужды людям этой трудной профессии. Пресса. Бросала я в былые времена и проходила мимо самых строгих вахтеров, охранников и даже часовых. Пресса. Выставляли мы табличку на ветровое стекло редакционного автомобиля, и регулировщик на перекрестке послушно давал нам дорогу. Почтение? Да нет, просто привычка брать под козырек перед теми, кому лучше не попасть.

податься на острый журналистский зубок. Было это все до моего уверования в Господа нашего. И работала я в совсем маленькой по значимости для всех этих высокопоставленных лиц газете. В республиканской газете для детей. Писала, конечно, и для взрослых газет. Но даже и до нашего маленького издания доходил этот свет никем не узаконенной элитности. Почему я говорю сейчас об этом? Потому что и сейчас, когда мне прилично за 60, я снова работаю в маленькой и не очень заметной газете. Именно работаю. Слова «главный редактор», «издатель» – это для обозначения моей ответственности за проводимую работу перед законами страны. А на деле я просто рабочая. И моя былая элитность слетела с меня, как окалина с разогретой металлической посудины. Как удивительно приятно чувствовать себя просторабочей в светлой семье служащих Богу. Уже 15 лет, как издают газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра», наши читатели. Это именно они дают деньги, шлют свои искренние письма свидетельства, письма размышления, письма тревоги. Это они, наши читатели, поправляют наши редакционные ошибки в добрых, совсем не сердитых, но строгих письмах и молятся. Просят для нас сил и мудрости, и потому не иссякают у нас силы, и к нашему неразумию добавляются небесной мудрости, потому что обращаются наши читатели в самую высшую инстанцию, к самому главному редактору не только газет и журналов, но и редактору наших земных жизней, к Иисусу Христу. Вспомнила я свою былую профессиональную гордыню, оглянулась назад и увидела, как далеко увел меня Господь по дороге своих милостей. Не нужны мне теперь ни броские таблички с надписью «Пресса», ни моя самопровозглашенная элитность, ни высокие авторитетные должности, за которые порой всю жизнь бьются люди, неся моральные потери. Как хорошо быть просторабочей в деле, порученной мне Богом, как ответственно и захватывающе, и как тревожно в это последнее время от того, что можешь не успеть, не донести, ослабеть, можешь так и не исполнить свое самое главное журналистское задание, не успеть кому-то еще рассказать эту великую благую весть. Люди, сам Бог приходил на эту землю, чтобы вы прозрели, чтобы вы увидели свою вину перед небом и еще здесь, на земле, стали достоянием небес. Мы в редакции делаем свою работу, тихо делаем и верим, что Божья мудрость, Его силы и ваши молитвы не оставят нас. Спасибо. Галина Вольф.

стихи наших читателей. И водой живою поишь ты. Когда причинили тебе оскорбление, и ты глубоко за живое задет, постигни чудесную силу прощения. Живущий по духу прощает, плоть нет. Жизнь надо прожить, чтобы долготерпение созрело от многих скорбей и от бед. В ненастьях земных постигаем терпение. Живущий по духу постигнет, плоть нет. Характер украсит святое смирение, ведь места на небе нечистому нет. Там вечной любви необъятное владение, духовный гордыню смиряет, плоть нет. Закон духа жизни с греховным в борении. Закона греховного держится плоть. Кто духом живет, тому нет осуждения. Кто духом водим, тот вовек не умрет. Нина Александрова, город Владивосток, Россия. Стремление мое. Тучи и солнце, дождь и туманы, ветер и тишь, в жизни все чередой. Хорошей погоде от сердца мы рады, а дождь нагоняет тоску нам порой. Счастье, печали, радость и горе, веселье и слезы, в жизни все чередой. Известно, что люди с печалью во взоре умеют ценить добро всей душой. Так в жизни моей, пройдя через ненастья, познав боли, слезы, оковы греха, спасение приняв, всюду вижу я счастье, что дивный Господь мне в себе даровал. Еще я желаю, Христос мой Спаситель, песню хвалы возносить в небеса, все стремления мои ту увидеть обитель, что мне приготовил ты в доме Отца. Хелена Редекоп.

«За все благодарите». 1 Фессалоникийцам 5:18. Благодарить за все непросто. Ведь как благодарить за боль, когда в глазах от боли звезды и мрак лежит перед тобой? Но Бог, шлифуя наши души, сигнал дает: болит душа, мольба отчаяния и глуши, когда живешь едва дыша. Нам не понять Христа страданий, когда, шутя, проходит жизнь, без страха и переживаний, вмиг исполняя наш каприз. О Боже, как я благодарна Тебе сейчас за сердце боль, за тех, кто, действуя коварно, хотел убить во мне любовь. Но душу боль приводит в чувство, и будет плод рожден в борьбе. Направив боль в такое русло, ты душу обратишь к себе. Ирина Камзина, Орловская область, Россия. Есть ответ. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Евреям 4:16. Я крылом молитвы жгучей режу облака, раздвигаю верой тучи и к престолу благ. В этой искренней молитве вижу Божий свет. Есть надежда в моей жизни, есть на все ответ. Вера Катко, Москва, Россия.

Нам на земле не вечно жить. Мы здесь на время, мимоходом. И нужно каждому решить, как проживет он эти годы. Жизнь коротка, года летят, а мы не ценим их порою и прожигаем время зря, в мир окунаясь с головою. Нам на земле не вечно жить, об этом думать неприятно. Легко на все глаза закрыть, но жизнь закончится когда-то. И хочется тебе или нет, перешагнешь порог однажды, там Господу ты дашь ответ, что в оправдание свое скажешь. Нам на земле не вечно жить, поэтому, пока есть время, ты должен в жизни совершить единственный твой выбор верно. И если к Богу повернешься и перестанешь ты грешить, то смерть тебя уж не коснется, хоть на земле не вечно жить. Ольга Май.

Я лежал в развалинах духовных, в мире все попробовал и сник. В мире много есть дорог греховных, важен лишь с тобою встречи миг. Ты меня поддержишь и утешишь, если вдруг почувствую беду. В радости и в счастье ты услышишь, в одиночестве, в горячечном бреду. Что бы ни случилось, ты со мною, Вифлеемской звездочкой горишь. Дай мне испытание любое, ошибусь, накажешь, но простишь. Я вплету свой голос в хор хвалебный, доживу с тобою до черты. Словом ты питаешь, словно хлебом, и водой живою поишь ты. Мне легко идти в небесном свете и терпеть земную маяту, потому что ты меня приметил, потому что я к тебе иду. Анна Дайшав. Олег, направляю тебе эти стихи, которые прошу послать в редакцию «Забытый алтарь». Все они – часть моих переживаний и размышлений. Юлия. Господь, ты добрый пастырь мой, ни в чем не буду я нуждаться. Ты возвращаешь мне покой, как страшно без тебя остаться. Как важно каждому понять, что Бог есть Альфа и Омега, что мы имеем благодать, и свету тьма уж не помеха. Для огорчения нет причин, Бог подарил нам утешение. Пришел на землю Божий Сын, чтоб дать нам от грехов спасение. Иисус пролил святую кровь, разрушив так клеймо позора, и миру Он явил любовь, избавив нас от приговора. Юлия Лазукина, Россия, прислал Олег Колесников, Хабаровск, Россия.

0: Уроки и экзамены. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Деяния 3:19. Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра 3:18. В приведенных текстах Священного Писания мы можем увидеть три уровня, на которых могут находиться люди, последовавшие за Иисусом Христом. Первый уровень – это покаявшиеся, второй – обратившиеся и третий – возрастающие. Подробно остановимся на каждом из них и обратим внимание на особенности работы Бога с людьми, находящимися на разных уровнях. Это поможет разобраться нам в самих себя, в окружающих нас людях и даст возможность понять, как действует Бог. В наших исследованиях обратимся к 51 главе из книги пророка Исаии и рассмотрим все три уровня ученичества. Первый уровень – покаявшиеся. Так описывает эту категорию людей пророк.
1: «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены».
0: Исаия 51:1. И дальше повеление Бога.
1: «Посмотрите на Авраама».
0: Исаия 51:2. Первое, что необходимо сделать каждому человеку, который желает стать учеником Иисуса Христа, это осознать себя грешником, раскаяться в своих грехах и принять Христа в свое сердце как личного Спасителя. Людей, находящихся на первом уровне ученичества, Бог описывает как стремящихся к правде и ищущих Господа, и обращается к ним со словами: «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и на глубину рва, из которого вы извлечены». Человеку важно помнить, особенно на начальном этапе христианского пути, где он был до уверования, из какого греховного рва Бог его извлек и на каком камне спасения поставил. А теперь обратите внимание на то, как Бог работает с этими людьми. Посмотрите на Авраама. Авраам, согласно Библии, является не только прародителем избранного Богом народа, но и отцом всех верующих. После покаяния человеку очень важно иметь перед взором яркий пример для подражания, на который можно равняться, иметь в нем поддержку. Часто таким примером для только что уверовавших могут стать служители церкви, опытные духовные братья, душепопечители. Бывает, ими становятся родители или старшие братья и сестры, чья примерная и богобоязненная жизнь стала образцом для подражания. Вспомните слова апостола Павла: «Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Филиппийцам 3:17. Именно для недавно покаявшихся людей эти слова особенно актуальны. Особенно молодежь и подростки в этот период нуждаются в людях, на которых они хотели бы быть похожими. Иногда они даже копируют манеру поведения тех людей, кому подражают. И это неудивительно. Когда-то и я написал в своем стихе: «Помоги, Господь, на тех равняться, кто во всем равнялся на Тебя». Главное, чтобы в будущем, в процессе своего взросления и духовного становления, человек постепенно перешел от примитивного подражания и копирования к тому, чтобы самому возрастать в зрелую самостоятельную личность. Он должен научиться самостоятельно ориентироваться в своей жизни на Бога и Его волю. Второй уровень – обратившиеся. Описание этой категории людей.
1: «Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов».
0: Исаия 51:4. Повеление Бога.
1: «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз».
0: Исаия 51:6. Вы, наверное, заметили, что с людьми, находящимися на этом уровне, Бог и разговаривает, и работает, совсем по-другому, чем в первом случае. Многие люди каются в своих грехах, но далеко не все из них обращаются, то есть отворачиваются от своих грехов. Здесь уже требуется не просто осознание своей вины перед Богом, но и твердое, я бы даже сказал, волевое решение больше не грешить. Вот поэтому таких людей Бог уже не просто называет стремящиеся к правде и ищущие Господа, как в первом случае, но народ мой и племя мое. Это очень важный момент. Здесь речь идет уже не только о том рве греха, из которого Господь извлек покаявшегося грешника, но о законе и суде Божьем. Теперь Господь указывает человеку, на чем он должен строить свою жизнь и что учитывать. Теперь в работе с людьми, которые покаялись и обратились, Господь идет дальше. Он выводит их на новый уровень. «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз». Бог учит ориентироваться на Него. «Поднимите глаза к небесам и на Его волю, а не только смотреть на людей и подражать им». Обратите внимание, сказано, и посмотрите на землю вниз. Господь как бы учит людей смотреть на земную жизнь и жизненные обстоятельства с его точки зрения, то есть с позиции неба, с позиции вечности. Хочу подчеркнуть эту мысль своим стихотворением. С позиции вечности. Я смотрю на жизнь с позиции вечности. Хоть как все, обычный человек, не имею права жить в беспечности, потому что краток жизни век. Я на жизнь смотрю с позиции вечности. Путь земной – дорога в небеса. Дай, Господь, учиться человечности у тебя, как сыну у отца. Видя все с небесной перспективы, по-другому видится земля. Сам Господь привносит коррективы, направляя к вечности меня». Этот взгляд считаю даром Божиим, хоть и очень слабо вижу сам. Видеть мы небесным взглядом сможем, если взор направим к небесам. И когда различные решения в жизни мне придется принимать, помоги, Господь, чтоб это зрение никогда нигде не потерять. Третий уровень – возрастающие в благодати.
1: «Послушайте меня, знающие правду». Народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь.
0: Исаия 51:7. И сам Бог обещает:
1: Я сам, утешитель ваш.
0: Исаия 51:12. Интересно, что к каждой группе людей Бог обращается со словами: «Послушайте меня». Если на первом уровне мы читали об ищущих правду, то здесь уже говорится о знающих правду. Если на втором уровне Господь просто указывал на свой закон, давая тем самым понять, на чем теперь нужно основывать свою жизнь, то на третьем уровне Он говорит о народе, у которого Его закон находится в сердце. Произошли заметные изменения в духовном росте и развитии. Процесс ученичества перешел от стадии духовного рождения и первых шагов на христианском пути в стадию возрастания в благодати и познании нашего Господа Иисуса Христа. Люди, возросшие до этой стадии, уже научились смотреть и подражать Христу, познавая и исполняя Его волю в своей жизни. Они не только знают о законе Божьем, о Его суде, но все это – войдя с верой в возрожденные Богом сердца, стало частью их жизни. Однако это совсем не означает, что такие люди достигли полного богопознания и абсолютного совершенства. Им предстоит долгий путь ученичества в духовной школе Иисуса Христа. Немало будет различных уроков и экзаменов на этом пути. Зная все наперед, Господь обращается к своим ученикам со словами: «Я» и подчеркивает снова: «Я сам утешитель ваш». Отныне отношения между Богом и человеком выходят на новый индивидуальный уровень, где каждый получает испытания соответственно своим силам и потребностям и имеет возможность получать утешение и поддержку в этих испытаниях от самого Господа. Кстати, именно это совершает в церкви Дух Святой. Христос обещал своим ученикам: «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Иоанна 14:6. Мы рассмотрели три уровня ученичества. Вполне допускаю мысль, что-то можно было бы дополнить, а с чем-то даже не согласиться. Совсем не претендую на то, что мои размышления абсолютно верны. Речь не об этом. Все люди, желающие жить жизнью, угодной Богу, и достичь вечной жизни с Ним, обязательно должны пройти эти три этапа – покаяние, обращение и возрастание в вере. На каком этапе христианского ученичества находимся сегодня мы с вами? Может быть, вы покаялись, но еще не обратились полностью от греховной жизни к святой жизни с Богом, и вас еще отягощают какие-то грехи? Сегодня у вас есть возможность выйти на второй уровень. Если же вы покаялись и обратились к Богу, да благословит вас Бог возрастать в нем, все более и более освящаться, совершенствоваться и укрепляться в вере. А если вы еще вообще не являетесь учеником Иисуса Христа, то и Господь вам дает возможность исправить эту ситуацию и еще сегодня войти в число Его учеников. Вальдемар Шельский.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».